0: женщин. Это можно объяснить вышесказанным, что когда человек вновь пробуждается к работе Творца, если он находится в свойстве первосвященника, что значит, что он хочет работать в величии Творца. И известно, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за свой труд, он не смотрит на то, кто является дающим, важен он человек или нет, а смотрит на вознаграждение. Это значит, что если хозяин — простой человек и платит в два раза больше, чем важный человек, имеющий какую-то фабрику и платящий зарплату, то человек непременно будет работать на того, кто платит более высокую зарплату.
1: Тогда как, если человек работает без оплаты, а потому что он хочет служить важному человеку, нет сомнения, что этот человек всегда хочет видеть, кто для него самый важный, и на него хочет работать. И получается, что тот, кто хочет работать в состоянии гадлута, то есть работа его построена на величии Творца, поскольку он хочет работать без всякого вознаграждения, он называется великий коэн, первосвященник, поскольку коэн — это работник Творца, который хочет приблизиться к Творцу, как объясняют слова «человек, который принесет из вас жертву Творцу». И из вас объясняют, что жертва исходит изнутри вас самих. То есть тем, что человек приближается к Творцу, он называется великим коэном, первосвященником. И этому человеку нельзя брать опороченную женщину. То есть всегда, когда он собирается взять жену, пусть берет девственницу, то есть ту, у которой никогда не было мужа, что означает, что он никогда не использовал эту малхут, а всегда обязана быть новая жена. Тогда как, если он уже пользовался этой малхут раньше и получил падение, и у него прервалось принятие малхут небес, это вызвано тем, что он осквернил ее и не поступал с ней так, как следует оказывать уважение малхут небес, и поступал с ней пренебрежительно. Поэтому он не получит это свойство еще раз, так как она уже опорочена. А, как сказано выше, первосвященник должен стараться всегда брать девственницу. То есть он должен представлять себе, что сейчас он начинает святую работу, а то, что было до этого момента, не интересует его. А он говорит, что он надеется, что начиная с этого момента и далее, он будет оберегать ее и уважать. И потому сказано, возьмет жену в девственности ее.
0: И также надо объяснить написанное «вдову и разведенную и опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девственницу из народа своего возьмет в жены». И надо объяснить, что такое блудница в работе. Все дело в том, что когда первосвященник хочет принять на себя бремя Малхут Небес, он должен взять девственницу, что означает, как мы сказали, девственная земля, что является названием земли, которая никогда не обрабатывалась. Естественно, нельзя ожидать, что такая почва принесет урожай для пропитания. Это значит, что человек не может прокормить себя от этой почвы, а только после того, как обработает ее и даст земле все необходимое ей, тогда он может прокормить себя от этой почвы, но не раньше. Получается, что когда человек принимает на себя бремя Малхут Небес, называемую женщина, он должен быть осторожен, чтобы не желать, чтобы женщина была блудницей, зана от слова «питается и кормится», зан умифарнес. То есть если принятие бремени Малхут Небес будет питать его, то есть он будет получать от нее пищу, пока занимается Торой и заповедями, тогда он готов принять ее. А в противном случае он не согласится взять эту женщину. Это в работе называется блудница. А он должен принять Малхут Небес в качестве бремени, то есть как бык под ярмо и как осел под поклажу, без каких-либо условий. Это считается девственной женщиной, то есть свойством девственной почвы, не приносящей никакого пропитания. И если человек согласится на эти условия, он удостоится быть первосвященником, приблизив себя к Творцу.
1: Из сказанного следует объяснить в плане работы то, что сказали наши мудрецы. Тот, кто женится на женщине ради богатства, имеет недостойных детей. Как сказано, они изменили Творцу, ибо породили чужих детей. И следует понять, что такое тот, женится на женщине ради богатства. Объяснение, как сказано выше, женщина в работе называется Малхут Небес, а он берет на себя бремя Малхут Небес, потому что слышал, что она имеет большое богатство, а богатство означает, что она будет питать его. То есть благодаря Малхут Небес у него будет вкус в Торе, вкус в молитве, а иначе ему достаточно продолжать тот путь, который он получил от воспитания. А зачем ему сейчас нужно принимать на себя бремя Высшей Малхут и прилагать усилия, если Малхут Небес не прибавляет ему пропитания, чтобы он мог сейчас питать себя больше? Тогда как то, от чего он получает питание сейчас, все питание, которое он находит сейчас в наслаждениях этого мира, он не получает от этого удовлетворения, поэтому он хочет принять Малхут Небес.
0: Это называется «жениться на женщине ради богатства». То есть вся причина принятия Малхут Небес у него — удовлетворение эгоистической любви к себе. Еще это называется, что он женится на недостойной женщине, так как принятие Малхут Небес во всех святых книгах описывается, что должно быть в самопожертвовании. Есть много толкований на этот счет. А согласно тому, что мы учим, смысл состоит в том, что он принимает Малхут Небес ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что, приняв на себя Малхут Небес, он хочет, чтобы возвеличилось и осветилось имя его, а не ради себя самого. Получается, что если он примет Малхут Небес ради себя, то она называется недостойной женщиной. Это называется ради богатства. Поскольку богатство означает, что за счет этого он сможет прокормить себя. То есть благодаря богатству он будет удовлетворен в жизни. Но человек должен стараться взять жену ради Творца. То есть чтобы Малхут Небес, называемая женщиной, будет ради Творца, а не ради него самого. Теперь мы можем понять, почему человек должен принять веру выше знания. Потому что обычно человек всегда думает о прибыли. То есть если он не видит, что получит что-то от работы, он предпочитает остаться в покое и не хочет совершать никаких движений, пока не получит что-либо.
1: Поэтому, когда человеку говорят, что он должен принять Малхут Небес ради Творца, то есть для того, чтобы светилось имя Его, тело спрашивает, что будет у меня от того, что я приму на себя Малхут Небес, и какова будет моя выгода от этого? Ему говорят, что нет слов, таких, чтобы тело могло понять это. А ты должно верить, что это большая честь для тебя, то, что ты удостоилась служить царю. И это называется вышезнание. Из-за того, что нет слов, которыми можно было бы сказать телу, чтобы оно смогло понять выгоду этого. Поэтому, когда человек не видит прибыли внутри разума, это называется, что усилие больше вознаграждения, так как вознаграждение он не знает, в чем состоит, а усилие он видит, и он не должен верить в плане усилий. Поэтому до тех пор, пока человек не удостоился трепета перед Творцом, он всегда смотрит на усилия, так как польза от этой работы он понять не в состоянии, а он должен только верить в вышезнание. Поэтому эта работа называется тяжелой работой. И нужно милосердие небес. И отсюда поймем то, что сказано: ты был изнурен и утомлен, и не убоялся Творца. То есть, как сказано выше, усилия он видит, что прилагает, а пользы от этой работы он еще не видит. Он должен только верить. Получается, что человек становится изнурен и утомлен. И это все из-за того, что он еще не удостоился трепета перед Всесильным. И человек должен знать, что вера — это кли. А когда кли целиком завершено и уже готово получать, высшее благо сразу же наполняет кли веры. И это происходит выше знания. А высшее благо называется трепетом перед небесами. И этот свет человек обретает после того, как он обрел это кли, которое называется верой выше знания. А до того, как человек удостоился трепета перед Творцом, он страдает от усилий, потому что свет не светит ему.
0: Получается, что человек, желающий принять на себя бремя Малхут Небес, должен работать выше знания. То есть, чтобы это было не ради собственной выгоды, а ради небес. Это называется выше знания. Поскольку тело на это не согласно, так как оно не понимает ничего, кроме того, что его, что ради его собственной выгоды. Этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы: нет общества бедного. Известно, что бедный означает бедный разум. Как говорили наши мудрецы, нищим можно быть только в разуме. А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется обществом. Этим следует пояснить, что нет бедного общества, то есть тот, кто принимает бремя Малхут Небес выше знания, это не значит, что у него нет разума, и он беден. И именно поэтому он принимает на себя бремя Малхут Небес, а наоборот, он стоит на ступени, которая выше знания, то есть даже еще более важно, чем разум, так как понятия «выше» и «ниже» в духовной работе означают «выше», означает «выше» по важности, а «ниже» означает «ниже» по важности. И об этом сказано, что нет бедного общества, что означает, что тот, кто принимает на себя Малхут Небес выше знания, не считается бедным, то есть нет у него разума. Получается, что главная работа — работать выше знания. Поскольку то, что человек хочет работать ради небес, это называется выше знания. Как мы сказали, поскольку это против знания тела. Однако человек должен знать, что и Тора нужна нам, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал и Тору в приправу к нему».
1: И потому он пишет в книге «При Хахам», ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, еще будучи облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом, как сказано, «любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним». А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым в конце концов очистится настолько, что тело его не будет представлять собой железную перегородку между ним и Творцом его, как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей, и тогда сольется он с Творцом своим. Поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям Господина, свойству Тора. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина своего, то есть тайн Тора, как будет служить ему?» И сказано, мы видим, что нужно приложить усилия, перевод с арамейского. И сказано, мы видим, что человек должен стремиться достичь свойства Тора. Чтобы обрести свойство Тора, человек должен принять на себя свойство Малхут Небес выше знания. Другими словами, свойство, в котором оно противоречит мнению человека, а для себя ему не нужно ничего, а все это только ради Творца. И таким образом следует объяснить то, что сказано, и будут потомки твои, как прах земной. Потомки твои — это сыновья. А в работе сыновья баним означает понимание авана в Торе и заповедях. И Творец обещал Якову, что понимание в Торе и заповедях можно обрести только, когда человек согласен быть как прах земной. То есть он согласен исполнять Тору и заповеди, даже если он не чувствует в этом никакого чувства, и вкушает в Торе и заповедях лишь вкус праха, поскольку он говорит, «Я работаю ради Творца». А если он хочет, чтобы я работал на него таким образом, я согласен. Тогда он удостаивается гадлута, величия и понимания. Авана.
0: Перейдем к уроку от 21 июня 2002 года.
1: Мы прочли статью из второго тома «Шлаве Сулам», страница 141. Что такое, что первосвященник должен взять в жены девственницу в работе? Реальность состоит из двух частей. Творца и творения нет ничего больше. То, что нам кажется, что есть еще разные и в материальном, и в духовном части реальности, это у них нет самостоятельного существования. Как в нашем мире есть неживое растительное животное, говорящий человек, господствует над всей остальной реальностью. Может, не господствует, но, по крайней мере, он более развит, чем вся остальная реальность. Так и в духовном есть тоже неживое растительное животное, говорящее — это душа. И она более развита, и она властвует поэтому над всеми частями духовной реальности. Творец создал желание получать. Мы учили, что желание получать — это чтобы быть оторванным, независимым от Творца. Нужно пройти четыре стадии развития, которые называются четыре стадии прямого света. Поэтому само желание получать тоже включает в себя четыре вида желания. От маленького желания, которое называется неживое, потом растительный больше, животный больше, говорящий еще больше. И только говорящий — это независимое желание получать. Это независимое желание получать, в чем оно независимо? Независимо в том, что оно оторвано от Творца и чувствует собственное желание. Что значит чувствует собственное желание? Чувствует себя как хисарона, что Творец — это источник и наслаждение для него. Ощущение Творца внутри творения, внутри этого желания, этой души, это ощущение называется светом, духовным светом. У нас Творец, который облачается в творение, мера облачения его в творение, называется ощущением жизненной силы жизни. То есть творение является получающим, а Творец — дающим. И хотя мы потом учим, что творение производит исправление и подобно Творцу, это подобие Творцу только из-за того, что творение хочет уподобиться Творцу, но свою природу получения он изменить не может, а получает с намерением ради отдачи, это просто как дающий. Но как дающий? Поэтому творение всегда называется относительно Творца женской частью, нукива, отверстие, хисарон. И это женское свойство Творец хочет наполнить, чтобы творение почувствовало наслаждение, благо, наслаждение, покой и совершенство. И тогда для того, чтобы творение действительно пришло к цели творения, то есть ощущению блага и наслаждения в абсолютном, вечном, совершенном виде, творение должно пройти на себе порядок развития от одного края до другого, почувствовать, насколько оно оторвано от Творца, насколько противоположно ему, насколько не способно ни на что. И до того, как постепенно исправляет себя, просит исправления от Творца, наполнения от Творца, и так продвигается, пока не становится равным Творцу. Эти этапы развития творения нас, то есть душ, о телах мы не говорим, тела просто рождаются, стареют, умирают, перегнивают, и все. На них нет расчета. Говорится о душе, которая развивается от кругооборота к кругообороту, с поколения в поколение. И всякий раз это те же души, которые снова и снова приходят, чтобы совершенствоваться и прийти к кульминации своего развития, вершине своего развития. Этапы развития в Торе, главным образом это в Гмаре, где говорится о развитии души на языке законов, Малахот, там говорится о женщинах, есть трактат Нашим, трактат Нида. Очень много частей в Гмаре обсуждают женщин. Потому что виды женщин — это внутреннее состояние души, которое проходит их во время развития. То я называюсь просто женщиной, то я называюсь женой мужа, мужней женой, то я называюсь разведенной, то невесты, то блудницы, то всякий раз это другой тип. В 15-й части учения 10 сферот мы учим о развитии, что есть 7 уровней в развитии женщины, блудница, взрослая, и говорится, хотя и в учении 10 сферот тоже говорится на нашем языке этого мира. Но потом и Ари, и Бар-Ислам уже переходят на классический язык и показывают нам, какие типы женщин эти принадлежат, то есть говорят о каком уровне развития душ. То есть если душа, допустим, развивается до определенного уровня, называется взрослый. Еще больше девушка, еще больше разведенные невесты и так далее. То есть вообще все, весь этот вопрос, то, что мы видим в нашем мире во всех видах, есть каждый вид, мы должны искать в этом, что может соответствовать этому как духовный корень, потому что то, что в этом мире, это просто проекция духовного мира. И то, что мы видим в этом мире, то, что происходит, продвигается, изменяется, возникает, это результаты, как тень духовного мира. Вынужденные результаты такие. В этом мире нет ничего, чтобы возникало бы нового, все новое это в духовном мире, а в нашем мире это просто проекция в нашей материи. И материя, как я сказал, в этом мире тоже разделяется на неживое, растительное, животное, говорящее, и в соответствии с тем, какие явления происходят в высшем мире, в соответствии с этим эти явления проецируются в этот мир на 4 уровнях материи в этом мире. И тогда мы учим отсюда, какие процессы человек проходит в том, что продвигается в духовном. И здесь нам объясняют это на типах женщин. Но говорится также и о мужчинах. Кто такие мужчины? Дело в том, что и мужчины, и женщины — это в одном человеке. Женщина называется его желание получать, а мужчина называется его желание отдавать, которое развивается из точки в сердце и далее. И в соответствии с тем, насколько у меня есть желание отдавать, способность отдавать, экран, это называется мужчина, гевер, от слова «итгабрут», «преодоление». В этой мере я могу взять свое желание получать и работать с ним, с этим экраном, для того, чтобы получать ради отдачи и прийти так к подобию к Творцу. Поэтому против каждого вида преодоления, против этого есть нуква, желание получать мое. Можно сказать, правая линия, левая линия, или экран, вьют. И тогда он объясняет нам здесь, Рэбе, что есть состояние. Каждое состояние определяет, какое желание получать, может соответствовать ему. Есть ограничения, как, допустим, великому коину нельзя брать разведенную, потому что коин — это называется высшая ступень, новая ступень, а новое — это должен брать, желание получать новое тоже и работать с ним. И так далее. И все законы Аллахот в соответствии с этим, как разводиться, жениться, все, что связано с хупой, неда, ритуально нечистые, вообще все эти вещи, личные между мужчиной и женщиной, они все вытекают из законов крана вьют, которые есть в духовном мире. Как я рисую кли, как стаканчик, я рисую с экраном, это называется мужчина и женщина, муж и жена в нашем мире, в духовном. То, что есть в нашем мире, то, что мы различаем в нашем мире в отношениях между мужчиной и женщиной, это очень маленькая часть от того, что происходит в духовном.
2: Да? Зеу.
1: Так это, в общем, о чем говорит эта статья. Тот, кто входит в духовное, начинает ощущать, его действительно видит проекцию от духовного в материальное, видит действительно, насколько эти вещи происходят там большие во всех частностях, между частями творения в человеке, между его душой и его желанием получать. Он видит эту проекцию также и в этом мире, и видит в соответствии с этим, как он может, изменяя духовное отношение между правой и левой, изменять свое материальное. Тогда это называется уже практическая каббала. Есть вопросы? Ты жениться, конечно, хочешь. Согласно тому, что здесь написано, это что-то хорошее. В нашем мире это... Нет сомнения. То, что здесь, это хорошо, да.
0: Вопрос состоит из двух частей. Можно ли вообще во время подготовки распознать все эти состояния?
1: И во время подготовки мы уже начинаем чувствовать запах этого. Знаешь, когда чувствовать запах, это что-то издали. Что значит время подготовки? Это когда я все больше и больше продвигаюсь к все большему и большему окружающему свету, или наоборот, в той степени, в которой я прилагаю усилия, окружающий свет больше светит на меня. С одной стороны, я чувствую свое состояние против моего желания получать, что это нестерпимо. С другой стороны, я чувствую влечение к духовному больше в подъемах и, может быть, хуже в падениях, но потом это нет, потом просто ближе к Махсому это становится просто влечение и страсть. Но действительно можно различать так приблизительно, как в полутьме можно различать эти состояния. То есть человек, который читает книги, начинает уже как-то представлять себе, что такое приблизительно может это быть. Примерно. Конечно, не...
0: Насчет этих состояний, о которых здесь написано.
1: Насчет этих состояний в нашем мире нет. То, что здесь, на самом деле, человек, который даже находится в духовном, мы думаем, что каббалисты более такие просоленные, понимают в материальном. Они могут это, действительно, не занимает человека. Человек, который как бы приходит в духовный мир и видит все корни, должен против этого видеть в нашем мире до деталей в реальности. Он может это делать, но это его не занимает. Неинтересно. Он может точно увидеть до последней частности, как происходит процесс творения, как в людях после вследствие этого есть разные мысли, их расчеты, но он не опускается к этому. Поэтому иногда он кажется более наивным. инфантильным, возможно, по отношению к обычному человеку, который все время находится в бизнесе, в делах этого мира. Нет, спросил, да?
0: Вопрос не с точки зрения материального, а с точки зрения внутренних процессов. Можно ли ощутить, вот сейчас я нахожусь в состоянии такой-то женщины или в состоянии такой?
1: Да, тот, кто находится в духовном, он знает свое состояние, все состояния, которые он прошел, хотя следующее для него состояние — это высшее знание, но свой уровень он знает, и все причины, и все, что происходит в нем и в связи с Творцом.

0: на языке Торы, как бы, разговорном языке. Вот и все. Но каждый написал из того, что он чувствует духовное, высший мир, законы, которые там происходят, как это действует на него, и все. Теперь, есть также разные типы душ. Есть у нас 10 основных типов, то есть 10 сферот. И это 10, ну, скажем, 9, ну, 10, чтобы было удобнее. 10 базовых свойств в мироздании. То есть у нас есть 10 типов душ, которые могут быть в принципе. Мы различаем у нас в нашем мире 4 вида темперамента. Это тоже против 4 стадий. А потом умножается 4 на 4, это 16. Сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик. Есть такие типы. Так, тот, кто находится в духовном, он видит духовное также из своей личной природы, из своей души. Из-за этого есть у них виды постижения. Допустим, я и ты находимся в том же месте, и ты чувствуешь, и я чувствую немножко иначе. Не то, что реальность непонятно нам, но тем не менее у тебя и у меня строение души отличается. Мы понимаем и чувствуем это немножко иначе. Поэтому, но в Гмаре, допустим, они приводят все. И поэтому у нас есть тогда споры, столкновения, мнения, разные вещи. Не то, что действительно они спорят, что ты не в порядке, или ты не в порядке, или что-то такое. Что в общем, в окончательном исправлении это все собирается вместе. Но до окончательного исправления они хотят показать нам, насколько эти вещи противоречат, и каждый согласно своему характеру, он развит и богат. Почему здесь подчеркивают всю эту тему, что нельзя взять...
1: Нельзя или можно? Смысл здесь и вообще в любом месте, что до конечного исправления есть у тебя желания, с которыми ты вообще не можешь работать, ты сокращаешь их. Есть желания, с которыми ты можешь на 100% работать, которые уже исправлены, и также посередине, когда частично ты с ними можешь работать, да? Так в соответствии с этим они говорят, это нельзя, это можно, и в таком виде это делится. То есть запрещенное и разрешенное — это относительно экрана и желание получать. Не здесь, кроме этого. И если есть что-то непонятное, ты должен переходить с любого языка на язык Каббалы, потому что это технический язык, в котором ты не можешь ошибиться. А затем в техническом языке, если ты можешь перейти к любому другому языку, пожалуйста. Так я когда-то изучал Гмару, когда я запутался и как бы терял связь с духовным, тогда я снова возвращался в духовное, как бы, о чем говорится. Да, свойства, понятия, сферот, экран. Тогда на это настраивался и снова возвращался к языку Гмары, да.
0: Можно ли прийти к этим ступеням до достижения Махсома? То есть каково отношение к Махсому?
1: Можно ли прийти к духовным ступеням до Махсома? Махсом — это первая духовная ступень. Поэтому и называется Махсом. Когда человек поднимается на эту ступень, он же не опускается в этот мир, а граница его в постижении, высшая граница, это уже в духовном. Максомом барьер называется первый этап, первый экран, который человек получает минимальный, да?
0: Человек, который не женат, мы говорили, это значит, что у него нет желания получать?
1: Человек, который не женат в духовном, не может быть. Потому что исправленное желание получать называется жена. А человек, который берет желание получать и исправляет его для себя, чтобы было

0: возможным получить высший свет, он должен пройти этапы исправления желания получать. Так желание получать в нем рождается с минимальным экраном, затем растет все больше. И тогда такая жена называется младенцем, маленькой, подрастающей девушкой, пока он не приходит к состоянию, когда может жениться на ней. Правая и левая линия, они могут находиться в одном экране, и она уже относится к нему, та часть желания получать, которую можно таким образом присоединить к экрану, а затем делает хупу, это общий экран, который включает их обоих, тогда совершает зивук с высшим светом, это означает, что он совершает зивук с ней, наполняет ее высшим светом, и все. То есть экран и получающая кли. В духовном не может быть в другом виде, только мы изучаем все эти вещи в ТЭС. В введении в науку Каббала мы не очень-то это проходим, потому что в соответствии с этим материальным мы тоже обычно делаем те же вещи. То есть человек, который совершает действия в духовном, в тот момент, когда на самом деле совершает духовное действие, чувствует, что тоже может присоединить к этому материальное действие и входит в это, потому что этим он на самом деле связывает два мира вместе. А человек, который только учит, еще не вошел в духовное, еще не совершил никакого духовного действия, у него пока нет стремления выполнять какие-то материальные действия. Или делает это из воспитания, привычки, или как-то делает их, или не делает. То есть выполнением в духовном, выполнение в духовном подталкивает человека также и в материальном, поскольку он видит это действие полным, поскольку существует и там, и здесь, но это не обязательно. Рабби Шимон был в пещере 13 лет, сколько у него там было возможности делать практические заповеди. Сидел и учил все в песке. То есть мы не находимся в соответствии между материальным и духовным. Если ты не родился первосвященником, коэном, то ты начинаешь себя в материальном вести, в духовном, как коэн. Если ты в духовном должен развестись с женой, здесь материальным тебе этого не нужно делать. Но то, что тебе нужно жениться, да, я рассказывал, я всегда рассказываю, насколько мой рав должен был сразу же жениться. И люди то, что не понимали, он говорил: если вы не понимаете, так не входите в мою духовную жизнь. Ему 85 лет было, вот так вот. Да.
1: Есть ли что-то, какая-то привычка, которая может помочь в духовном?
0: В духовном нет привычки, как в материальном. В духовном каждый раз есть обновление. Каждый раз желание получать обновляется, и нужно работать над новым желанием получать, исправлять его и наполнять его, и снова желание обновляется. То есть каждый раз человек поднимается, каждый раз он новый. И в духовном, поскольку духовное, оно не меняется, это не живое. Поэтому есть понятие привычки. Я привык, скажем, к чаю, как теперь, да? Каждый день записывается у меня как решимо, а я, согласно этому решимо, все время возвращаюсь к тому же. хотя я уже не чувствую в этом вкус. Я почувствую вкус в том, что я повторяю эти вещи, я выполняю их. Но в духовном решимот обновляется, поэтому каждый раз это новая работа, что-то новое, новое постижение, новый вкус. И действительно, человек называется новым.
1: Да. Я понимаю, что весь этот вопрос брака, мужчины, женщины, говорится, в духовном мире, процессы, которые происходят во мне.
0: Да.
1: В каком-то определенном этапе, когда ты достигаешь все это, что брак в материальном, жизнь женщины влияет тоже, скажем, на его духовное развитие.
0: Человек, который женится, женат, скажем, или собирается жениться, изучает каббалу, или собирается изучать, то, конечно же, как он меняется, его жизнь меняется, и жизнь с женой меняется. Мы привыкли, чтобы наши люди тоже были в деле и учились. И, скажем, у нас сегодня утром есть урок с ними, и так каждую пятницу есть связь в группе, она активна. Сейчас мы выходим на какую-то экскурсию, тоже слышу взаимная помощь и так далее, потому что мы заинтересованы сделать из них, насколько это возможно, наших женщин, да? Чтобы они соответствовали нам. Сейчас обычно женщина не обязана, но это помогает и эффективно.
1: И в какой-то момент в духовном мире, который действует на меня, на мое личное развитие, не говорю о материальной жизни, понятно, что если я получу женщину, говорится...
0: Конечно же, есть связь между духовным развитием и материальным, потому что одно облачается в другое. И пока что от материального мы приходим к духовному. И, конечно же, материальное влияет. На самом деле, мужская часть в реальности относится к Творцу и нисходит к творению только для того, чтобы исправить желание получать. Экран — это результат света. Желание получать — это результат того, что в разбиении келим свойства Творца упали в желание получать. То есть мы в целом, если мы не зайдем в глубину всех этих вещей, насколько мы чувствуем в нашем мире, что мы самостоятельны, но женщина окружает мужчину, способствует тому, чтобы он пришел к разным вещам в мире, что мужчина идет и собирается постичь, и даже если он не женат, неважно какой парень, это потому что есть в нем этот хисарон женщины, женский такой, который обязывает его быть мужчиной. Хочет он того или нет, это так. Если бы этого не было, мужчины бы вообще витали в воздухе. Это известно психологам. Это потому, что в основе реальности одно против другого должно служить одно другому. Но поговорим еще об этом. Женишься, поговорим.
1: Да, я уже женился.
0: Тогда не нужно говорить. Получишь помощь против него, да?
1: Что это за понятие, которое называется «Малхут Небес»?
0: «Малхут Небес» называется, что человек, который приходит к осознанию того, что во всех его желаниях, в его осознании, мыслях во всем, что есть в нем, на 100% властвует Творец. Это называется, что он пришел к осознанию Малхут Небес. Так в какой мысли и в каком сознании он пришел к этому? В своем «я», когда я его в каком-то буквально удивительном виде не находится под властью как бы Малхут Небес. Как бы Творец дал ему такую возможность осознать это. Что это значит? Скажем, ты смотришь на кота. Кот находится в 100% под властью Малхут Небес, потому что природа воздействует на него свыше и не оставляет ему никакой свободы выбора. Тебе дали точку. А вне власти Творца. Да, это называется «сущее из ничего», эта точка. И из этой точки ты постепенно начинаешь познавать остальную свою природу. И тогда, если ты приходишь к осознанию, но это очень большое постижение, когда во всем моем я существую, властвует он, это называется «Малхут Небес». Теперь отношение к этому может быть или негативное, или позитивное, от края до края. Кто такой фараон, что он говорит? Кто такой творец, что он, что я слушал голоса его? И почему я должен находить под его власть? А есть другое состояние, когда полностью исправляет фараона, конец исправления, тогда он и принимает Малхут Небес своего желания и хочет. Это как написано: «Сзади и спереди ты объемлешь меня». Когда конь и всадник идут вместе, буквально в каждом движении.
1: К этому состоянию Малхут Небес приходит только в окончательном исправлении?
0: Малхут Небес, конечно же, приходит только в конце исправления. Поэтому называется конец исправления. Что есть все-таки какие-то свойства, желания, которые не включились вместе с Творцом буквально в то же действие, в мысли. Да.
1: Какая реальность будет происходить, когда мы будем в окончательном исправлении, которое отличается от нашей сегодняшней реальности, которую мы знаем?
0: Что в конце исправления будет отличным от сегодня, до конца исправления? Мы можем хоть как-то говорить о том, что происходит с человеком, который поднимается по духовным ступеням. Он будет таким же миловидным, как ты. Но на самом деле человек внешне не должен меняться. Конечно же, если все продвигаются к концу исправления, мир становится более исправленным, более здоровым. Хотя каббалисты, мы знаем, насколько они страдают и до своего последнего дня, насколько им нехорошо в этом мире. Но это исходит из того, что они включены во все остальные души. И тогда как бы получают вирусы от них, то есть желание получать, и исправляют их вместе, и готовят исправление для всех остальных душ. Поэтому они воспринимают болезни и все страдания, и поэтому проходят таким этапом, как бы кажется так, что человек, который продвигается в духовном, больше чувствует высший свет, должен быть более здоровым, более радостным, более светлым. На самом деле он таким становится, с одной стороны. С другой стороны, он чувствует также страдания мира, поскольку мир не исправлен. Тогда в соответствии с этим он тоже включает в себя эти беды. Не личные, мировые, неважно. Да? И поэтому до конца исправления мы можем говорить и как-то понимать эти этапы. Даже со времени подготовки, о состоянии подготовки, как это происходит в высшем мире. Не то чтобы мы были способны понять, сказано, обратный мир увидел я, когда человек проходит Максом, он видит, что это совершенно обратное предыдущему, потому что все его желания получают ведь новое кли, он видит совершенно иными глазами, потому что это ради отдачи, а не получения, он видит вне себя, а прежде видел только внутри себя. Но то, что происходит в конце исправления, мы не можем себе представить. Есть статья, которая называется «Паним Ахураим», да? Лицевая обратная стороны. когда он проходит четыре состояния, а? Раскрытие, скрытие лика. Ты не слышал такого? Но ты был во время, когда мы читали, так ты видишь, в то время, когда он скрытен, он видит мир таким-то и таким-то, а во время раскрытия видит совершенно иным мир. И не то, что обязательно с совершенным, а видит сначала товарища как хорошего, потом как плохого. Не то, чтобы его видение изменилось, но видел его раньше как совершенно бедным, а сейчас как богатым, обогатившимся, счастливым. Это вроде бы объективное состояние, которое находится вне меня. Мы не знаем, насколько духовное видение совершенно меняет реальность. Я не могу объяснить, есть здесь что-то, что нельзя передать словами. Уж тем более конец исправления и то, что происходит в конце исправления. После конца исправления вообще называется тайнами Торы, о чем не говорится и не пишется. А нельзя, имеется в виду, всегда невозможно. Нет такого, что нельзя. Просто невозможно передать в правильном виде, чтобы все поняли. И поэтому сказали, не делай этого, потому что этим ты запутаешь людей. Они запутаются в пути, и нет заповеди такой. Что ты приводишь к чему-то хорошему, поэтому каббалисты вместе с тем, что пишут книги, они скрывают многие вещи внутри, чтобы не путать человека, потому что мы находимся пока еще с этой стороны аксиомы и не способны их понять так, как они могут. Ты знаешь, объяснить нам немножко, тогда объясняют. Теперь...
2: Конец исправления — это мы немножко изучаем из статьи Бальсулама «Последнее поколение». У нас она только пока в нашем внутреннем издании или в интернете. Там он тоже объясняет всякие такие вещи. Но это все еще не настоящее конечное исправление. Последнее поколение — это еще не совсем конечное исправление. Он описывает там вещи, которые как бы будут в нашем мире, но не могут прийти к итогу, выявить, что произойдет по-настоящему на духовной ступени. Но нам нужно понять, что стоит почитать эту статью. Он говорит, что согласно внутренней сути, то, что люди в общем получают, внутреннее исправление, которое будет ради отдачи, тогда закон «возлюби ближнего своего», как самого себя, он распространится по всему миру. И... это станет внутренней необходимостью каждого человека. Как сейчас твоя необходимость — это максимально наполнить себя при минимуме приложения усилий. Чтобы достичь этого, так оно будет обычай каждого. Побуждение, которое движет человеком, оно станет противоположным, и каждый захочет прилагать максимум усилий на благо всего мира, и получать для себя не больше, чем получает самый малый. То есть все полностью перевернется согласно экрану, а не согласно желанию получать. Мы видим эти вещи. Сейчас это представляется нам просто как какая-то фантазия, какое-то такое буйное воображение. Но высший свет меняет все эти вещи от края до края. Очень просто. То есть, безусловно, добраться от нашего края до другого края, в этом нет никакой проблемы. Только мы должны быть в каком-то виде готовы к такому изменению. Тогда это изменение придет. Мы не ощущаем, как мы меняемся. Как эти, так же и те, что сидят здесь. Да.
3: Мы говорили, что единственный выбор человека – это в окружении, в группе. Так вот, в этой точке разве там нет вмешательства Творца? Почему это, собственно, единственный выбор? Чем это отличается от остальных вещей?
2: Духовная система, если мы изучаем мир Ацилут. Мир Ацилут – это, собственно, мир, который действует на нас и, по сути, ведет нас и приводит к конечному исправлению. Душа. У нас есть мир бесконечности. Из него нисходит свет бесконечности. И он входит в Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. В мире Адам Кадмон есть у нас система, в которой есть 5 парцуфов. Галгальта, Аб, Саг, Ма, Бон. Это Адам Кадмон, мир Адам Кадмон, где высший свет здесь, когда приходит через 5 этих парцуфов, он как бы делится на 5 цветов, Нефеш, Рох, Нешама, Хая и Хида. И на этом это Сов, мир Адам Кадмон. Это его начало, это П. А это Пэдэ Галгальта и Табурдэ Галгальта. А здесь у нас как бы мир Ацилут. То, что происходит с нами, что до того, как появляется мир Ацилут, есть здесь Малхут. Которую нужно исправить. Это Саг, то есть свойство бедны. Оно связывается с Малхут, чтобы исправить ее. Они вместе проходят разбиение, и из разбиения выстраивается мир Ацилут. Мир Ацилут, хотя он в точности как мир Адам Кадмон, в нем тоже есть эти части, только они называются Атик, Ариханпин, Аба Ваима, Зейранпин и Нуква. Но он уже, верно, что он подобен миру Адам Кадмон, но в нем есть части разбиения. То есть он уже понимает хисронот, хисронот потребности, недостатки творения. И тогда мир Ацилут отдает мирам Брия, Ицера, Асия, нечистоты, и Брия, и цира асия святости. А души здесь неисправленные. Души разбитые находятся здесь, между ними. А ниже всего этого находится этот мир.

0: Я многого здесь не нарисовал, не нарисовал, как души разбиты. Нужно нарисовать, что после того, как образовался Ацилут, после этого в Аба Ваима да Ацилут, Нуква, которая поднялась к Аба Ваима да Ацилут, и присоединила к себе также Малхут, из этого образуется
1: Парцуф,
0: который называется Адам Ришон, или, что то же самое, творение, назови это так, или душа. И тогда эта душа спустилась сюда после разбиения. Потом было разбиение. Вот так оно. Так вот, то, что я хотел сказать, что мир Ацилут управляет всем этим делом. В мире Адам Кадмон мы только видим, что он просто делится в своей отдаче. Он должен привести реальность к большим светам. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Когда он приводит все души к свету и хида, как в исправлении, так и в наполнении, на этом все завершается. Так вот, цель творения, весь ее замысел, в общем, находится в мире Адам Кадмон, но только в общей форме. А здесь, в мире Ацилут, все эти вещи делятся и детализируются. Мир Ацилут, как он создан? Он создан так, что в нем есть верхняя часть, это божественность. Это называется Атик, Ариханпин и Аба Ваима. Есть у него часть, которая называется Зон. Это уже творение, Хисронот. И тогда мир Ацилут, поскольку он включает в себя, или состоит, или включен из-за разбиения, он включает в себя хисронот творения, он понимает творение, так как мать понимает, чего хочет младенец. Потому что все, что есть в младенце, как бы находится в ней, и она внутри себя строит модель младенца. Что он может захотеть, что я могу ему дать? Ей в голову не приходит дать ему что-то, там, какой-то цветок, там, или ему нужна еда, ему нужно что-то теплое, там. То есть система здесь включает в себя хисароны душ, и поэтому она понимает их, и поэтому она отдает им очень последовательно, очень упорядоченно. Все исправления и наполнения. Не понял?
2: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов.
0: А, ну это у меня, верно.
1: Боязор.
0: Не поможет.
2: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов, что эта часть его, есть гуф у него.
0: Потом, мы не будем сейчас вдаваться в детали. Я нарисовал это, чтобы объяснить, что выше включает в себя хисронот нижнего. Что мир Ацилут включает в себя души, хисароны, которые есть в душах, поэтому он может понять их и привести, и верно вести к концу исправления. Эту схему можно сделать очень большой, подробной, детальной, охватить все возможности, которые там есть. Ведь Ацилут действует на душу, на души через миры Бия, и вносит в души всякие желания, так что души связываются с мирами Бия. Короче, такая система она сама по себе цельная такая, и все ее части действуют соответственно. Но главное, что в этом есть, то, что он спросил, есть ли в этом свобода выбора. Так вот, то, что есть в Ацилуте, Ацилут обязан привести все эти вещи к исправлению. Но он обязан это делать естественным путем. Что значит естественным? Дает удар, желание получать, хочет избавиться от удара, то есть кричит. Этот крик — это уже просьба об исправлении, и так человек исправляется. И таким образом мы должны пройти все удары, и все же наше исправление не будет осознанным исправлением. Мы не захотим быть отдающим, мы захотим только убежать от ударов. Поэтому удары тоже должны быть направлены на состояние, чтобы человек захотел понять не сам удар, а чтобы он, углубляясь в удар, пришел к состоянию, в котором он узнает причину. И когда он узнает причину, почему ему дают удары, он постепенно начинает связываться с причиной. И тогда в этой мере он получает свободу выбора. То есть развитие, конечно, разумеется, через страдания, но в глубине страдания. То есть насколько ты после удара, насколько мы думаем, что там происходит внутри, за что мы получили, ради чего и так далее. В духовном это... Ты видишь, насколько мы задумываемся об этом? Насколько мы считаемся с этим? Убегаем от самих ударов, и все. Человек может получить один очень маленький удар. Мы прямо сейчас находимся в состоянии, в котором могли бы прекратить все потрясения эти и все удары полностью прямо на месте. Если бы мы немного задумались, почему это на нас нисходит. Мы не хотим связываться с причиной, поэтому нас снова и снова возвращают, заставляют к этому вернуться. Но кроме тебя кто-то еще есть?
1: С точки зрения схемы, разбиение расположено до мира Ацилут или внутри него?
0: Разбиение до мира Ацилут. Ацилут создается из остатков разбиения. Иначе как бы он знал, что происходит с душами.
1: Парцуф Адама Ришона написано, что он разбился. Нет, или по крайней мере...
0: После того, как вышел мир Ацилут и вышли миры Бия, тогда родился Парцуф Адам Ришон. Мы будем это учить в свое время, придет время.
1: Мы говорим, что Малхут исправляет девять первых. Так где же та Малхут, которую мы не исправляем в этом месте, на этой схеме?
0: В Адам Ришон есть точка, которая исходит из Малхут де Малхут де Инсов, как сущая из ничего, которая не включена в девять первых сферот, ее невозможно исправить, она называется Левый Эвен, каменное сердце, ее мы не касаемся во время исправления. То есть в своих исправлениях, которые я совершаю, я осознаю, что во мне есть такие желания, которые не, которых мне нельзя касаться. Я не способен их исправить, соединить их с Творцом. Надо просто не заниматься ими. И в этом исправлении, что я ими не занимаюсь.
1: Получается, что мы исправляем весь конец Гальгальты, а Малхут, который говорят, не находится в конце Гальгальты?
0: Никогда до конца исправления мы не занимаемся Малхут де Малхут. Сущностью творения мы не занимаемся, сутью творения, потому что мы сами по себе творение, и мы не можем исправить свою природу. Мы можем, насколько это возможно, включиться в природу Творца. Я хочу идти согласно тому, что есть в нем. Я хочу впитать его свойства, то есть скопировать его свойства на себя. Но я не способен свою изначальную природу перевернуть. Так что я делаю? Я отрезаю этот кусок от себя и говорю, этим я не занимаюсь. Еще?
1: Написано, что каждый день человек должен принимать на себя новое принятие. Что это означает?
0: Каждый день принимать на себя новое намерение. То есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, приходит новое желание, ты снова должен исправлять все эти новые вещи.
1: Теперь имеется в виду, что он проходит всего дня те же намерения, те же состояния, о которых мы говорили, о девушке, невесте, женщине.
0: Духовные ступени на самом деле подобны одна другой. Есть 10 изначальных сферот, и они делятся на еще тысячи таких деталей, как бы, и в каждой детали 10 сферот. И, конечно, если ты говоришь, что ты учил когда-то математику, так вот, 2 плюс 2 равно 4. Два — это могут быть люди, это могут быть машины, это могут быть самолеты. Неважно что. Зависит от того, что ты вводишь. Так вот, когда мы изучаем науку Каббала, мы как бы изучаем формулы. Но на каждой ступени в этих формулах есть совершенно иные понятия, потому что ты все время живешь новой реальностью. И в каждый миг открывается тебе новый мир. И все вот эти приключения — это настоящие приключения. Но по формулам ты как бы проходишь внутри этапы. 10 сферот, экран, авиют, закут и так далее. То есть, если мы не говорим об изменении в светах, которые наполняют новый килим, новые света, то процесс остается тем же процессом. Но когда ты дышишь, что это не тот же процесс? Ты, скажем, делаешь это 15 раз в минуту. Но попробуй перестать. То есть есть вещи необходимые, которые ты обязан пройти, есть вещи, которые даже просто ради наслаждения ты обязан повторять. Это не каждый раз нечто новое. Нечто иное. В духовном, не знаю, как это сказать, оно не надоедает.
1: Тут есть новое развлечение, каждый раз заново. С другой стороны, ты можешь прийти к трепету, как-то соединять вместе.
0: Поживем, увидим.
1: Как я могу различать желание получать ради себя, которое должен исправить?
0: Все можно исправить. Как различить, что есть нечто, на что ты не способен? На каждой ступени у нас есть такие желания, которые мы можем только закрыть и сказать, этого я не касаюсь.
1: Что закрыть?
0: То, на что ты действительно не способен. Ты это увидишь, пока нет здесь объяснения, потому что у тебя нет понятия. Я не могу тебе сказать, если ты получил экран Авиют Дешорош, то у тебя есть всякие такие желания, которые не относятся к этому экрану, и их нужно только заморозить. Я не могу тебе этого сказать, потому что ты не можешь различить. Не пришло достаточно света, чтобы ты увидел свои желания так, чтобы они были выложены перед тобой, и чтобы ты знал, что представляет собой каждое желание и что с ним можно сделать. У тебя еще нет рожь парцуфа, с помощью которого ты мог бы определить, как ты относишься ко всей своей внутренней сути. Ладно, мы переходим.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: Они могут ушамти меня...
0: Я очень впечатлился статьей и понял, что человек получает падение, и он описывает там, как человек должен выйти из падения, как бы причины, что он получает новое желание, которое ты хочешь пропустить. И это должно быть выше знания. Не возвращаться назад и так далее, и так далее.
1: Да, и от урока я тоже впечатлился, что есть подъемы и падения. Мы находимся в каком-то, в общем-то, процессе, то есть это живой процесс, и мы можем обновлять, оживлять. Это как какое приключение, я не знаю, это правильно или нет, можно ли так сказать, но мы как будто бы, ну, что-то называется...
3: Протагонист села... Тора, что мы котвим,
1: протагонист Торы. То, что мы на себе ощущаем эти свойства Торы.
0: Я слышал, что человек создан противоположным цели творения, и Хиссарон, его жена, это средство, с помощью которого он может прийти к слиянию с Творцом, и вся эта работа в изменении Хиссарона, чтобы прийти к правильному хиссарону, чтобы Творец смог его наполнить.
1: Каждый день новое состояние, мы должны пройти это, как объяснил Рав, и также Рабаш в статье, что каждый раз девственница, Малхут, и каждый раз мы так изучаем, что каждый день мы должны обновлять наши усилия.
0: Да, в конце концов, конец исправления — это небесная Малхут, Малхут Шамая. Мы должны прийти к состоянию, когда Творец управляет всеми нашими желаниями, и мы приходим к такому осознанию между нами, в работе между нами, и Творец там находится, Он управляет, Он направляет все. И в этом вся наша цель.
1: Да, мы изучали такое особое свойство, которое называется коэн, когда человек начинает свою работу на новой ступени, с каким желанием он должен начинать свою работу, чтобы это было без изъяна. И так каждый день, когда он обновляет свою работу, он должен также обновлять желание. И мы изучали, как каждый раз заново он должен работать, входить в работу, выполнять Тору заповеди, выше знания.
0: Я впечатлился чертежом Рава в конце статьи, как каббалист, у каббалиста есть такая внутренняя схема, с которой в разуме он может работать, как человек путешествует в этом мире, а с другой стороны, там все ощущается в чувстве, все эти места, все соотношения, все это действует чувственно.
1: Мы спрашивали также о состояниях Малхут, которые напоминают связь с женщиной, то есть как там есть в Талмуде разные главы об этом, что как мы берем и используем, принимаем Малхут на себя для того, чтобы соединиться.
4: ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת ולמעלה מהדעת וכל התנאים האלה כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל
0: Когда человек находится в падении, он должен начать со всеми этими условиями. Но где взять силы? Силы где взять? Чтобы вообще начать здесь выполнять эти условия.
5: Йом за кило...
1: День — это как бы новый выбор, каждый день новый выбор. То есть как будто есть подъем и падение, это каждый день, и все состояния, они одно против другого, и есть... возможность пробудить что-то новое, взять что-то от разбитых частей, выбрать искры из души Адама Ришона и ввести это в святость.
0: Да, какая честь выпала нам делать все эти выяснения, как бы здесь.
6: Да,
1: я слышал также, что все это находится в человеке, и мужчина, и женщина.
0: Да, наша работа — это правильно соединять мужчину, желание отдавать Творца, и Малхут, творение.
1: Чтобы удостоились вместе.
0: Перейдем к следующей части урока и вместе споем песню.

0: Сиха ли хохмата каббала? Введение в науку каббала.
1: Шалом хаверим, анахну мамшихим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу серию уроков. Прежде этого мы прочитаем отрывок, то, что мы слышали на уроке. Каждый раз мы должны принимать на себя новое принятие. Но, то есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, появляется новое желание, ты каждый раз должен исправлять эти новые килим.
2: Да, и мы продолжим учебу с Равом, там, где мы остановились. Сегодня мы будем изучать Катнут Мира Никудим, Никудот Десак, которые опустились ниже табора. Гадлут Мира Никудим до разбиения килим. Обратите внимание на понятие Никудот Десак, которые опустились под табор Дегадгальта, потому что это очень важное понятие, оно объясняет очень многие вещи нам потом. Так давайте посмотрим урок и впечатлимся им.
0: Где мы остановились? Катнут? Катнут Мира Никудим, да? Хорошо. Так сегодня у нас будет какая тема? Гадлют, то есть большое состояние Мира Никудим, да? После того, как мы изучили, что такое катнот, малое состояние, давайте сейчас нарисуем еще раз нашу схему, наш чертеж. У нас есть... У нас есть парцуф Гальгальта, в нем есть рожь, пе. Решимот 4-4, арба-арба, далит-далит, это Гальгальта.

0: Табор.
1: У нас тут есть табор. Тох. Гальгальты, сов, гальгальты и сиюм, то есть окончание. Табур гальгальты нарисуем. А после гальгальты вышел у нас парцуф аб. Его п находится напротив хазе гальгальты. Парцуф аб выходит на решимот. Я напишу здесь их еще раз. Гальгальта это далит-далит, то есть 4-4, а аб выходит уже на далит гимел, на 4-3. Потом у нас есть парцуф саг. Тут уже решимот гимел б, 3-2. Три облачения и два авиюта. А потом также его П находится напротив хазе парцуфа аб. Они все завершаются на таборе гальгальты. У нас есть также тут таамим десак. Но то, что нас интересует по-настоящему, это некудо десак, когда саг начинает лиздахех, то есть... утончаться, очищаться от авиюта, так выходит некудот, и получается, что получается у нас тут, что эти света, они входят ниже табура, то есть вот эти некудот, некудот, точки, некудот десак, потому что это света, они как бы выходят на решимот бет-бет, то есть бет-ритлапшут и бет-авиют, то есть чистая бина. И тут у нас есть парцуф, и у него есть 10 сферот, кейтер хохма бина, хесед гура тиферет, нецехот, исод и малхут. И они распространяются сверху вниз и наполняют гальгальту, сов гальгальты наполняют светом хасадим, ор хасадим. Ор де хасадим, свет хасадим. И когда мы наполняем, и когда наполняют они гальгальту светом хасадим, они от гальгальты получают решимот далет гимел 4-3. То есть это решимот света хохма. То есть, которые остались от света хохма. И тогда некудот десак начинает чувствовать здесь ниже тиферета. Тут начинается уже получающий килим, и в этом парцуфе некудот десак ощущается желание получать, на которое не было экрана. И когда это происходит, то малхут поднимается наверх. Малхут поднимается наверх, когда ощущает эти желания без экрана. И вот этот подъем, и когда Малхут поднимается наверх, он называется Цимцумбет, второе сокращение. И тут есть новое место, которое поднимается Малхут, называется Парса. И все это происходит в то время, когда некудот десак распространяется вниз, воздействует на сов гальгальты, получает от них решимот далет гимел, сокращаются и опять поднимаются, поднимаются, поднимаются в рош десак.
0: Закон кара.

Экран должен работать, чтобы родить следующих борцов. В Никвинаем. А что такое Никвинаем? Потому что в Рош есть Кетер Хохма Бина, Зеранпин и Малхут. Так вот, половина Бины, вот это место, половина Бины, где заканчивается Гар Бины, остается Зад Бины. Это делит на Гальгальту Инаем и Ахаб. Вот это место, оно называется Никве Инаем. И тогда здесь происходит зивук. Это происходит от Рожды Сак, происходит. Но не весь Рош, как здесь был. То есть на величину не всего Роша, а только на часть. Почему только на часть? Потому что если мне запрещено получить внутри, а только в часть, которая у меня есть до парсы, так я делаю зевок только на часть. Скажем, мне в желудке нельзя больше 40% наполнять его. Так я уже заранее в голове делаю расчет. Я продумываю, как мне съесть не больше того, чтобы там наполнилось 60%, потому что 40 мне запрещено наполнять. Так вот, после этого зевога, который здесь произошел, в Рождесак, спускается вниз свет и создает парцуф в точности до этого места. То есть из того места, откуда поднялись решимот, просьба, чтобы был зевук. То есть до этого места только наполняется, до парсы, не более. И этот парцуф называется катнут. Мира никудим. Малое состояние мира никудим. Катнут мира никудим. От табура и вниз, ниже, да? Да, здесь вот от этого места и до этого. Здесь в этом парцуфе тоже есть кетер. И есть у него Абавыима, и есть Зон. Зон — это Зеран Пинема и Нуква. То есть у него три части, как бы мы делим его на три части. Кетер, Абавыима, Зон. Так вот, эти три части, они все находятся... Эти три части все находятся в сокращенном виде. То есть... В каком состоянии они находятся? Ну, заходи, заходи, не стесняйся. Что с тобой? Заходи. Он стесняется. Ну, так. Так вот, каждая часть сокращена. Почему? Потому что, исходя из второго сокращения, цимцумбет, можно только половину использовать во всех килим. Так тут есть рош один, который есть в кетер, есть обвымый гуф. Что происходит здесь? Так же, как в каждом парцуфе, у нас есть кетер. Абавыима — это хохма и бина Абавыима. А что такое зон? Это зеранпин и малху. Так устроен этот парцуф. Это его строение. Мы с вами изучали на первом уроке, что происходит. Кетер, в нем есть свет. Свет от кетера приходит в хохме. И в хохме тоже есть свет. Но в бине она не хочет получать свет. У нее есть такое свойство, как у кетера, только давать ничего не получать. Получается, что? Что кетер хочет давать... Ну, может быть, по-другому нарисуем.

0: Кетер рвется в ответ.
1: Кетер хочет давать, а Хохма тоже хочет давать. Бина переворачивается, не хочет получать. А Зарангин что? Смалху. Даже если они хотят, но у них нет возможности. Это состояние называется, что Хохма Вебина или Аба Веима, другими словами, находится в состоянии Паним Беахур, то есть лицом к спине. То есть Аба находится в отношении к Име лицом к ней, а Има, она как бы поворачивается задом к нему, говорит, не хочу получать. Как бы не получает от него, потому что свойство имы — это бина. И в таком положении свет не может пройти вниз к зон. То есть свет приходит только к Абе, а има его отказывается получать, и все, внизу есть хоших, то есть тьма. Света нет. Это состояние, которое подобно... Как в транзисторе, ну, как в технике. Вы знаете, есть много в нашем мире всяких таких примеров, когда есть какой-то, с одной стороны, какой-то поток питания, где-то посередине что-то прерывает ее и не дает ей продолжаться, да? И что тогда происходит? Это, скажем, как у нас, например, в транзисторе. Ну, если кто-то знает, да? Здесь есть приходит ток, а здесь есть управляющее воздействие, которое управляет, пройдет ток дальше или нет. Если мы подаем туда такую же форму, тогда уже ток может пройти. Или как у нас есть, например, там кран какой-то. Так как мы его открываем, этот кран, так вода течет, а если не открываем, то не течет. Так и здесь. Ну, это же следствие. Има не хочет получать свет, потому что она бина, она не получает свет от Абы. И тогда внизу под биной все темно. Это называется малое состояние. Катнут мира никудим. А потом... Откуда приходит малое состояние мира никудим? Потому что мы сделали зевук на решимот. Бет Алев Мецум Цамим, сокращенный решимот Бет Алев, 2.1. Когда мы это сделали, и у нас уже есть парцуф, который называется «Малое состояние Катнут Мира Никудим», тогда у нас же еще есть одна пара решимот Далит Гимел, и исходя из второй пары решимот, у нас происходит... что на эту пару решимот происходит зевук уже в другом месте. А где? Он происходит в П, потому что это Далит Гимел. Вот это П, да, сага. Первый зевук был в Никвенаем, а второй, видите, уже в П. Раф рисует, зевук, который произошел в П. Почему? Потому что это решимот Далит Гимел, он это решимот требует полного зевуга на весь свет. И получается, что экран тогда из Никвенаем, он опускается опять вниз в П, и в П происходит зевук на весь свет, на полный свет. Этот зевук на решимот Далит Гимел, 4.3. Я еще раз напишу здесь. Здесь зевук был на Бет Алев плюс Цимцум Бет. А после того, как произошел зевук на Далит Гимел, то свет уже приходит к тому же парцуфу. И что он делает с этим парцуфом? Этот большой свет...
0: Нихнас.
1: Он.
0: Легетер.
1: входит в кетер. В кетер никудим. И в парцуф абвима, и в зон. И он обязывает Аба Вима, чтобы свет прошел в ней, чтобы кетер давал свет, и Аба давал свет, и Има передавала свет, и Зон получили свет, и чтобы потом они также передавали этот свет ниже, парсы, и заполнили светом все до конца, до сиюма. И когда света проходит ниже парсы, а ведь запрещено же ниже парсы проходить, но эти решимот далит гимел, они разбивают, нарушают этот запрет проходить через парсу, и тогда происходит разбиение. То есть начиная с п, обвимые ниже, все эти килим разбиваются. Происходит разбиение килим. Само это состояние, когда происходит зевок на Далит Гимел, называется гадлют. Гадлют мира никудим. Большое состояние мира никудим. А то, что происходит здесь, ниже Абвима, с этим большим светом, это называется разбиением килим. Швирата килим на иврите. На что это похоже? Просто было у меня маленькое кли, я так думал, что я могу его использовать. Я использовал часть его до этого места, вместо 10 сфер. Вместо 10 сфер от Эдархума Бина Зеран Пилмалхут. Я использовал только половину части. Я знал, что эту часть я могу использовать, ну, без проблем. Но я не принял в расчет, что там же еще у меня есть Далит Гимел, желание решимот Далит Гимел от Гальгальты, и они воздействовали на меня, и он раскрылся, это желание, и я как бы сделал на него правильный расчет, чтобы я мог получить ради отдачи, даже на все килимы, а не только на часть. То есть вначале первый зевук был на то, что я уже знал, что до парсы можно делать это получение. И я получил правильно, а потом вторую часть на Далит Гимел, это расчет был не совсем верный, и поэтому произошло разбиение килим. Что это значит разбиение килим? Есть можно много примеров привести. Скажем, мы все знаем, что если у нас есть что-то, что запрещено, лучше вообще не приближаться к этому, удалиться от этого запрещенного нам. Потому что если мы начинаем хоть немножко получать и хотим остановиться посередине, это непросто. И это то, что здесь произошло. Когда я полностью не использую получающий килим, ну так хорошо, я нахожусь в малом состоянии. Если начинаю хоть немножко получать, уже все, я не могу себя остановить. И даже если я знаю, что мне запрещено, ведь я начал получать, я продолжаю этот свет, я уже не могу остановиться, я должен продлить этот свет до конца, распространить его, даже если я разбиваюсь. Так что остается? Что у нас остается здесь, в общем-то, после разбиения? У нас остался кетер Аба Вейма. А внизу под ними есть разбитые килим. Килим Швурим.
0: Маза килим Швурим.
1: А что такое разбитый килим? Это называется, что у этих килим нет экрана, масаха. То есть желания остались, но экрана нет. Нет экрана сейчас. Сейчас нет намерения получать ради отдачи. Вы пока запишите, это займет у вас несколько месяцев, чтобы вы могли об этом говорить, понимать. Но вы пока записываете, записываете, а потом потихонечку это будет выясняться, проясняться для вас. Другого пути нет. Сначала пишешь просто механически, так вот, как попугай, и можешь говорить что-то, не понимая. А потом постепенно, еще неделя, это начинает выясняться, это материал усваивается, и уже начинаем работать с ним. Да, так вот делать надо, все. Ну, пишите, я не хочу вам мешать. Перепишите, зарисуйте, сфотографируй это. Сфотографировал Марик. Что дальше происходит? Я все это вытираю. Да? Можно? Ну, хорошо.

0: חבל שלא עשיתי קופי.
1: Я думаю, что у всех уже есть опыт
2: когда мы слышим, что пишите как попугай, ничего не понимает, каждое слово, и что я говорю глупости, и когда человек говорит, но постепенно, когда слушают это все, это постепенно воспринимается. И мы приглашаем вас всех задавать вопросы в мире. У нас уже есть первый вопрос, мы сейчас дадим возможность задать его. Ротом из Кармеля спрашивает, мне непонятно, что изменилось, что вдруг это можно уже опуститься под табор. Тут мы говорим, в общем-то, о ограничении, как мы можем это ограничение преодолеть. Но имеется в виду, что Малхут хочет получить максимум, а после того, когда есть уже первое сокращение, что есть уже, есть уже условия, что позволено, что не позволено. Ради получения, ради отдачи можно получать. И даже и под табором. Но ведь свет хухма невозможно получить. А свет хасадим уже, да, можно получить, когда это можно сделать, когда мы здесь решим одесак, то есть это бет-бет, и если нет хухмы, есть только хасадим, помаем бет, и тогда это уже можно получать чистая бина, под табур свет опускается. То есть можно получать ради отдачи этот свет хасадим без хухмы.
3: Потому что после парцуфа Аб был создан парцуф Саг, а в парцуфе Саг все еще есть решемот гимл облачения, то, что исходит от Аб. А в Галгальте и в Аб есть свет хохма. Поэтому и в Саг есть свет хохма. Есть решемот гимл облачения. Но когда экран стал ослабляться, от Далит Гимл, от Гимл к Бет, то первое, что исчезло, это свет Хохма. Это решемо Гимл от Лапшут исчезло. Так нет Гимл облачения, так нет света Хохма. И в Некудот Десак есть только свет Хасадим, а свет Хасадим может быть везде. У него есть Бет облачение и Бет Авиюта. Поэтому они могут спуститься по табор Галгальты, потому что там тоже есть свет Хасадим.
4: У меня есть вопрос попугая. Может быть, стоит остаться, чем не делать. Никуда деса, которые опускаются под табор, и там перемешиваются с дами, далит гимел, то есть произошло сокращение, чтобы бина не давала этим желаниям получать, потому что нет еще экрана. Так вопрос такой, почему в состоянии большого состояния в мире никудим гадлют дает им уверенность, что они, да, могут наполнить эти килим? Останемся с этим вопросом или...
3: Ну, раз Гадик говорит, что достаточно, с этим вопросом то останемся.
5: Флорида, вакша.
3: Флорида.
6: Yeah, I have a question about how the world of Nikodim can have two sets of records for Katnut and Gadlut.
2: Вопрос, как может быть два вида решемот в мире Никудим? Есть решемо большого состояния гадлют и решемо малого состояния катнут. Как такое может быть, чтобы одновременно два вида решемот были?
3: На самом деле, в экране САГ, к экрану САГ поднимаются не два вида решемот, как Рав сейчас объяснил, а три вида решемот. Что есть в САГ? В САГ, в первую очередь, есть тамим. И вот тамим, которые опускаются до табора, и тогда накудот поднимаются наверх. От этого у него есть решемот бет алеф. Это решемот самого САГ. Затем накудот спустились под табор. Под табор. И там есть решемот бет алеф. Плюс второе сокращение. Можно это изобразить. И решемот далет гимн, которые там были до того. От Галгальты. Поэтому Саг, собственно, делает три зивуга. Первый зивуг он делает на свой собственный решимот Бейт Алеф, откуда потом выходят парцуфы Адама Кадмон, Ма и Бон. Верно? Потому что таков порядок, нужно завершить пять парцуфов. Это первый зивук. Второй зивук происходит на те самые Бейт Алеф, но плюс второе сокращение. Это уже решемот, которые поднялись из-под табора, Крош де Саг, и он делает на них зивук. И на это выходит парцуф «Мир Накудим в Катнуте». «Катнут Мир Накудим». И еще пара решемот, которая поднялась, Крош де Саг, это Далит Гимел, на который потом выходит Гадлут Мир Накудим. И на все эти решемот должен быть зивук. Теперь, поскольку решемот поскольку первые парцуфы Ма и Бон, они тоже над табором. А все остальные решемот, которые спустились под табор, то их парцуфы даже находятся под табором Галгальты.
4: Далет Гимел, как будто бы были также и Ваб. Тоже Ваб был зивук на Далет Гимел. И они тоже поднялись через какое-то взаимовключение Бене Малхот и поднялись также в Саг. И тоже там был зивук. Но там что происходит другое. Так что те же решимо, только рост другой. И они по-другому делают расчеты.
3: Ты прав, но я спрошу иначе. Как парцуф Саг, чье решимо бет, его вьют бет, как он делает звук на решимо гимел? И это не его решимо, это решимо свыше. Тут не достает некого элемента, который Саг получает, от Аб, он получает помощь, которая называется свет Аб-Саг. И это позволяет произвести зивук на Решимо Гимал.
4: Но этого не было в уроке. А еще вопрос.
3: А
4: как вообще Некудо де Саг могут впечатлиться Далет Гимел и передать как-то это впечатление, решимот? Как они могут воспринять это? Разные свойства. Но каждый же воспринимает по-другому. Это не то же самое восприятие, как Далет Гимел, мне так кажется.
3: Верно, они впечатляются, но не просто так. Они опускаются вниз и получают впечатление от второго сокращения. То есть они уже сокращены, то, что поднимается наверх. В Рош де Саг Рав сказал и подчеркнул несколько раз. Бейт Алеф плюс Цимцум Бет, плюс Цимцум Бет, плюс второе сокращение. Это не те же самые решимот. Но и Далет Гимел там находится, они там были раньше. И поэтому все эти впечатления, которые есть под табором, они поднимаются в Рош Парцуфа Саг.
4: Но они что, поднимаются так же, как они есть, или там что-то по-другому? Он же не может точно так же воспринять это.
3: Они поднимаются как есть.
4: Я хочу ответить на вопрос большого, малого состояния. Это этапы развития. Это еще одна попытка получить света на разный решимот во время состояния сокращенного, а потом уже на вторую пару решимот. В чем разница? Ну, просто этапы. Вначале что-то создается, потом есть еще одна попытка получить свет, потом еще исправление системы. И так продолжается этап за этапом.
3: Может быть, вначале Нью-Йорк? Предпочтительнее Нью-Йорку 3.
6: Thank you. We always learn that
4: the
6: calculation happens in the Rosh, and then the light spreads.
4: Мы всегда изучаем, что всегда происходит расчет в голове, потом в Рош, а потом идет распространение света. Но когда мы рисуем цимцум бет, то получается, как бы, что сначала запускается свет, потом есть второе сокращение, потом есть как бы
2: расчет. То есть как будто там происходит противоположный процесс.
3: Верно, ты говоришь, что Рош исполняет то, что Гуф решает, то, что Гуф хочет. Но это действительно так. Если ты посмотришь еще раз урок, ты увидишь, что Рав говорит, что поскольку в Гуф произошло второе сокращение, то в соответствии с этим экран в Рош поднялся с этими решемот в Никва и Найм. Это верно.
5: А, по.
7: Я
2: хочу спросить про парсу, которая была создана в результате второго сокращения Цинцумбет. И парцов потом поднялся в Рождесак. Так что парса, она отменяется, что ли? А потом опять она обновилась во время Катнута Мира Никудим?
3: Нет, нет, парса еще не отменилась. Парса еще не отменилась. То, что поднялось в Рош, это решемот. Парса?
2: Парса осталась?
3: Да, парса остается. Она все еще останавливает вход, удерживает вход цветов под нее. Там есть сокращение, там есть закон второго сокращения. Первое сокращение никогда не отменяется, а второе сокращение, оно до Тиферет. Когда парса разбивается? Только когда приходит Гадлут. Мира Никудим. Тогда как бы свет коснулся парсы, и она не отменилась, а все разбилось.
2: Парса не отменилась? Нет?
3: Нет. Парса как бы отменилась, но на самом деле не отменилась. Она разбила парцов. Парцов разбился.
2: А что потом произошло в Никве и Найм? Если парса, с ней ничего не произошло, так что произошло в Никве и Найм?
3: В Никве и Найм был зивук, был зивук на решемот,
2: который поднялись.
3: Никва и Найм — это второе сокращение. А ты говоришь, что зивук уже был в П, Гадлут.
2: Нет, я говорю до того, как были созданы Келим Лам Никудим в Катнуте.
3: Парса тогда есть, парса стоит тогда. Ничего с ней не происходит, она есть. Она не дает Ахапу зон, получить свет не дает.
5: Вот. Ой, слыха, Мак Швайцер, Шейла.
3: Еще? Да, Мак 17, вопрос.
8: Как вам дали прорваться в Бирни Кудим? Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему мы без экрана зашли разбить второй раз?
3: Он спрашивает о втором сокращении, как оно происходит, тяжело понять. Он спрашивает, как произошло второе сокращение все-таки, хотя были экраны, была парса, как Йоав спросил, как все-таки произошло второе сокращение, как произошло разбиение. Да, все-таки есть целый механизм, о котором Раф его еще не объяснял, он объяснит потом. И произошло то, что... Абба дал свет Има. Има сама не желает свет. Она повернута Ахураем к Абба. Абба готов, Има не готова. Почему Има не готова? Потому что у нее для себя нет ничего, нет экрана. У нее только просьба от нижних, от зоны. Пока нет просьбы, она ничего не делает. Она не притягивает свет вниз. Но если будет просьба, то тогда Има поворачивается к Абба, получает от него свет, и тогда свет как бы входит в зон, и тогда зон разбивается. Как пришла такая просьба, это целый механизм, мы его будем изучать потом.
2: Орен, по поводу этого я хотел спросить, Паним и Ахор, что означает в большом состоянии Никудим, что такое Паним и Ахор, и... произошло разбиение после того, как они стали по ним и по ним.
7: Мацавейт башлют мимуха.
2: Ну, наверное, это произошло после того, как уже есть созревание этого. То есть кто готов, кто не готов. Поэтапно происходит это, как мы видели, что Раф рисует, что когда... Никудим приходит в состояние катнут, Аба находится в состоянии, когда он дает, он нет ограничения на него. А им не может еще пока получить. То есть должна быть готовность всех элементов. Если они все готовы, тогда есть паним, паним. Если нет, так пахор, бахор. И в таком случае свыше есть готовность передать свет, а снизу еще пока нет готовности получить свет, и поэтому получается панибахор.
3: Да, вначале как бы парцуф кетер. Все находились в катнуте, да? Катнут мира никудим. И тогда пришел гадлут к кетер вначале, затем гадлут к Аба, и тогда гадлут готов отдавать, затем Аба. Аба получил гадлут, он может отдавать. А Има в катнуте, поскольку Зон в катнуте, когда пришла просьба снизу от Зон к Има получить, то Има входит тоже в гадлут, просит свет от Аба, получает, и опускает в Зон как бы, и тогда Зон разбивается. Это о голосовке Шурук-Хирик, но мы пока о них не говорим.
9: Аба, Има и Зон — это шемоте...
2: Аба, Има и Зон — это имена новых парцов, которых не было раньше. У нас есть Гальгальта, Абсак Мабон, а здесь уже появились как бы новые парцовы, Кетер, Аба, Има и Зон. То есть это следствие того, что новый свет прошел по пустое пространство под табором.
3: Да, это результат Зивуга в Рош Песах. Первый парцов, кстати, мы говорим, что Решимо облачение и Решимо Авиюта всегда в Рош, как бы есть, там есть два вида Рош. Рош Итлапшут, Рош Облачение и Рош Авиюта. О Рош Облачении мы не говорим. Большой объяснил это так вкратце, но не продолжает. А вот здесь впервые Рош де Итлапшут, то есть Кетер, первый Рош, есть у него функция, если мы говорим Бет де Итлапшут, а затем Алев де Авиют, на него вышли Аба ва Има и Зон. Все это результат Зивуга в Саг.
2: Если можно объяснить, что такое решимот, которое находится под табуром, не в рож, а что такое это? Решимот, который находится в гуф, в конце, под табуром. Вообще это воспоминание о том, что было. О Виюте, которое там было, силе, желание и облачение того вида, который там был. То есть, прежде всего, это воспоминание. Ну, это называется решимо, то есть записи. А сейчас где они находятся? В том месте, где были желания. И там был свет, но свет же вышел. Так мы говорим, что мы берем решимот и работаем с ними. То есть рож — это то место, где есть выяснение. То есть мы как будто даем это свыше, поднимаем снизу вверх. Но там же было желание, свет вышел, который наполнял желание. Так вот это вот, это требование, как получить этот свет в следующем действии, в следующей порции света, как получить. То есть нужно взять и уменьшить авиют, и принять вращение, в расчет итлапшут, то есть облачение, где происходит этот расчет новый, исходя из того, что произошло в Рош.
3: Погоди, ты помнишь, что мы изучали Танта, Таамим, да куда-то Гим и Этьот? Куда они входят? В гуф. Таамим входят в гуф. Но куда-то исходят из гуф. От таамим решимот называются как? Тагин, верно? Такие кетеры, такие коронки над буквами. Решимот от накудот называются отиот, буквы. Это решимот, который выходит из гуф.
2: Но весь расчет, он же в рож. Как это можно соотнести, что вот эти соединения решимот происходят в гуф?
3: Ты вчера был в ресторане. Я возвращаюсь к примеру Бальсулама. ты был в ресторане, ты ел, ты где-то ел, в Рош? Ел. Тело почувствовало, что ел, да? И насладился. Небо ощутило. И тогда ты в Рош помнишь, что ты вчера ел. У тебя там были 5 шекелей на трапезу, но тело насладилось, да? А, у тебя было 100, а теперь есть только 50. Ты то, что ты можешь потратить. И последнее решимо исчезло. Еще.
2: Часто тут мы возвращаемся к понятию, что такое зивук на решимот. А что значит зивук это на решимот, когда производится в Рош? Что такое Рош производит зивук на решимот? Продолжение этого же вопроса. Это выяснение, что мы можем получить на следующем, в следующей порции. То есть каждый раз мы получаем свет, когда получаем следующую порцию, у нас есть воспоминание, что мы не закончились процесс, и нужно принять это в расчет. То есть в Рош происходит этот расчет. Как происходит этот расчет? Свет хочет все время войти и наполнить желание. С его стороны нет ограничения, а Кли у него есть ограничения. Ограничения он не может просто так получить без условия, которые поставлены. Это называется зивук. То есть свет хочет войти, наполнить, а экран не позволяет свету пройти вниз. И это называется зивук, зивук дака. Где это происходит? В Рош. Там, где происходит расчет, что сколько можно получить, сколько нельзя.
3: Сколько можно получить ради отдачи. Верно? Это расчет, который сейчас она делает с экрана. До того Кли была наполнена светом, наслаждалась. Нет Рош, нет Сов, только Тох. А теперь Кли делает расчет, сколько я могу получить ради отдачи. И сколько я не могу? То, что может, получает, это называется таамим, то, что не может, остается как окружающий свет. Ну, и вроде бы наше время истекло.
2: Да, друзья, мы закончили эту порцию дневную, а завтра продолжим тот же урок. И будем слушать Рава, следить за ним. И я думал для себя, что иногда, когда мы изучаем, и все понятно в начале, если каждый день не следить за Рава, то ты вдруг находишь себя, что я вообще ничего не понимаю. Ну, все было понятно вроде. А, как бы повторяли то же самое несколько раз, а потом вдруг я чувствую, что я ничего не понимаю. Но если постоянно мы учимся день за днем, тогда мы не пропустим эту точку, когда мы перестаем понимать. И у нас несколько сообщений. Завтра у нас пятница, и будет у нас особое состояние. У нас будет День единства для наших студентов в Израиле, и мы просим от всего мирового клип поддержку, чтобы мы провели успешно этот День единства. А также у нас будет в воскресенье с 18.30 до 19.30 будет открытая беседа с нашими подругами и товарищами из израильского клина иврите. А сейчас закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы изучаем урок Рава 21 июня 2002 года, который основан на статье, что означает, что первосвященник должен брать жены, девственницу в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1036 страница. У нас 23-4 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что первосвященник должен брать жену, девственницу в духовной работе? Книга Зоар говорит, заповедь эта предписывает великому коэну, первосвященнику, брать в жены девственницу, как сказано, вдову и разведенную, и опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девицу из народа своего возьмет в жены. Зоар спрашивает, почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И отвечает, потому что женщина — это чаша благословения, и если вкусили от нее, то испортили. Иначе говоря, она указывает на Малхут, называемую чашей благословения. А коэн, приносящий жертву Творцу, должен быть совершенным без изъяна, ибо пороки делают коэнов негодными. Совершенен телом своим, совершенен женой своей, чтобы осуществилась в нем вся ты прекрасна, подруга моя, и нет в тебе изъяна. Конец цитаты. Следует понять, что означает в работе великий коэн, девственница, вдова, разведенная, опороченная и блудница. Что только девственницу без изъяна пусть возьмет, то есть девственницу, у которой нет изъяна. На что указывает девственница, у которой нет изъяна, и какова связь с тем, что он говорит, что женщина указывает на чашу благословения, то есть Малхут. И вот великий Ари говорит о Малхут, что каждый день она снова становится девственницей. То есть она всего лишь точка, и надо строить ее заново, пока она не обретет гадлут, большое состояние. И как написано в Шара Каванот, каждый день самостоятелен, и нет ни одной молитвы с момента сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И каждый день выясняются новые искры, которые еще никогда не выяснялись до этого момента.
0: В плане духовной работы надо понимать это так, что Малхут называется свойством «небесная Малхут», которую человек должен принимать на себя каждый день заново. И этого недостаточно, что вчера он принял на себя свойство «небесной Малхут». Но каждый день она является свойством самим по себе. Поэтому мы должны верить, что каждый раз, когда мы принимаем на себя небесную Малху, считается, что мы выясняем искры, находившиеся вне святости. Это называется, что эти искры прежде находились в плену среди клипот, и они были подняты к святости благодаря принятию на себя Малхут Небес и благодаря занятиям Торой и заповедей. И это, как мы говорим в молитве, Владыка мира после Сфират Омер, благодаря этому великое благо будет передано во все миры. Поэтому в священных книгах сказано, что человек во время принятия на себя Малхут Небес, во время чтения молитвы Шма, должен принять на себя Малхут Небес и намереваться, что принятие Малхут Небес будет в самопожертвовании. А поскольку каждый день это новое качество, когда нужно построить Малхут так, чтобы она достигала большого состояния Гадлут, то каждый раз она обновляется. Поэтому приводится указание о первосвященнике, который в работе называется работником Творца. То есть это тот, кто хочет приблизиться к Творцу в состоянии Гадлут, он называется первосвященником. И когда он собирается взять жену, называемую Малхут Небес, он должен взять девственницу, поскольку девственница означает, что она еще без изъяна, так как девственница — это, как написано, девственная почва. Так называют землю, которая никогда не возделывалась. Как написано, это была девственная земля, которую человек не возделывал никогда.
1: Иными словами, человек должен принять на себя бремя Малхут Небес, как будто никогда у него не было бремени Малхут Небес. И это для него нечто новое. И, разумеется, он должен думать сейчас, что собирается сделать нечто новое, чего он еще никогда не познал. Получается, что это принятие, которое он принимает на себя, требует особого рассмотрения, чтобы знать, что такое принятие Малхут Небес и чего оно требует, чтобы у него был трепет перед небесами. Это значит, что человек должен произвести самоотчет, что он должен делать, чтобы это у него было постоянной вещью. То есть чего требует Творец от человека, который принял

0: принял на себя бремя высшей Малхут. В Писании сказано, чего Творец Всесильный требует от тебя, кроме трепета передо мной. Думать о том, что такое трепет, тогда как если человек после того, как перестал помнить о принятии Малхут Небес, неважно по какой причине, а затем снова пробудился к тому, чтобы принять на себя Малхут Небес, он не должен продолжать принимать на себя Малхут Небес, так как он делал до того, как перестал делать это. Говоря, я должен пойти и пробудить свойства Малхут Небес, то есть, чтобы это было как раньше. А он должен начинать работу заново. И можно уподобить это человеку, который умер, и до этого у него были ценные вещи. А потом пришли его дети и хотят получить наследство, которое завещал им их отец. И об этом сказали наши мудрецы: готовь себя учить Тору, которая не передана тебе по наследству. И следует объяснить, что поскольку человек пришел к состоянию, когда он забыл обо всем, то есть он получил падение, это он подобен умершему. То есть до этого он был живым человеком. То есть у него была Малхут Небес. И это называется, что он был слит с источником жизни. А когда у него прервалось, это он называется мертвым. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми.
1: А в духовном причина и следствие называется отец и сын. Получается, что теперь он называется сыном и хочет принять на себя то, что осталось после смерти его отца. Это надо объяснить так, что она передана тебе по наследству, не передана, а человек должен начать новую страницу в работе Творца, как будто он сейчас родился и теперь хочет принять на себя бремя Малхут Небес, и ему не от кого получить наследство. И вышесказанным можно объяснить то, что мы спросили, на что указывают нам в работе слова первосвященник и простой священник. Следует понимать, что священник — это тот, кто является работником Творца. Есть такие работники, которые относятся к общему большинству. К общему клали, их называют простыми священниками. Есть такие, которые хотят работать в свойстве прат, индивидуума, чтобы достичь большого состояния гадлу, то есть работать истинным образом, и его называют первосвященником. И у первосвященников существует совершенно иной порядок работы, чем у всех. Это значит, что когда человек занимается Торой и заповедями в плане практических действий, то в том, что касается намерения, он полагается на общество. А есть люди, которые хотят работать также в плане намерения, то есть хотят направить себя так, чтобы все их действия были ради небес.
0: Другими словами, простой коэн, священник, означает, что его работа в виде клаль, всего общества. А великий коэн, первосвященник, означает, что его работа в индивидуальном плане прат. И так можно объяснить то, что говорит Негазор. Почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И Зор отвечает, потому что женщина — это чаша благословения, если вкусили от нее, испортили. И следует объяснить, что великий коэн, первосвященник, это тот, кто хочет служить Творцу на пути истины. И нельзя брать жену, то есть Малхут Небес, которая была уже испорчена для него. То есть продолжать бремя Малхут Небес, которое было до того, как он получил падение. Ибо это уже не называется девственница, поскольку эта Малхут Небес была у него уже до этого, и она получила повреждение. То есть это подобно чаше благословения. Если

0: щели от нее испортили. То есть от этой малхут он уже вкусил до того, как получил падение. И это называется, если вкусили от нее испортили, поскольку он уже получил падение. Получается, что он уже испортил эту малхут. Поэтому он должен принять на себя Малхут Небес заново, как будто он никогда не пробовал вкуса Малхут Небес. И он должен открыть новую страницу в работе. И из сказанного следует объяснить то, что мы спросили, почему сказано «вдову и разведенную и опороченную блудницу этих пусть не берет». Вдова, следует объяснить, что после того, как человек получил падение, он уже считается мертвым. Получается, что предыдущая жена, то есть Малхут Небес, которая была у него до падения, считается по отношению к человеку как вдова.
1: И также следует объяснить, что такое разведённая в работе. То есть он развелся с ней, потому что она ему не понравилась. Так как в ту минуту, когда человек не соглашается работать ради нее, так как не чувствует ее значимости, это считается, что мужчина разводится с женой. И хотя она и не хочет разводиться, так как у нее есть сострадание к нему, то есть Малхут видит, насколько он погружен в себелюбие и жалеет его, но он разводится с ней даже против ее воли. В этом смысл того, что закон, что женщина разводится против ее воли, поскольку если она ему не нравится, считается, что он с ней развелся. Поэтому работник Творца, которого называют великим коэном, первосвященником, не возьмет ту женщину, которая разведена. А он должен сейчас заново начинать принимать на себя бремя Малхут Небес и не принимать во внимание то, что было. И также мы должны объяснить слово «опороченная», «халала», что священнику нельзя брать опороченную женщину. Это можно объяснить вышесказанным, что когда человек вновь пробуждается к работе Творца, если он находится в свойстве первосвященника, что значит, что он хочет работать в величии Творца. И известно, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за свой труд, он не смотрит на то, кто является дающим, важен он человек или нет, а смотрит на вознаграждение. Это значит, что если хозяин — простой человек и платит в два раза больше, чем важный человек, имеющий какую-то фабрику и платящий зарплату, то человек непременно будет работать на того, кто платит более высокую зарплату.
0: Тогда как, если человек работает без оплаты, а потому что он хочет служить важному человеку, нет сомнения, что этот человек всегда хочет видеть, кто для него самый важный. И на него хочет работать. И получается, что тот, кто хочет работать в состоянии гадлута, то есть работа его построена на величии Творца, поскольку он хочет работать без всякого вознаграждения, он называется великий коэн, первосвященник, поскольку коэн — это работник Творца, который хочет приблизиться к Творцу, как объясняют слова «человек, который принесет из вас жертву Творцу». И из вас объясняют, что жертва исходит изнутри вас самих. То есть тем, что человек приближается к Творцу, он называется великим коэном, первосвященником. И этому человеку нельзя брать опороченную женщину. То есть всегда, когда он собирается взять жену, пусть берет девственницу.

0: А, как сказано выше, первосвященник должен стараться всегда брать девственницу. То есть он должен представлять себе, что сейчас он начинает святую работу, а то, что было до этого момента, не интересует его. А он говорит, что он надеется, что начиная с этого момента и далее, он будет оберегать ее и уважать. И потому сказано, возьмет жену в девственности ее.
1: И также надо объяснить написанное «вдову и разведенную и опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девственницу из народа своего возьмет в жены». И надо объяснить, что такое блудница в работе. Все дело в том, что когда первосвященник хочет принять на себя бремя Малхут Небес, он должен взять девственницу, что означает, как мы сказали, девственная земля, что является названием земли, которая никогда не обрабатывалась. Естественно, нельзя ожидать, что такая почва принесет урожай для пропитания. Это значит, что человек не может прокормить себя от этой почвы, а только после того, как обработает ее и даст земле все необходимое ей, тогда он может прокормить себя от этой почвы, но не раньше. Получается, что когда человек принимает на себя бремя Малхут Небес, называемую женщина, он должен быть осторожен, чтобы не желать, чтобы женщина была блудницей, зана от слова «питается и кормится», зан умифарнес. То есть если принятие бремени Малхут Небес будет питать его, то есть он будет получать от нее пищу, пока занимается Торой и заповедями, тогда он готов принять ее. А в противном случае он не согласится взять эту женщину. Это в работе называется блудница. Он должен принять Малхут Небес в качестве бремени, то есть как бык под ярмо и как осел под поклажу, без каких-либо условий. Это считается девственной женщиной, то есть свойством девственной почвы, не приносящей никакого пропитания. И если человек согласится на эти условия, он удостоится быть первосвященником, приблизив себя к Творцу.
0: Из сказанного следует объяснить в плане работы то, что сказали наши мудрецы. Тот, кто женится на женщине ради богатства, имеет недостойных детей. Как сказано, они изменили Творцу, ибо породили чужих детей. И следует понять, что такое кто-то женится на женщине ради богатства. Объяснение, как сказано выше, женщина в работе называется Малхут Небес, а он берет на себя бремя Малхут Небес, потому что слышал, что она имеет большое богатство, а богатство означает, что она будет питать его. То есть благодаря Малхут Небес у него будет вкус в Торе, вкус в молитве, а иначе ему достаточно продолжать тот путь, который он получил от воспитания. А зачем ему сейчас нужно принимать на себя бремя высшей Малхут и прилагать усилия, если Малхут Небес не прибавляет ему пропитания, чтобы он мог сейчас питать себя больше, тогда как то, от чего он получает питание сейчас, все питание, которое он находит сейчас в наслаждениях этого мира, он не получает от этого удовлетворения, поэтому он хочет принять Малхут Небес.

0: Это называется жениться на женщине ради богатства. То есть вся причина принятия Малхут Небес у него — удовлетворение эгоистической любви к себе. Еще это называется, что он женится на недостойной женщине, так как принятие Малхут Небес во всех святых в книгах описывается, что должно быть в самопожертвовании. Есть много толкований на этот счет. А согласно тому, что мы учим, смысл состоит в том, что он принимает Малхут Небес ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что, приняв на себя Малхут Небес, он хочет, чтобы возвеличилось и осветилось имя его, а не ради себя самого. Получается, что если он примет Малхут Небес ради себя, то она называется недостойной женщиной. Это называется ради богатства, поскольку богатство означает, что за счет этого он сможет прокормить себя. То есть благодаря богатству он будет удовлетворен в жизни. Но человек должен стараться взять жену ради Творца, то есть чтобы Малхут Небес, называемая женщиной, будет ради Творца, а не ради него самого. Теперь мы можем понять, почему человек должен принять веру выше знания. Потому что обычно человек всегда думает о прибыли. То есть если он не видит, что получит что-то от работы, он предпочитает остаться в покое и не хочет совершать никаких движений, пока не получит что-либо.
1: Поэтому, когда человеку говорят, что он должен принять Малхут Небес ради Творца, то есть для того, чтобы светилось имя его, тело спрашивает, что будет у меня от того, что я приму на себя Малхут Небес, и какова будет моя выгода от этого? Ему говорят, что нет слов таких, чтобы тело могло понять это. А ты должно верить, что это большая честь для тебя, то, что ты удостоилась служить царю. И это называется выше знания. Из-за того, что нет слов, которыми можно было бы сказать телу, чтобы оно смогло понять выгоду этого. Поэтому, когда человек не видит прибыли внутри разума, это называется, что усилие больше вознаграждения, так как вознаграждение он не знает, в чем состоит, а усилие он видит, и он не должен верить в плане усилий. Поэтому до тех пор, пока человек не удостоился трепета перед Творцом, он всегда смотрит на усилия, так как пользы от этой работы он понять не в состоянии, а он должен только верить в высшие знания. Поэтому эта работа называется тяжелой работой, и нужно милосердие небес.
2: И
1: отсюда поймем то, что сказано: ты был изнурен и утомлен, и не убоялся Творца. То есть, как сказано выше, усилия он видит, что прилагает, а пользы от этой работы он еще не видит. Он должен только верить. Получается, что человек становится изнурен и утомлен. И это все из-за того, что он еще не удостоился трепета перед Всесильным. И человек должен знать, что вера — это кли. А когда

0: Кли целиком завершено и уже готово получать, высшее благо сразу же наполняет Кли веры. И это происходит выше знания. А высшее благо называется трепетом перед небесами. И этот свет человек обретает после того, как он обрел это кли, которое называется верой выше знания. А до того, как человек удостоился трепета перед Творцом, он страдает от усилий, потому что свет не светит ему.
1: Получается, что человек, желающий принять на себя бремя Малхут Небес, должен работать выше знания. То есть, чтобы это было не ради собственной выгоды, а ради небес. Это называется выше знания. Поскольку тело на это не согласно, так как оно не понимает ничего, кроме того, что ради его собственной выгоды. Этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Нет общества бедного. Известно, что бедный означает бедный разум. Как говорили наши мудрецы, нищим можно быть только в разуме. А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется обществом. Этим следует пояснить, что нет бедного общества, то есть тот, кто принимает бремя Малхут Небес выше знания, это не значит, что у него нет разума, и он беден. И именно поэтому он принимает на себя бремя Малхут Небес, а наоборот, он стоит на ступени, которая выше знания, то есть даже еще более важна, чем разум, так как понятие «выше» и «ниже» в духовной работе означают «выше», означает «выше по важности», а «ниже» означает «ниже по важности». И об этом сказано, что нет бедного общества, что означает, что тот, кто принимает на себя Малхут Небес выше знания, не считается бедным, то есть нет у него разума. Получается, что главная работа — работать выше знания. Поскольку то, что человек хочет работать ради небес, это называется выше знания. Как мы сказали, поскольку это против знания тела. Однако человек должен знать, что и Тора нужна нам, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал и Тору в приправу к нему».
0: И потому он пишет в книге «При Хахам», ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, еще будучи облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом, как сказано, «любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним». А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым в конце концов очистится настолько, что тело его не будет представлять собой железную перегородку между ним и Творцом его, как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей, и тогда сольется он с Творцом своим». Поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям Господина, то есть свойству Тора. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина своего, то есть тайн Тора, как будет служить ему? И сказано, мы видим, что нужно приложить усилия. Перевод с арамейского. И сказано, мы видим, что человек должен стремиться достичь свойства Тора. Чтобы обрести свойство Тора, человек должен принять на себя свойство Малхут Небес — высшее знание. Другими словами, свойство, в котором оно противоречит мнению человека, а для себя ему не нужно ничего, а все это только ради Творца. И таким образом следует объяснить то, что сказано, и будут потомки твои, как прах земной. Потомки твои — это сыновья. А в работе сыновья баним означает понимание авана в Торе и заповедях. И Творец обещал Якову, что понимание в Торе и заповедях можно обрести только, когда человек согласен быть как прах земной. То есть он согласен исполнять Тору и заповеди, даже если он не чувствует в этом никакого чувства, и вкушает в Торе и заповедях лишь вкус праха, поскольку он говорит: «Я работаю ради Творца». А если он хочет, чтобы я работал на него таким образом, я согласен. Тогда он удостаивается гадлута, величия и понимания. Авана.
1: Перейдем к уроку от 21 июня 2002 года.
0: Мы прочли статью из второго тома Шлаве Сулам, страница 141. Что такое, что первосвященник должен взять в жены девственницу в работе? Реальность состоит из двух частей. Творца и творения нет ничего больше. То, что нам кажется, что есть еще разные и в материальном, и в духовном части реальности, это у них нет самостоятельного существования. Как в нашем мире есть неживое растительное животное, говорящий человек господствует над всей остальной реальностью. Может, не господствует, но, по крайней мере, он более развит, чем вся остальная реальность. Так и в духовном есть тоже неживое растительное животное, говорящее — это душа. И она более развита, и она властвует поэтому над всеми частями духовной реальности. Творец создал желание получать. Мы учили, что желание получать — это чтобы быть оторванным, независимым от Творца. Нужно пройти четыре стадии развития, которые называются четыре стадии прямого света. Поэтому само желание получать тоже включает в себя четыре вида желания. От маленького желания, которое называется неживого, потом растительный больше, животный больше, говорящий еще больше. И только говорящий — это независимое желание получать. Это независимое желание получать, в чем оно независимо? Независимо в том, что оно оторвано от Творца и чувствует собственное желание. Что значит чувствует собственное желание? Чувствует себя как хисарон, что Творец — это источник и наслаждение для него. Ощущение Творца внутри творения, внутри этого желания, этой души, это ощущение называется светом, духовным светом. У нас Творец, который облачается в творение, мера облачения его в творение называется ощущением жизненной силы жизни. То есть творение является получающим, а Творец — дающим. И хотя мы потом учим, что творение производит исправление и подобно Творцу, это подобие Творцу только из-за того, что творение хочет уподобиться Творцу, но свою природу получение изменить не может, а получает с намерением ради отдачи, это просто как дающий. Но как дающий? Поэтому творение всегда называется относительно Творца женской части, нукива, отверстие, хисарон. И это женское свойство Творец хочет наполнить, чтобы творение почувствовало наслаждение, благо, наслаждение, покой и совершенство. И тогда, для того, чтобы творение действительно пришло к цели творения, то есть ощущению блага и наслаждения в абсолютном, вечном, совершенном виде, творение должно пройти на себе порядок развития от одного края до другого, почувствовать, насколько оно оторвано от Творца, насколько противоположно ему, насколько не способно ни на что. И до того, как постепенно исправляет себя, просит исправления Творца, наполнения Творца, и так продвигается, пока не становится равным Творцу. Эти этапы развития творения нас, то есть душ, о телах мы не говорим, тела просто рождаются, стареют, умирают, перегнивают и все. На них нет расчета. Говорится о душе, которая развивается от кругооборота к кругообороту, с поколения в поколение. И всякий раз это те же души, которые снова и снова приходят, чтобы совершенствоваться и прийти к кульминации своего развития, вершине своего развития. Этапы развития в Торе, главным образом это в Гмаре, где говорится о развитии души на языке законов, Алахот, там говорится о женщинах, есть трактат Нашим, трактат Нида. Очень много частей в Гмаре обсуждают женщин. Потому что виды женщин — это внутреннее состояние души, которое проходит их во время развития. То я называюсь просто женщиной, то я называюсь женой мужа, мужней женой, то я называюсь разведенной, то невесты, то блудницы, то всякий раз это другой тип. В 15-й части учения 10 сферот мы учим о развитии, что есть 7 уровней в развитии женщины, блудница, взрослая, и говорится, хотя и в учении 10 сферот тоже говорится на нашем языке этого мира. Но потом и Ари, и Бар-Ислам уже переходят на классический язык и показывают нам, какие типы женщин эти принадлежат, то есть говорят о каком уровне развития душ. То есть если душа, допустим, развивается до определенного уровня, называется взрослой. Еще больше девушка, еще больше разведённой, невесты и так далее. То есть вообще все, весь этот вопрос, то, что мы видим в нашем мире во всех видах, каждый вид, мы должны искать в этом, что может соответствовать этому как духовный корень, потому что то, что в этом мире, это просто проекция духовного мира. И то, что мы видим в этом мире, то, что происходит, продвигается, изменяется, возникает, это результаты, как тень духовного мира. Вынужденные результаты такие. В этом мире нет ничего, чтобы возникало бы нового, все новое это в духовном мире, а в нашем мире это просто проекция в нашей материи. И материя, как я сказал, в этом мире тоже разделяется на неживое, растительное, животное, говорящее, и в соответствии с тем, какие явления происходят в высшем мире, в соответствии с этим эти явления проецируются в этот мир на 4 уровнях материи в этом мире. И тогда мы учим отсюда, какие процессы человек проходит в том, что продвигается в духовном, и здесь нам объясняют это на типах женщин.
2: Теперь,
0: но говорится также и о мужчинах. Кто такие мужчины? Дело в том, что и мужчина, и женщина — это в одном человеке. Женщина называется его желание получать, а мужчина называется его желание отдавать. Которая развивается из точки в сердце и далее. И в соответствии с тем, насколько у меня есть желание отдавать, способность отдавать, экран, это называется мужчина, гевер, от слова «идгабрут», преодоление. В этой мере я могу взять свое желание получать и работать с ним, с этим экраном, для того, чтобы получать ради отдачи и прийти так к подобию, к Творцу. Поэтому против каждого вида преодоления, против этого есть нуква, желание получать мое. Можно сказать, правая левая линия, или экраны, вьют. И тогда он объясняет нам здесь, Рэбе, что есть состояние. Каждое состояние определяет, какое желание получать может соответствовать ему. Есть ограничения, как, допустим, великому коэну нельзя брать разведенную, потому что коэн — это называется высшая ступень, новая ступень, а новое — ты должен брать желание получать новое, тоже работать с ним. И так далее. И все законы, алахот, в соответствии с этим, как разводиться, жениться, все, что связано с хупой, неда, ритуально нечистые, вообще все эти вещи, личные между мужчиной и женщиной, они все вытекают из законов экрана вьют, которые есть в духовном мире. Как я рисую кли, как стаканчик, я рисую с экраном, это называется мужчина и женщина, муж и жена в нашем мире, в духовном. То, что есть в нашем мире, то, что мы различаем в нашем мире в отношениях между мужчиной и женщиной, это очень маленькая часть от того, что происходит в духовном.
2: Да, например.
0: Все. Так это в общем, о чем говорит эта статья. Тот, кто входит в духовное, начинает ощущать, его действительно видит проекцию от духовного в материальное, видит действительно, насколько эти вещи происходят там большие во всех частностях между частями творения в человеке, между его душой и его желанием получать. Он видит эту проекцию также и в этом мире, и видит в соответствии с этим, как он может, изменяя духовное отношение между правой и левой, изменять свое материальное. Тогда это называется уже практическая каббала. Есть вопросы? Ты жениться, конечно, хочешь. Согласно тому, что здесь написано, это что-то хорошее. В нашем мире это нет сомнения. То, что здесь, это хорошо, да.
1: Вопрос состоит из двух частей. Можно ли вообще во время подготовки распознать все эти состояния?
0: И во время подготовки мы уже начинаем чувствовать запах этого. Знаешь, когда чувствовать запах, что-то издали. Что значит время подготовки? Это когда я все больше и больше продвигаюсь к все большему и большему окружающему свету, или наоборот, в той степени, в которой я прилагаю усилия, окружающий свет больше светит на меня. И с одной стороны, я чувствую свое состояние против моего желания получать, что это нестерпимо. С другой стороны, я чувствую влечение к духовному больше в подъемах и, может быть, хуже в падениях, но потом это нет, потом просто ближе к махсому это становится просто влечение и страсть. Но действительно можно различать так приблизительно, как в полутьме можно различать эти состояния. То есть человек, который читает книги, начинает уже как-то представлять себе, что такое приблизительно может это быть. Примерно. Конечно, не...
1: Насчет этих состояний, о которых здесь написано.
0: Насчет этих состояний в нашем мире нет. То, что здесь, на самом деле, человек, который даже находится в духовном, он... Мы думаем, что каббалисты более такие просоленные, понимают в материальном. Они могут это, действительно не занимает человека. Человек, который как бы приходит в духовный мир и видит все корни, должен против этого видеть в нашем мире до деталей в реальности. Он может это делать, но это его не занимает, неинтересно. Он может точно увидеть до последней частности, как происходит процесс творения, как в людях, после вследствие этого есть разные мысли, их расчеты, но он не опускается к этому. Поэтому иногда он кажется более наивным, инфантильным, возможно, по отношению к обычному человеку, который все время находится в бизнесе, в делах этого мира. Нет, спросил, да?
1: Вопрос не с точки зрения материального, а с точки зрения внутренних процессов. Можно ли ощутить, вот сейчас я нахожусь в состоянии такой-то женщины или в состоянии такой?
0: Да, тот, кто находится в духовном, он знает свое состояние, все состояние, которое он прошел. Хотя следующее для него состояние — это высшее знание, но свой уровень он знает, и все причины, и все, что происходит в нем и в связи с Творцом, это находится просто как его килим.
1: Когда он говорит здесь, что ему нельзя брать какую-то женщину или такую женщину, это звучит так, как будто говорят ему, тебе нельзя отступать назад.
0: Нет, человек, который находится на определенном уровне, знает согласно своему состоянию, что ему можно, что нельзя, что нужно делать. Согласно этому он пишет, как они написали Гмару. Ну, Вавилонский Талмуд, Иерусалимский. Из своего постижения они написали, только написали это на языке этого мира. Потом пришли каббалисты еще до этого и написали то же самое на каббалистическом языке. Пришли пророки, написали это на языке Агады, пророчества. А Моше написал это на языке Торы, как бы, разговорном языке. Вот и все. Но каждый написал из того, что он чувствует духовный, высший мир, законы, которые там происходят, как это действует на него, и все. Теперь, есть также разные типы душ. Есть у нас 10 основных типов, то есть 10 сферот. И это 10, ну, скажем, 9, 10, чтобы было удобнее. 10 базовых свойств в мироздании. То есть у нас есть 10 типов душ, которые могут быть в принципе. Мы различаем у нас в нашем мире 4 вида темперамента. Это тоже против 4 стадий. А потом умножается 4 на 4, это 16. Сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик. Есть такие типы. Так, тот, кто находится в духовном, он видит духовное также из своей личной природы, из своей души. Из-за этого есть у них виды постижения. Допустим, я и ты находимся в том же месте, и ты чувствуешь, и я чувствую немножко иначе. Не то, что реальность непонятно нам. Но, тем не менее, у тебя и у меня строение души отличается. Мы понимаем и чувствуем это немножко иначе. Поэтому, ну, в Гмаре, допустим, они приводят все. И поэтому у нас есть тогда споры, столкновения, мнения, разные вещи. Не то, что действительно они спорят, что ты не в порядке, или ты не в порядке, или что-то такое. Что в общем, в окончательном исправлении это все собирается вместе. Но до окончательного исправления они хотят показать нам, насколько эти вещи противоречат, и каждый согласно своему характеру, он развит и богат. Почему здесь подчеркивают всю эту тему, что нельзя взять...
1: Нельзя или можно? Смысл здесь и вообще в любом месте, что до конечного исправления есть у тебя желания, с которыми ты вообще не можешь работать, ты сокращаешь их. Есть желания, с которыми ты можешь на 100% работать, которые уже исправлены, и также посередине. Когда частично ты с ними можешь работать, да? Так в соответствии с этим они говорят, это нельзя, это можно, и в таком виде это делится. То есть запрещенное и разрешенное — это относительно экрана желание получать. Мне здесь кроме этого. И если есть что-то непонятное, ты должен переходить с любого языка на язык каббалы, потому что это технический язык, в котором ты не можешь ошибиться. А затем в техническом языке, если ты можешь перейти к любому другому языку, пожалуйста. Так я когда-то изучал Гмару, когда я запутался и как бы терял связь с духовным, тогда я снова возвращался в духовное, как бы, о чем говорится. Да, свойства, понятия, сферот, экран, тогда... на это настраивался и снова возвращался к языку Гмары. Да.
0: Можно ли прийти к этим ступеням до достижения Махсома? То есть каково отношение к Махсому?
1: Можно ли прийти к духовным ступеням до Махсома? Махсом — это первая духовная ступень. Поэтому и называется Махсом. Когда человек поднимается на эту ступень, он уже не опускается в этот мир, а граница его в постижении, высшая граница, это уже в духовном. Максомом барьер называется первый этап, первый экран, который человек получает минимальный, да?
0: Человек, который не женат, мы говорили, это значит, что у него нет желания получать?
1: Человек, который не женат в духовном, не может быть. Потому что исправленное желание получать называется жена. А человек, который берет желание получать и исправляет его для себя, чтобы было возможным получить высший свет, он должен пройти этапы исправления желания получать. Так желание получать в нем рождается с минимальным экраном, затем растет все больше. И тогда такая жена называется младенцем, маленькой, подрастающей девушкой, пока он не приходит к состоянию, когда может жениться на ней. Правая и левая линия, они могут находиться в одном экране, и она уже относится к нему. Это та часть желания получать, которую можно таким образом присоединить к экрану, а затем делает хупу, это общий экран, который включает их обоих, тогда совершает зивук с высшим светом, это означает, что он совершает зивук с ней и наполняет ее высшим светом, и все. То есть экран и получающая кли в духовном не может быть в другом виде. Только мы изучаем все эти вещи в ТЭС. В введении в науку каббала мы не очень-то это проходим, потому что в соответствии с этим материальным мы тоже обычно делаем те же вещи. То есть человек, который совершает действия в духовном, в тот момент, когда на самом деле совершает духовное действие, чувствует, что тоже может присоединить к этому материальное действие и входит в это, потому что этим он на самом деле связывает два мира вместе. А человек, который только учит, еще не вошел в духовное, еще не совершил никакого духовного действия, у него пока нет стремления выполнять какие-то материальные действия. Или делает это из воспитания, привычки, или как-то делает их, или не делает. То есть выполнением в духовном, выполнение в духовном подталкивает человека также и в материальном, поскольку он видит это действие полным, поскольку существует и там, и здесь. Но это не обязательно. Рабби Шимон был в пещере 13 лет, сколько у него там было возможности делать практические заповеди. Сидел и учил, и все в песке. То есть мы не находимся в соответствии между материальным и духовным. Если ты не родился первосвященником, коэном, то ты начинаешь себя в материальном вести, в духовном, как коэн. Если ты в духовном должен развестись женой, здесь, в материальном, тебе этого не нужно делать. Но то, что тебе нужно жениться, да, я рассказывал, я всегда рассказываю, насколько мой рав должен был сразу же жениться. И люди то, что не понимали, он говорил, если вы не понимаете, так не входите в мою духовную жизнь. Ему 85 лет было, вот так вот. Да.
0: Есть ли что-то, какая-то привычка, которая может помочь в духовном?
1: В духовном нет привычки, как в материальном. В духовном каждый раз есть обновление. Каждый раз желание получать обновляется, и нужно работать над новым желанием получать, исправлять его и наполнять его, и снова желание обновляется. То есть каждый раз человек поднимается, каждый раз он новый. И в духовном, поскольку духовное, оно не меняется, это не живое. Поэтому есть понятие привычки. Я привык, скажем, к чаю, как теперь, да? Каждый день записывается у меня как решимо, а я, согласно этому решимо, все время возвращаюсь к тому же. Хотя я уже не чувствую в этом вкус. Я почувствую вкус в том, что я повторяю эти вещи, я выполняю их. Но в духовном решимо обновляется, поэтому каждый раз это новая работа, что-то новое, новое постижение, новый вкус. И действительно человек называется новым.
0: Да. Я понимаю, что весь этот вопрос брака, мужчины, женщины, говорится, в духовном мире, процессы, которые происходят во мне.
1: Да.
0: В каком-то определенном этапе, когда ты достигаешь все это, что брак в материальном, жизнь женщины влияет тоже, с точки моего духовного развития.
1: Человек, который женится, женат, скажем, или собирается жениться, изучает каббалу, или собирается изучать, то, конечно же, как он меняется, его жизнь меняется, и жизнь с женой меняется. Мы привыкли, чтобы наши люди тоже были в деле и учились, и, скажем, у нас сегодня утром есть урок с ними, и так каждую пятницу есть связь в группе, она активна. Сейчас мы выходим на какую-то экскурсию, тоже слышу взаимная помощь и так далее, потому что мы заинтересованы сделать из них, насколько это возможно, наших женщин, да? Чтобы они соответствовали нам. Сейчас обычно женщина не обязана, но это помогает и эффективно.
0: И в какой-то момент в духовном мире, который действует на меня, на мое личное развитие, не говорю о материальной жизни, понятно, что если я получу женщину, говорится...
1: Конечно же, есть связь между духовным развитием и материальным, потому что одно облачается в другое. И пока что от материального мы приходим к духовному. И, конечно же, материальное влияет. На самом деле, мужская часть в реальности относится к Творцу и не сходит к творению только для того, чтобы исправить желание получать. Экран — это результат света. Желание получать — это результат того, что в разбиении келим свойства Творца упали в желание получать. То есть мы в целом, если мы не зайдем в глубину всех этих вещей, насколько мы чувствуем в нашем мире, что мы самостоятельны, но женщина окружает мужчину, способствует тому, чтобы он пришел к разным вещам в мире, что мужчина идет и собирается постичь, и даже если он не женат, неважно какой парень, это потому что есть в нем этот хисарон женщины, женский такой, который обязывает его быть мужчиной. Хочет он того или нет, это так. Если бы этого не было, мужчины бы вообще витали в воздухе. Это известно психологам. Это потому что в основе реальности одно против другого должно служить одно другому. Но поговорим еще об этом. Женишься, поговорим.
0: Да, я уже женился.
1: Тогда не нужно говорить. Получишь помощь против него, да.
0: Что это за понятие, которое называется «Малхут Небес»?
1: «Малхут Небес» называется, что человек, который приходит к осознанию того, что во всех его желаниях, в его осознании, мыслях во всем, что есть в нем, на 100% властвует Творец. Это называется, что он пришел к осознанию Малхут Небес. Так в какой мысли и в каком сознании он пришел к этому? В своем «я», когда «я» его в каком-то буквально удивительном виде не находится под властью как бы Малхут Небес. Как бы Творец дал ему такую возможность осознать это. Что это значит? Скажем, ты смотришь на кота. Кот находится в 100% под властью Малхут Небес, потому что природа воздействует на него свыше и не оставляет ему никакой свободы выбора. Тебе дали точку. А вне власти Творца. Да, это называется «суще из ничего», эта точка. И из этой точки ты постепенно начинаешь познавать остальную свою природу. И тогда, если ты приходишь к осознанию, но это очень большое постижение, когда во всем моем «я» существует, властвует он, это называется «Малхут Небес». Теперь отношение к этому может быть или негативное, или позитивное, от края до края. Кто такой фараон, что он говорит? Кто такой творец, что я слушал голоса его, и почему я должен находить под его власть. А есть другое состояние, когда полностью исправляет фараона, конец исправления, тогда он и принимает Малхут Небес и своего желания и хочет, это как написано, «Сзади и спереди ты объемлешь меня», когда конь и всадник идут вместе, буквально в каждом движении.
3: К этому состоянию Малхут Небес приходит только в окончательном исправлении?
1: Малхут Небес, конечно же, приходит только в конце исправления, поэтому называется конец исправления. Что есть все-таки какие-то свойства, желания, которые не включились вместе с Творцом буквально в то же действие, в мысли. Да.
3: Какая реальность будет происходить, когда мы будем в окончательном исправлении, которое отличается от нашей сегодняшней реальности, которую мы знаем?
1: Что в конце исправления будет отличным от сегодня, до конца исправления? Мы можем хоть как-то говорить о том, что происходит с человеком, который поднимается.

0: по духовным ступеням. Он будет таким же миловидным, как ты. Ну, на самом деле, человек внешне не должен меняться. Конечно же, если все продвигаются к концу исправления, мир становится более исправленным, более здоровым, хотя каббалисты, мы знаем, насколько они страдают и до своего последнего дня, насколько им нехорошо в этом мире. Но это исходит из того, что они включены во все остальные души. И тогда как бы получают вирусы от них, то есть желание получать, и исправляют их вместе, и готовят исправление для всех остальных душ. Поэтому они воспринимают болезни и все страдания, и поэтому проходят таким этапом, как бы кажется так, что человек, который продвигается в духовном, больше чувствует высший свет, должен быть более здоровым, более радостным, более светлым. На самом деле он таким становится, с одной стороны, с другой стороны он чувствует также страдания мира, поскольку мир не исправлен. Тогда в соответствии с этим он тоже включает в себя эти беды. Не личные, мировые, неважно. Да? И поэтому до конца исправления мы можем говорить и как-то понимать эти этапы. Даже со времени подготовки, о состоянии подготовки, как это происходит в высшем мире, не то чтобы мы были способны понять, сказано, обратный мир увидел я, когда человек проходит Максом, он видит, что это совершенно обратное предыдущему, потому что все его желания получают ведь новое кли, он видит совершенно иными глазами, потому что это ради отдачи, а не получения, он видит вне себя, а прежде видел только внутри себя. Но то, что происходит в конце исправления, мы не можем себе представить. Есть статья, которая называется «Панима Ахураем», да? Лицевая обратная стороны. Когда он проходит четыре состояния, а? Раскрытие, скрытие лика. Ты не слышал такого? Ну, ты был во время, когда мы читали, так ты видишь, в то время, когда он скрытен, он видит мир таким-то и таким-то, а во время раскрытия видит совершенно иным мир. И не то, что обязательно с совершенным, а видит сначала товарища как хорошего, потом как плохого, не то чтобы его видение изменилось, но видел его раньше как совершенно бедным, а сейчас как богатым, обогатившимся, счастливым. Это вроде бы объективное состояние, которое находится вне меня. Мы не знаем, насколько духовное видение совершенно меняет реальность. Я не могу объяснить, есть здесь что-то, что нельзя передать словами. Уж тем более конец исправления и то, что происходит. Происходит в конце исправления. После конца исправления вообще называется тайнами Торы, о чем не говорится и не пишется. А нельзя, имеется в виду, всегда невозможно. Нет такого, что нельзя. Просто невозможно передать в правильном виде, чтобы все поняли. И поэтому сказали, не делай этого, потому что этим ты запутаешь людей, они запутаются в пути. И нет заповеди такой, что ты приводишь к чему-то хорошему. Поэтому каббалисты вместе с тем, что пишут книги, они скрывают многие вещи внутри, чтобы не путать человека, потому что мы находимся пока еще с этой стороны Максома и не способны их понять так, как они могут. Ты знаешь, объяснить нам немножко, тогда объясняют.
1: Конец исправления — это мы немножко изучаем из статьи Бальсулама «Последнее поколение». У нас она только пока в нашем внутреннем издании или в интернете. Там он тоже объясняет всякие такие вещи. Но это все еще не настоящее конечное исправление. Последнее поколение — это еще не совсем конечное исправление. Он описывает там вещи, которые как бы будут в нашем мире, но не могут прийти к итогу, выявить, что произойдет по-настоящему на духовной ступени. Но нам нужно понять, что стоит почитать эту статью. Он говорит, что согласно внутренней сути, то, что люди в общем получают, внутреннее исправление, которое будет ради отдачи, тогда закон «возлюби ближнего своего», как самого себя, он распространится по всему миру. И это будет, это станет внутренней необходимостью каждого человека. Как сейчас твоя необходимость — это максимально наполнить себя при минимуме приложения усилий, чтобы достичь этого, так оно будет и будет обычай каждого. Побуждение, которое движет человеком, оно станет противоположным, и каждый захочет прилагать максимум усилий на благо всего мира и получать для себя не больше, чем получает самый малый. То есть все полностью перевернется согласно экрану, а не согласно желанию получать. Мы видим эти вещи. Сейчас это представляется нам просто как какая-то фантазия, какое-то такое буйное воображение. Но высший свет меняет все эти вещи от края до края. Очень просто. То есть, безусловно, добраться от нашего края до другого края, в этом нет никакой проблемы. Только мы должны быть какой-то, в каком-то виде готовы к такому изменению. Тогда это изменение придет. Мы не ощущаем, как мы меняемся. Как эти, так же и те, что сидят здесь. Да.
2: Мы говорили, что единственный выбор человека — это в окружении, в группе. Так вот, в этой точке разве там нет вмешательства Творца? Почему это, собственно, единственный выбор? Чем это отличается от остальных вещей?
1: Духовная система, если мы изучаем мир Ацилут. Мир Ацилут — это, собственно, мир, который действует на нас. И, по сути, ведет нас и приводит к конечному исправлению. Душа у нас есть мир бесконечности. Из него нисходит свет бесконечности. И он входит в Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. В мире Адам Кадмон есть у нас система, в которой есть 5 парцуфов. Галгальта, Аб, Саг, Ма, Бон. Это Адам Кадмон, мир Адам Кадмон, где высший свет здесь, когда приходит, через 5 этих парцуфов, он как бы делится на 5 цветов, Нефеш, Рох, Нешама, Хая и Хида. И на этом это Сов, мир Адам Кадмон. Это его начало, это П. А это Пэ-де Галгальта и Табор-де Галгальта. А здесь у нас как бы мир Ацилут. То, что происходит с нами, что до того, как появляется мир Ацилут, есть здесь Малхут. Которую нужно исправить. Это Саг, то есть свойство бедны. Оно связывается с Малхут, чтобы исправить
3: ее.
1: Они вместе проходят разбиение. И из разбиения выстраивается мир Ацилут. Мир Ацилут, хотя...

0: Ацилут отдает
1: уламот
0: мирам
1: брия ицира асия
0: брия ицира асия
1: детума
0: нечистоты и брия
1: дегдуша
0: ицира асия святости.
1: Веанашамот кан.
0: А души здесь
1: ломи туканот
0: неисправленные.
1: Швурот.
0: Души разбитые.
1: Бене.
0: Находятся здесь, между ними.
1: Ве лимата микользе.
0: А ниже всего этого находится
1: ауламазе.
0: Этот мир.

0: Я многого здесь не нарисовал, не нарисовал, как души разбиты. Нужно нарисовать, что после того, как образовался Ацилут, после этого в Аба Ваима да Ацилут, Нуква, которая поднялась к Аба Ваима да Ацилут, и присоединила к себе также Малхут. Из этого образуется
1: на самом деле парцуф, шеникра.
0: Парцуф, который называется
1: Аришон.
0: Адам Ришон. Или что то же самое. Творение, назови это так, или душа. И тогда эта душа спустилась сюда после разбиения. Потом было разбиение. Вот так оно. Так вот, то, что я хотел сказать, что мир Ацилут управляет всем этим делом. В мире Адам Кадмон мы только видим, что он просто делится в своей отдаче. Он должен привести реальность к большим светам. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Когда он приводит все души к свету и хида, как в исправлении, так и в наполнении, на этом все завершается. Так вот, цель творения, весь ее замысел, в общем, находится в мире Адам Кадмон, но только в общей форме. А здесь в мире Ацилут все эти вещи делятся и детализируются. Мир Ацилут, как он создан? Он создан так, что в нем есть верхняя часть, это божественность. Это называется Атик, Ариханпин и Аба Ваима. Есть у него часть, которая называется Зон. Это уже творение, Хисронот. И тогда мир Ацилут, поскольку он включает в себя, или состоит, или включен из разбиения, он включает в себя хисронот творения, он понимает творение, так как мать понимает, чего хочет младенец. Потому что все, что есть в младенце, как бы находится в ней, и она внутри себя строит модель младенца. Что он может захотеть, что я могу ему дать? Ей в голову не приходит дать ему что-то, там, какой-то цветок, там, или ему нужна еда, ему нужно что-то теплое, там. То есть система здесь включает в себя хисароны душ, и поэтому она понимает их, и поэтому она отдает им очень последовательно, очень упорядоченно. Все исправления и наполнения. Не понял?
2: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов.
0: А, ну это у меня, верно.
1: Боязор.

0: не поможет.
1: Вы сказали, что Гальгальта, первый порцов, что эта часть его, есть гуф у него.
0: Потом, мы не будем сейчас вдаваться в детали. Я нарисовал это, чтобы объяснить, что выше включает в себя хисранот нижнего. Что мир ацилут включает в себя души, хисароны, которые есть в душах, поэтому он может понять их и привести, и верно вести к концу исправления. Эту схему можно сделать очень большой, подробной, детальной, охватить все возможности, которые там есть. Ведь ацилут действует на душу, на души через миры Биа и вносит в души всякие желания, так что души связываются с мирами Биа. Короче, такая система, она сама по себе цельная такая, и все ее части действуют соответственно. Но главное, что в этом есть, то, что он спросил, есть ли в этом свобода выбора. Так вот, то, что есть в ацилуте, ацилут обязан привести все эти вещи к исправлению. Но он обязан это делать естественным путем. Что значит естественным? Дает удар, желание получать, хочет избавиться от удара, то есть кричит. Этот крик — это уже просьба об исправлении, и так человек исправляется. И таким образом мы должны пройти все удары, и все же наше исправление не будет осознанным исправлением. Мы не захотим быть отдающим, мы захотим только убежать от ударов. Поэтому удары тоже должны быть направлены на состояние, чтобы человек захотел понять не сам удар, а чтобы он, углубляясь в удар, пришел к состоянию, в котором он узнает причину. И когда он узнает причину, почему ему дают удары, он постепенно начинает связываться с причиной. И тогда в этой мере он получает свободу выбора. То есть развитие, конечно, разумеется, через страдания, но в глубине страдания. То есть насколько ты после удара, насколько мы думаем, что там происходит внутри, за что мы получили, ради чего и так далее. В духовном это... Ты видишь, насколько мы задумываемся об этом? Насколько мы считаемся с этим? Убегаем от самих ударов, и все. Человек может получить один очень маленький удар. Мы прямо сейчас находимся в состоянии, в котором могли бы прекратить все потрясения эти и все удары полностью прямо на месте. Если бы мы немного задумались, почему это на нас нисходит. Мы не хотим связываться с причиной, поэтому нас снова и снова возвращают, заставляют к этому вернуться. Но кроме тебя кто-то еще есть?
2: С точки зрения схемы, разбиение расположено до мира ацилут или внутри него?
0: Разбиение до мира ацилут. Ацилут создается из остатков разбиения. Иначе как бы он знал, что происходит с душами.
2: Парцуф Адама Ришона написано, что он разбился. Нет, или по крайней мере...
0: После того, как вышел мир Ацилут и вышли миры Бия, тогда родился Парцуф Адам Ришон. Мы будем это учить в свое время, придет время.
2: Мы говорим, что Малхут исправляет девять первых. Так где же там Малхут, который мы не исправляем? Это вместе на этой схеме.
0: В Адам Ришон есть точка, которая исходит из Малхуда Малхуда Инсов, как сущая из ничего, которая не включена в девять первых сферот, ее невозможно исправить, она называется Левый Эвен, Каменное Сердце, ее мы не касаемся во время исправления. То есть в своих исправлениях которые я совершаю. Я осознаю, что во мне есть такие желания, которые не, которых мне нельзя касаться. Я не способен их исправить, соединить их с Творцом. Надо просто не заниматься ими. И в этом исправление, что я ими не занимаюсь.
2: Получается, что мы исправляем весь конец Гальгальта, а Малхус, который, говорят, не находится в конце Гальгальты.
0: Никогда до конца исправления мы не занимаемся Малхут де Малхут. Сущностью творения мы не занимаемся, сутью творения, потому что мы сами по себе творение, и мы не можем исправить свою природу. Мы можем, насколько это возможно, включиться в природу Творца. Я хочу идти согласно тому, что есть в нем. Я хочу впитать его свойства, то есть скопировать его свойства на себя. Но я не способен свою изначальную природу перевернуть. Так что я делаю? Я отрезаю этот кусок от себя и говорю, этим я не занимаюсь. Еще.
2: Написано, что каждый день человек должен принимать на себя новое принятие. Что это означает?
0: Каждый день принимать на себя новое намерение. То есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, приходит новое желание, ты снова должен исправлять все эти новые вещи.
2: Теперь имеется в виду, что он проходит всего дня те же намерения, те же состояния, о которых мы говорили, о девушке, невесте, женщине.
0: Духовные ступени на самом деле подобны одна другой. Есть 10 изначальных сферот, и они делятся на еще тысячи таких деталей, как бы, и в каждой детали 10 сферот. И, конечно, если ты говоришь, что ты учил когда-то математику, так вот, 2 плюс 2 равно 4. Два — это могут быть люди, это могут быть машины, это могут быть самолеты. Неважно что. Зависит от того, что ты вводишь. Так вот, когда мы изучаем науку Каббала, мы как бы изучаем формулы. Но на каждой ступени в этих формулах есть совершенно иные понятия, потому что ты все время живешь новой реальностью. И в каждый миг открывается тебе новый мир. И все вот эти приключения, это настоящие приключения. Но по формулам ты как бы проходишь внутри этапы. 10 сферот, экран, авиют, закут и так далее. То есть, если мы не говорим об изменении в светах, которые наполняют новый килим, новые света, то процесс остается тем же процессом. Ну, когда ты дышишь, что это не тот же процесс? Ты, скажем, делаешь это 15 раз в минуту. Но попробуй перестать. То есть есть вещи необходимые, которые ты обязан пройти, есть вещи, которые даже просто ради наслаждения ты обязан повторять. Это не каждый раз нечто новое. Нечто иное. В духовном... Не знаю, как это сказать. Оно не надоедает.
2: Тут есть новое развлечение. Каждый раз заново. С другой стороны, ты можешь прийти к трепету, как-то соединять вместе. Не хлебай, не
0: рай. Поживем, увидим.
2: Как я могу различать желание получать ради себя, которое я должен исправить?
0: Все можно исправить. Как различить, что есть нечто, на что ты не способен? На каждой ступени у нас есть такие желания, которые мы можем только закрыть и сказать, этого я не касаюсь.
2: Что закрыть?
0: Что закрыть? То, на что ты действительно не способен. Ты это увидишь, пока нет здесь объяснения, потому что у тебя нет понятия. Я не могу тебе сказать, если ты получил экран Авиют де Шореш, то у тебя есть всякие такие желания, которые не относятся к этому экрану, и их нужно только заморозить. Я не могу тебе этого сказать, потому что ты не можешь различить. Не пришло достаточно света, чтобы ты увидел свои желания так, чтобы они были выложены перед тобой, и чтобы ты знал, что представляет собой каждое желание и что с ним можно сделать. У тебя еще нет рож парцуфа, с помощью которого ты мог бы определить, как ты относишься ко всей своей внутренней сути. Ладно, мы переходим.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Я очень впечатлился статьей и понял, что человек получает падение, и он описывает там, как человек должен выйти из падения, как бы причины, что он получает новое желание, которое ты хочешь пропустить. И это должно быть выше знания. Не возвращаться назад и так далее, и так далее.
1: Да, и от урока я тоже впечатлился, что есть подъемы и падения. Мы находимся в каком-то, в общем-то, процессе, то есть это живой процесс, и мы можем обновлять, оживлять. Это как какое-то приключение, я не знаю, это правильно или нет, можно ли так сказать, но мы как будто бы... Ну, что-то называется.
3: Это протагонист села Тора, что мы котвим,
1: протагонист Торы. То, что мы на себе ощущаем эти свойства Торы.
0: Я слышал, что человек создан в противоположном царетворении, и Хисарон, его жена, это средство, с помощью которого он может прийти, быть к слиянию с Творцом, и вся эта работа в изменении Хисарона, чтобы прийти к правильному Хисарону, чтобы Творец смог его наполнить.
1: Каждый день новое состояние, мы должны пройти это, как объяснил Рав, и также Рабаш в статье, что каждый раз девственница, Малхут, и каждый раз мы так изучаем, что каждый день мы должны обновлять наши усилия.
0: Да, в конце концов, конец исправления — это небесная Малхут, Малхут Шамая. Мы должны прийти к состоянию, когда Творец управляет всеми нашими желаниями, и мы приходим к такому осознанию между нами, в работе между нами, и Творец там находится, Он управляет, Он направляет все. И в этом вся наша цель.
1: Да, мы изучали такое особое свойство, которое называется коэн. Когда человек начинает свою работу на новой ступени, с каким желанием он должен начинать свою работу, чтобы это было без изъяна. И так каждый день, когда он обновляет свою работу, он должен также обновлять желания. И мы изучали, как каждый раз заново он должен работать, входить в работу, выполнять Тору заповеди, выше знания.
0: Я впечатлился чертежом Рава. В конце статьи, как каббалист, у каббалиста есть такая внутренняя схема, с которой в разуме он может работать, как человек путешествует в этом мире, а с другой стороны, там все ощущается в чувстве, все эти места, все соотношения, все это действует чувственно.
1: Мы спрашивали также о состояниях Малхут, которые напоминают связь с женщиной, то есть как там есть в Талмуде разные главы об этом, что как мы берем, используем, принимаем Малхут на себя для того, чтобы соединиться.
4: ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת ולמעלה מהדעת וכל התנאים האלה כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל
0: Когда человек находится в падении, он должен начать со всеми этими условиями. Но где взять силы? Силы где взять? Чтобы вообще начать здесь выполнять эти условия.
5: Йом за килю брюа хадаша.
2: День — это как бы новый выбор. Каждый день новый выбор. То есть как будто есть подъем и падение, это каждый день. И все состояния, они одно против другого. И есть возможность пробудить что-то новое, взять что-то от разбитых частей, выбрать искры из души Адама Ришона и ввести это в святость.
0: Да, какая честь выпала нам делать все эти выяснения, как бы здесь.
2: Да, я слышал также, что все это находится в человеке, и мужчина, и женщина.
0: Да, наша работа — это правильно соединять мужчину, желание отдавать Творца, и Малхут, творение.
2: Чтобы удостоились вместе.
0: Перейдем к следующей части урока и вместе споем песню.

0: Сиха ли хохмата каббала? Введение в науку каббала.
1: Шалом, хаварим, анахну мамшихим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу серию уроков. Прежде этого мы прочитаем отрывок, то, что мы слышали на уроке. Каждый раз мы должны принимать на себя новое принятие. Но, то есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, появляется новое желание, ты каждый раз должен исправлять эти новые килим.
2: Да, и мы продолжим учебу с Равом, там, где мы остановились. Сегодня мы будем изучать Каднут Мира Никудим, Никудот Десак, которые опустились ниже табора. Гадлут Мира Никудим до разбиения килим. Обратите внимание на понятие Никудот Десак, которые опустились под табор де Гадгальта, потому что это очень важное понятие, оно объясняет очень многие вещи нам потом. Так давайте посмотрим урок и впечатлимся им.
0: Где мы остановились? Каднут. Каднут Мира Никудим, да? Хорошо. Так сегодня у нас будет какая тема? Гадлют, то есть большое состояние Мира Никудим, да? После того, как мы изучили, что такое катнот, малое состояние, давайте сейчас нарисуем еще раз нашу схему, наш чертеж. У нас есть... У нас есть парцуф Гальгальта, в нем есть рож, пе. Решимот 4-4, арба-арба, далит-далит, это Гальгальта. У нас тут есть табур, тох, Гальгальты, сов Гальгальты и сиюм, то есть окончание. Табур Гальгальты нарисуем. А после Гальгальты вышел у нас парцуф Аб. Его П находится напротив Хазе Гальгальты. Парцуф Аб выходит на решимот. Я напишу здесь их еще раз. Гальгальта — это далит-далит, то есть 4-4, а Аб выходит уже на далит-гимел, на 4-3. Потом у нас есть парцуф саг. Тут уже решимот гимел Б, 3-2. Три облачения и два... Авиюта. А потом также его П находится напротив Хазе, парцуфа Аб. Они все завершаются на табуре Гальгальты. У нас есть также тут Таамим Десак. Но то, что нас интересует по-настоящему, это Никудот Десак, когда Саг начинает лиздахех, то есть утончаться, очищаться от авиюта, так выходит Никудот, и получается, что получается у нас тут, что эти света, они входят ниже табура, то есть вот эти Никудот, Никудот, точки, Никудот Десак, потому что это света, они как бы выходят на решимот бет-бет, то есть бет-тлапшут и бет-авию, то есть чистая бина. И тут у нас есть парцуф, и у него есть 10 сферот, кейтер хохма бина, хесед гура тиферет, нецехот, исод и малхут. И они распространяются сверху вниз и наполняют Гальгальту, сов Гальгальты наполняют светом хасадим, ор хасадим. Ор де Хасадим, свет Хасадим. И когда мы наполняют они Гальгальту светом Хасадим, они от Гальгальты получают Решимот Далет Гимел 4-3. То есть это Решимот света Хохма. То есть, которые остались от света Хохма. И тогда Некода де Сак начинает чувствовать здесь ниже Тиферета. Тут начинается уже получающий килим, и в этом парцуфе Некода де Сак ощущается желание получать, на которое не было экрана. И когда это происходит, то Малхут поднимается наверх. Малхут поднимается наверх, когда ощущает эти желания без экрана. И вот этот подъем, и когда Малхут поднимается наверх, он называется Цимцумбет, второе сокращение. И тут есть новое место, которое поднимается Малхут, называется Парса. И все это происходит в то время, когда Некудот де Сак распространяется вниз, воздействует на сов Гальгальты, получают от них Решимот Далет Гимел, сокращаются и опять поднимаются в Рош де Сак. И все это происходит по пути их движения к Рош де Сак. И они приходят в Рош де Сак уже с решимот, со своими решимот, которые уже бет алев, сокращенными вторым сокращением цинцут бет, это первое решимо. И второе решимо — это Далет Гимел, то есть что они впечатлились и, так сказать, восприняли от сов Гальгальты. И тогда... Что происходит потом? Исходя из решимот беталев мецумцамим сокращенными, экран должен работать, чтобы ради следующих порцов. В Никвинаем. А что такое Никвинаем? Потому что в Рош есть Кетер Хохмабина, Зеранпин и Малхут. Так вот, половина бины, вот это место, половина бины, где заканчивается гарбины, остается задбины, это делит на Гальгальту Наем и Ахаб. Вот это место, оно называется Никвинаем. И тогда здесь происходит зивук. Это происходит от Рош де Сак, происходит. Но не весь Рош, как здесь был. То есть на величину не всего Роша, а только на часть. Почему только на часть? Потому что если мне запрещено получить внутри, а только в часть, которая у меня есть до парсы, так я делаю зевок только на часть. Скажем, мне в желудке нельзя больше 40% наполнять его, так я уже заранее в голове делаю расчет, я продумываю, как мне съесть не больше того, чтобы... Там наполнилось 60%, потому что 40% мне запрещено наполнять. Так вот, после этого зевога, который здесь произошел, в Рош де Сак спускается вниз свет и создает парцуф в точности до этого места. То есть из того места, откуда поднялись решимот, просьба, чтобы был зевук. То есть до этого места только наполняется, до парсы, не более. И этот парцуф называется катнут. Мира никудим. Малое состояние мира никудим. Катнут мира никудим. От табура и вниз, ниже, да? Да, здесь вот от этого места и до этого. Здесь в этом парцуфе тоже есть кетер. И есть у него абавыима. И есть зон. Зон — это зеран пинема и нуква. То есть у него три части, как бы мы делим его на три части. Кетер, абавыима, зон. Так вот эти три части, они все находятся, эти три части, все находятся в сокращенном виде. То есть в каком состоянии они находятся? Ну, заходи, заходи, не стесняйся. Что с тобой? Заходи. Он стесняется. Ну, так. Так вот, каждая часть сокращена. Почему? Потому что, исходя из второго сокращения, цимцумбет, можно только половину использовать во всех килим. Так тут есть рош один, который... есть кетер, есть абавимый гуф. Что происходит здесь? Так же, как в каждом парцуфе, у нас есть кетер. Абавима — это, это хохма и бина абавима. А что такое зон? Это зеранпин и малху. Так устроен этот парцуф. Это его строение. Мы с вами изучали на первом уроке, что происходит. Кетер, в нем есть свет. Свет от кетера приходит в хохме. И в хохме тоже есть свет. Но в бине она не хочет получать свет. У нее есть такое свойство, как у кетера, только давать ничего не получать. Получается, что? Что кетер хочет давать. Ну, может быть, по-другому нарисуем. Кетер хочет давать. А хохма тоже хочет давать. Бина переворачивается, не хочет получать. А зеранпин что? Смалху. Даже если они хотят, но у них нет возможности. Это состояние называется, что хохма вебина или абавима, другими словами, находится в состоянии паним беахор, то есть лицом к спине. То есть Аба находится в отношении к Име лицом к ней, а Има, она как бы поворачивается задом к нему, говорит, не хочу получать, как бы не получает от него, потому что свойство Имы — это бина, и в таком положении свет не может пройти вниз к зон. То есть свет приходит только к Абе, а Има его отказывается получать, и все внизу есть хоших, то есть тьма. Света нет. Это состояние, которое подобно как в транзисторе, ну, как в технике. Вы знаете, есть много в нашем мире всяких таких примеров, когда есть какой-то, с одной стороны, какой-то поток питания, где-то посередине что-то прерывает ее и не дает ей продолжаться, да? И что тогда происходит? Это, скажем, как у нас, например, в транзисторе. Ну, если кто-то знает, да? Здесь есть, приходит ток, а здесь есть управляющее воздействие, которое управляет, пройдет поток дальше или нет. Если мы подаем туда такую же форму, тогда уже ток может пройти. Или как у нас есть, например, там кран.

какой-то. Так как мы его открываем, этот кран, так вода течет, а если не открываем, то не течет. Так и здесь. Ну, это же следствие. Има не хочет получать свет, потому что она бина, она не получает свет от Абы. И тогда внизу под биной все темно. Это называется малое состояние. Катнут мира никудим. А потом, откуда приходит малое состояние мира никудим? Потому что мы сделали зевук на решимот. Бет алев мецум цамим, сокращенный решимот бет алев, 2-1. Когда мы это сделали, и у нас уже есть парцуф, который называется малое состояние катнут мира никудим, тогда у нас же еще есть одна пара решимот, далит гимел, и исходя из второй пары решимот, у нас происходит, что на эту пару решимот происходит зивук уже в другом месте. А где? Он происходит в П, потому что это далит гимел. Вот это П, да, сага. Первый зивук был в Никвенаем, а второй, видите, уже в П. Раф рисует, зивук, который произошел в П. Почему? Потому что это решимот далит гимел, это решимот требует полного зивуга на весь свет. И получается, что экран тогда из Никвенаем, он опускается опять вниз в П, и в П происходит зивук на весь свет, на полный свет. Этот зивук на решимот далит гимел, 4-3. Я еще раз напишу здесь. Здесь зивук был на бет алев плюс цимцум бет. А после того, как произошел зивук на далит гимел, то свет уже приходит к тому же парцуфу. И что он делает с этим парцуфом? Этот большой свет, он входит в кетер. В кетер никудим. И в парцуф Абвима, и в зон. И он обязывает Аба Вима, чтобы свет прошел вниз, чтобы кетер давал свет, и Аба давал свет, и Има передавала свет, и Зон получили свет, и чтобы потом они также передавали этот свет ниже, парсы, и заполнили светом все до конца, до сиюма. И когда света проходит ниже парсы, а ведь запрещено же ниже парсы проходить. Но эти решимот далит гимел, они разбивают, нарушают этот запрет проходить через парсу, и тогда происходит разбиение. То есть начиная с П, обывимые ниже, все эти килим разбиваются. Происходит разбиение килим. Само это состояние, когда происходит зивук на далит гимел, называется гадлют. Гадлют мира никудим. Большое состояние мира никудим. А то, что происходит здесь, ниже Абвима, с этим большим светом, это называется разбиением килим. Швирата килим на иврите. На что это похоже?
Просто было у меня маленькое кли, я так думал. Что я могу его использовать? Я использовал часть его. До этого места, вместо 10 сфера, вместо 10 сферот, Идархума Бина Заран Пилмалхут, я использовал только половину части. Я знал, что эту часть я могу использовать, ну, без проблем. Но я не принял в расчет, что там же еще у меня есть Далит Гимел, желание решим отдать Далит Гимел от Гальгальты, и они воздействовали на меня, и он раскрылся, это желание, и я как бы сделал на него правильный расчет, чтобы я мог получить ради отдачи, даже на все килим, а не только на часть. То есть вначале первое... Зевук был на то, что я уже знал, что до парсы можно делать это получение. И я получил правильно, а потом вторую часть на Далит Гимел, это расчет был не совсем верный, и поэтому произошло разбиение килим. Что это значит разбиение килим? Но есть можно много примеров привести. Скажем, мы все знаем, что если у нас есть что-то, что запрещено, лучше вообще не приближаться к этому, удалиться от этого запрещенного нам. Потому что если мы начинаем хоть немножко получать и хотим остановиться посередине, это непросто. И это то, что здесь произошло. Когда я полностью не использую получающий килим, ну так хорошо, я нахожусь в малом состоянии. Если начинаю хоть немножко получать, уже все, я не могу себя остановить. И даже если я знаю, что мне запрещено, ведь я начал получать, я продолжаю этот свет, я уже не могу остановиться, я должен продлить этот свет до конца, распространить его, даже если я разбиваюсь. Так что остается? Что у нас остается здесь, в общем-то, после разбиения? У нас остался кетер. Аба Вейма. А внизу под ними есть разбитые килим. Килим Швурим. А что такое разбитый килим? Это называется, что у этих килим нет экрана, эмасаха. То есть желания остались, но экрана нет. Нет экрана сейчас. Сейчас нет намерения получать ради отдачи. Вы пока запишите, это займет у вас несколько месяцев, чтобы вы могли об этом говорить, понимать. Но вы пока записывайте, записывайте, а потом потихонечку это будет выясняться, проясняться для вас. Другого пути нет. Сначала пишешь просто механически, так вот, как попугай, и можешь говорить что-то, не понимая. А потом постепенно, еще неделя, это начинает выясняться, это материал усваивается, и уже начинаем работать с ним. Да, так вот делать надо, все. Ну, пишите, я не хочу вам мешать. Перепишите, зарисуйте, сфотографируй это. Сфотографировал Марик. Что дальше происходит? Я все это вытираю. Да? Можно? Ну, хорошо.

0: באמת חבל שלא עשיתי קופי.
1: Я думаю, что у всех же есть опыт общения с Всевышним.
2: Я думаю, что у всех же есть опыт, когда мы слышим, что пишите как попугай, ничего не понимает, каждое слово, и что я говорю глупости, когда человек говорит. Но постепенно, когда слушают это все, это постепенно воспринимается. И мы приглашаем вас всех задавать вопросы в мире. У нас уже есть первый вопрос, мы сейчас дадим возможность задать его. Ротом из Кармеля спрашивает, мне непонятно, что изменилось, что вдруг это можно уже опуститься под табор. Тут мы говорим, в общем-то, о ограничении, как мы можем это ограничение преодолеть. Но имеется в виду, что Малхут хочет получить максимум, а после того, когда есть уже первое сокращение, что есть уже, есть уже условия, что позволено, что не позволено. Ради получения, ради отдачи можно получать. И даже и под табором. Но ведь свет хухма невозможно получить, а свет хасадим уже, да, можно получить, когда это можно сделать, когда у нас есть решим модесак, то есть это бет-бет, и если нет хухмы, есть только хасадим, помаем бет, и тогда это уже можно получать чистая бина, под табур свет опускается, то есть можно получать ради отдачи этот свет хасадим без хухмы.
3: Потому что после парцуфа Аб был создан парцуф Саг, а в парцуфе Саг все еще есть решемот гимл облачения, то, что исходит от Аб. А в Галгальте и в Аб есть свет хохма. Поэтому и в Саг есть свет хохма. Есть решемот гимл облачения. Но когда экран стал ослабляться от Далит Гимл, от Гимл к Бет, то первое, что исчезло, это свет хохма. Это решемо гимл и тлапшут исчезло. Так нет гимл облачения, так нет света хохма. И в Некудот Десак есть только свет хасадим, а свет хасадим может быть везде. У него есть бет облачения и бет авиюта. Поэтому они могут спуститься под табор Галгальты, потому что там тоже есть свет хасадим.
2: У меня есть вопрос попугая. Может быть, стоит остаться, чем не делать. Некудодеса, которые опускаются под табор, и там перемешиваются с дами, далит гимел, то есть произошло сокращение, чтобы бина не давала этим желаниям получать, потому что нет еще экрана. Так вопрос такой, почему в состоянии, большого состояния в мире Никудим Гадлют дает им уверенность, что они, да, могут наполнить эти килим? Останемся с этим вопросом или
3: Ну, раз Гади говорит, что достаточно, за этим вопросом достанемся.
1: Флорида, вакша.
3: Флорида.
4: Yeah, I have a question about how the world of Nikodim can have two sets of records for Gadnut and Gadlut.
2: Вопрос, как может быть два вида решимот в мире Никудим? Есть решимо большого состояния гадлют и решимо малого состояния катнут. Как такое может быть, чтобы одновременно два вида решимот были?
3: На самом деле в экране САГ, к экрану САГ поднимаются не два вида решимот, как Рав сейчас объяснил, а три вида решимот. Что есть в САГ? В САГ в первую очередь есть тамим. И вот тамим, которые опускаются до табора, и тогда накудот поднимаются наверх. От этого у него есть решимот бет алиф. Это решимот самого САГ. Затем накудот спустились под табор. Под табор. И там есть решимот бет-алев, плюс второе сокращение, можно это изобразить, и решимот далит гимн, которые там были до того, от Галгальты. Поэтому Саг, собственно, делает три зивуга. Первый зивуг он делает на свой собственный решимот Бейталев, откуда потом выходят парцуфы Адама Кадмон, Ма и Бон, верно? Потому что таков порядок, нужно завершить пять парцуфов, это первый зивук. Второй зивук происходит на те самые Бейталев, но плюс второе сокращение. Это уже решемот, которые поднялись из-под табора, Крош де Саг, и он делает на них зивук. И на это выходит парцуф «Мир Некудим в Катнуте», «Катнут Мир Некудим». И еще пара решемот, которая поднялась, Крош де Саг, это Далит Гимел, на который потом

0: входит гедлут, именно гудим. И на все эти решимот должен быть зивук. Теперь, поскольку решимот
1: Люэрду метахат ли табор бет алев, а с гампарцуфим или маубон метахат ли
0: табор. Поскольку первый парцуф и маубон, они тоже над табором. А все остальные решимот, которые спустились под табор, то их парцуфы тоже находятся под табором Галгальты.
2: Далет Гимел, килу, аю...
3: Далет Гимел, как будто бы были... Также и ВАБ. Тоже ВАБ был зивук на Далет Гимел. И они тоже поднялись через какое-то взаимовключение Бина и Малхут, и поднялись также в САК. И тоже там был зивук. Но там что происходит другое, так что... Те же решимо, только рост другой. И они по-другому делают расчеты.
0: Ты прав, но я спрошу иначе. Как парцуф саг, чье решимо бет, его вьют бет, как он делает звук на решимо гимел? И это не его решимо, это решимо свыше. Тут не достает некого элемента, который САГ получает, САГ получает от АБ, он получает помощь, которая называется свет АБ-САГ. И это позволяет произвести зивук на решимо гимел.
3: Но этого не было в уроке. А еще вопрос.
2: А
3: как вообще некудот и САГ могут впечатлиться Далет Гимел и передать как-то это впечатление, решимот? Как они могут воспринять это? Разные свойства. Но каждый раз воспринимает по-другому. Это не то же самое восприятие, как Далет Гимел, мне так кажется.
0: Верно, они впечатляются, но не просто так. Они опускаются вниз и получают впечатление от второго сокращения. То есть они уже сокращены, то, что поднимается наверх. В Рош Десак Рав сказал и подчеркнул несколько раз. Бейт Алев плюс Цинцубет, плюс Цинцубет, плюс второе сокращение. Это не те же самые решимот. Но и Далет Гимел там находится, они там были раньше. И поэтому все эти впечатления, которые есть под табором, они поднимаются в Рош Парцуф Асак.
3: Но они что, поднимаются так же, как они есть, или там что-то по-другому? Он же не может точно так же воспринять это.
0: Они поднимаются как есть.
3: Не хочу ответить на вопрос большого, малого состояния. Это этапы развития. Это еще одно одна попытка получить света на разный решимот во время состояния сокращенного, а потом уже на вторую пару решимот. В чем разница? Просто этапы. Вначале что-то создается, потом есть еще одна попытка получить свет, потом еще исправление системы. И так продолжается этап за этапом.
0: Может быть, вначале Нью-Йорк? Предпочтительнее Нью-Йорку 3.
4: Thank you. We always learn that the calculation happens in the Rosh, and then the light spreads.
3: Мы всегда изучаем, что всегда происходит расчет в голове, потом в Рош, а потом идет распространение света. Но когда мы рисуем цинцумбет, то получается, как бы, что сначала опускается свет, потом есть второе сокращение, потом есть как бы расчет. То есть как будто там происходит противоположный процесс.
0: Верно, ты говоришь, что Рош исполняет то, что Гуф решает, то, что Гуф хочет. Но это действительно так. Если ты посмотришь еще раз урок, ты увидишь, что Рав говорит, что поскольку в Гуф произошло второе сокращение, то в соответствии с этим экран в Рош поднялся с этими решимот в Никвейнайм. Это верно.
3: Я хочу спросить про парсу, которая была создана в результате второго сокращения Цинцумбет. И парцуф потом поднялся в Рош Десак. Так что парса, она отменяется, что ли? А потом опять она обновилась во время катнута Мира Никудим?
0: Нет, нет.

0: Гадлут, парса не отменялась? Нет?
1: Нет. Парса как бы отменилась, но на самом деле не отменилась. Она разбила парцуф. Парцуф разбился.
2: А что потом произошло в Никвейнаем? Если парса, с ней ничего не произошло, так что произошло в Никвейнаем?
1: В Никвейнаем был зивук. Был зивук на решемот,
2: который поднялись?
1: Никвейнаем — это второе сокращение. А ты говоришь, что зивук уже был в П. Гадлут.
2: Нет. Нет, я говорю, до того, как были созданы Келим Лам Никудим в Катнуте.
1: Парса тогда есть, парса стоит тогда. Ничего с ней не происходит, она есть. Она не дает Ахапу зон, получит свет, не дает.
3: Вот. Ой, слыха, Мак Швайцер, Шейла.
1: Еще? Да, Мак 17, вопрос.
4: Как вам дали прорваться в Бирникудим? Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему мы без экрана зашли и разбить второй раз?
1: Он спрашивает о втором сокращении, как оно происходит, тяжело понять. Он спрашивает, как произошло второе сокращение все-таки, хотя были экраны, была парса, как Йоав спросил, как все-таки произошло второе сокращение, как произошло разбиение. Да, все-таки есть целый механизм, о котором Раф его еще не объяснял, он объяснит потом. И произошло то, что... Аба дал свет Има. Има сама не желает свет. Она повернута Ахураем к Аба. Аба готов, Има не готова. Почему Има не готова? Потому что у нее для себя нет ничего, нет экрана. У нее только просьба от нижних, от зоны. Пока нет просьбы, она ничего не делает. Она не притягивает свет вниз. Но если будет просьба, то тогда Има поворачивается к Аба, получает от него свет, и тогда свет как бы входит в зону. И тогда зон разбивается. Как пришла такая просьба, это целый механизм, мы его будем изучать потом.
5: Орен.
2: По поводу этого я хотел спросить. Паним и Ахор, что означает в большом состоянии Никудим, что такое Паним и Ахор? И произошло разбиение после того, как они стали Паним и Паним?
6: Мацавей Башлют.
2: Ну, наверное, это произошло после того, как уже есть созревание этого. То есть кто готов, кто не готов. Поэтапно происходит это, как мы видели, что Раф рисует, что когда Никудим приходит в состояние катнут, Аба находится в состоянии, когда он дает, он нет ограничения на него. А Има не может еще пока получить. То есть должна быть готовность всех элементов. Если они все готовы, тогда есть по ним и по ним. Если нет, так по хорба хор. То есть в таком случае свыше есть готовность передать свет, а снизу еще пока нет готовности получить свет, и поэтому получается панибахор.
1: Да, вначале как бы парцуф кетер. Все находились в катнуте, да? Катнут мира Никудим. И тогда пришел гадлут к кетер вначале, затем гадлут к Аба, и тогда гадлут готов отдавать, затем Аба. Аба получил гадлут, он может отдавать. А Има в катнуте, поскольку зон в катнуте, когда пришла просьба снизу от зон к Има получить, то Има входит тоже в гадлут, просит свет от Аба, получает и опускает в зон как бы, и тогда зон разбивается. Это о голосовке Шурук-Хирик, но мы пока о них не говорим.
7: Аба, Има и Зон — это шемоты...
2: Аба, Има и Зон — это имена новых парцов, которых не было раньше. У нас есть Гальгальта, Абсак Мабон, а здесь уже появились как бы новые парцов, Кетер, Аба, Има и Зон. То есть это следствие того, что новый свет прошел по пустое пространство под табором.
1: Да, это результат Сивуга в Рош Песак. Первый парцов, кстати, мы говорим, что Решимо облачения и решимо вьюта всегда врожь к

0: Как бы есть, там есть два вида рош. Рош Итлапшут, рош облачения и рош Авиюта. О рош облачения мы не говорим. Большой объяснил это так вкратце, но не продолжает. А вот здесь впервые рош Итлапшут, то есть кетер, первый рош, есть у него функция, если мы говорим бед Итлапшут. А затем алев Давиют, на него вышли Аба Ваима и Зон. Все это результат зивуга в саг.
1: Если можно объяснить, что такое решимот, которое находится под табуром, не в рош, а что такое это решимот, который находится в гуф, в конце?
2: Бофан Квалери, шимот, за тискорот, за маша я, за маша нишар, мезеши пула.
1: Вообще это воспоминание о том, что было. О Виюте, которое там было, о силе, желание и облачение того вида, который там был. То есть, прежде всего, это воспоминание. Ну, это называется решимо, то есть записи. А сейчас где они находятся? В том месте, где были желания, и там был свет, но свет же вышел. Так мы говорим, что мы берем решимо и работаем с ними. То есть рош — это то место, где есть выяснение. То есть мы как будто даем это свыше, поднимаем снизу вверх. Но там же было желание, свет вышел, который наполнял желание. Так вот это вот это требование, как получить этот свет в следующем действии, в следующей порции света, как получить. То есть нужно взять и уменьшить авиют и принять вращение в расчет авиют, то есть облачение, где происходит этот расчет новый, исходя из того, что произошло в рош.
0: Погоди, ты помнишь, что мы изучали танта, тамим, да куда тагим и этиот? Куда они входят в гуф? Тамим входит в гуф. Но куда ты исходит из гуф? От тамим решимот называются как? Тагин, верно? Такие кетеры, такие коронки над буквами. Решимот от некудот называется отиот, буквы. Это решимот, который выходит из гуф.
1: Но весь расчет... Он же в рош. Как это можно соотнести, что вот эти соединения решимот происходят в гуф?
0: Ты вчера был в ресторане. Я возвращаюсь к примеру Бальсулама. Ты был в ресторане, ты ел. Ты где ты ел? В рош? Ел. Тело почувствовал, что ел, да? И насладился. Небо ощутило. И тогда ты в рожь помнишь, что ты вчера ел. У тебя там были 5 шекелей на трапезу, но тело насладилось, да? А у тебя было 100, а теперь есть только 50. Ты то, что ты можешь потратить. И последнее решимо исчезло. Еще.
3: Есть много...
1: Часто тут мы возвращаемся к понятию, что такое зивук на решимот. А что значит зивук это на решимот, когда производится в рош? Что такое рош производит зивук на решимот? Продолжение этого же вопроса — это выяснение, что мы можем получить на следующем, в следующей порции. То есть каждый раз мы получаем свет, когда получаем следующую порцию, у нас есть воспоминание, что мы не закончились процессы, нужно принять это в расчет. То есть в рост происходит этот расчет. Как происходит этот расчет? Свет хочет все время войти и наполнить желание. С его стороны нет ограничения, а клей у него есть ограничение. Ограничения он не может просто так получить без условия, которые поставлены. Это называется зивук. То есть свет хочет войти, наполнить, а экран не позволяет свету пройти вниз. И это называется зивук, зивук дака. Где-то происходит в рош. Там, где происходит расчет, что сколько можно получить, сколько нельзя.
0: Сколько можно получить ради отдачи, верно? Это расчет, который сейчас она делает с экрана. До того Кли была наполнена светом, наслаждалась. Нет рош, нет сов. только тох. А теперь кли делает расчет, сколько я могу получить ради отдачи. И сколько я не могу? То, что может, получает, это называется таамим, то, что не может, остается как окружающий свет. Ну, и вроде бы наше время истекло.
1: Да, друзья, мы закончили эту порцию дневную, а завтра продолжим тот же урок. И будем слушать Рава, следить за ним. И я думал для себя, что иногда, когда мы изучаем, и все понятно в начале, если каждый день не следить за Рава, то ты вдруг находишь себя, что я вообще ничего не понимаю. Ну, все было понятно вроде, а как бы повторяли то же самое несколько раз, а потом вдруг я чувствую, что я ничего не понимаю. Но если постоянно мы учимся день за днем, тогда мы не пропустим эту точку, когда мы перестаем понимать. И у нас несколько сообщений. Завтра у нас пятница, и будет у нас особое состояние, у нас будет День Единства для наших студентов в Израиле, и мы просим от всего мирового клип поддержку, чтобы мы провели успешно этот День Единства. А также у нас будет в воскресенье с 18.30 до 19.30 будет открытая беседа с нашими подругами и товарищами из израильского клина иврите. А сейчас закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы изучаем урок Рава 21 июня 2002 года, который основан на статье, что означает, что первосвященник должен брать жены, девственницу в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1036 страница. У нас 23-4 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что первосвященник должен брать жену, девственницу в духовной работе? Книга Зоар говорит, заповедь эта предписывает великому коэну, первосвященнику, брать жену, девственницу, как сказано, вдову и разведенную, опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девицу из народа своего возьмет в жены. Зоар спрашивает, почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И отвечает, потому что женщина — это чаша благословения. И если вкусили от нее, то испортили. Иначе говоря, она указывает на Малхут, называемую чашей благословения. А коэн, приносящий жертву Творцу, должен быть совершенным без изъяна, ибо пороки делают коэнов негодными. Совершенен телом своим, совершенен женой своей, чтобы осуществилась в нем вся ты прекрасна, подруга моя, и нет в тебе изъяна. Конец цитаты. Следует понять, что означает в работе великий коэн, девственница, вдова, разведенная, опороченная и блудница. Что только девственницу без изъяна пусть возьмет, то есть девственницу, у которой нет изъяна. На что указывает девственница, у которой нет изъяна, и какова связь с тем, что он говорит, что женщина указывает на чашу благословения, то есть Малхут. И вот великий Ари говорит о Малхут, что каждый день она снова становится девственницей. То есть она всего лишь точка, и надо строить ее заново, пока она не обретет гадлут, большое состояние. И как написано в Шара Каванот, каждый день самостоятелен, и нет ни одной молитвы с момента сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И каждый день выясняются новые искры, которые еще никогда не выяснялись до этого момента.
0: В плане духовной работы надо понимать это так, что Малхут называется свойством небесная Малхут, которую человек должен принимать на себя каждый день заново. И этого недостаточно, что вчера он принял на себя свойство небесной Малхут. Но каждый день она является свойством самим по себе. Поэтому мы должны верить, что каждый раз, когда мы принимаем на себя небесную Малхут, считается, что мы выясняем искры, находившиеся вне святости. Это называется, что эти искры прежде находились в плену среди клипот, и они были подняты к святости благодаря принятию на себя Малхут Небес и благодаря занятиям Торой и заповедей. И это, как мы говорим в молитве, Владыка мира после Сфират Омер, благодаря этому великое благо будет передано во все миры. Поэтому в священных книгах сказано, что человек во время принятия на себя Малхут Небес, во время чтения молитвы Шма, должен принять на себя Малхут Небес и намереваться, что принятие Малхут Небес будет в самопожертвовании. А поскольку каждый день — это новое качество, когда нужно построить Малхут так, чтобы она достигала большого состояния гадлут, то каждый раз она обновляется. Поэтому приводится указание о первосвященнике, который в работе называется работником Творца. То есть это тот, кто хочет приблизиться к Творцу в состоянии гадлут, он называется первосвященником. И когда он собирается взять жену, называемую Малхут Небес, он должен взять девственницу, поскольку девственница означает, что она еще без изъяна, так как девственница — это, как написано, девственная почва. Так называют землю, которая никогда не возделывалась. Как написано, это была девственная земля, которую человек не возделывал никогда.
1: Иными словами, человек должен принять на себя бремя Малхут Небес, как будто никогда у него не было бремени Малхут Небес. И это для него нечто новое. И, разумеется, он должен думать сейчас, что собирается сделать нечто новое, чего он еще никогда не познал. Получается, что это принятие, которое он принимает на себя, требует особого рассмотрения, чтобы знать, что такое принятие Малхут Небес и чего оно требует, чтобы у него был трепет перед небесами. Это значит, что человек должен произвести самоотчет, что он должен делать, чтобы это у него было постоянной вещью. То есть чего требует Творец от человека, который принял на себя бремя Высшей Малхут. В Писании сказано, чего Творец Всесильный требует от тебя, кроме трепета передо мной. Думать о том, что такое трепет, тогда как если человек после того, как перестал помнить о принятии Малхут Небес, неважно по какой причине, а затем снова пробудился к тому, чтобы принять на себя Малхут Небес, он не должен продолжать принимать на себя Малхут Небес так, как он делал до того, как перестал делать это. Говоря, я должен пойти и пробудить свойства Малхут Небес, то есть, чтобы это было как раньше. А он должен начинать работу заново. И можно уподобить это человеку, который умер, и до этого у него были ценные вещи. А потом пришли его дети и хотят получить наследство, которое завещал им их отец. И об этом сказали наши мудрецы: готовь себя учить Тору, которая не передана тебе по наследству. И следует объяснить, что поскольку человек пришел к состоянию, когда он забыл обо всем, то есть он получил падение, это он подобен умершему. То есть до этого он был живым человеком. То есть у него была Малхут Небес. И это называется, что он был слит с источником жизни. А когда у него прерывалось, это он называется мертвым. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми.
0: А в духовном причина и следствие называется отец и сын. Получается, что теперь он называется сыном и хочет принять на себя то, что осталось после смерти его отца. Это надо объяснить так, что она передана тебе по наследству, не передана, а человек должен начать новую страницу в работе Творца, как будто он сейчас родился, и теперь хочет принять на себя бремя Малхут Небес, и ему не от кого получить наследство. И вышесказанным можно объяснить то, что мы спросили, на что указывает нам в работе слова первосвященник и простой священник. Следует понимать, что священник — это тот, кто является работником Творца. Есть такие работники, которые относятся к общему большому, к общему клали, их называют простыми священниками. Есть такие, которые хотят работать в свойстве прат, индивидуума, чтобы достичь большого состояния гадлут, то есть работать истинным образом, и его называют первосвященником. И у первосвященников существует совершенно иной порядок работы, чем у всех. Это значит, что когда человек занимается Торой и заповедями в плане практических действий, то в том, что касается намерения, он полагается на общество. А есть люди, которые хотят работать также в плане намерения, то есть хотят направить себя так, чтобы все их действия были ради небес.
1: Другими словами, простой коэн, священник, означает, что его работа в виде клаль всего общества, а великий коэн, первосвященник, означает, что его работа в индивидуальном плане прат. И так можно объяснить то, что говорит Негазор. Почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И Зор отвечает, потому что женщина — это чаша благословения, если вкусили от нее, испортили. И следует объяснить, что великий коэн, первосвященник — это тот, кто хочет служить Творцу на пути истины. И нельзя брать жену, то есть Малхут Небес, которая была уже испорчена для него. То есть продолжать бремя Малхут Небес, которое было до того, как он получил падение. Ибо это уже не называется девственница, поскольку эта Малхут Небес была у него уже до этого, и она получила повреждение. То есть это подобно чаше благословения. Если вкусили от нее, испортили. То есть от этой Малхут он уже вкусил до того, как получил падение. И это называется, если вкусили от нее, испортили, поскольку он уже получил падение. Получается, что он уже испортил эту Малхут. Поэтому он должен принять на себя Малхут Небес заново, как будто он никогда не пробовал вкуса Малхут Небес. И он должен открыть новую страницу в работе. И из сказанного следует объяснить то, что мы спросили, почему сказано «вдову и разведенную и опороченную блудницу этих пусть не берет». Вдова. Следует объяснить, что после того, как человек получил падение, он уже считается мертвым. Получается, что предыдущая жена, то есть Малхут Небес, которая была у него до падения, считается по отношению к человеку как вдова.
0: И также следует объяснить, что такое разведенная в работе. То есть он развелся с ней, потому что она ему не понравилась. Так как в ту минуту, когда человек не соглашается работать ради нее, так как не чувствует ее значимости, это считается, что мужчина разводится с женой. И хотя она и не хочет разводиться, так как у нее есть сострадание к нему, то есть Малхут видит, насколько он погружен в себелюбие и жалеет его, но он разводится с ней даже против ее воли. В этом смысл того, что закон, что женщина разводится против ее воли, поскольку если она ему не нравится, считается, что он с ней развелся. Поэтому работник Творца, которого называют великим коэном, первосвященником, не возьмет ту женщину, которая разведена, а он должен сейчас заново начинать принимать на себя бремя Малхут Небес и не принимать во внимание то, что было. И также мы должны объяснить слово «опороченная», «халала», что священнику нельзя брать опороченную женщину. Это можно объяснить вышесказанным, что когда человек вновь пробуждается к работе Творца, если он находится в свойстве первосвященника, что значит, что он хочет работать в величии Творца. И известно, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за свой труд, Он не смотрит на то, кто является дающим, важно он человек или нет, а смотрит на вознаграждение. Это значит, что если хозяин — простой человек и платит в два раза больше, чем важный человек, имеющий какую-то фабрику и платящий зарплату, то человек непременно будет работать на того, кто платит более высокую зарплату.
1: Тогда как, если человек работает без оплаты, а потому что он хочет служить важному человеку, нет сомнения, что этот человек всегда хочет видеть, кто для него самый важный, и на него хочет работать. И получается, что тот, кто хочет работать в состоянии гадлута, то есть работа его построена на величии Творца, поскольку он хочет работать без всякого вознаграждения, он называется великий коэн, первосвященник, поскольку коэн — это работник Творца, который хочет приблизиться к Творцу, как объясняют слова «человек, который принесет из вас жертву Творцу». И из вас объясняют, что жертва исходит изнутри вас самих. То есть тем, что человек приближается к Творцу, он называется великим коэном, первосвященником. И этому человеку нельзя брать опороченную женщину. То есть всегда, когда он собирается взять жену, пусть берет девственницу, то есть ту, у которой никогда не было мужа, что означает, что он никогда не использовал эту малхут, а всегда обязана быть новая жена. Тогда как, если он уже пользовался этой малхут раньше и получил падение, и у него прервалось принятие малхут небес, это вызвано тем, что он осквернил ее и не поступал с ней так, как следует оказывать уважение малхут небес, и поступал с ней пренебрежительно. Поэтому он не получит это свойство еще раз, так как она уже опорочена. А, как сказано выше, первосвященник должен стараться всегда брать девственницу. То есть он должен представлять себе, что сейчас он начинает святую работу, а то, что было до этого момента, не интересует его. А он говорит, что он надеется, что начиная с этого момента и далее, он будет оберегать ее и уважать. И потому сказано, возьмет жену в девственности ее.
0: И также надо объяснить написанное «вдову и разведенную и опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девственницу из народа своего возьмет в жены». И надо объяснить, что такое блудница в работе. Все дело в том, что когда первосвященник хочет принять на себя бремя Малхут Небес, он должен взять девственницу, что означает, как мы сказали, девственная земля, что является названием земли, которая никогда не обрабатывалась. Естественно, нельзя ожидать, что такая почва принесет урожай для пропитания. Это значит, что человек не может прокормить себя от этой почвы, а только после того, как обработает ее и даст земле все необходимое ей, тогда он может прокормить себя от этой почвы, но не раньше. Получается, что когда человек принимает на себя бремя Малхут Небес, называемую женщина, он должен быть осторожен, чтобы не желать, чтобы женщина была блудницей, зана от слова «питается и кормится», зан умифарнес. То есть если принятие бремени Малхут Небес будет питать его, то есть он будет получать от нее пищу, пока занимается Торой и заповедями, тогда он готов принять ее. А в противном случае он не согласится взять эту женщину. Это в работе называется блудница.
2: Эла, царих лекабел,
0: а он должен принять Малхут Небес в качестве бремени, то есть как бык под ярмо и как осел под поклажу, без каких-либо условий. Это считается девственной женщиной, то есть свойством девственной почвы, не приносящий никакого пропитания. И если человек согласится на эти условия, он удостоится быть первосвященником, приблизив себя к Творцу.
1: Из сказанного следует объяснить в плане работы то, что сказали наши мудрецы. Тот, кто женится на женщине ради богатства, имеет недостойных детей. Как сказано, они изменили Творцу, ибо породили чужих детей. И следует понять, что такое кто-то женится на женщине ради богатства. Объяснение, как сказано выше, женщина в работе называется Малхут Небес, а он берет на себя бремя Малхут Небес, потому что слышал, что она имеет большое богатство, а богатство означает, что она будет питать его. То есть благодаря Малхут Небес у него будет вкус в Торе, вкус в молитве, а иначе ему достаточно продолжать тот путь, который он получил от воспитания. А зачем ему сейчас нужно принимать на себя бремя высшей Малхут и прилагать усилия, если Малхут Небес не прибавляет ему пропитания, чтобы он мог сейчас питать себя больше, тогда как то, от чего он получает питание сейчас, все питание, которое он находит сейчас в наслаждениях этого мира, он не получает от этого удовлетворения, поэтому он хочет принять Малхут Небес.
0: Это называется «жениться на женщине ради богатства». То есть вся причина принятия Малхут Небес у него — удовлетворение эгоистической любви к себе. Еще это называется, что он женится на недостойной женщине, так как принятие Малхут Небес во всех святых книгах описывается, что должно быть в самопожертвовании. Есть много толкований на этот счет. А согласно тому, что мы учим, смысл состоит в том, что он принимает Малхут Небес ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что, приняв на себя Малхут Небес, он хочет, чтобы возвеличилось и освятилось имя его, а не ради себя самого. Получается, что если он примет Малхут Небес ради себя, то она называется недостойной женщиной. Это называется ради богатства, поскольку богатство означает, что за счет этого он сможет прокормить себя. То есть благодаря богатству он будет удовлетворен в жизни. Но человек должен стараться взять жену ради Творца, то есть чтобы Малхут Небес, называемая женщиной, будет ради Творца, а не ради него самого. Теперь мы можем понять, почему человек должен принять веру выше знания. Потому что обычно человек всегда думает о прибыли. То есть если он не видит, что получит что-то от работы, он предпочитает остаться в покое и не хочет совершать никаких движений, пока не получит что-либо.
1: Поэтому, когда человеку говорят, что он должен принять Малхут Небес ради Творца, то есть для того, чтобы светилось имя его тела, спрашивает, что будет у меня от того, что я приму на себя Малхут Небес, и какова будет моя выгода от этого? Ему говорят, что нет слов таких, чтобы тело могло понять это. А ты должно верить, что это большая честь для тебя, то, что ты удостоилась служить царю. И это называется высшее знание. Из-за того, что нет слов, которыми можно было бы сказать телу, чтобы оно смогло понять выгоду этого. Поэтому, когда человек не видит прибыли внутри разума, это называется, что усилие больше вознаграждения, так как вознаграждение он не знает, в чем состоит, а усилие он видит, и он не должен верить в плане усилий. Поэтому до тех пор, пока человек не удостоился трепета перед Творцом, он всегда смотрит на усилия, так как польза от этой работы он понять не в состоянии, а он должен только верить в высшее знание. Поэтому эта работа называется тяжелой работой, и нужно милосердие небес.
2: И
1: отсюда поймем то, что сказано: ты был изнурен и утомлен, и не убоялся Творца. То есть, как сказано выше, усилия он видит, что прилагает, а пользы от этой работы он еще не видит. Он должен только верить. Получается, что человек становится изнурен и утомлен. И это все из-за того, что он еще не удостоился трепета перед Всесильным. И человек должен знать, что вера — это кли. А когда кли целиком завершено и уже готово получать, высшее благо сразу же наполняет кли веры. И это происходит выше знания. А высшее благо называется трепетом перед небесами. И этот свет человек обретает после того, как он обрел это кли, которое называется верой высшее знание. А до того, как человек удостоился трепета перед Творцом, он страдает от усилий, потому что свет не светит ему.
0: Получается, что человек, желающий принять на себя бремя Малхут Небес, должен работать выше знания. То есть, чтобы это было не ради собственной выгоды, а ради небес. Это называется высшее знание. Поскольку тело на это не согласно, так как оно не понимает ничего, кроме того, что его, что ради его собственной выгоды. Этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы: нет общества бедного. Известно, что бедный означает бедный разум. Как говорили наши мудрецы, нищим можно быть только в разуме. А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется обществом. Этим следует пояснить, что нет бедного общества, то есть тот, кто принимает бремя Малхут Небес выше знания, это не значит, что у него нет разума, и он беден. И именно поэтому он принимает на себя бремя Малхут Небес, а наоборот, он стоит на ступени, которая выше знания, то есть даже еще более важна, чем разум, так как понятие «выше» и «ниже» в духовной работе означает «выше», означает «выше» по важности, а «ниже» означает ниже по важности. И об этом сказано, что нет бедного общества, что означает, что тот, кто принимает на себя Малхут Небес выше знания, не считается бедным, то есть нет у него разума. Получается, что главная работа — работать выше знания. Поскольку то, что человек хочет работать ради небес, это называется выше знания. Как мы сказали, поскольку это против знания тела. Однако человек должен знать, что и Тора нужна нам, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал и Тору в приправу к нему».
1: И потому он пишет в книге «При Хахам», ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, еще будучи облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом, как сказано, «любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним». А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым в конце концов очистится настолько, что тело его не будет представлять собой железную перегородку между ним и Творцом его, как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей, и тогда сольется он с Творцом своим». Поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям Господина, свойству Тора. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина своего, то есть тайн Тора, как будет служить ему? И сказано, мы видим, что нужно приложить усилия. Перевод с арамейского. И сказано, мы видим, что человек должен стремиться достичь свойства Тора. Чтобы обрести свойство Тора, человек должен принять на себя свойство Малхут Небес — высшее знание. Другими словами, свойство, в котором оно противоречит мнению человека, а для себя ему не нужно ничего, а все это только ради Творца. И таким образом следует объяснить то, что сказано, «И будут потомки твои, как прах земной». Потомки твои — это сыновья. А в работе сыновья баним означает понимание авана в Торе и заповедях. И Творец обещал Якову, что понимание в Торе и заповедях можно обрести только, когда человек согласен быть как прах земной. То есть он согласен исполнять Тору и заповеди, даже если он не чувствует в этом никакого чувства, и вкушает в Торе и заповедях лишь вкус праха, поскольку он говорит, «Я работаю ради Творца». А если он хочет, чтобы я работал на него таким образом, я согласен. Тогда он удостаивается гадлута, величия и понимания. Авана.
0: Перейдем к уроку от 21 июня 2002 года.
1: Мы прочли статью из второго тома Шловея Сулам, страница 141, что такое, что первосвященник должен взять в жены девственницу в работе. Реальность состоит из двух частей. Творца и творения нет ничего больше. То, что нам кажется, что есть еще разные и в материальном, и в духовном части реальности, это у них нет самостоятельного существования. Как в нашем мире есть неживое растительное животное, говорящий человек, господствует над всей остальной реальностью, Может, не господствует, но, по крайней мере, он более развит, чем вся остальная реальность. Так и в духовном есть тоже неживое растительное животное, говорящее — это душа. И она более развита, и она властвует поэтому над всеми частями духовной реальности. Творец создал желание получать. Мы учили, что желание получать — это чтобы быть оторванным, независимым от Творца. Нужно пройти четыре стадии развития, которые называются четыре стадии прямого света. Поэтому само желание получать тоже включает в себя четыре вида желания. От маленького желания, которое называется неживое, потом растительный больше, животный больше, говорящий еще больше. И только говорящий — это независимое желание получать. Это независимое желание получать, в чем оно независимо? Независимо в том, что оно оторвано от Творца и чувствует собственное желание. Что значит чувствует собственное желание? Чувствует себя как хисарона, что Творец — это источник и наслаждение для него. То есть ощущение Творца внутри творения, внутри этого желания, этой души, это ощущение называется светом, духовным светом. У нас Творец, который облачается в творение, мера облачения его в творение, называется ощущением жизненной силы жизни. То есть творение является получающим, а Творец — дающим. И хотя мы потом учим, что творение производит исправление и подобно Творцу, это подобие Творцу только из-за того, что творение хочет уподобиться Творцу, но свою природу получение изменить не может, а получает с намерением ради отдачи, это просто как дающий. Но как

0: дающий.
1: Поэтому творение всегда называется относительно Творца женской частью, нукива, отверстие, хисарон. И это женское свойство Творец хочет наполнить, чтобы творение почувствовало наслаждение, благо, наслаждение, покой и совершенство. И тогда, для того, чтобы творение действительно пришло к цели творения, то есть ощущению блага и наслаждения в абсолютном, вечном, совершенном виде, творение должно пройти на себе порядок развития от одного края до другого, почувствовать, насколько оно оторвано от Творца, насколько противоположно ему, насколько не способно ни на что. И до того, как постепенно исправляет себя, просит исправления от Творца, наполнения от Творца, и так продвигается, пока не становится равным Творцу. Эти этапы развития творения нас, то есть душ, о телах мы не говорим, тела просто рождаются, стареют, умирают, перегнивают и все. На них нет расчета. Говорится о душе, которая развивается от кругооборота к кругообороту, с поколения в поколение. И всякий раз это те же души, которые снова и снова приходят, чтобы совершенствоваться и прийти к кульминации своего развития, вершине своего развития. Этапы развития в Торе, главным образом это в Гмаре, где говорится о развитии души на языке законов, Алахот, там говорится о женщинах, есть трактат Нашим, трактат Нида. Очень много частей в Гмаре обсуждают женщин. Потому что виды женщин — это внутреннее состояние души, которое проходит их во время развития. То я называюсь просто женщиной, то я называюсь женой мужа, мужней женой, то я называюсь разведенной, то невесты, то блудницы, то всякий раз это другой тип. В 15-й части учения 10 сферот мы учим о развитии, что есть 7 уровней в развитии женщины, блудница, взрослая, и говорится, хотя и в учении 10 сферот тоже говорится на нашем языке этого мира. Но потом и Ари, и Бар-Ислам уже переходят на коммунистический язык и показывают нам, какие типы женщин эти принадлежат, то есть говорят о каком уровне развития душ. То есть если душа, допустим, развивается до определенного уровня, называется взрослый. Еще больше девушка, еще больше разведенные невесты и так далее. То есть вообще все, весь этот вопрос, то, что мы видим в нашем мире во всех видах, есть каждый вид, мы должны искать в этом, что может соответствовать этому как духовный корень, потому что то, что в этом мире, это просто проекция духовного мира. И то, что мы видим в этом мире, то, что происходит, продвигается, изменяется, возникает, это результаты, как тень духовного мира. Вынужденные результаты такие. В этом мире нет ничего, чтобы возникало бы нового, все новое это в духовном мире, а в нашем мире это просто проекция в нашей материи. И материя, как я сказал, в этом мире тоже разделяется на неживое, растительное, животное, говорящее, и в соответствии с тем, какие явления происходят в высшем мире, в соответствии с этим эти явления проецируются в этот мир на четырех уровнях материи в этом мире. И тогда мы учим отсюда, какие процессы человек проходит в том, что продвигается в духовном. И здесь нам объясняют это на типах женщин. Теперь, но говорится также и о мужчинах. Кто такие мужчины? Дело в том, что и мужчина, и женщина — это в одном человеке. Женщина называется его желание получать, а мужчина называется его желание отдавать, которое развивается из точки в сердце и далее. И в соответствии с тем, насколько у меня есть желание отдавать, способность отдавать, экран, это называется мужчина, гевер, от слова «итгабрут», «преодоление». В этой мере я могу взять свое желание получать и работать с ним, с этим экраном, для того, чтобы получать ради отдачи и прийти так к подобию к Творцу. Поэтому против каждого вида преодоления, против этого есть нуква, желание получать мое. Можно сказать, правая линия, левая линия, или экран, вьют. И тогда он объясняет нам здесь, Рэбе, что есть состояние. Каждое состояние определяет, какое желание получать может соответствовать ему. Есть ограничения, как, допустим, великому коэну нельзя брать разведенную, потому что коэн — это называется высшая ступень, новая ступень, а новое — это тоже брать, желание получать новое, тоже и работать с ним, и так далее. И все законы, аллахот, в соответствии с этим, как разводиться, жениться, все, что связано с хупой, неда, ритуально нечистые, вообще все эти вещи, личные между мужчиной и женщиной, они все вытекают из законов экрана вьют, которые есть в духовном мире. Как я рисую кли, как стаканчик, я рисую с экраном, это называется мужчина и женщина, муж и жена в нашем мире, в духовном. То, что есть в нашем мире, то, что мы различаем в нашем мире в отношениях между мужчиной и женщиной, это очень маленькая часть от того, что происходит в духовном.
0: Да? Например.
1: Все. Так это, в общем, о чем говорит эта статья. Тот, кто входит в духовное, начинает ощущать, его действительно видит проекцию от духовного в материальное, видит действительно, насколько эти вещи происходят там большие во всех частностях, между частями творения в человеке, между его душой и его желанием получать. Он видит эту проекцию также и в этом мире, и видит в соответствии с этим, как он может, изменяя духовное отношение между правой и левой, изменять свое материальное. Тогда это называется уже практическая каббала. Есть вопросы? Ты жениться, конечно, хочешь. Я согласен, потому что здесь написано, это что-то хорошее. В нашем мире это нет сомнения. То, что здесь это хорошо, да.
2: Вопрос состоит из двух частей. Можно ли вообще во время подготовки распознать все эти состояния?
1: И во время подготовки мы уже начинаем чувствовать запах этого, знаешь, чувствовать запах, что-то издали. Что значит время подготовки? Это когда я все больше и больше продвигаюсь к все большему и большему окружающему свету, или наоборот, в той степени, в которой я прилагаю усилия, короче, свет больше светит на меня. С одной стороны, я чувствую свое состояние против моего

0: то, что здесь, на самом деле, человек, который даже находится в духовном, он, мы думаем, что каббалисты более такие просоленные, понимают в материальном. Они могут это, действительно занимает человека. Человек, который как бы приходит в духовный мир и видит все корни, должен против этого видеть в нашем мире до деталей в реальности. Он может это делать, но это его не занимает, неинтересно. Он может точно увидеть до последней частности, как происходит процесс творения, как в людях, после вследствие этого есть разные мысли, их расчеты, но он не опускается к этому. Поэтому иногда он кажется более наивным, инфантильным, возможно, по отношению к обычному человеку, который все время находится в бизнесе, в делах этого мира. Нет, спросил, да?
1: Вопрос не с точки зрения материального, а с точки зрения внутренних процессов. Можно ли ощутить, вот сейчас я нахожусь в состоянии такой-то женщины или в состоянии такой?
0: Да, тот, кто находится в духовном, он знает свое состояние, все состояния, которые он прошел. Хотя следующее для него состояние — это высшее знание, но свой уровень он знает, и все причины, и все, что происходит в нем и в связи с Творцом, это находится просто как его килим.
1: Когда он говорит здесь, что ему нельзя брать какую-то женщину или такую женщину, это звучит так, как будто говорят ему, тебе нельзя отступать назад.
0: Нет, человек, который находится на определенном уровне, знает согласно своему состоянию, что ему можно, что нельзя, что нужно делать. Согласно этому он пишет, как они написали Гмару. Ну, Вавилонский Талмуд, Иерусалимский. Из своего постижения они написали, только написали это на языке этого мира. Потом пришли каббалисты еще до этого и написали то же самое на каббалистическом языке. Пришли пророки, написали это на языке Агады, пророчества. А Моше написал это на языке Торы, как бы, разговорном языке. Вот и все. Но каждый написал из того, что он чувствует духовный, высший мир, законы, которые там происходят, как это действует на него, и все. А теперь, есть также разные типы душ. Есть у нас 10 основных типов, то есть 10 сферот. И это 10, ну скажем, 9, 10, чтобы было удобнее. 10 базовых свойств в мироздании. То есть у нас есть 10 типов душ, которые могут быть в принципе. Мы различаем у нас в нашем мире 4 вида темперамента. Это тоже против 4 стадий. А потом умножается 4 на 4, это 16. Сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик. Есть такие типы. Так, тот, кто находится в духовном, он видит духовное также из своей личной природы, из своей души. Из-за этого есть у них виды постижения. Допустим, я и ты находимся в том же месте, и ты чувствуешь, и я чувствую немножко иначе. Не то, что реальность непонятна нам, но тем не менее у тебя и у меня строение души отличается. Мы понимаем и чувствуем это немножко иначе. Поэтому, но в Гмаре, допустим, они приводят все. И поэтому у нас есть тогда спор, столкновения, мнения, разные вещи. Не то, что действительно они спорят, что ты не в порядке, или ты не в порядке, или что-то такое. Что в общем, в окончательном исправлении это все собирается вместе. Но до окончательного исправления они хотят показать нам, насколько эти вещи противоречат, и каждый согласно своему характеру, он развит и богат. Почему здесь подчеркивают всю эту тему, что нельзя взять...
1: Нельзя или можно? Смысл здесь и вообще в любом месте, что до конечного исправления есть у тебя желания, с которыми ты вообще не можешь работать, ты сокращаешь их. Есть желания, с которыми ты можешь на 100% работать, которые...

0: также исправлены, и также посередине, когда частично ты с ними можешь работать, да? Так в соответствии с этим они говорят, это нельзя, это можно, и в таком виде это делится. То есть запрещенное и разрешенное — это относительно экрана и желание получать. Нет здесь кроме этого. И если есть что-то непонятное, ты должен переходить с любого языка на язык каббалы, потому что это технический язык, в котором ты не можешь ошибиться. А затем в техническом языке, если ты можешь перейти к любому другому языку, пожалуйста. Так я когда-то изучал гмару, когда я запутался и как бы терял связь с духовным, тогда я снова возвращался в духовное, как бы, о чем говорится, да, свойства, понятия, сферот, экран, тогда на это настраивался и снова возвращался к языку гмары, да.
1: Можно ли прийти к этим ступеням до достижения Махсома? То есть каково отношение к Махсому?
0: Можно ли прийти к духовным ступеням до Махсома? Махсом — это первая духовная ступень. Поэтому и называется Махсом. Когда человек поднимается на эту ступень, то он же не опускается в этот мир, а граница его в постижении, высшая граница, это уже в духовном. Максимум барьер называется первый этап, первый экран, который человек получает минимальный, да?
1: Человек, который не женат, мы говорили, это значит, что у него нет желания получать?
0: Человек, который не женат в духовном, не может быть. Потому что исправленное желание получать называется жена. А человек, который берет желание получать и исправляет его для себя, чтобы было возможным получить высший свет, он должен пройти этапы исправления желания получать. Так желание получать в нем рождается с минимальным экраном, затем растет все больше. И тогда такая жена называется младенцем, маленькой, подрастающей девушкой, пока он не приходит к состоянию, когда может жениться на ней. Правая и левая линия, они могут находиться в одном экране, и она уже относится к нему. Это та часть желания получать, которую можно таким образом присоединить к экрану, а затем делает хупу, это общий экран, который включает их обоих, тогда совершает зивук с высшим светом, это означает, что он совершает зивук с ней, наполняет ее высшим светом, и все. То есть экран и получающая кли. В духовном не может быть в другом виде, только мы изучаем все эти вещи в ТЭС. В введении в науку каббала мы не очень-то это проходим, потому что в соответствии с этим материальным мы тоже обычно делаем те же вещи. То есть человек, который совершает действия в духовном, в тот момент, когда на самом деле совершает духовное действие, чувствует, что тоже может присоединить к этому материальное действие и входит в это, потому что этим он на самом деле связывает два мира вместе. А человек, который только учит, еще не вошел в духовное, еще не совершил никакого духовного действия, у него пока нет стремления выполнять какие-то материальные действия. Или делает это из воспитания, привычки, или как-то делает их, или не делает. То есть выполнением в духовном, выполнение в духовном подталкивает человека также и в материальном, поскольку он видит это действие полным, поскольку существует и там, и здесь, но это не обязательно. Раби Шимон был в пещере 13 лет, сколько у него там было возможности делать практические заповеди. Сидел и учил все в песке. То есть мы не находимся в соответствии между материальным и духовным. Если ты не родился первосвященником, коэном, то ты начинаешь себя в материальном вести, в духовном, как коэн. Если ты в духовном должен развестись женой, здесь, в материальном, тебе этого не нужно делать. Но то, что тебе нужно жениться, да, я рассказывал, я всегда рассказываю, насколько мой рав должен был сразу же жениться. И люди то, что не понимали, он говорил, если вы не понимаете, так не входите в мою духовную жизнь. Ему 85 лет было, вот так вот. Да.
1: Есть ли что-то, какая-то привычка, которая может помочь в духовном?
0: В духовном нет привычки, как в материальном. В духовном каждый раз есть обновление. Каждый раз желание получать обновляется, и нужно работать над новым желанием получать, исправлять его и наполнять его, и снова желание обновляется. То есть каждый раз человек поднимается, каждый раз он новый. И в духовном, поскольку духовное, оно не меняется, это не живое. Поэтому есть понятие привычки. Я привык, скажем, к чаю, как теперь, да? Каждый день записывается у меня как решимо, а я, согласно этому решимо, все время возвращаюсь к тому же. Хотя я уже не чувствую в этом вкус. Я почувствую вкус в том, что я повторяю эти вещи, я выполняю их. Но в духовном решимо обновляется, поэтому каждый раз это новая работа, что-то новое, новое постижение, новый вкус. И действительно человек называется новым.
1: Да. Я понимаю, что весь этот вопрос брака, мужчины, женщины, говорится, в духовном мире, процессы, которые происходят во мне.
0: Да.
1: В каком-то определенном этапе, когда ты достигаешь все это, что брак в материальном, жизнь женщины влияет тоже, скажем, моего духовного развития.
0: Человек, который женится, женат, скажем, или собирается жениться, изучает каббалу, или собирается изучать, то, конечно же, как он меняется, его жизнь меняется, и жизнь с женой меняется. Мы привыкли, чтобы наши люди тоже были в деле и учились. И, скажем, у нас сегодня утром есть урок с ними, и так каждую пятницу есть связь в группе, она активна. Сейчас мы выходим на какую-то экскурсию, тоже слышу взаимная помощь и так далее, потому что мы заинтересованы сделать из них, насколько это возможно, наших женщин, да? Чтобы они соответствовали нам. Сейчас обычно женщина не обязана, но это помогает и эффективно.
1: Есть какой-то момент в духовном мире, который действует на меня, на мое личное развитие. Не говорю о материальной жизни, понятно, что если я получу женщину, говорится...
0: Конечно же, есть связь между духовным развитием и материальным, потому что одно облачается в другое. И пока что от материального мы приходим к духовному. И, конечно же, материальное влияет. На самом деле, мужская часть в реальности, относится к Творцу и не сходит к творению только для того, чтобы исправить желание получать. Экран — это результат света. Желание получать — это результат того, что в разбиении келим свойства Творца упали в желание получать. То есть мы в целом, если мы не зайдем в глубину всех этих вещей, насколько мы чувствуем в нашем мире, что мы самостоятельны, но женщина окружает мужчину, способствует тому, чтобы он пришел к разным вещам в мире, что мужчина идет и собирается постичь, и даже если он не женат, неважно какой парень, это потому что есть в нем этот хисарон женщины, женский такой, который обязывает его быть мужчиной. Хочет он того или нет, это так. Если бы этого не было, мужчины бы вообще витали в воздухе. Это известно психологам. Это потому, что в основе реальности одно против другого должно служить одно другому. Но поговорим еще об этом. Женишься, поговорим.
1: Я ее женился.
0: Тогда не нужно говорить. Получишь помощь против него, да?
1: Что это за понятие, которое называется «Малхут Небес»?
0: Малхут Небес называется, что человек, который приходит к осознанию того, что во всех его желаниях, в его осознании, в мыслях, во всем, что есть в нем, на 100% властвует Творец. Это называется, что он пришел к осознанию Малхут Небес. Так в какой мысли и в каком сознании он пришел к этому? В своем «я», когда «я» его в каком-то буквально удивительном виде не находится под властью как бы Малхут Небес. Как бы Творец дал ему такую возможность осознать это. Что это значит? Скажем, ты смотришь на кота. Кот находится в 100% под властью Малхут Небес, потому что природа воздействует на него свыше и не оставляет ему никакой свободы выбора. Тебе дали точку. А вне власти Творца. Да, это называется «сущее из ничего», эта точка. И из этой точки ты постепенно начинаешь познавать остальную свою природу. И тогда, если ты приходишь к осознанию, но это очень большое постижение, когда во всем моем «я» существует, властвует он, это называется «Малхут Небес». Теперь отношение к этому может быть или негативное, или позитивное, от края до края. Кто такой фараон, что он говорит, кто такой Творец, что я слушал голоса его, и почему я должен находить под его власть. А есть другое состояние, когда полностью исправляет фараона, конец исправления, тогда он и принимает Малхут Небес и своего желания и хочет. Это как написано: «Сзади и спереди ты объемлешь меня». Когда конь и всадник идут вместе, буквально в каждом движении.
1: К этому состоянию Малхут Небес приходит только в окончательном исправлении?
0: Малхут Небес, конечно же, приходит только в конце исправления. Поэтому называется конец исправления. Что есть все-таки какие-то свойства, желания, которые не включились вместе с Творцом буквально в то же действие, в мысли. Да.
1: Какая реальность будет происходить, когда мы будем в окончательном исправлении, которое отличается от нашей сегодняшней реальности, которую мы знаем?
0: Что в конце исправления будет отличным от сегодня, до конца исправления? Мы можем хоть как-то говорить о том, что происходит с человеком, который поднимается по духовным ступеням. Он будет таким же миловидным, как ты. Но на самом деле человек внешне не должен меняться. Конечно же, если все продвигаются к концу исправления, мир становится более исправленным, более здоровым, хотя каббалисты, мы знаем, насколько они страдают, и до своего последнего дня, насколько им нехорошо в этом мире. Но это исходит из того, что они включены во все остальные души. И тогда как бы получают вирусы от них, то есть желание получать, и исправляют их вместе, и готовят исправление для всех остальных душ. Поэтому они воспринимают болезни и все страдания, и поэтому проходят таким этапом, как бы кажется так, что человек, который продвигается в духовном, больше чувствует высший свет, должен быть более здоровым, более радостным, более светлым. На самом деле он таким становится, с одной стороны. С другой стороны, он чувствует также страдания мира, поскольку мир не исправлен. Тогда в соответствии с этим он тоже включает в себя эти беды. Не личные, мировые, неважно. Да? И поэтому до конца исправления мы можем говорить и как-то понимать эти этапы. Даже со времени подготовки, состояния подготовки, как это происходит в высшем мире, не то чтобы мы были способны понять, сказано, обратный мир увидел я, когда человек проходит Максом, он видит, что это совершенно обратное предыдущему, потому что все его желания получают ведь новое кли, он видит совершенно иными глазами, потому что это ради отдачи, а не получения, он видит вне себя, а прежде видел только внутри себя. Но то, что происходит в конце исправления, мы не можем себе представить. Есть статья, которая называется «Паним Ахураим», да? Лицевая обратная стороны. Когда он проходит четыре состояния. А? Раскрытие, раскрытие лика. Ты не слышал такого? Но ты был во время, когда мы читали, так ты видишь, в то время, когда он скрытен, он видит мир таким-то и таким-то. Во время раскрытия видит совершенно иным мир. И не то, что обязательно с совершенным, а видит сначала товарища как хорошего, потом как плохого. Не то, чтобы его видение изменилось, но видел его раньше как совершенно бедным, а сейчас как богатым, обогатившимся, счастливым. Это вроде бы объективное состояние, которое находится вне меня. Мы не знаем, насколько духовное видение совершенно меняет реальность. Я не могу объяснить, есть здесь что-то, что нельзя передать словами. Уж тем более конец исправления и то, что происходит в конце исправления. После конца исправления вообще называется тайнами Торы, о чем не говорится и не пишется. А нельзя, имеется в виду, всегда невозможно. Нет такого, что нельзя. Просто невозможно передать в правильном виде, чтобы все поняли. И поэтому сказали, не делай этого, потому что этим ты запутаешь людей. Они запутаются в пути. И нет заповеди такой, что ты приводишь к чему-то хорошему, поэтому каббалисты вместе с тем, что пишут книги, они скрывают многие вещи внутри, чтобы не путать человека, потому что мы находимся пока еще с этой стороны Максома и не способны их понять так, как они могут. Ты знаешь, объяснить нам немножко, тогда объясняют.
2: Конец исправления — это мы немножко изучаем из статьи Бааль Сулама «Последнее поколение». У нас она только пока в нашем внутреннем издании или в интернете. Там он тоже объясняет всякие такие вещи. Но это все еще не настоящее конечное исправление. Последнее поколение — это еще не совсем конечное исправление. Он описывает там вещи, которые как бы будут в нашем мире, но не могут прийти к итогу, выявить, что произойдет по-настоящему на духовной ступени. Но нам нужно понять, что стоит почитать эту статью. Он говорит, что согласно внутренней сути, то, что люди в общем получают, внутреннее исправление, которое будет ради отдачи, тогда закон «возлюби ближнего своего», как самого себя, он распространится по всему миру. И это будет, это станет внутренней необходимостью каждого человека. Как сейчас твоя необходимость — это максимально наполнить себя при минимуме приложения усилий, чтобы достичь этого, так оно будет и будет обычай каждого. Побуждение, которое движет человеком, оно станет противоположным, и каждый захочет прилагать максимум усилий на благо всего мира и получать для себя не больше, чем получает самый малый. То есть все полностью перевернется согласно экрану, а не согласно желанию получать. Мы видим эти вещи. Сейчас это представляется нам просто как какая-то фантазия, какое-то такое буйное воображение. Но высший свет меняет все эти вещи от края до края. Очень просто. То есть, безусловно, добраться от нашего края до другого края, в этом нет никакой проблемы. Только мы должны быть какой-то, в каком-то виде готовы к такому изменению. Тогда это изменение придет. Мы не ощущаем, как мы меняемся. Как эти, так же и те, что сидят здесь. Да.
3: Мы говорили, что единственный выбор человека — это в окружении, в группе. Так вот, в этой точке разве там нет вмешательства Творца? Почему это, собственно, единственный выбор? Чем это отличается от остальных вещей?
2: Духовная система, если мы изучаем мир Ацилут. Мир Ацилут — это, собственно, мир, который действует на нас. И, по сути, ведет нас и приводит к конечному исправлению. Душа у нас есть мир бесконечности. Из него нисходит свет бесконечности. И он входит в Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. В мире Адам Кадмон есть у нас система, в которой есть пять парцуфов. Галгальта, Аб, Саг, Ма, Бон. Это Адам Кадмон, мир Адам Кадмон, где высший свет здесь, когда приходит, через пять этих парцуфов, он как бы делится на пять цветов, Нефеш, Рох, Нешама, Хая и Хида. И на этом это Сов, мир Адам Кадмон. Это его начало, это П. А это Пэдэ Галгальта и Табурдэ Галгальта. А здесь у нас как бы мир Ацилут. То, что происходит с нами, что до того, как появляется мир Ацилут, есть здесь Малхут. Которую нужно исправить. Это Саг, то есть свойство бедны. Оно связывается с Малхут, чтобы исправить ее. Они вместе проходят разбиение, и из разбиения выстраивается мир Ацилут. Мир Ацилут, хотя он в точности как мир Адам Кадмон, в нем тоже есть эти части, только они называются Атик, Ариханпин, Аба Ваима, Зейранпин и Нуква. Но он уже, верно, что он подобен миру Адам Кадмон, но в нем есть часть разбиения. То есть он уже понимает хисронот, хисронот потребности, недостатки творения. И тогда мир Ацилут отдает мирам Брия, Ицера, Асия, нечистоты, и Брия, Ицера, Асия, святости. А души здесь неисправленные. Души разбитые находятся здесь, между ними. А ниже всего этого находится этот мир.

0: Я многого здесь не нарисовал, не нарисовал, как души разбиты. Нужно нарисовать, что после того, как образовался Ацилут, после этого в Аба Ваима да Ацилут, нуква, которая поднялась к Аба Ваима да Ацилут и присоединила к себе также Малхут, из этого образуется
1: Парцуф,
0: который называется Адам Ришон, или что то же самое, творение, назови это так, или душа. И тогда эта душа спустилась сюда после разбиения. Потом было разбиение. Вот так оно. Так вот, то, что я хотел сказать, что мир Ацилут управляет всем этим делом. В мире Адам Кадмон мы только видим, что он просто делится в своей отдаче. Он должен привести реальность к большим светам. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Когда он приводит все души к свету и хида, как в исправлении, так и в наполнении, на этом все завершается. Так вот, цель творения, весь ее замысел, в общем, находится в мире Адам Кадмон, но только в общей форме. А здесь, в мире Ацилут, все эти вещи делятся и детализируются. Мир Ацилут, как он создан? Он создан так, что в нем есть верхняя часть, это божественность. Это называется Атик, Ариханпин и Аба Ваима. Есть у него часть, которая называется Зон. Это уже творение, Хисронот. И тогда мир Ацилут, поскольку он включает в себя, или состоит, или включен из-за разбиения, он включает в себя хисронот творения, он понимает творение, так как мать понимает, чего хочет младенец. Потому что все, что есть в младенце, как бы находится в ней, и она внутри себя строит модель младенца. Что он может захотеть, что я могу ему дать? Ей в голову не приходит дать ему что-то, там, какой-то цветок, там, или ему нужна еда, ему нужно что-то теплое, там. То есть система здесь включает в себя хисарон и душ, и поэтому она понимает их, и поэтому она отдает им очень последовательно, очень упорядоченно. Все исправления и наполнения. Не понял?
2: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов.
0: А, ну это у меня, верно. Не поможет.
2: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов, что эта часть его, есть гуф у него.
0: Потом мы не будем сейчас вдаваться в детали. Я нарисовал это, чтобы объяснить, что выше включает в себя хисронот нижнего. Что мир Ацилут включает в себя души, хисароны, которые есть в душах, поэтому он может понять их и привести, и верно вести к концу исправления. Эту схему можно сделать очень большой, подробной, детальной, охватить все возможности, которые там есть, ведь Ацилут действует на душу, на души через миры Биа и вносит в души всякие желания, так что души связываются с мирами Биа. Короче, такая система, она сама по себе цельная такая, и все ее части действуют соответственно. Но главное, что в этом есть, то, что он спросил, есть ли в этом свобода выбора. Так вот, то, что есть в Ацилуте, Ацилут обязан привести все эти вещи к исправлению. Но он обязан это делать естественным путем. Что значит естественным? Дает удар, желание получать, хочет избавиться от удара, то есть кричит, этот крик — это уже просьба об исправлении, и так человек исправляется. И таким образом мы должны пройти все удары, и все же наше исправление не будет осознанным исправлением. Мы не захотим быть отдающим, мы захотим только убежать от ударов. Поэтому удары тоже должны быть направлены на состояние, чтобы человек захотел понять не сам удар, а чтобы он, углубляясь в удар, пришел к состоянию, в котором он узнает причину. И когда он узнает причину, почему ему дают удары, он постепенно начинает связываться с причиной. И тогда в этой мере он получает свободу выбора. То есть развитие, конечно, разумеется, через страдания, но в глубине страдания. То есть насколько ты после удара, насколько мы думаем, что там происходит внутри, за что мы получили, ради чего и так далее. В духовном это... Ты видишь, насколько мы задумываемся об этом? Насколько мы считаемся с этим? Убегаем от самих ударов, и все. Человек может получить один очень маленький удар. Мы прямо сейчас находимся в состоянии, в котором могли бы прекратить все потрясения эти и все удары полностью, прямо на месте. Если бы мы немного задумались, почему это на нас не сходит. Мы не хотим связываться с причиной, поэтому нас снова и снова возвращают, заставляют к этому вернуться. Но кроме тебя кто-то еще есть?
1: С точки зрения схемы, разбиение расположено до мира Ацилут или внутри него?
0: Разбиение до мира Ацилут. Ацилут создается из остатков разбиения. Иначе как бы он знал, что происходит с душами.
1: Парцуф Адама Ришона написано, что он разбился. Нет, или по крайней мере...
0: После того, как вышел мир Ацилут и вышли миры Бия, тогда родился Парцуф Адам Ришон. Мы будем это учить в свое время, придет время.
1: Мы говорим, что Малхут исправляет девять первых. Так где же там Малхут, которую мы не исправляем в этом месте, на этой схеме?
0: В Адам Ришон есть точка, которая исходит из Малхут де Малхут де Инсов, как сущая из ничего, которая не включена в девять первых сферот, ее невозможно исправить, она называется Левый Эвен, Каменное Сердце, ее мы не касаемся во время исправления. То есть в своих исправлениях, которые я совершаю, я осознаю, что во мне есть такие желания, которых мне нельзя касаться. Я не способен их исправить, соединить их с Творцом. Надо просто не заниматься ими. И в этом исправлении, что я ими не занимаюсь.
1: Получается, что мы исправляем весь конец Гальгальты, а Малхут, который говорят, не находится в конце Гальгальты?
0: Никогда до конца исправления мы не занимаемся Малхут де Малхут. Сущностью творения мы не занимаемся, сутью творения, потому что мы сами по себе творение, и мы не можем исправить свою природу. Мы можем, насколько это возможно, включиться в природу Творца. Я хочу идти согласно тому, что есть в нем. Я хочу впитать его свойства, то есть скопировать его свойства на себя. Но я не способен свою изначальную природу перевернуть. Так что я делаю? Я отрезаю этот кусок от себя и говорю, этим я не занимаюсь. Еще?
1: Написано, что каждый день человек должен принимать на себя новое принятие. Что это означает?
0: Каждый день принимать на себя новое намерение. То есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, приходит новое желание, ты снова должен исправлять все эти новые вещи.
1: Теперь имеется в виду, что он проходит через всего дня те же намерения, те же состояния, о которых мы говорили, о девушке, невесте, женщине.
0: Духовные ступени на самом деле подобны одна другой. Есть 10 изначальных сферот, и они делятся на еще тысячи таких деталей, как бы, и в каждой детали 10 сферот. И, конечно, если ты говоришь, что ты учил когда-то математику, так вот, 2 плюс 2 равно 4. Два — это могут быть люди, это могут быть машины, это могут быть самолеты. Неважно что. Зависит от того, что ты вводишь. Так вот, когда мы изучаем науку Каббала, мы как бы изучаем формулы. Но на каждой ступени в этих формулах есть совершенно иные понятия, потому что ты все время живешь новой реальностью. И в каждый миг открывается тебе новый мир. И все вот эти приключения — это настоящие приключения. Но по формулам ты как бы проходишь внутри этапы. 10 сферот, экран, авиют, закут и так далее. То есть, если мы не говорим об изменении в светах, которые наполняют новый килим, новые света, то процесс остается тем же процессом. Но когда ты дышишь, что это не тот же процесс? Ты, скажем, делаешь это 15 раз в минуту. Но попробуй перестать. То есть есть вещи необходимые, которые ты обязан пройти, есть вещи, которые даже просто ради наслаждения ты обязан повторять. Это не каждый раз нечто новое. Нечто иное. В духовном... Не знаю, как это сказать. Оно не надоедает.
1: Тут есть новое развлечение. Каждый раз заново. С другой стороны, ты можешь прийти к трепету, как-то соединять вместе.
0: Не хлеба, не рай. Поживем, увидим.
1: Как я могу различать желание получать ради себя, которое я должен исправить?
0: А коль не так ли так я? Все можно
3: исправить.
0: Как различить, что есть нечто, на что ты не способен? На каждой ступени у нас есть такие желания, которые мы можем только закрыть и сказать: «Этого я не касаюсь».
1: Что закрыть?
0: То, на что ты действительно не способен. Ты это увидишь, пока нет здесь объяснения, потому что у тебя нет понятия. Я не могу тебе сказать, если ты получил экран Авиют Дешорош, то у тебя есть всякие такие желания, которые не относятся к этому экрану, и их нужно только заморозить. Я не могу тебе этого сказать, потому что ты не можешь различить. Не пришло достаточно света, чтобы ты увидел свои желания так, чтобы они были выложены перед тобой, и чтобы ты знал, что представляет собой каждое желание и что с ним можно сделать. У тебя еще нет рож парцуфа, с помощью которого ты мог бы определить, как ты относишься ко всей своей внутренней сути. Ладно. Мы переходим.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Я очень впечатлился статьей и понял, что человек получает падение, и он описывает там, как человек должен выйти из падения, каковы причины, что он получает новое желание, которое ты хочешь пропустить. И это должно быть выше знания, не возвращаться назад и так далее, и так далее.
1: Да, и от урока я тоже впечатлился, что есть подъемы и падения. Мы находимся в каком-то, в общем-то, процессе, то есть это живой процесс, и мы можем обновлять, оживлять. Это как какое приключение, я не знаю, это правильно или нет, можно ли так сказать, но мы как будто бы, ну, что-то называется...
2: Протагонист
1: Торы. То, что мы на себе ощущаем эти свойства Торы.
0: Я слышал, что человек создан в противоположном царе творения, и Хиссарон, и его жена, это средство, с помощью которого он может прийти к слиянию с Творцом, и вся эта работа в изменении Хиссарона, чтобы прийти к правильному Хиссарону, чтобы Творец мог его наполнить.
1: Каждый день новое состояние, мы должны пройти это, как объяснил Рав, и также Рабаш в статье, что каждый раз девственница, Малхут, и каждый раз мы так изучаем, что каждый день мы должны обновлять наши усилия.
0: Да, в конце концов, конец исправления — это небесная Малхут, Малхут Шамая. Мы должны прийти к состоянию, когда Творец управляет всеми нашими желаниями, и мы приходим к такому осознанию между нами, в работе между нами, и Творец там находится, Он управляет, Он направляет все. И в этом вся наша цель.
1: Да, мы изучали такое особое свойство, которое называется коэн, когда человек начинает свою работу на новой ступени, с каким желанием он должен начинать свою работу, чтобы это было без изъяна. И так каждый день, когда он обновляет свою работу, он должен также обновлять желания. И мы изучали, как каждый раз заново он должен работать, входить в работу, выполнять вторую заповеди, выше знания.
0: Я впечатлился чертежом Рава в конце статьи, как каббалист, у каббалиста есть такая внутренняя схема, с которой в разуме он может работать, как человек путешествует в этом мире, а с другой стороны, там все ощущается в чувстве, все эти места, все соотношения, все это действует чувственно.
1: Мы спрашивали также о состояниях Малхут, которые напоминают связь с женщиной, то есть как там есть в Талмуде разные главы об этом, что как мы берем и используем, принимаем Малхут на себя для того, чтобы
3: соединиться. ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת ולמעלה מהדעת וכל התנאים האלה

0: כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל.
1: Когда человек находится в падении, он должен начать со всеми этими условиями. Но где взять силы? Силы где взять? Чтобы вообще начать выполнять эти условия.
2: День — это как бы новый выбор. Каждый день новый выбор. То есть как будто есть подъем и падение, это каждый день, и все состояния, они одно против другого, и есть возможность пробудить что-то новое, взять что-то от разбитых частей, выбрать искры из души Адама Ришона и ввести это в святость.
1: Да, какая честь выпала нам делать все эти выяснения, как бы здесь.
3: Да,
2: я слышал также, что все это находится в человеке, и мужчина, и женщина.
1: Да, наша работа — это правильно соединять мужчину, желание отдавать Творца и Малхут, творение.
2: Чтобы удостоились вместе.
1: Перейдем к следующей части урока и вместе споем песню.

0: Сиха ли хохмата каббала? Введение в науку каббала. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем нашу серию уроков. Прежде этого мы прочитаем отрывок, то, что мы слышали на уроке. Каждый раз мы должны принимать на себя новое принятие. Но, то есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, появляется новое желание, ты каждый раз должен исправлять эти новые килим.
1: Да, и мы продолжим учебу с Равом, там, где мы остановились. Сегодня мы будем изучать Каднут Мира Никудим, Никудот Десак, которые опустились ниже табора. Гадлут Мира Никудим до разбиения килим. Обратите внимание на понятие Никудот Десак, которые опустились под табор Дегадгальта, потому что это очень важное понятие, оно объясняет очень многие вещи нам потом. Так давайте посмотрим урок и впечатлимся им.
0: Где мы остановились? Катнут. Катнут Мира Никудим, да? Хорошо. Так сегодня у нас будет какая тема? Гадлют, то есть большое состояние Мира Никудим, да? После того, как мы изучили, что такое катнот, малое состояние, давайте сейчас нарисуем еще раз нашу схему, наш чертеж. У нас есть... У нас есть парцуф Гальгальта, в нем есть рош, пе. Решимот 4-4, арба-арба, далит-далит, это Гальгальта. У нас тут есть табур, тох, Гальгальты, сов Гальгальты и сиюм, то есть окончание. Табур Гальгальты нарисуем. А после Гальгальты вышел у нас парцуф Аб. Его П находится напротив Хазе Гальгальты. Парцуф Аб выходит на решимот. Я напишу здесь их еще раз. Гальгальта — это далит-далит, то есть 4-4, а Аб выходит уже на далит-гимел, на 4-3. Потом у нас есть парцуф саг. Тут уже решимот гимел Б, 3-2. Три облачения и два... Авиюта. А потом также его П находится напротив Хазе, парцуфа Аб. Они все завершаются на табуре Гальгальты. У нас есть также тут Таамим Десак. Но то, что нас интересует по-настоящему, это Никудот Десак, когда Саг начинает лиздахех, то есть утончаться, очищаться от авиюта, так выходит Никудот, и получается, что получается у нас тут, что эти света, они входят ниже табура, то есть вот эти Никудот, Никудот, точки, Никудот Десак, потому что это света, они как бы выходят на решимот бет-бет, то есть бет-тлапшут и бет-авию, то есть чистая бина. И тут у нас есть парцуф, и у него есть 10 сферот, кейтер хохма бина, хесед гура тиферет, нецехот, исод и малхут.

цвета хохма. И тогда Некода Десак начинает чувствовать здесь, ниже Тиферета. Тут начинается уже получающая келим. И в этом парцуфе Некода Десак ощущается желание получать, на которое не было экрана. И когда это происходит, то Малхут поднимается наверх. Малхут поднимается наверх, когда ощущает эти желания без экрана. И вот этот подъем, и когда Малхут поднимается наверх, он называется Цимцумбет, второе сокращение. И тут есть новое место, которое поднимается Малхут, называется Парса. И все это происходит в то время, когда Некудот Десак распространяется вниз, воздействует на Сов Гальгальты, получает от них Решимо Далет Гемел, сокращаются и опять поднимаются в Рош Десак. И все это происходит по пути их движения к Рош Десак. И они приходят в Рош Десак уже с решимот, со своими решимот, которые уже бет алев, сокращенными вторым сокращением цинцут бет, это первое решимо. И второе решимо — это далет гимел, то есть что они впечатлились и, так сказать, восприняли от сов Гальгальты. И тогда... Что происходит потом? Исходя из решимо беталев мецумцамим сокращенными, экран должен работать, чтобы ради следующих порцов. В Никвинаем. А что такое Никвинаем? Потому что в Рош есть Кетер Хохмабина, Зеранпин и Малхут. Так вот, половина бины, вот это место, половина бины, где заканчивается гар бины, остается зад бины, это делит на Гальгальту Наем и Ахаб. Вот это место, оно называется Никвинаем. И тогда здесь происходит зивук. Это происходит от Рош Десак, происходит. Но не весь Рош, как здесь был. То есть на величину не всего Роша, а только на часть. Почему только на часть? Потому что если мне запрещено получить внутри, а только в часть, которая у меня есть до парсы, так я делаю зевок только на часть. Скажем, мне в желудке нельзя больше 40% наполнять его, так я уже заранее в голове делаю расчет. Я продумываю, как мне съесть не больше того, чтобы там наполнилось 60%, потому что 40% мне запрещено наполнять. Так вот, после этого зевога, который здесь произошел, в Рош Десак спускается вниз свет и создает парцуф в точности до этого места. То есть из того места, откуда поднялись решимот, просьба, чтобы был зевук. То есть до этого места только наполняется, до парсы, не более. И этот парцуф называется катнут. Мира никудим. Малое состояние мира никудим. Катнут мира никудим. От табура.

И в ниже, да. Да, здесь вот от этого места и до этого. Здесь в этом парцуфе тоже есть кетер. И есть у него абавыима. И есть зон. Зон — это зеран пинема, инуква. То есть у него три части, как бы мы делим его на три части. Кетер, абавыима, зон. Так вот эти три части... Они все находятся, эти три части, все находятся в сокращенном виде. То есть в каком состоянии они находятся? Ну, заходи, заходи, не стесняйся. Что с тобой? Заходи. Он стесняется. Ну... Так. Так вот, каждая часть сокращена. Почему? Потому что, исходя из второго сокращения, цимцумбет, можно только половину использовать во всех келим. Так тут есть рош один, который есть в кетер, есть обвымый гуф. Что происходит здесь? Так же, как в каждом парцуфе, у нас есть кетер. Абавыима — это, это хохма и бина абавыима. А что такое зон? Это зеран пин и малху. Так устроен этот парцуф. Это его строение. Мы с вами изучали на первом уроке. Что происходит? Кетер, в нем есть свет. Свет от кетера приходит в хохме. И в хохме тоже есть свет. Но в бине она не хочет получать свет. У нее есть такое свойство, как у кетера, только давать ничего не получать. Получается, что? Что кетер хочет давать... Ну, может быть, по-другому нарисуем. Кетер хочет давать, а хохма тоже хочет давать. Бина переворачивается, не хочет получать. А зеранпин что? Смалху. Даже если они хотят, но у них нет возможности. Это состояние называется, что хохма вебина или абавыима, другими словами, находится в состоянии паним беахор, то есть лицом к спине. То есть аба находится в отношении к име лицом к ней, а има, она как бы поворачивается задом к нему, говорит, не хочу получать. Как бы не получает от него, потому что свойство имы — это бина. И в таком положении свет не может пройти вниз к зон. То есть свет приходит только к абе, а има его отказывается получать, и все, внизу есть хоших, то есть тьма. Света нет. Это состояние, которое подобно... Как в транзисторе, ну, как в технике. Вы знаете, есть много в нашем мире всяких таких примеров, когда есть какой-то, с одной стороны, какой-то поток питания, где-то посередине что-то прерывает ее и не дает ей продолжаться, да? И что тогда происходит? Это, скажем, как у нас, например, в транзисторе. Ну, если кто-то знает, да? Здесь есть приходит ток, а здесь есть управляющее воздействие, которое управляет, пройдет ток дальше или нет. Если мы подаем туда такую же форму, тогда уже ток может пройти. Или как у нас есть, например, там кран какой-то. Так как мы его открываем, этот кран, так вода течет, а если не открываем, то не течет. Так и здесь.
Ну, это же следствие. Има не хочет получать свет, потому что она бина, она не получает свет от Абы. И тогда внизу под биной все темно. Это называется малое состояние. Катнут мира никудим. А потом, откуда приходит малое состояние мира никудим? Потому что мы сделали зивук на решимот бет алев мецумцамим, сокращенный решимот бет алев, 2-1. Когда мы это сделали, и у нас уже есть парцуф, который называется малое состояние катнут мира никудим, тогда у нас же еще есть одна пара решимот далит гимел, и исходя из второй пары решимот у нас происходит, что на эту пару решимот происходит зивук уже в другом месте. А где он происходит? В П, потому что это гимел, далит гимел. Вот это П, да, сага. Первый зивук был в Никвенаем, а второй, видите, уже в П. Раф рисует. Рисует зивук, который произошел в П. Почему? Потому что это решимот далит гимел. Это решимот требует полного зивуга на весь свет. И получается, что экран тогда из Никвенаем, он опускается опять вниз в П. И в П происходит зивук на весь свет, на полный свет. Этот зивук на решимот далит гимел, 4-3. Я еще раз напишу здесь. Здесь зивук был на бет алев плюс цинцум бет. А после того, как произошел зивук на далит гимел, то свет уже приходит к тому же парцуфу. И что он делает с этим парцуфом? И этот большой свет он входит в кетер. В кетер никудим. И в парцуф Абвеима, и в зон. И он обязывает Аба Вима, чтобы свет прошел вниз, чтобы кетер давал свет, и Аба давал свет, и Има передавала свет, и Зон получили свет, и чтобы потом они также передавали этот свет ниже, парсы, и заполнили светом все до конца, до Сиюма. И когда света проходит ниже парсы, а ведь запрещено же ниже парсы проходить. Но эти решимот далит гимел, они разбивают, нарушают этот запрет проходить через парсу, и тогда происходит разбиение. То есть начиная с П, АБВМ и ниже, все эти килим разбиваются. Происходит разбиение килим. Само это состояние, когда происходит зивук на далит гимел, называется гадлют. Гадлют мира никудим. Большое состояние мира никудим. А то, что происходит здесь, ниже Абвеима, с этим большим светом, это называется разбиением килим. Швирата килим на иврите. На что это похоже? Просто было у меня маленькое кли, я так думал,
что я могу его использовать. Я использовал часть его до этого места, вместо 10 сферот, вместо 10 сферот Итархума Бина Зарампил Малхут. Я использовал только половину части. Я знал, что эту часть я могу использовать, ну, без проблем. Но я не принял в расчет, что там же еще у меня есть Далит Гимел, желание Решимада Далит Гимел от Гальгальты, и они воздействовали на меня, и он раскрылся, это желание, и я как бы сделал на него правильный расчет, чтобы я мог получить радиоотдачи, даже на все килимы, а не только на часть. То есть вначале первое... Зевук был на то, что я уже знал, что до парсы можно делать это получение. И я получил правильно, а потом вторую часть на Далит Гимел, это расчет был не совсем верный, и поэтому произошло разбиение килим. Что это значит разбиение килим? Есть можно много примеров привести. Скажем, мы все знаем, что если у нас есть что-то, что запрещено, лучше вообще не приближаться к этому, удалиться от этого запрещенного нам. Потому что если мы начинаем хоть немножко получать и хотим остановиться посередине, это непросто. И это то, что здесь произошло. Когда я полностью не использую получающий килим, ну так хорошо, нахожусь в малом состоянии. Если начинаю хоть немножко получать, уже все, я не могу себя остановить. И даже если я знаю, что мне запрещено, ведь я начал получать, я продолжаю этот свет, я уже не могу остановиться, я должен продлить этот свет до конца, распространить его, даже если я разбиваюсь. Так что остается? Что у нас остается здесь, в общем-то, после разбиения? У нас остался кетер Аба Вейма. А внизу под ними есть разбитые килим. Килим Швурим. А что такое разбитый килим? Это называется, что у этих килим нет экрана, эмасаха. То есть желания остались, но экрана нет. Нет экрана сейчас. Сейчас нет намерения получать радиоотдачи. Вы пока запишите, это займет у вас несколько месяцев, чтобы вы могли об этом говорить, понимать. Но вы пока записывайте, записывайте, а потом потихонечку это будет проясняться для вас. Другого пути нет. Сначала пишешь просто механически, так вот, как попугай, и можешь говорить что-то, не понимая. А потом постепенно, еще неделя, это начинает выясняться, это материал усваивается, и уже начинаем работать с ним. Да, так вот делать надо, все. Ну, пишите, я не хочу вам мешать. Перепишите, зарисуйте, сфотографируй это. Сфотографировал Марик. Что дальше происходит? Я все это вытираю. Да? Можно? Ну, хорошо.

0: חבל שלא עשיתי קופי.
1: Я думаю, что у всех же есть опыт, когда мы слышим, что пишите как попугай, ничего не понимает, и каждое слово, и что я говорю глупости, и когда человек говорит, но постепенно, когда слушают это все, это постепенно воспринимается. И мы приглашаем вас всех задавать вопросы в мире. У нас уже есть первый вопрос, мы сейчас дадим возможность задать его. Ротом из Кармеля спрашивает, мне непонятно, что изменилось, что вдруг это можно уже опуститься под табур. Тут мы говорим, в общем-то, о ограничении, как мы можем это ограничение преодолеть. Но имеется в виду, что Малхут хочет получить максимум, а после того, когда есть уже первое сокращение, что есть уже, есть уже условия, что позволено, что не позволено. Ради получения, ради отдачи можно получать. И даже и под табуром. Но ведь свет хухма невозможно получить, а свет хасадим уже, да, можно получить, когда это можно сделать, когда у нас есть решим одесак, то есть это бет-бет, и если нет хухмы, есть только хасадим, помаем бет, и тогда это уже можно получать чистая бина, под табур свет опускается, то есть можно получать ради отдачи этот свет хасадим без хухмы.
2: Потому что после парцуфа Аб был создан парцуф Саг, а в парцуфе Саг все еще есть решемот гимл облачения, то, что исходит от Аб. А в Галгальте и в Аб есть свет хохма. Поэтому и в Саг есть свет хохма. Есть решемот гимл облачения. Но когда экран стал ослабляться от далит гимл от гимл к бет, то первое, что исчезло, это свет хохма. Это решемот гимл от лапшут исчезло. Так нет гимл облачения, так нет света хохма. И в некудот десак есть только свет хасадим, а свет хасадим может быть везде. У него есть бет облачения и бет авиюта. Поэтому они могут спуститься под табор Галгаль. Ты потому что там тоже есть свет хасадим.
0: У меня есть вопрос попугая. Может быть, стоит остаться, чем не делать. Никуда десак, которые опускаются под табур, и там перемешиваются с дами, далит гимел, то есть произошло сокращение, чтобы бина не давала этим желаниям получать, потому что нет еще экрана. Так вопрос такой, почему в состоянии большого состояния в мире никудим гадлют дает им уверенность, что они, да, могут наполнить эти килим? Останемся с этим вопросом или
2: Ну, раз Гадик говорит, что достаточно, за этим вопросом достанемся.
3: Флорида, вакша.
2: Флорида.
4: Yeah, I have a question about how the world of Nikodim can have two sets of records for Gadnut and Gadlut.
0: Вопрос, как может быть два вида решемот в мире Никудим? Есть решимо большого состояния гадлют и решимо малого состояния катнут. Как такое может быть, чтобы одновременно два вида решимот были?
2: На самом деле в экране САГ к экрану САГ поднимаются не два вида решимот, как Рав сейчас объяснил, а три вида решимот. Что есть в САГ? В САГ в первую очередь есть тамим. Вот тамим, которые опускаются до табора, и тогда накудот поднимаются наверх. От этого у него есть решемот бет алиф. Это решемот самого САГ. Затем накудот спустились под табур. И там есть трешимот беталев, плюс второе сокращение, можно это изобразить, значит, же, и решимот дарит гимн, которые там были до того, от Галгальты. Поэтому Саг, собственно, делает три зивуга. Первый зивуг он делает на свой собственный решимот беталев, откуда потом выходят парцуфы Адама Кадмон, Ма и Бон, верно? Потому что таков порядок, нужно завершить пять парцуфов, это первый зивук. Второй зивук происходит на те самые бейталев, но плюс второе сокращение. Это уже решимот, которые поднялись из-под табора, крош де сак, и он делает на них зивук. И на это выходит парцуф «Мир Некудим в Катнуте», «Катнут Мир Некудим». И еще пара решимот, которая поднялась, крош де сак, это Далит Гимел, на который потом выходит Гадлут Мир Некудим. И на все эти решимот должен быть зивук. Теперь, поскольку решимот
3: Леорду метахат ле табор бет алев, а с гампарцуфим эле маубон эм метахат ле...
2: Поскольку первые парцуфы Ма и Бон, они тоже над табором. А все остальные решимот, которые спустились под табор, то их парцуфы тоже находятся под табором Галгальты.
5: Далет Гимел,
1: как будто бы были также и в Аб. Тоже в Аб был зивук на Далет Гимел. И они тоже поднялись через какое-то взаимовключение Бене Малхот и поднялись также в Саг. И тоже там был зивук. Но там что происходит другое? Так что... Те же решимо, только рост другой. И они по-другому делают расчеты.
2: Ты прав, но я спрошу иначе. Как парцуф саг, чье решимо бет, его вьют бет, как он делает звук на решимо гимел? И это не его решимо, это решимо свыше. Тут не достает некого элемента, который Саг получает от Аб, он получает помощь, которая называется свет Аб-Саг. И это позволяет произвести зивук на Решимо Гимал.
1: Но этого не было в уроке. А еще вопрос. Как вообще Некудо де Саг могут впечатлиться Далет Гимел и передать как-то это впечатление, решимот? Как они могут воспринять это? Разные свойства. Но каждый же воспринимает по-другому. Это не то же самое восприятие, как Далет Гимел, мне так кажется.
2: Верно, они впечатляются, но не просто так. Они опускаются вниз и получают впечатление от второго сокращения. То есть они уже сокращены, то, что поднимается наверх. В Рош де Саг Рав сказал и подчеркнул несколько раз. Бейт Алев плюс Цимцум Бет, плюс Цимцум Бет, плюс второе сокращение. Это не те же самые решимот. Но и Далет Гимел там находится, они там были раньше. И поэтому все эти впечатления, которые есть под табором, они поднимаются в Рош Парцуфа Саг.
1: Но они что, поднимаются так же, как они есть, или там что-то по-другому? Он же не может точно так же воспринять это.
2: Они поднимаются как есть.
1: Не хочу ответить на вопрос большого, малого состояния. Это этапы развития. Это еще одна попытка получить света на разный решимот во время состояния сокращенного, а потом уже на вторую пару решимот. В чем разница? Ну, просто этапы. Вначале что-то создается, потом есть еще одна попытка получить свет, потом еще исправление системы. И так продолжается этап за этапом.
2: Может быть, вначале Нью-Йорк? Предпочтительнее Нью-Йорку 3.
6: Thank you. We always learn
1: that the
6: calculation happens in the Rosh, and then the light spreads.
1: Мы всегда изучаем, что всегда происходит расчет в голове, потом в рожь, а потом идет распространение света. Но когда мы рисуем цимцумбет, то получается, как бы, что сначала запускается свет, потом есть второе сокращение, потом есть как бы расчет. То есть как будто там происходит противоположный процесс.
2: Верно, ты говоришь, что рожь исполняет то, что гуф решает, то, что гуф хочет. Но это действительно так. Если ты посмотришь еще раз урок, ты увидишь, что Рав говорит, что поскольку в гуф произошло второе сокращение, то в соответствии с этим экран в рожь поднялся с этими решемот в никвейнаем. Это верно.
1: Я хочу спросить про парсу, которая была создана в результате второго сокращения цинцумбет. И парцов потом поднялся в рождосак. Так что парса, она отменяется, что ли? А потом опять она обновилась во время катнута мира никудим?
2: Нет, нет, парса еще не отменилась.
3: Ло-ло, парса лой батла.
2: Парса еще не отменилась. То, что поднялось в рожь, это решимот. Парса? Парса осталась? Да, парса остается. Она все еще останавливает вход, удерживает вход цветов под нее. Там есть сокращение, там есть закон второго сокращения. Первое сокращение никогда не отменяется, а второе сокращение, оно до тиферет. Когда парса разбивается? Только когда приходит гадлут. Мира Никудим. Тогда как бы свет коснулся парсы, и она не отменилась, а все разбилось.
1: Парса не отменилась? Нет?
2: Нет. Парса как бы отменилась, но на самом деле не отменилась. Она разбила парцуф. Парцуф разбился.
1: А что потом произошло в Никвейнаем? Если парса, с ней ничего не произошло, так что произошло в Никвейнаем?
2: В Никвейнаем был зивук, был зивук на решемот,
1: который поднялись?
2: Никвейнаем — это второе сокращение. А ты говоришь, что зивук уже был в П, гадлут.
1: Нет, я говорю до того, как были созданы килимлам никудим в катнуте.
2: Парса тогда есть, парса стоит тогда. Ничего с ней не происходит, она есть. Она не дает ахапу зон, получить свет не дает.
3: Вот. Ой, слыха, Мак Швайцер, Шейла.
2: Еще? Да, Мак 17, вопрос.
5: Как вам дали прорваться в Бирни Кудим? Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему мы без экрана зашли и разбить? Второй раз.
2: Он спрашивает о втором сокращении, как оно происходит. Тяжело понять. Он спрашивает, как произошло второе сокращение все-таки. Хотя были экраны, была парса. Как Йоав спросил, как все-таки произошло второе сокращение? Как произошло разбиение? Да, все-таки есть целый механизм, о котором Рав его еще не объяснял. Он объяснит потом. И произошло то, что Аба дал свет Има. Има сама не желает свет. Она повернута Ахураем к Аба. Аба готов, Има не готова. Почему Има не готова? Потому что у нее для себя нет ничего, нет экрана. У нее только просьба от нижних, от зоны. Пока нет просьбы, она ничего не делает. Она не притягивает свет вниз. Но если будет просьба, то тогда Има поворачивается к Аба, получает от него свет, и тогда свет как бы входит в зону. И тогда зон разбивается. Как пришла такая просьба, это целый механизм, мы его будем изучать потом.
1: Орен. По поводу этого я хотел спросить. Панимы Ахор, что означает в большом состоянии Никудим, что такое Панимы Ахор? И произошло разбиение после того, как они стали Панимы по ним?
6: Мацавей Башлют.
1: Ну, наверное, это произошло после того, как уже есть созревание этого. То есть кто готов, кто не готов. Поэтапно происходит это, как мы видели, что Раф рисует, что когда Никудим приходит в состояние катнут, Аба находится в состоянии, когда он дает, он нет ограничения на него. А им не может еще пока получить. То есть должна быть готовность всех элементов. Если они все готовы, тогда есть по ним и по ним. Если нет, так по хор-бахор. То есть в таком случае свыше есть готовность передать свет, а снизу еще пока нет готовности получить свет, и поэтому получается панибахор.
2: Да, вначале как бы парцуф кетер, все находились в катнуте, да? Катнут мира никудим. И тогда пришел гадлут к кетер вначале, затем гадлут к Аба, и тогда гадлут готов отдавать, затем Аба. Аба получил гадлут, он может отдавать. А Има в катнуте, поскольку Зон в катнуте, когда пришла просьба снизу от Зон к Има получить, то Има входит тоже в гадлут, просит свет от Аба, получает, и опускает в Зон как бы, и тогда Зон разбивается. Это о голосовке Шурук-Хирик, но мы пока о них не говорим.
6: Аба, Има, Везон, Зешемоте.
1: Аба, Има и Зон — это имена новых парцов, которых не было раньше. У нас есть Гальгальта, Абсак, Мабона. Здесь уже появились как бы новые парцов, Кетер, Аба, Има и Зон. То есть это следствие того, что новый свет прошел по пустое пространство по таборам.
2: Да, это результат Зивуга в Рош Песак. Первый парцов, кстати, мы говорим, что Решимо облачение и Решимо Авиюта всегда в Рош, как бы есть, там есть два вида Рош. Рош Этлапшут, Рош Облачение и Рош Авиюта. О Рош Облачении мы не говорим. Большой объяснил это так вкратце, но не продолжает. А вот здесь впервые Рош Дейт Лапшут, то есть кетер, первый рош, есть у него функция, если мы говорим Бет Дейт Лапшут. А затем Алев Давиют, на него вышли Аба Ваима и Зон. Все это результат Зивуга в Саг.
1: Если можно объяснить, что такое решимот, которое находится под табуром, не в рож, а что такое это? Решимот, который находится в гуф, в конце, под табуром. Вообще это воспоминание о том, что было. О Виюте, которое там было, силе, желание и облачение того вида, который там был. То есть прежде всего это воспоминание, ну, это называется решимо, то есть записи. А сейчас где они находятся? В том месте, где были желания, и там был свет, но свет же вышел. Так мы говорим, что мы берем решимот и работаем с ними. То есть рож — это то место, где есть выяснение. То есть мы как будто даем это свыше, поднимаем снизу вверх. Но там же было желание, свет вышел, который наполнял желание. Так вот это вот, это требование, как получить этот свет в следующем действии, в следующей порции света, как получить. То есть нужно взять и уменьшить авиют, и принять вращение в расчет авиют, то есть облачение, где происходит этот расчет новый, исходя из того, что произошло в Рош.
2: Погоди, ты помнишь, что мы изучали Танта, Таамим, да куда Тагин и Этиот? Куда они входят? В Гуф. Таамим входят в Гуф. Но куда-то исходят из Гуф. От Таамим решимот называются как? Тагин, верно? Такие кетеры, такие коронки над буквами. Решимот от Некудот называются отиот, буквы. Это решимот, который выходит из Гуф.
1: Но весь расчет, он же в Рош.
7: Так
1: как это можно соотнести, что вот эти соединения Решимот происходят в Гуф?
2: Ты вчера был в ресторане. Я возвращаюсь к примеру Бальсулама. Ты был в ресторане, ты ел. Ты где ты ел? В Рош? Ел. Тело почувствовал, что ел, да? И насладился. Небо ощутило. И тогда ты в Рош помнишь, что ты вчера ел. У тебя там были 5 шекелей на трапезу, но тело насладилось, да? А у тебя было 100, а теперь есть только 50. Ты то, что ты можешь потратить. И последнее решимо исчезло. Еще.
1: Часто тут мы возвращаемся к понятию, что такое зивук на решимот. А что значит зивук это на решимот, который производится в Рош? Что такое Рош производит зивук на решимот? Продолжение этого же вопроса. Это выяснение, что мы можем получить на следующей порции. То есть каждый раз мы получаем свет, когда получаем следующую порцию, у нас есть воспоминание, что мы не закончились процесс, и нужно принять это в расчет. То есть в Рош происходит этот расчет. Как происходит этот расчет? Свет хочет все время войти и наполнить желание. С его стороны нет ограничения, а Кли у него есть ограничения. Он не может просто так получить без условия, которые поставлены. Это называется зивук. То есть свет хочет войти, наполнить, а экран не позволяет свету пройти вниз. И это называется зивук, зивук дака. Где это происходит? В Рош. Там, где происходит расчет, что сколько можно получить, сколько нельзя.
2: Сколько можно получить ради отдачи, верно? Это расчет, который сейчас она делает с экрана. До того Кли была наполнена светом, наслаждалась. Нет Рош, нет Сов, только Тох. А теперь Кли делает расчет, сколько я могу получить ради отдачи. И сколько я не могу? То, что может, получает, это называется таамим, то, что не может, остается как окружающий свет. Ну, и вроде бы наше время истекло.
1: Да, друзья, мы закончили эту порцию дневную, а завтра продолжим тот же урок. И будем слушать Рава, следить за ним. И я думала для себя, что иногда, когда мы изучаем, и все понятно в начале, если каждый день не следить за Рава, то ты вдруг находишь себя, что я вообще ничего не понимаю. Ну, все было понятно вроде. А, как бы повторяли то же самое несколько раз, а потом вдруг я чувствую, что я ничего не понимаю. Но если постоянно мы учимся день за днем, тогда мы не пропустим эту точку, когда мы перестаем понимать. И у нас несколько сообщений. Завтра у нас пятница, и будет у нас особое состояние. У нас будет День единства для наших студентов в Израиле, и мы просим от всего мирового клипа поддержку, чтобы мы провели успешно этот День единства. А также у нас будет в воскресенье с 18.30 до 19.30 будет открытая беседа с нашими подругами и товарищами из израильского клина иврите. А сейчас закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы изучаем урок Рава 21 июня 2002 года, который основан на статье, что означает, что первосвященник должен брать жены, девственницу в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1036 страница. У нас 23-4 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что первосвященник должен брать жену, девственницу в духовной работе? Книга Зоар говорит, заповедь эта предписывает великому коэну, первосвященнику, брать в жены девственницу, как сказано, вдову и разведенную, опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девицу из народа своего возьмет в жены. Зор спрашивает, почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И отвечает, потому что женщина — это чаша благословения, и если вкусили от нее, то испортили. Иначе говоря, она указывает на Малхут, называемую чашей благословения. А коэн, приносящий жертву Творцу, должен быть совершенным без изъяна, ибо пороки делают коэнов негодными. Совершенен телом своим, совершенен женой своей, чтобы осуществилась в нем вся ты прекрасна, подруга моя, и нет в тебе изъяна. Конец цитаты. Следует понять, что означает в работе великий коэн, девственница, вдова, разведенная, опороченная и блудница. Что только девственницу без изъяна пусть возьмет, то есть девственницу, у которой нет изъяна. На что указывает девственница, у которой нет изъяна, и какова связь с тем, что он говорит, что женщина указывает на чашу благословения, то есть Малхут. И вот великий Ари говорит о Малхут, что каждый день она снова становится девственницей. То есть она всего лишь точка, и надо строить ее заново, пока она не обретет гадлут, большое состояние. И как написано в Шара Каванот, каждый день самостоятелен, и нет ни одной молитвы с момента сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И каждый день выясняются новые искры, которые еще никогда не выяснялись до этого момента.
0: В плане духовной работы надо понимать это так, что Малхут называется свойством небесная Малхут, которую человек должен принимать на себя каждый день заново. И этого недостаточно, что вчера он принял на себя свойство небесной Малхут. Но каждый день она является свойством самим по себе. Поэтому мы должны верить, что каждый раз, когда мы принимаем на себя небесную Малхут, считается, что мы выясняем искры, находившиеся вне святости. Это называется, что эти искры прежде находились в плену среди клипот, и они были подняты к святости благодаря принятию на себя Малхут Небес и благодаря занятиям Торой и заповедей. И это, как мы говорим в молитве, Владыка мира после сферат Омер, благодаря этому великое благо будет передано во все миры. Поэтому в священных книгах сказано, что человек во время принятия на себя Малхут Небес, во время чтения молитвы Шма, должен принять на себя Малхут Небес и намереваться, что принятие Малхут Небес будет в самопожертвовании. А поскольку каждый день — это новое качество, когда нужно построить малху так, чтобы она достигала большого состояния гадлут, то каждый раз она обновляется. Поэтому приводится указание о первосвященнике, который в работе называется работником Творца. То есть это тот, кто хочет приблизиться к Творцу в состоянии гадлут, он называется первосвященником. И когда он собирается взять жену, называемую Малхут Небес, он должен взять девственницу, поскольку девственница означает, что она еще без изъяна, так как девственница — это, как написано, девственная почва. Так называют землю, которая никогда не возделывалась. Как написано, это была девственная земля, которую человек не возделывал никогда.
1: Иными словами, человек должен принять на себя бремя Малхут Небес, как будто никогда у него не было бремени Малхут Небес. И это для него нечто новое. И, разумеется, он должен думать сейчас, что собирается сделать нечто новое, чего он еще никогда не познал. Получается, что это принятие, которое он принимает на себя, требует особого рассмотрения, чтобы знать, что такое принятие Малхут Небес и чего оно требует, чтобы у него был трепет перед небесами. Это значит, что человек должен произвести самоотчет, что он должен делать, чтобы это у него было постоянной вещью. То есть чего требует Творец от человека, который принял на себя бремя Высшей Малхут. В Писании сказано, чего Творец Всесильный требует от тебя, кроме трепета передо мной. Думать о том, что такое трепет, тогда как если человек после того, как перестал помнить о принятии Малхут Небес, неважно по какой причине, а затем снова пробудился к тому, чтобы принять на себя Малхут Небес, он не должен продолжать принимать на себя Малхут Небес так, как он делал до того, как перестал делать это. Говоря, я должен пойти и пробудить свойства Малхут Небес, то есть чтобы это было как раньше. А он должен начинать работу заново. И можно уподобить это человеку, который умер, и до этого у него были ценные вещи. А потом пришли его дети и хотят получить наследство, которое завещал им их отец. И об этом сказали наши мудрецы: готовь себя учить Тору, которая не передана тебе по наследству. И следует объяснить, что поскольку человек пришел к состоянию, когда он забыл обо всем, то есть он получил падение, это он подобен умершему. То есть до этого он был живым человеком. То есть у него была Малхут Небес. И это называется, что он был слит с источником жизни. А когда у него прерывалось, это он называется мертвым. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми.
0: А в духовном причина и следствие называется отец и сын. Получается, что теперь он называется сыном и хочет принять на себя то, что осталось после смерти его отца. Это надо объяснить так, что она передана тебе по наследству, не передана, а человек должен начать новую страницу в работе Творца, как будто он сейчас родился, и теперь хочет принять на себя бремя Малхут Небес, и ему не от кого получить наследство. И вышесказанным можно объяснить то, что мы спросили, на что указывает нам в работе слова первосвященник и простой священник. Следует понимать, что священник — это тот, кто является работником Творца. Есть такие работники, которые относятся к общему большинству. К общему клали их называют простыми священниками. Есть такие, которые хотят работать в свойстве прат, индивидуума, чтобы достичь большого состояния гадлут, то есть работать истинным образом, и его называют первосвященником. И у первосвященников существует совершенно иной порядок работы, чем у всех. Это значит, что когда человек занимается Торой и заповедями в плане практических действий, то в том, что касается намерения, он полагается на общество. А есть люди, которые хотят работать также в плане намерения, то есть хотят направить себя так, чтобы все их действия были ради небес.
1: Другими словами, простой коэн, священник, означает, что его работа в виде клаль всего общества, а великий коэн, первосвященник, означает, что его работа в индивидуальном плане прат. И так можно объяснить то, что говорит Нигазор. Почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И Зор отвечает, потому что женщина — это чаша благословения, если вкусили от нее, испортили. И следует объяснить, что великий коэн, первосвященник — это тот, кто хочет служить Творцу на пути истины. И нельзя брать жену, то есть Малхут Небес, которая была уже испорчена для него. То есть продолжать бремя Малхут Небес, которое было до того, как он получил падение. Ибо это уже не называется девственница,

0: поскольку эта Малхут Небес была у него уже до этого, и она получила повреждение. То есть это подобно чаше благословения. Если вкусили от нее, испортили. То есть от этой Малхут он уже вкусил до того, как получил падение. И это называется, если вкусили от нее, испортили, поскольку он уже получил падение. Получается, что он уже испортил эту Малхут. Поэтому он должен принять на себя Малхут Небес заново, как будто он никогда не пробовал вкуса Малхут Небес. И он должен открыть новую страницу в работе. И из сказанного следует объяснить то, что мы спросили, почему сказано «вдову и разведенную и опороченную блудницу этих пусть не берет». Вдова. Следует объяснить, что после того, как человек получил падение, он уже считается мертвым. Получается, что предыдущая жена, то есть Малхут Небес, которая была у него до падения, считается по отношению к человеку как вдова.
1: И также следует объяснить, что такое разведённая в работе. То есть он развелся с ней, потому что она ему не понравилась. Так как в ту минуту, когда человек не соглашается работать ради нее, так как не чувствует ее значимости, это считается, что мужчина разводится с женой. И хотя она и не хочет разводиться, так как у нее есть сострадание к нему, то есть Малхут видит, насколько он погружен в себелюбие и жалеет его, но он разводится с ней даже против ее воли. В этом смысл того, что закон, что женщина разводится против ее воли, поскольку если она ему не нравится, считается, что он с ней развелся. Поэтому работник Творца, которого называют великим коэном, первосвященником, не возьмет ту женщину, которая разведена. А он должен сейчас заново начинать принимать на себя бремя Малхут Небес и не принимать во внимание то, что было. И также мы должны объяснить слово «опороченная», «халала», что священнику нельзя брать опороченную женщину. Это можно объяснить вышесказанным, что когда человек вновь пробуждается к работе Творца, если он находится в свойстве первосвященника, что значит, что он хочет работать в величии Творца. И известно, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за свой труд, он не смотрит на то, кто является дающим, важно он человек или нет, а смотрит на вознаграждение. Это значит, что если хозяин — простой человек и платит в два раза больше, чем важный человек, имеющий какую-то фабрику и платящий зарплату, то человек непременно будет работать на того, кто платит более высокую зарплату.
0: Тогда как, если человек работает без оплаты, а потому что он хочет служить важному человеку, нет сомнения, что этот человек всегда хочет видеть, кто для него самый важный. И на него хочет работать. И получается, что тот, кто хочет работать в состоянии гадлута, то есть работа его построена на величии Творца, поскольку он хочет работать без всякого вознаграждения, он называется великий коэн, первосвященник, поскольку коэн — это работник Творца, который хочет приблизиться к Творцу, как объясняют слова «человек, который принесет из вас жертву Творцу». И из вас объясняют, что жертва исходит изнутри вас самих. То есть тем, что человек приближается к Творцу, он называется великим коэном, первосвященником. И этому человеку

0: так как она уже опорочена. А, как сказано выше, первосвященник должен стараться всегда брать девственницу. То есть он должен представлять себе, что сейчас он начинает святую работу, а то, что было до этого момента, не интересует его. А он говорит, что он надеется, что начиная с этого момента и далее, он будет оберегать ее и уважать. И потому сказано, возьмет жену в девственности ее.
1: И также надо объяснить написанное «вдову и разведенную и опороченную блудницу». Этих не возьмет, но только девственницу из народа своего возьмет в жены. И надо объяснить, что такое блудница в работе. Все дело в том, что когда первосвященник хочет принять на себя бремя Малхут Небес, он должен взять девственницу, что означает, как мы сказали, девственная земля, что является названием земли, которая никогда не обрабатывалась. Естественно, нельзя ожидать, что такая почва принесет урожай для пропитания. Это значит, что человек не может прокормить себя от этой почвы, а только после того, как обработает ее и даст земле все необходимое ей, тогда он может прокормить себя от этой почвы, но не раньше. Получается, что когда человек принимает на себя бремя Малхут Небес, называемую женщина, он должен быть осторожен, чтобы не желать, чтобы женщина была блудницей, зана от слова «питается и кормится», зан умифарнес. То есть если принятие бремени Малхут Небес будет питать его, то есть он будет получать от нее пищу, пока занимается Торой и заповедями, тогда он готов принять ее. А в противном случае он не согласится взять эту женщину. Это в работе называется блудница. Он должен принять Малхут Небес в качестве бремени, то есть как бык под ярмо и как осел под поклажу, без каких-либо условий. Это считается девственной женщиной, то есть свойством девственной почвы, не приносящей никакого пропитания. И если человек согласится на эти условия, он удостоится быть первосвященником, приблизив себя к Творцу.
0: Из сказанного следует объяснить в плане работы то, что сказали наши мудрецы. Тот, кто женится на женщине ради богатства, имеет недостойных детей. Как сказано, они изменили Творцу, ибо породили чужих детей. И следует понять, что такое тот, кто женится на женщине ради богатства. Объяснение, как сказано выше, женщина в работе называется Малхут Небес, а он берет на себя бремя Малхут Небес, потому что слышал, что она имеет большое богатство, а богатство означает, что она будет питать его. То есть благодаря Малхут Небес у него будет вкус в Торе, вкус в молитве, а иначе ему достаточно продолжать тот путь, который он получил от воспитания. А зачем ему сейчас нужно принимать на себя бремя высшей Малхут и прилагать усилия, если Малхут Небес не прибавляет ему пропитание, чтобы он мог сейчас питать себя больше, тогда как то, от чего он получает питание сейчас, все питание, которое он находит сейчас в наслаждениях этого мира, он не получает от этого удовлетворения, поэтому он хочет принять

0: Малхут Небес.
1: Это называется «жениться на женщине ради богатства». То есть вся причина принятия Малхут Небес у него — удовлетворение эгоистической любви к себе. Еще это называется, что он женится на недостойной женщине, так как принятие Малхут Небес во всех святых книгах описывается, что должно быть в самопожертвовании. Есть много толкований на этот счет.
0: А
1: согласно тому, что мы учим, смысл состоит в том, что он принимает Малхут Небес ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что, приняв на себя Малхут Небес, он хочет, чтобы возвеличилось и осветилось имя его, а не ради себя самого. Получается, что если он примет Малхут Небес ради себя, то она называется недостойной женщиной. Это называется ради богатства. Поскольку богатство означает, что за счет этого он сможет прокормить себя. То есть благодаря богатству он будет удовлетворен в жизни. Но человек должен стараться взять жену ради Творца. То есть чтобы Малхут Небес, называемая женщиной, будет ради Творца, а не ради него самого. Теперь мы можем понять, почему человек должен принять веру выше знания. Потому что обычно человек всегда думает о прибыли. То есть если он не видит, что получит что-то от работы, он предпочитает остаться в покое и не хочет совершать никаких движений, пока не получит что-либо.
0: Поэтому, когда человеку говорят, что он должен принять Малхут Небес ради Творца, то есть для того, чтобы светилось имя его, тело спрашивает, что будет у меня от того, что я приму на себя Малхут Небес, и какова будет моя выгода от этого? Ему говорят, что нет слов таких, чтобы тело могло понять это. А ты должно верить, что это большая честь для тебя, то, что ты удостоилась служить царю. И это называется выше знания. Из-за того, что нет слов, которыми можно было бы сказать телу, чтобы оно смогло понять выгоду этого. Поэтому, когда человек не видит прибыли внутри разума, это называется, что усилие больше вознаграждения, так как вознаграждение он не знает, в чем состоит, а усилие он видит, и он не должен верить в плане усилий. Поэтому до тех пор, пока человек не удостоился трепета перед Творцом, он всегда смотрит на усилия, так как польза от этой работы он понять не в состоянии, а он должен только верить в высшее знание. Поэтому эта работа называется тяжелой работой. И нужно милосердие небес. И отсюда поймем то, что сказано: «Ты был изнурен и утомлен, и не убоялся Творца». То есть, как сказано выше, усилия он видит, что прилагает, а пользы от этой работы он еще не видит. Он должен только верить. Получается, что человек становится изнурен и утомлен. И это все из-за того, что он еще не удостоился трепета перед Всесильным. И человек должен знать, что вера — это кли. А когда кли целиком завершено и уже готово получать, высшее благо сразу же наполняет кли веры. И это происходит выше знания. А высшее благо называется трепетом перед небесами. И этот свет человек обретает после того, как он обрел это кли, которое называется верой выше знания. А до того, как человек удостоился трепета перед Творцом, он страдает от усилий, потому что свет не светит ему.
1: Получается, что человек, желающий принять на себя бремя Малхут Небес, должен работать выше знания. То есть, чтобы это было не ради собственной выгоды, а ради небес. Это называется выше знания. Поскольку тело на это не согласно, так как оно не понимает ничего, кроме того, что его, что ради его собственной выгоды. Этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Нет общества бедного. Известно, что бедный означает бедный разум. Как говорили наши мудрецы, нищим можно быть только в разуме. А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется обществом. Этим следует пояснить, что нет бедного общества, то есть тот, кто принимает бремя Малхут Небес выше знания, это не значит, что у него нет разума, и он беден. И именно поэтому он принимает на себя бремя Малхут Небес, а наоборот, он стоит на ступени, которая выше знания, то есть даже еще более важна, чем разум, так как понятие «выше» и «ниже» в духовной работе означает «выше», означает «выше по важности», а «ниже» означает «ниже по важности». И об этом сказано, что нет бедного общества, что означает, что тот, кто принимает на себя Малхут Небес выше знания, не считается бедным, то есть нет у него разума. Получается, что главная работа — работать выше знания. Поскольку то, что человек хочет работать ради небес, это называется выше знания. Как мы сказали, поскольку это против знания тела. Однако человек должен знать, что и Тора нужна нам, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал и Тору в приправу к нему».
0: И потому он пишет в книге «При Хахам», ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, еще будучи облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом, как сказано, «любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним». А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым в конце концов очистится настолько, что тело его не будет представлять собой железную перегородку между ним и Творцом его, как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей, и тогда сольется он с Творцом своим. Поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям Господина, то есть свойству Тора. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина своего, то есть тайн Торы, как будет служить ему?»
2: И сказано,
0: мы видим, что нужно приложить усилия Перевод с арамейского. Из сказанного мы видим, что человек должен стремиться достичь свойства Тора. Чтобы обрести свойство Тора, человек должен принять на себя свойство Малхут Небес, высшее знание. Другими словами, свойство, в котором оно противоречит мнению человека, а для себя ему не нужно ничего, а все это только ради Творца. И таким образом следует объяснить то, что сказано, и будут потомки твои, как прах земной. Потомки твои — это сыновья. А в работе сыновья баним означает понимание авана в Торе и заповедях. И Творец обещал Якову, что понимание в Торе и заповедях можно обрести только, когда человек согласен быть как прах земной. То есть он согласен исполнять Тору и заповеди, даже если он не чувствует в этом никакого чувства, и вкушает в Торе и заповедях лишь вкус праха, поскольку он говорит: «Я работаю ради Творца». А если он хочет, чтобы я работал на него таким образом, я согласен. Тогда он удостаивается гадлута, величия и понимания. Авана.
1: Перейдем к уроку от 21 июня 2002 года.
0: Мы прочли статью из второго тома Шлаве Сулам, страница 141. Что такое, что первосвященник должен взять в жены девственницу в работе? Реальность состоит из двух частей. Творца и творения нет ничего больше. То, что нам кажется, что есть еще разные и в материальном, и в духовном части реальности, это у них нет самостоятельного существования. Как в нашем мире есть неживое растительное животное, говорящий человек господствует над всей остальной реальностью. Может, не господствует, но, по крайней мере, он более развит, чем вся остальная реальность. Так и в духовном есть тоже неживое растительное животное, говорящее — это душа. И она более развита, и она властвует поэтому над всеми частями духовной реальности. Творец создал желание получать. Мы учили, что желание получать — это чтобы быть оторванным, независимым от Творца. Нужно пройти четыре стадии развития, которые называются четыре стадии прямого света. Поэтому само желание получать тоже включает в себя четыре вида желания. От маленького желания, которое называется неживое, потом растительный больше, животный больше, говорящий еще больше. И только говорящий — это независимое желание получать. Это независимое желание получать, в чем оно независимо? Независимо в том, что оно оторвано от Творца и чувствует собственное желание. Что значит чувствует собственное желание? Чувствует себя как хисарона, что Творец — это источник и наслаждение для него. Ощущение Творца внутри творения, внутри этого желания, этой души, это ощущение называется светом, духовным светом. У нас Творец, который облачается в творение, мера облачения его в творение, называется ощущением жизненной силы жизни. То есть творение является получающим, а Творец — дающим. И хотя мы потом учим, что творение производит исправление и подобно Творцу, это подобие Творцу только из-за того, что творение хочет уподобиться Творцу, но свою природу получение изменить не может, а получает с намерением ради отдачи, это просто как дающий. Но как дающий? Поэтому творение всегда называется относительно Творца женской частью, нукива, отверстие, хисарон. И это женское свойство Творец хочет наполнить, чтобы творение почувствовало наслаждение, благо, наслаждение, покой и совершенство. И тогда, для того, чтобы творение действительно пришло к цели творения, то есть ощущению блага и наслаждения в абсолютном, вечном, совершенном виде, творение должно пройти на себе порядок развития от одного края до другого, почувствовать, насколько оно оторвано от Творца, насколько противоположно ему, насколько не способно ни на что. И до того, как постепенно исправляет себя, просит исправления от Творца, наполнения от Творца, и так продвигается, пока не становится равным Творцу. Эти этапы развития творения нас, то есть душ, о телах мы не говорим, тела просто рождаются, стареют, умирают, перегнивают и все. На них нет расчета. Говорится о душе, которая развивается от кругооборота к кругообороту, с поколения в поколение. И всякий раз это те же души, которые снова и снова приходят, чтобы совершенствоваться и прийти к кульминации своего развития, вершине своего развития. Этапы развития в Торе, главным образом это в Гмаре, где говорится о развитии души на языке законов, Алахот, там говорится о женщинах, есть трактат Нашим, трактат Нида. Очень много частей в Гмаре обсуждают женщин. Потому что виды женщин — это внутреннее состояние души, которое проходит их во время развития. То я называюсь просто женщиной, то я называюсь женой мужа, мужней женой, то я называюсь разведенной, то невесты, то блудницы, то всякий раз это другой тип. В 15-й части учения 10 сферот мы учим о развитии, что есть 7 уровней в развитии женщины, блудница, взрослая, и говорится, хотя и в учении 10 сферот тоже говорится на нашем языке этого мира. Но потом и Ари, и Бар-Ислам уже переходят на каббалистический язык и показывают нам, какие типы женщин эти принадлежат, то есть говорят о каком уровне развития душ. То есть если душа, допустим, развивается до определенного уровня, называется взрослый. Еще больше девушка, еще больше просветленные невесты и так далее. То есть вообще все, весь этот вопрос, то, что мы видим в нашем мире во всех видах, есть каждый вид, мы должны искать в этом, что может соответствовать этому как духовный корень, потому что то, что в этом мире, это просто проекция духовного мира. И то, что мы видим в этом мире, то, что происходит, продвигается, изменяется, возникает, это результаты, как тень духовного мира. Вынужденные результаты такие. В этом мире нет ничего, чтобы возникало бы нового, все новое это в духовном мире, а в нашем мире это просто проекция в нашей материи. И материя, как я сказал, в этом мире тоже разделяется на неживое, растительное, животное, говорящее, и в соответствии с тем, какие явления происходят в высшем мире, в соответствии с этим эти явления проецируются в этот мир на 4 уровнях матерей в этом мире. И тогда мы учим отсюда, какие процессы человек проходит в том, что продвигается в духовном, и здесь нам объясняют это на типах женщин.
2: Теперь,
0: но говорится также и о мужчинах. Кто такие мужчины? Дело в том, что и мужчина, и женщина — это в одном человеке. Женщина называется его желание получать, а мужчина называется его желание отдавать. Которая развивается из точки в сердце и далее. И в соответствии с тем, насколько у меня есть желание отдавать, способность отдавать, экран, это называется мужчина, гевер, от слова «итгабрут», преодоление. В этой мере я могу взять свое желание получать и работать с ним, с этим экраном, для того, чтобы получать ради отдачи и прийти так к подобию к Творцу. Поэтому против каждого вида преодоления, против этого есть нуква, желание получать мое. Можно сказать, правая линия, левая линия, или экран, вьют. И тогда он объясняет нам здесь, Рэбе, что есть состояние. Каждое состояние определяет, какое желание получать может соответствовать ему. Есть ограничения, как, допустим, великому коэну нельзя брать разведенную, потому что коэн — это называется высшая ступень, новая ступень, а новое — ты должен брать желание получать новое, тоже и работать с ним. И так далее. И все законы Аллахот в соответствии с этим, как разводиться, жениться, все, что связано с хупой, неда, ритуально нечистые, вообще все эти вещи, личные между мужчиной и женщиной, они все вытекают из законов экрана вьют, которые есть в духовном мире. Как я рисую кли, как стаканчик, я рисую с экраном, это называется мужчина и женщина, муж и жена в нашем мире, в духовном. То, что есть в нашем мире, то, что мы различаем в нашем мире в отношениях между мужчиной и женщиной, это очень маленькая часть от того, что происходит в духовном.
2: Да, например.
0: Все. Так это, в общем, о чем говорит эта статья. Тот, кто входит в духовное, начинает ощущать, его действительно видит проекцию от духовного в материальное, видит действительно, насколько эти вещи происходят там большие во всех частностях, между частями творения в человеке, между его душой и его желанием получать. Он видит эту проекцию также и в этом мире, и видит в соответствии с этим, как он может, изменяя духовное отношение между правой и левой, изменять свое материальное. Тогда это называется уже практическая каббала. Есть вопросы? Ты жениться, конечно, хочешь. Согласно тому, что здесь написано, это что-то хорошее. В нашем мире это нет сомнения. То, что здесь, это хорошо, да.
1: Вопрос состоит из двух частей. Можно ли вообще во время подготовки распознать все эти состояния?
0: И во время подготовки мы уже начинаем чувствовать запах этого. Знаешь, когда чувствовать запах, это что-то издали. Что значит время подготовки? Это когда я все больше и больше продвигаюсь к все большему и большему окружающему свету, или наоборот, в той степени, в которой я прилагаю усилия, окружающий свет больше светит на меня. С одной стороны, я чувствую свое состояние против моего желания получать что-то нестерпимо. С другой стороны, я чувствую влечение к духовному больше в подъемах и, может быть, хуже в падениях, но потом это нет, потом просто ближе к Махсому это становится просто влечение и страсть. Но действительно можно различать так приблизительно, как в полутьме можно различать эти состояния. То есть человек, который читает книги, начинает уже как-то представлять себе, что такое приблизительно может это быть. Примерно. Конечно, не...
1: Насчет этих состояний, о которых здесь написано.
0: Насчет этих состояний в нашем мире нет. То, что здесь... На самом деле, человек, который даже находится в духовном, он... Мы думаем, что каббалисты более такие просоленные, понимают в материальном. Они могут это, действительно занимает человека. Человек, который как бы приходит в духовный мир и видит все корни, должен против этого видеть в нашем мире до деталей в реальности. Он может это делать, но это его не занимает, неинтересно. Он может точно увидеть до последней частности, как происходит процесс творения, как в людях, после вследствие этого есть разные мысли, их расчеты, но он не опускается к этому. Поэтому иногда он кажется более наивным, инфантильным, возможно, по отношению к обычному человеку, который все время находится в бизнесе, в делах этого мира. Нет, спросил, да?
1: Вопрос не с точки зрения материального, а с точки зрения внутренних процессов. Можно ли ощутить, вот сейчас я нахожусь в состоянии такой-то женщины или в состоянии такой?
0: Да, тот, кто находится в духовном, он знает свое состояние, все состояния, которые он прошел, хотя следующее для него состояние — это высшее знание, но свой уровень он знает, и все причины, и все, что происходит в нем и в связи с Творцом, это находится просто как его килим.
1: Когда он говорит здесь, что ему нельзя брать какую-то женщину или такую женщину, это звучит так, как будто говорят ему, тебе нельзя отступать назад.
0: Нет, человек, который находится на определенном уровне, знает согласно своему состоянию, что ему можно, что нельзя, что нужно делать. Согласно этому он пишет, как они написали Гмару. Ну, Вавилонский Талмуд, Иерусалимский. Из своего постижения они написали, только написали это на языке этого мира. Потом пришли каббалисты еще до этого и написали то же самое на каббалистическом языке. Пришли пророки, написали это на языке Агады, пророчества. А Моше написал это на языке Торы, как бы, разговорном языке. Вот и все. Но каждый написал из того, что он чувствует духовный, высший мир, законы, которые там происходят, как это действует на него, и все. А теперь, есть также разные типы душ. Есть у нас 10 основных типов, то есть 10 сферот. И это 10, ну скажем, 9, 10, чтобы было удобнее. 10 базовых свойств в мироздании. То есть у нас есть 10 типов душ, которые могут быть в принципе. Мы различаем у нас в нашем мире 4 вида темперамента. Это тоже против 4 стадий. А потом умножается 4 на 4, это 16. Сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик. Есть такие типы. Так, тот, кто находится в духовном, он видит духовное также из своей личной природы, из своей души. Из-за этого есть у них виды постижения. Допустим, я и ты находимся в том же месте, и ты чувствуешь, и я чувствую немножко иначе. Не то, что реальность непонятно нам. Но, тем не менее, у тебя и у меня строение души отличается. Мы понимаем и чувствуем это немножко иначе. Поэтому, но в Гмаре, допустим, они приводят все. И поэтому у нас есть тогда споры, столкновения, мнения, разные вещи. Не то, что действительно они спорят, что ты не в порядке, или ты не в порядке, или что-то такое. Что в общем, в окончательном исправлении это все собирается вместе. Но до окончательного исправления они хотят показать нам, насколько эти вещи противоречат, и каждый согласно своему характеру, он развит и богат. Почему здесь подчеркивают всю эту тему, что нельзя взять...
1: Нельзя или можно? Смысл здесь и вообще в любом месте, что до конечного исправления есть у тебя желания, с которыми ты вообще не можешь работать, ты сокращаешь их. Есть желания, с которыми ты можешь на 100% работать, которые уже исправлены, и также посередине. Когда частично ты с ними можешь работать, да? Так в соответствии с этим они говорят, это нельзя, это можно, и в таком виде это делится. То есть запрещенное и разрешенное — это относительно экрана желание получать. Не здесь, кроме этого. И если есть что-то непонятное, ты должен переходить с любого языка на язык каббалы, потому что это технический язык, в котором ты не можешь ошибиться. А затем в техническом языке, если ты можешь перейти к любому другому языку, пожалуйста. Так я когда-то изучал Гмару, когда я запутался и как бы терял связь с духовным, тогда я снова возвращался в духовное, как бы, о чем говорится, да, свойства, понятия, сферот, экран, тогда... на это настраивался и снова возвращался к языку Гмары. Да.
0: Можно ли прийти к этим ступеням до достижения Махсома? То есть каково отношение к Махсому?
1: Можно ли прийти к духовным ступеням до Махсома? Махсом — это первая духовная ступень. Поэтому и называется Махсом. Когда человек поднимается на эту ступень, он же не опускается в этот мир, а граница его, постижение, высшая граница, это уже в духовном. Максимум барьер называется первый этап, первый экран, который человек получает минимальный, да?
0: Человек, который не женат, мы говорили, это значит, что у него нет желания получать?
1: Человек, который не женат в духовном, не может быть. Потому что исправленное желание получать называется жена. А человек, который берет желание получать и исправляет его для себя, чтобы было возможным получить высший свет, он должен пройти этапы исправления желания получать. Так желание получать в нем рождается с минимальным экраном, затем растет все больше. И тогда такая жена называется младенцем, маленькой, подрастающей девушкой, пока он не приходит к состоянию, когда может жениться на ней. Правая и левая линия, они могут находиться в одном экране, и она уже относится к нему, та часть желания получать, которую можно таким образом присоединить к экрану, а затем делает хупу, это общий экран, который включает их обоих, тогда совершает зивук с высшим светом, это означает, что он совершает зивук с ней, наполняет ее высшим светом, и все. То есть экран и получающая кли. В духовном не может быть в другом виде, только мы изучаем все эти вещи в ТЭС. В введении в науку каббала мы не очень-то это проходим, потому что в соответствии с этим материальным мы тоже обычно делаем те же вещи. То есть человек, который совершает действия в духовном, в тот момент, когда на самом деле совершает духовное действие, чувствует, что тоже может присоединить к этому материальное действие и входит в это, потому что этим он на самом деле связывает два мира вместе. А человек, который только учит, еще не вошел в духовное, еще не совершил никакого духовного действия, у него пока нет стремления выполнять какие-то материальные действия. Или делает это из воспитания, привычки, или как-то делает их, или не делает. То есть выполнением в духовном, выполнение в духовном подталкивает человека также и в материальном, поскольку он видит это действие полным, поскольку существует и там, и здесь, но это не обязательно. Рабби Шимон был в пещере 13 лет, сколько у него там было возможности делать практические заповеди. Сидел и учил все в песке. То есть мы не находимся в соответствии между материальным и духовным. Если ты не родился первосвященником, коэном, то ты начинаешь себя в материальном вести, в духовном, как коэн. Если ты в духовном должен развестись женой, здесь материальным тебе этого не нужно делать. Но то, что тебе нужно жениться, да, я рассказывал, я всегда рассказываю, насколько мой рав должен был сразу же жениться. И люди то, что не понимали, он говорил, если вы не понимаете, так не входите в мою духовную жизнь. Ему 85 лет было, вот так вот. Да.
0: Есть ли что-то, какая-то привычка, которая может помочь в духовном?
1: В духовном нет привычки, как в материальном. В духовном каждый раз есть обновление. Каждый раз желание получать обновляется, и нужно работать над новым желанием получать, исправлять его и наполнять его, и снова желание обновляется. То есть каждый раз человек поднимается, каждый раз он новый. И в духовном, поскольку духовное, оно не меняется, это не живое. Поэтому есть понятие привычки. Я привык, скажем, к чаю, как теперь, да? Каждый день записывается у меня как решимо, а я, согласно этому решимо, все время возвращаюсь к тому же. Хотя я уже не чувствую в этом вкус. Я почувствую вкус в том, что я повторяю эти вещи, я выполняю их. Но в духовном решимо обновляется, поэтому каждый раз это новая работа, что-то новое, новое постижение, новый вкус. И действительно человек называется новым.
0: Да. Я понимаю, что весь этот вопрос брака, мужчины, женщины, говорится, в духовном мире, процессы, которые происходят во мне.
1: Да.
0: В каком-то определенном этапе, когда ты достигаешь все это, что брак в материальном, жизнь женщины влияет тоже, скажем, на его духовное развитие.
1: Человек, который женится, женат, скажем, или собирается жениться, изучает каббалу, или собирается изучать, то, конечно же, как он меняется, его жизнь меняется, и жизнь с женой меняется. Мы привыкли, чтобы наши люди тоже были в деле и учились, и, скажем, О, у нас сегодня утром есть урок с ними, и так каждую пятницу есть связь в группе, она активна. Сейчас мы выходим на какую-то экскурсию, тоже слышу взаимная помощь и так далее, потому что мы заинтересованы сделать из них, насколько это возможно, наших женщин, да? Чтобы они соответствовали нам. Сейчас обычно женщина не обязана, но это помогает и эффективно.
0: Есть какой-то момент в духовном мире, который действует на меня, на мое личное развитие. Не говорю о материальной жизни, понятно, что если я получу женщину, говорится...
1: Конечно же, есть связь между духовным развитием и материальным, потому что одно облачается в другое. И пока что от материального мы приходим к духовному, и, конечно же, материальное влияет. На самом деле, мужская часть в реальности относится к Творцу и нисходит к творению только для того, чтобы исправить желание получать. Экран — это результат света. Желание получать — это результат того, что в разбиении келим свойства Творца упали в желание получать. То есть мы в целом, если мы не зайдем в глубину всех этих вещей, насколько мы чувствуем в нашем мире, что мы самостоятельны, но женщина окружает мужчину, способствует тому, чтобы он пришел к разным вещам в мире, что мужчина идет и собирается постичь, и даже если он не женат, неважно какой парень, это потому что есть в нем этот хисарон женщины, женский такой, который обязывает его быть мужчиной. Хочет он того или нет, это так. Если бы этого не было, мужчины бы вообще витали в воздухе. Это известно психологам. Это потому, что в основе реальности одно против другого должно служить одно другому. Но поговорим еще об этом. Женишься, поговорим.
0: Я уже женился.
1: Тогда не нужно говорить. Получишь помощь против него, да?
0: Что это за понятие, которое называется «Малхут Небес»?
1: «Малхут Небес» называется, что человек, который приходит к осознанию того, что во всех его желаниях, в его осознании, в мыслях, во всем, что есть в нем, на 100% властвует Творец, это называется, что он пришел к осознанию Малхут Небес. Так в какой мысли и в каком сознании он пришел к этому? В своем «я», когда «я» его в каком-то буквально удивительном виде не находится под властью как бы Малхут Небес. Как бы Творец дал ему такую возможность осознать это. Что это значит? Скажем, ты смотришь на кота. Кот находится в 100% под властью Малхут Небес, потому что природа воздействует на него свыше и не оставляет ему никакой свободы выбора. Тебе дали точку. А вне власти Творца. Да, это называется «сущее из ничего», эта точка. И из этой точки ты постепенно начинаешь познавать остальную свою природу. И тогда, если ты приходишь к осознанию, но это очень большое постижение, когда во всем моем «я» существует, властвует он, это называется «Малхут Небес». Теперь отношение к этому может быть или негативное, или позитивное, от края до края. Кто такой фараон, что он говорит? Кто такой творец, что я слушал? голоса его. И почему я должен находить под его власть? А есть другое состояние, когда полностью исправляет фараона, конец исправления. Тогда он и принимает Малхут Небес и своего желания и хочет. Это как написано: «Сзади и спереди ты объемлешь меня». Когда конь и всадник идут вместе, буквально в каждом движении.
3: К этому состоянию Малхут Небес приходит только в окончательном исправлении?
1: Малхут Небес, конечно же, приходит только в конце исправления, поэтому называется конец исправления. Что есть все-таки какие-то свойства, желания, которые не включились вместе с Творцом буквально в то же действие, в мысли. Да.
3: Какая реальность будет происходить, когда мы будем в окончательном исправлении, которое отличается от нашей сегодняшней реальности, которую мы знаем?
1: Что в конце исправления будет отличным от сегодня, до конца исправления? Мы можем хоть как-то говорить о том, что происходит с человеком, который поднимается по духовным ступеням. Он будет таким же миловидным, как ты. Но на самом деле человек внешне не должен меняться. Конечно же, если все продвигаются к концу исправления, мир становится более исправленным, более здоровым. Хотя каббалисты, мы знаем, насколько они страдают и до своего последнего дня, насколько им нехорошо в этом мире. Но это исходит из того, что они включены во все остальные души. И тогда как бы получают вирусы от них, то есть желание получать, и исправляют их вместе, и готовят исправление для всех остальных душ. Поэтому они воспринимают болезни и все страдания, и поэтому проходят таким этапом, как бы кажется так, что человек, который продвигается в духовном, больше чувствует высший свет, должен быть более здоровым, более радостным, более светлым. На самом деле он таким становится, с одной стороны, с другой стороны он чувствует также страдания мира, поскольку мир не исправлен, тогда в соответствии с этим он тоже включает в себя эти беды. Не личные, мировые, неважно. Да? И поэтому до конца исправления мы можем говорить и как-то понимать эти этапы. Даже со времени подготовки, о состоянии подготовки, как это происходит в высшем мире, не то чтобы мы были способны понять, сказано, обратный мир увидел я, когда человек проходит Максом, он видит, что это совершенно обратное предыдущему, потому что все его желания получают ведь новое кли, он видит совершенно иными глазами, потому что это ради отдачи, а не получения, он видит вне себя, а прежде видел только внутри себя. Но то, что происходит в конце исправления, мы не можем себе представить. Есть статья, которая называется «Паним Ахураим», да? Лицевая обратная стороны. Когда он проходит четыре состояния, а? раскрытие лика. Ты не слышал такого? Но ты был во время, когда мы читали, так ты видишь в то время, когда он скрытен, он видит мир таким-то и таким-то, а во время раскрытия видит совершенно иным мир. И не то, что обязательно с совершенным, а видит сначала товарища как хорошего, потом как плохого, не то чтобы его видение изменилось, но видел его раньше как совершенно бедным, а сейчас как богатым, обогатившимся, счастливым. Это вроде бы объективное состояние, которое находится вне меня. Мы не знаем, насколько духовное видение совершенно меняет реальность. Я не могу объяснить, есть здесь что-то, что нельзя передать словами. Уж тем более конец исправления и то, что происходит в конце исправления. После конца исправления вообще называется тайнами Торы, о чем не говорится и не пишется. А нельзя, имеется в виду, всегда невозможно. Нет такого, что нельзя. Просто невозможно передать в правильном виде, чтобы все поняли. И поэтому сказали, не делай этого, потому что этим ты запутаешь людей. Они запутаются в пути, и нет заповеди такой. Что ты приводишь к чему-то хорошему, поэтому каббалисты вместе с тем, что пишут книги, они скрывают многие вещи внутри, чтобы не путать человека, потому что мы находимся пока еще с этой стороны Максома и не способны их понять так, как они могут. Ты знаешь, объяснить нам немножко, тогда объясняют.
4: Конец исправления — это мы немножко изучаем из статьи Бааль Сулама «Последнее поколение». У нас она только пока в нашем внутреннем издании или в интернете. Там он тоже объясняет всякие такие вещи. Но это все еще не настоящее конечное исправление. Последнее поколение — это еще не совсем конечное исправление. Он описывает там вещи, которые как бы будут в нашем мире, но не могут прийти к итогу, выявить, что произойдет по-настоящему на духовной ступени. Но нам нужно понять, что стоит почитать эту статью. Он говорит, что согласно внутренней сути, то, что люди в общем получают, внутреннее исправление, которое будет ради отдачи, тогда закон «возлюби ближнего своего», как самого себя, он распространится по всему миру. И это станет внутренней необходимостью каждого человека. Как сейчас твоя необходимость — это максимально наполнить себя при минимуме приложения усилий. Чтобы достичь этого, так оно будет обычай каждого. Побуждение, которое движет человеком, оно станет противоположным, и каждый захочет прилагать максимум усилий на благо всего мира и получать для себя не больше, чем получает самый малый. То есть все полностью перевернется согласно экрану, а не согласно желанию получать. Мы видим эти вещи. Сейчас это представляется нам просто как какая-то фантазия, какое-то такое буйное воображение. Но высший свет меняет все эти вещи от края до края. Очень просто. То есть, безусловно, добраться от нашего края до другого края, в этом нет никакой проблемы. Только мы должны быть в каком-то виде готовы к такому изменению. Тогда это изменение придет. Мы не ощущаем, как мы меняемся. Как эти, так же и те, что сидят здесь. Да.
5: Мы говорили, что единственный выбор человека — это в окружении, в группе. Так вот, в этой точке разве там нет вмешательства Творца? Почему это, собственно, единственный выбор? Чем это отличается от остальных вещей?
4: Духовная система, если мы изучаем мир Ацилут. Мир Ацилут — это, собственно, мир, который действует на нас. И, по сути, ведет нас и приводит к конечному исправлению. Душа у нас есть мир бесконечности. Из него нисходит свет бесконечности. И он входит в Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. В мире Адам Кадмон есть у нас система, в которой есть 5 парцуфов. Галгальта, Аб, Саг, Ма, Бон. Это Адам Кадмон, мир Адам Кадмон, где высший свет здесь, когда приходит через 5 этих парцуфов, он как бы делится на 5 цветов. Нефеш Рох Нешама Хая Ехида. И на этом это соф мира Адам Кадмон. Это его начало. Это П. А это Пэдэ Галгальта и Табурдэ Галгальта. А здесь у нас как бы мир Ацелут. То, что происходит с нами, что до того, как появляется мир Ацелут, есть здесь Малхут. Которую нужно исправить, это саг, то есть свойство бины. Оно связывается с Малхут, чтобы исправить ее. Они вместе проходят разбиение, и из разбиения

0: Оламот.
1: Мирам.
0: Брия, Ицира, Асия.
1: Брия, Ицира, Асия.
0: Детума.
1: Нечистоты.
0: Ицира, Асия.
1: И Брия,
0: Дегдуша.
1: Ицира, Асия, святости.
0: Веанашамот, Кан.
1: А души здесь.
0: Ломитуканот.
1: Неисправленные.
0: Шурот.
1: Души разбитые.
0: Бене.
1: Находятся здесь, между ними.
0: Ве лимата микользе.
1: А немца, ниже всего этого находится
0: ауламазе.
1: Этот мир.

0: Я многого здесь не нарисовал, не нарисовал, как души разбиты. Нужно нарисовать, что после того, как образовался Ацилут, после этого в Аба Ваима да Ацилут, Нуква, которая поднялась к Аба Ваима да Ацилут и присоединила к себе также Малхут, из этого образуется
1: Парцуф,
0: который называется Адам Ришон, или что то же самое, творение, назови это так, или душа. И тогда эта душа спустилась сюда после разбиения. Потом было разбиение. Вот так оно. Так вот, то, что я хотел сказать, что мир Ацилут управляет всем этим делом. В мире Адам Кадмон мы только видим, что он просто делится в своей отдаче. Он должен привести реальность к большим светам. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Когда он приводит все души к свету и хида, как в исправлении, так и в наполнении, на этом все завершается. Так вот, цель творения, весь ее замысел, в общем, находится в мире Адам Кадмон, но только в общей форме. А здесь, в мире Ацилут, все эти вещи делятся и детализируются. Мир Ацилут, как он создан? Он создан так, что в нем есть верхняя часть, это божественность. Это называется Атик, Ариханпин и Аба Ваима. Есть у него часть, которая называется Зон. Это уже творение, Хисронот. И тогда мир Ацилут, поскольку он включает в себя, или состоит, или включен из-за разбиения, он включает в себя хисрано творение, он понимает творение, так как мать понимает, чего хочет младенец. Потому что все, что есть в младенце, как бы находится в ней, и она внутри себя строит модель младенца. Что он может захотеть, что я могу ему дать? Ей в голову не приходит дать ему что-то, там, какой-то цветок, там, или ему нужна еда, ему нужно что-то теплое, там. То есть система здесь включает в себя хисароны душ, и поэтому она понимает их, и поэтому она отдает им очень последовательно, очень упорядоченно. Все исправления и наполнения. Не понял?
2: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов.
0: Но это у меня, верно.
1: Боязор.
0: Не поможет.

0: Вы сказали, что Гальгальта первый порцов, что эта часть его есть гуф у него.
1: Потом мы не будем сейчас вдаваться в детали. Я нарисовал это, чтобы объяснить, что выше включает в себя хисранот нижнего. Что мир Ацилут включает в себя души, хисароны, которые есть в душах, поэтому он может понять их и привести, и верно вести к концу исправления. Эту схему можно сделать очень большой, подробной, детальной, охватить все возможности, которые там есть. Ведь Ацилут действует на душу, на души через миры Бия и вносит в души всякие желания, так что души связываются с мирами Бия. Короче, такая система, она сама по себе цельная такая, и все ее части действуют соответственно. Но главное, что в этом есть, то, что он спросил, есть ли в этом свобода выбора. Так вот, то, что есть в Ацилуте, Ацилут обязан привести все эти вещи к исправлению. Но он обязан это делать естественным путем. Что значит естественным? Дает удар, желание получать, хочет избавиться от удара, то есть кричит. Этот крик — это уже просьба об исправлении, и так человек исправляется. И таким образом мы должны пройти все удары, и все же наше исправление не будет осознанным исправлением. Мы не захотим быть отдающим, мы захотим только убежать от ударов. Поэтому удары тоже должны быть направлены на состояние, чтобы человек захотел понять не сам удар, а чтобы он, углубляясь в удар, пришел к состоянию, в котором он узнает причину. И когда он узнает причину, почему ему дают удары, он постепенно начинает связываться с причиной. И тогда в этой мере он получает свободу выбора.

0: שלום, שלום חברים וחברות היקרים, שלום גייל.
1: שלום גדי, שלום לכל החברים שלנו.
2: Здравствуйте, друзья, добрый день, всех приветствуем.
3: Мы удостоились сегодня пройти с вами очень важную статью, которую мы читали на утреннем уроке. Сейчас Рики Коэн возьмет Никива в работу. И Раф нам объяснил все особенности этой статьи, что такое мужчина, что такое женщина, как это работает с этим внутри человека, внутри группы. И я удостоился вести урок с великим товарищем Гилем. Всегда мне это очень радует вести уроки с такими товарищами. И вы услышите, в чем наша работа, как мы должны работать для того, чтобы пройти все эти ощущения в нашей душе. Мы родились, чтобы наша душа выросла. И давайте послушаем, как Рабаш нам это описывает. Гиль начнет читать, пожалуйста.
2: Да, давайте начнем. Статья, что означает, что первосвященник должен брать жены девственницу в духовной работе. Статья 91 года. Книга Зоар говорит: заповедь это предписывает великому коэну, первосвященнику, брать в жены девственницу, как сказано, вдову, разведенную и опорченную, блудницу этих не возьмет, но только девицу из народа своего возьмет в жены. Зоар спрашивает, почему? Нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна, и отвечает, потому что женщина — это чаша благословения. И если вкусили от нее, то испортили. Иначе говоря, она указывает на малхут, называемую чашей благословения. А коэн, приносящий жертву Творцу, должен быть совершенным, без изъяна, ибо пороки делают коэнов негодными. Совершенен телом своим, совершенен женой своей, чтобы осуществилась с ним вся ты прекрасна, подруга моя, нет в тебе изъяна. Конец цитаты. Следует понять, что означает в работе великий коэн, что такое девственница, вдова, разведенная, опорченная, блудница, что только девственницу без изъяна пусть возьмет. То есть девственницу без изъяна. На что указывает это девственница без изъяна? И какая связь с тем, что он говорит, что жена, женщина указывает на чашу благословения, то есть малхут? Аи говорит о Малхут, что каждый день она снова становится девственницей, что она всего лишь точка, и надо выстроить ее заново, пока она не обретет большое состояние гадлут. И как написано в Шара Каванот, каждый день самостоятелен. И нет ни одной молитвы с момента сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И каждый день выясняются новые искры, которые еще никогда не выяснялись до этого момента. В плане работы надо понимать это так, что Малхут означает свойство Малхут Небес, которое человек должен каждый день принимать на себя заново, и недостаточно того, что вчера он принял на себя Малхут, свойство Малхут Небес, а каждый день сам по себе является новым качеством. Поэтому мы должны верить, что каждый раз, когда мы принимаем на себя Малхут Небес, считается, что мы выясняем искры, находившиеся за пределами святости. И называется это «искры прежде находились в плену среди клипот, и они были подняты к святости благодаря принятию на себя Малхут Небес и благодаря занятиям Торой и заповедями». И это, как мы говорим в молитве, благодаря этому великое благо будет передано во все миры. Поэтому в священных священных книгах сказано, что человек, принимая на себя Малхут Небес во время чтения молитвы Шма, должен принять на себя Малхут Небес и намереваться, чтобы принятие Малхут Небес было в самопожертвовании. А поскольку каждый день — это новое качество, и нужно построить Малхут так, чтобы она достигла большого состояния, Гадлут, то каждый раз она обновляется. Поэтому приводится указание о первосвященнике, который в работе называется работником Творца. То есть это тот, кто хочет приблизиться к Творцу в состоянии Гадлут. Он называется первосвященником. И когда он собирается взять жену, называемую Малхут Небес, он должен взять девственницу, поскольку девственница означает, что она еще без изъяна, так как девственность, как и называется девственная почва, так называют землю, которая никогда не возделывалась. Как написано, это была девственная земля, которую человек не возделывал никогда. Иными словами, человек должен принять на себя бремя Малхут Небес, как будто никогда у него не было бремени Малхут Небес. И это для него нечто новое. И, разумеется, он должен сейчас думать о том, что собирается сделать что-то новое, чего еще никогда не познал. Получается, что это принятие, которое он принимает на себя, требует особого рассмотрения, чтобы знать, что такое принятие Малхут Небес, чего оно требует, чтобы у него был трепет небес.
0: Ну,
3: друзья, когда мы смотрим на текст, мы думаем, кто этот великий коэн? И что это за женщина, жена, что это за неспаханная земля. Это надо понять, послушаем первый видеоклип Рава, где он это объясняет, как это все работает в одном человеке. Клип 2. Дело в том, что и мужчина, и женщина присутствуют в одном человеке. Женщина — это его желание получать, а мужчина — это его желание отдавать, который развивается в точке сердца и далее. И в соответствии с тем, насколько у меня есть возможность отдавать, масах, экран, это называется геверит, габрут, преодоление. В этой мере я могу взять свое желание получать и работать с этим экраном для того, чтобы достичь подобия Творцу. Поэтому относительно каждого вида такого преодоления существует нуква, это мое желание получать. Можно сказать также левая и правая линия, или же масах и авиют, то есть эгоизм и экран. И он нам объясняет также, что есть такие состояния, в которых каждое из этих состояний определяет, какое желание получать может ему подходить. И присутствует ограничение, как великий коэн, который не имеет права брать разведенную жену, поскольку коин всегда является новой ступенью, а в новой ступени ты всегда должен взять новое желание получать и работать с ним. Гади, какие точные определения нам дает Раф и буквально вводит нас внутрь работы? И Рабаш великолепно так описывает всю эту работу сверху вниз, на всех ее этапах, вводит нас в эту картину, это буквально отпечатывается на сердце. Продолжим читать Рабаша и углубимся в статью. И судя по тому, что мы изучаем, будет понятно, что мы получаем Малхут Шамаим, а не ради себя. И тогда будет понятно, что за счет этого будет возвеличиваться имя Его, и не ради себя. Находим, что если он получает Малхут Небес ради себя, это называется жена, которая не защищена.
0: Как
3: то, чем он может себя обеспечивать. И за счет этого обеспечения у него будет необходимое в его жизни. И поэтому человек должен стараться взять жену ради небес. Ради небес, а не ради себя. Из сказанного поймем, почему человек должен получить веру выше знания, поскольку человек обычно смотрит на выгоду свою. И если не видит, что приобретет что-то из своей работы, то предпочитает остаться в покое, не производя никаких действий, кроме как если приобретет что-либо. Поэтому, когда человеку говорят, что он должен получить Малхут Небес ради Творца, и спрашивает тело, что у меня будет от того, что я получу Малхут Небес, и в чем будет моя выгода в этом. На это нет слов, чтобы можно было понять, но нужно верить в том, что следует верить, что есть у тебя право, что ты удостоился верить в Творца и обслуживать Творца. Это называется вера выше знания, поскольку не можешь сказать своему телу и описать ему выгоду этого действия. Поэтому, когда есть такая выгода внутри знания, это значит, что действие больше, чем награда. Награду он свою не знает, а усилия он видит. Поэтому все то время, пока человек еще не удостоился в трепета Творца, он должен смотреть на свое усилие, поскольку не может понять пользу этой работы, а достоится этого понимания только вере выше знания. Поэтому называется тяжелой работой. И тут необходимо милосердие свыше. И таким образом можно понять, что ты стараешься и не находишь трепет Творца, поскольку прикладываешь усилия, а пока пользы не видишь. Поэтому человек становится уставшим от этой работы. И поэтому он еще не удостоился трепета. Но следует понимать, что эмуна, вера, является кли, сосудом. И когда он уже достоин, становится достойным, то Творец наполняет его веру, и это вера выше знания. И благо, которое ему дается свыше, это трепет небес. И именно этот свет человек постигает после того, как создал это кли, называемое «Эмуна лемала меадад» — «Вера выше знания». Прежде чем удостоится вера выше знания, он страдает от своих усилий, поскольку свет ему пока не светит. Получается, что человек, который желает получить бремя небес, он должен получить это в вере выше знания, чтобы это было, чтобы это не было ради собственного блага, а ради Творца, ради небес. И об этом сказано, что тело не соглашается с этим. Понимает он только лишь то, что направлено на самовыгоду.
2: Пропускаем два абзаца, и мы видим, что сказано в Прихахам. Известно, что цель души в том, чтобы удостоилась работы, облаченные в тело, вернуться к корню и слиться с Творцом. Как сказано, возлюби Творца своего всем сердцем своим и идти путями Его, и соблюдать заповеди Его, и быть слитым с Ним. И кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым в конце концов очистится, настолько, что тело его не будет представлять собой железную перегородку между ним и Творцом его. Как сказано, «И удалю каменное сердце из плоти вашей». И тогда сольется он с Творцом своим, поэтому лучше тебе держаться цели стремиться к указаниям Господина, то есть свойству Торы. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина, то есть тайны Торы, как будет служить Ему? Из сказанного мы видим, что нужно приложить усилия, чтобы обрести свойства Торы. И чтобы обрести свойства Торы, человек должен принять свойство Малхут Небес, выше знания. То есть, вопреки своему мнению, то есть, чтобы для себя ему ничего не было нужно, а только ради Творца. И этим следует объяснить написанное. «И будут потомки твои, как прах земной». Потомки твои — это сыновья. А в работе «баним» означает понимание «авана» в Торе и заповедях. И Творец обещал Якову, что понимание в Торе и заповедях можно получить только тогда, когда человек согласен быть как прах земной. То есть он согласен исполнять Тору и заповеди, даже если не чувствует в этом никакого чувства, или вкушает вкус праха в Торе и заповедях. Поскольку он говорит, я работаю ради Творца, если он хочет, чтобы я работал на него таким образом, я согласен. Тогда он удостаивается величия и понимания.
3: Прекрасно, знаешь, Гиль, в нашем чате уже возникло несколько вопросов. Или вы также приглашаетесь впрямую задавать свои вопросы и выяснять. А я пока бы предложил, поскольку есть столько значений тут, предлагаю посмотреть клип номер один сейчас. Мы видим уже, что в Латин 4 есть вопрос. Пока посмотрим видеоклип номер один. Наша действительность включает в себя две части. Творец и творение, нет более того. Если нам кажется, что есть еще какие-то в духовном, материальном, еще какие-то части якобы действительности, им нет места самим по себе. Так же, как в нашем мире есть неживое растительное животное и говорящий уровень, и говорящий уровень, он над всей природой. Может быть, не над, не властвует над ней, но, скажем, самый более развитый уровень. Также и в духовном есть неживое растительное животное и говорящий, который относится к душе, и этот уровень души, он тоже властвует над всеми остальными частями духовной реальности. Творец создал желание получать, и мы с вами изучали, что желание получать, оно для того, чтобы стать независимым, Творца должно пройти четыре стадии развития, которые называются четыре стадии прямого света. Поэтому желание получать само по себе тоже включает в себя четыре уровня желания, с наималейшего, неживого, к растительному больше, животному больше, и говорящий уже уровень «ацмаи», независимый, самостоятельный. В чем он самостоятельный? В том, что он находится в отрыве от Творца и чувствует собственное желание. Что значит ощутить собственное желание? Он чувствует себя как хисарон, а Творца как источника наполнения относительно его потребности, хисарона. Так он это ощущает, называется свет, духовный свет. У нас Творец, который облачается в творении, называется ощущение жизни. Жизнь. То есть творение получающее, творец дающий. Несмотря на то, что мы с вами изучаем, что творение производит различные исправления, и это уподобление Творцу происходит только потому, что он желает уподобиться, но на самом деле свою природу он не способен изменить, а получить ради отдачи. Это будет приравнено к дающему, но как будто дающему. То есть, поэтому называется так или иначе относительно Творца Некива. Некив — отверстие, хисарон, Некива, также и женщина. И это отверстие, это Некив, он хочет наполнить, чтобы почувствовать все благо, наслаждение и совершенство. Да, друзья, у нас уже много вопросов. Вы слышали сейчас, как Рав это все определяет, что нет ничего вне нашего желания получать, но мы с вами читали, что это как железный заслон, который не позволяет нам войти в духовное. И тут много вопросов, как нам все-таки пройти и прийти к слиянию с Творцом. Написано ли «Давка Бо», то есть обязан слиться с ним. Ну, начнем с вопросов, выбери.
2: Латин 4, Хесус Бо, первый.
4: Bendiciones para todos. ¿Cuál es el significado espiritual de que el sumo sacerdote tome una mujer virgen de su pueblo?

0: Всех приветствую.
1: ¿Y cómo se representa este principio en el trabajo de la escena, manteniendo el deseo colectivo puro y orientado al otorgamiento?
0: Что, какой духовный смысл того, что первосвященник должен взять девственницу? Как это выражается в работе в десятке и в поддержании общего желания в направлении на отдачу? Рав объясняет в статье о понятии «женщина-девственница». Она олицетворяет желание, с которым еще не работали. И вся статья говорит о том, как человек на каждом уровне должен выбрать желание, которое раскрывается, прояснить его и работать по отношению с ним. И работает с новым чистым желанием, с чем еще раньше не работал. И это называется девственностью. В любом случае, все категории — это определение желания. И когда мы говорим о том, что первосвященник должен взять девственницу, имеется в виду, что человек в духовной работе берет новое желание и работает с ним. Если уже работали по-разному с этим желанием, что в десятке? У нас рождаются новые состояния, нам нужно к ним отнестись в нашей конкретной работе в десятке, поэтому относимся к каждому состоянию как к новому, чтобы прояснить их между нами, как новое состояние. Отсюда выходит состояние «баним», «сыновья», как новое понимание слова «авана», понимание.
2: К этому можно добавить то, что он пишет тут в статье. Вы спросили также по поводу того, что значит он берет из народа своего девственную женщину. Народ — это тот народ, то все желание, которое устремляет себя к Творцу. И тут речь идет о великом коине, то есть именно великий коин, который стремится к величию, то есть к большому состоянию. И в статье объясняется, что это величие Творца. Это не величие моей зарплаты, которую я получу за это, величие Творца, ради которого я работаю, и та девственная женщина, с которой я заново должен работать, не знаю, как с этим работать заново. И насколько оно не развивается заново, новое желание получает. Так же, как в десятках мы это чувствуем, новое желание возникает, новая часть эгоизма. И как нас Раф обучает, мы всегда должны в первую очередь обращаться к Творцу, обращаться к первопричине. В этом наша вся основа нашей работы с этим новым желанием. У меня пока нет с ней опыта, я пока не пробовал, но я желаю, чтобы это происходило ради величия Творца. Это значит, что великий коэн берет девственницу и начинает с ней работать, несмотря на то, что это основа. Основа, но она не отработана, поскольку сейчас я должен приложить именно усилия, чтобы она впервые дала плоды. И в этом очень важная работа нашего десятка. Спасибо, Иисус.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие друзья. Такой вопрос по статье. Если первосвященник должен каждый раз брать девственницу, то есть начинать работу заново, как относиться к повторяющимся трудностям в десятке, чтобы не жить прошлым опытом и не потерять важность окружения? Спасибо.

0: אנחנו רואים שקשה מאוד ללמוד מעבודות קודמות.
1: Мы видим, что сложно учиться на прошлых событиях из десятки, говоря про новые состояния. И да, стоит относиться как бы по-новому, с чистого листа. Как сфокусироваться на то, что происходит сейчас, все, что раскрывается нам сейчас. Всякий раз это новый уровень. Поэтому важно, как к этому подойти заново. И не факт, что то, что было раньше, то и сейчас. Если мы были заняты предыдущим желанием, то теперь нужно отнестись к новому желанию, которое нам раскрывается. И это дух, который должны дать в десятке. Нужен такой дух, чтобы все, что раскрывается, мы могли с этим работать. И мы знаем, и это очень хорошо выражено на конгрессах, когда приходит ощущение объединения, какой-то особой связи, мы чувствуем, что Творец нас задействовал на конгрессе, мы хотим за это держаться. А это некая клипа, не надо держаться за старое. Каждый раз новое состояние, и поэтому все, что раскрывается в десятке, работайте с этим, как с чем-то новым. Это как бы хорошо очищает работу. Не нужно с собой все время тащить старые как бы осадки, так скажем. То есть не нужно, чтобы нести какой-то груз напряжения к подруге с прошлых состояний. Сейчас все новое. Сейчас перед нами новые состояния, новые подруги. Мы вместе должны дойти до нового уровня объединения между нами. И поэтому важно поддерживать окружение чистым, чтобы не тащить напряжение из прошлого. А есть возможность объединиться. Я вижу подругу уже по-новому. Она тоже изменилась. Она тоже проходит состояние. Помогите друг другу, чтобы избавиться от старых напряжений и принять новое состояние как для работы.
2: Ну и как раз то, что ты говоришь, это всегда в нашей работе, в десятках, всегда эти состояния повторяются. Нам кажется, что они возвращаются, но нам нужно понимать, что это все от Творца, и Творец знает, когда сделает окончательное исправление на это желание, когда мы заполним полностью эту меру, эту чашу. В нашей работе, как Иль сказал, мы должны взять товарища, желание товарища или подруги как свое, и предпочесть его над моим, как Рав сказал. Я впечатляюсь каждым учеником, каждым, у которого есть такая точка. Именно из этой точки мы должны просить Творца. Это значит, что тот, кто просит за своего товарища, он просит ради него, и тогда получает какое желание? Желание отдавать, то есть не просто оставаться при своем мнении. Знаю, что это всегда так или иначе, вера выше знания. Что бы ни происходило, Малхут Шамай должна быть в вере выше знания. Мы должны приобрести это кли. В нем работать, в нем просить Творца, чтобы дал нам все решения. И когда мы обращаемся именно таким образом, с желанием отдавать, а не просто «почему он мне сделал так или иначе», или подруга, а чтобы именно Творец нам помог связаться с ним. Вместе связаться через Творца, через всю десятку, чтобы все работники Творца укрепили свою связь. Тогда мы получим свет, передавая его дальше.
3: Gracias, maestros. La pregunta es la siguiente, con referencia a los estados. ¿Cuál es la diferencia entre el temor de Dios al temor del cielo?
1: Y si относительно состояния, в чем отличие между трепетом перед Творцом и трепетом небес? Это то же самое?
0: Ират Ашем ви Ират Шамайм.
1: трепет перед небесами и трепет перед Творцом.
2: Ну, мы не делаем особого различия между Ират Ашем и Ират Шамаем, то есть трепет Творца и трепет небес, но есть такое определение внутри нашего желания получать. Трепет Творца — это когда... Вот в пятом видеоклипе Раф объясняет, что фараон не желает услышать Творца прежде. И говорит, кто такой Творец, чтобы я слушал его? Кто он такой? Сколько желания получать, желает только ради себя. А Ират Шамаем — это то, как я должен принять это кли, получить климат, чтобы я был получающим, кли, получающим его свет, свет Творца. Поэтому Ират Ашем — это когда я желаю увеличить его, желаю сделать все ради него. Но само кли, с которым мы работаем, же в нашем желании получать, мы должны его перевернуть, чтобы тот самый фараон потом в результате сказал, что да, я желаю работать только ради Творца, не ради себя. Это происходит с нами, когда мы с вами работаем вместе. Это называется работа Мальхут Шамай. Ради Творца. Или ради небес, либо ради Творца.
4: Добрый день всем. Вот после такого большого, сильного конгресса десяток, ну, я, например, вижу, что вот это желание, которое не исполнилось, ну, следующее пришло к нам, оно касается всех. То есть всю десятку, это все в таком состоянии, вот в этом желании исправить то, что происходит. Но, как мне кажется, что я думаю, что это всех касается, но это мой взгляд, мое восприятие. И, если честно, я боюсь выносить это обсуждение, выяснение на общую, в десятку. Что вы можете, как вы можете объяснить, не то что объяснить, а посоветовать оставаться в своей работе внутри десятки по исправлению, поднять Творцу, выяснять свое желание, или все-таки нужно с десяткой выяснять, что мы сейчас проходим?
0: Амацава иши прати шелах. זה ברור שלך, זה לא ברור של כל העשירייה.
1: Твое выяснение — это твое личное выяснение, не обязательно десятки. Я выясняю свое отношение, свою работу в десятку. Совершенно не обязательно, что человек должен начинать, и как раз Раф говорил об этом на уроке с утра, и в последнее время были вопросы, то, что говорилось, что не нужно мне раскрывать все, что у меня лежит на сердце. Я должен дать важность и величие товарищам, но не нужно откровенничать. Все выяснения я делаю, исходя из работы по отношению к десятке. И надо остерегаться, чтобы каждый вдруг что-то захочет, что-то свое выяснить, значит, все должны остановиться и сфокусироваться на то, что вот мы изучали сегодня. А мне важно вот что-то там, не знаю, что-то другое. И я хочу, чтобы все сейчас обсуждали именно это. Тоже неверно, потому что всех выведу, например, с общего потока, того, что мы все часть общего кли. Нужна чувствительность к тому, где моя работа, в чем мои сомнения, и для чего мне десятка. А если я еще сегодня и рож десятки, глава десятки, то не должен как бы вести ее туда, что никак не связано с мировым кли, с уроком. Даже если я рож десятки. Поэтому нужно все время увеличивать работу в десятке. И если есть какое-то выяснение, которое хочу сделать для себя, то я должен всю десятку заставить это выяснять. Тут нужна такая деликатность. Ну и кроме того, что не слишком откровенно о своих отношениях с Творцом, нужно оставить это про себя.
5: Gracias, amigos. Entiendo que la clave es mantener una pantalla sobre el deseo de recibir. ¿Qué hacemos cuando no podemos sostener esa pantalla o esa intención de otorgamiento?
1: Что делать, когда не удается удержать намерение, экран, намерение ради отдачи?
2: Ну, вчера тоже был подобный вопрос. Вы спросили, как справляться в каждом таком состоянии, что можно сделать десятки. И вы спросили, можете ли вы улыбаться. И вы сказали, да, я умею улыбаться. Вы ответили улыбкой. И тут то же самое. Как раз, когда мы приходим и желаем укрепить только лишь наше окружение с нашим желанием, во всех наших желаниях, почему не можем держать этот экран, поскольку в нас есть желания более сильные, чем наш экран, и они по-прежнему властвуют над нами. И мы даже не знаем об этом. И мы должны войти внутрь и начать работать с этим. Как я нуждаюсь в воздействии окружения, поэтому я с этой улыбкой вхожу в десятку, и только для этого мне это нужно. Я даю им величие Творца, так же, как и рабаш, такие тяжелые состояния получал, новые желания, которые каждый раз еще сильнее, чем он сам. То же самое с нами. Мы каждый раз ощущаем, как будто заново нет никакого решения обратиться, обращаемся к Творцу, и только молитва тогда помогает нам. Тут мы говорим прежде всего, чтобы мы не проходили, это благодарность за то, что мы получаем новую ступень. Мы должны работать, нет пока экрана, мы это не контролируем. Мы сливаемся с Творцом, желаем работать с Ним, отрабатывая с Ним все эти состояния, тем самым мы изменяемся. Мы не можем самостоятельно решить, что нам нужно. Вот у нас есть экран, нам нужно так или эдак. Нет, мы находимся в неведении, и мы обращаемся к Нему. Нет ничего лучше, как пишет Бааль Сулам. Нет более радостного состояния, чем когда человек находится в отчаянии от собственных сил. И это хорошо, он приложил все возможное, теперь он может обратиться к Творцу. Вот это состояние, которое должно быть. Дальше даст нам Творец.
0: Африка, 2, пожалуйста.
6: Bonjour, chers amis. Bonjour, cher professeur.
1: Здравствуйте, дорогие хавре.
6: Est-ce que je pourrais même vous expliquer cette confusion? Je suis un homme marié.
1: Donc, я достаточно запутан, не уверен, что могу выразить себя правильно.
6: Ce point dans le cœur, comme moi je l'ai eu à quelque chose comme 10 ans. Bon, maintenant,
1: я женат, моя жена не учится, у нее нет точки в сердце.
6: Comment connecter mon âme avec celle de ma femme?
1: Parce que как соединить свою душу с душой жены? Потому что я хочу, чтобы она все-таки продвигалась в духовном. Спасибо. Спасибо за такой откровенный вопрос. Смотри, сам факт, что твоя жена позволяет тебе учиться, уже благословение. Факт того, что вы работаете вместе, вы поддерживаете, содержите семью, вы уже связаны.
0: И
1: через твою работу она получит все, что ей нужно, все, что ей необходимо. Разумеется, не нужно давить. Может быть, что у человека проявится желание, а может быть и нет. Мы знаем, что у многих каббалистов было даже сопротивление дома. Бывали непростые ситуации. И часто, очень часто, что жена не с тобой в пути, но достаточно, если она тебя поддерживает, позволяет учиться, сфокусируйся на своей работе.
0: Это
1: такой тонкий момент. Мы не должны переносить насильно свое желание, будь то моя жена или моя десятка. Потому что если у человека нет точки в сердце, кроме отторжения, это ничего не вызовет. Даже более того. Поэтому наоборот, часто, если у тебя есть что-то особенное, не надо не требовать и постоянно предлагать участвовать. Это может сделать только отрицательную, более ситуацию. Потому что мне важно то, что родилось у меня в сердце. Еще раз. Важна твоя десятка, работа в десятке, сфокусируйся на ней, и через силу, которую ты получишь, она получит все, что необходимо.
2: Еще то, что важно, это то, кто нам дал эту точку в сердце. Конечно же, Творец.
7: До
2: этого это нам не было таким уж важным. Мы можем понять, что Иша, она пока этого не почувствовала, но если посмотришь на себя и поймешь, насколько это тебе важно, несмотря на то, что ты это не заставляешь как бы свою жену, но вдруг это произойдет внутри, изнутри. Вдруг начинает пробуждаться, вдруг интересуется, что там смотришь, что за книжку читаешь, но нужно подождать. Пускай желание самостоятельно пробудется, и тогда будет понятно, и ты будешь видеть, что и тебе дано, чтобы это стало важным, и она будет спрашивать, что для тебя важно. То есть это происходит своевременно, чтобы и ты смог ей объяснить важность происходящего. Тут нечего насаждать, тут нечего объяснять то, чего не спрашивают.
7: Это
2: совет, который я получил также от нашего рава в свое время.
1: Видим много вопросов в чате. Браха из Хедерин. Сказано о ощущении Творца внутри желания и души. Ощущение называется духовным светом. Мы говорим про меру облачения Творца в творении, называется чувством жизненной силы. Какая разница между ощущением света и ощущением жизни, жизненной силы?
2: Ощущение света и ощущение жизни. Ощущение жизни — то, что мы получаем обычно, чтобы иметь какие-то силы. Но когда мы говорим и переходим к свойству отдачи, то ощущение жизненности для нас становится менее важным, поскольку мы уже желаем доставить это удовольствие не себе, а Творцу. И поэтому все эти состояния, которые мы проходим, мы будто передаем Ему.
1: И отсюда совершенно что-то новое появляется. Не просто ощущение своей жизни, а ощущение вечности, совершенства, того, что Он создал этот мир, Он ожидает нас. Он ждет, чтобы мы пришли на равный с Ним уровень. Не надо думать только о себе, как мы читали в статье. Не надо думать только о себе, о том, чтобы хозяин дал мне в два раза большую зарплату. Конечно, тогда мне не важно вообще, кто такой мой хозяин. Но если он не может мне заплатить сейчас так много, мы не пришли еще к таким, не знаю, наш бизнес еще не зарабатывает достаточно. Если я остаюсь, значит, я должен видеть Его важность и величие, что это Ему даст, Ему, а не мне, вся эта будущая прибыль. Так мы можем быть вместе. Тогда мы можем войти в то, что называется подобие по свойствам. И это то, что нам нужно, а потом мы получим все то богатство, которое Он приготовил для нас, потому что Он знает, что мы все это сможем удержать в правильном кли, а не как в ущербном, с изъянием, как мы читали в статье. Кли должно быть чистым, подобным, ну, скажем, девственным, то, с чем можно работать. И то, что можно посвятить Творцу, а не себе. Предлагаю посмотреть клип с Равом, где он нам объясняет, что вы получили впечатление, как мы с этим работаем. Рав нам полностью себя посвящает, всю жизнь посвятил нам.

0: его я неким образом чудесным совершенно не находится под воздействием как бы Малхут Шамая. Творец ему дал такую возможность это познать. Как это можно понять? Допустим, ты находишь, смотришь на кошку. Кошка на 100% в состоянии Малхут Шамая. Почему? Потому что природа работает на нее свыше, не оставляя никакой свободы выбора. Тебе дана точка. Кроме воздействия Творца, то, что называется сущее из ничего, это точка. И исходя из этой точки, ты постепенно начинаешь познавать остальную свою природу. И тогда, если ты приходишь к осознанию, но это уже большое очень постижение, что во всем твоем «я», всем твоим «я» управляет он, это называется Малхут Шамая. Теперь отношение к этому может быть или положительным, или отрицательным, от края до края. Фараон говорит, кто такой творец, чтобы я услышался голос его? Фараон — это все наше неисправленное желание получать. Так он противостоит Малхут Шамаям на 100%. С какой стати я должен быть под его управлением? Бывает наоборот. Фараон, который полностью исправляет в конечном исправлении, включается в эту Малхут Шамая своим уже желанием. И тогда, как сказано, сзади и спереди объемлешь ты меня, когда и конь, и всадник следуют вместе, буквально во всех своих движениях. Ну вот так, всадник вместе с конем, вместе все свои движения, и я должен быть со всеми своими желаниями, а чтобы он меня направлял, не надо думать, что я движусь то, как я хочу, и бегаю туда, куда я хочу, а чтобы Творец был в каждом моем желании, буквально подобно узде всадника, чтобы его конь, мое желание получать, направлялось бы Творцом. К этому мы должны прийти. Здесь у нас вопросов нет.
1: Максим, ми Новосибирск.
2: Маушуэль.
1: Улай матергум, то ты кажется, это медуяк, мы Google Translate.
0: Переведи точнее, какое направление не меняется с развивающимся желанием? Желание быть более любящим по относительно людей Творца, как Творец хочет, чтобы я был? Как можно лелеять такое желание, чтобы быть более любящим, чтобы остаться совсем дополнительным авиютом развития?
2: Максим, эх, лифатех коль пам рацион, а сдавка бишвиль лифатех...
0: Ты красиво задаешь вопрос о развитии желания. Так вот, как раз для развития желания мне не нужно идти в прошлое. Вот это как раз то, что называлось женщиной с изъяном. Ты можешь получить с этого питание, или желание уже прошло какие-то падения, или часть желания умерла, это называется вдова, ты не можешь работать с таким желанием. А может быть неправильная работа с желанием, это тогда напорченное, то, что называется, использование Творца так, что желание твое превращается в клипу. Вот это как раз состояние, которое не стоит брать. А что же надо взять? Только девственное состояние. Желание, с которым ты не работал. Как работать, ты не знаешь. Все внутри тебя.
2: Рав
0: сказал, что это в тебе желание получать и отдавать. Муж и жена. Так вот, желание отдавать ты просишь. И проверяешь, сколько у тебя желаний получать из всех твоих желаний. Можешь ли ты отдавать этим желаниям? И это каждый раз заново, потому что пробуждаются новые желания. Какие желания? Еще слой желания получать, когда мы даже не познаем, что это желание получать. Нам кажется, что мы правы, что все хорошо. Я хочу только ради товарищей. Но тут нужно остановиться. Если нет связи с Творцом, то что-то неправильно. Что-то не работает.

0: здесь место для нашей работы. Это называется девственность, девственная женщина. Мы можем, должны быть связи между нами такие, чтобы там был Творец, чтобы мы могли его наслаждать. Это всякий раз. Все, что ты делаешь, ты просто берешь как фундамент для дальнейшего продвижения. Ты не просто берешь его в расчет, а ты опираешься всей тяжестью своей работы и начинаешь работать. Саша, Woman Max 105. Если появляется вопрос десятки, и невозможно прийти к единогласному решению уже долгое время, как десятка может выполнить функцию первосвященника? Можно ли вообще связать первосвященника с десяткой? Ну, если есть какое-то решение, которое мы не можем прийти к его решению, вы можете всегда обратиться к команде, команде кураторов. На каждом языке есть ответственные, помогут решить любую проблему в десятке. Или, если они не смогут, они смогут поднять дальше. То есть всегда есть в организации, кому обращаться. Если увидите, что серьезное решение, которое не удается принять, обращайтесь к ответственным. Иногда мы чувствуем, что это не такие критические моменты. Можно отложить в сторону, продолжать работать. Ничего страшного. В будущем вернемся и постараемся прояснить еще раз. Важно для продвижения. Там, где мы, да, можем продвигаться, а не то, что из-за какого-то конкретного решения все остановилось. Что мы взяли, все остановили. Нет, выяснения продолжаются. Есть желание, которое надо отложить, и продолжать с тем, чтобы да, можем.
1: Что мы тем самым делаем? Мы как бы меняемся опытом, да, Гиль? То есть вы сейчас обратились, допустим, к главе своего языка. Есть серьезная проблема, и вы не можете ее решить. Тогда мы тоже с вами прошли уже несколько состояний. И мы тем самым обращаемся к Творцу, это значит, что мы обращаемся к великому Коэну, когда, исходя из источников, которые мы читали, из всего опыта каббалистов, мы хотим получить эту силу, когда вся наша десятка поднимется над желаниями, которые противодействуют конфликтам и так далее. Германия 3.
2: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Her şey Yaradan'dan geliyorsa ıslahın sonu denilen şey nedir? Teşekkürler.
3: Neştir bu?
4: Wenn alles vom Schöpfer kommt, was ist dann das sogenannte Ende der Korrektur? Auf Deutsch.
0: Сейчас мы видим вопрос от Сунгу. Вероятно, это тот же самый вопрос. Если все приходит от Творца, то какова окончательная цель изменений?
3: В
1: чем окончательное? Результат? Ну, прежде всего, мы видим, что Сангуль опять задает вопрос. Мы рады этому, мы рады ее слышать. И в чем изменение? Это изменение нашего намерения. Только это нам необходимо. Насколько наше намерение ради себя. Это ведь сложно, действительно, но в этом вся наша работа. Человек должен прежде всего отменить себя, а потом попросить стать дающим. Дающим он может стать благодаря разных состояний, в группе, в десятках. И из всех первоисточников, которые получает, и внутри он раскрывает для себя этого фараона и желает подняться над ним, и желает стать дающим, согласиться с Творцом. И если соглашается с Творцом, то уже может измениться. Это то изменение, которое он проходит. Изменение быть дающим.
0: Спасибо, друзья, за общее выяснение. Мы видим, как все вокруг нашей работы, и как каббалист объясняет все термины. Много говорилось об этом на уроке Равом. И все, что касается, есть в нашем мире, это материальные ветви духовных корней. И мы видим, что все дано нам для работы, даже если не всегда понятно. Но какие мы счастливчики, что у нас есть учитель, Рабаш, который описывает весь проект, объясняя, как реализовать его в десятке, и приближает нам это. И большая заслуга в том, что мы можем сидеть, выяснять эти понятия вместе. Совершенно не само собой разумеющееся. У нас есть замечательное окружение. Я вижу здесь Австралия, Соединенные Штаты Америки, Россия, Западная, Восточная Европа, Африка. Там товарищи. Ну, разве это просто так творится? Решил раскрыться через вас. Большое спасибо. И Гади, твое воодушевление уроком.
1: Да, действительно, у нас большая радость. Мы изучаем эти великие вещи. Я хочу предложить с вами вместе спеть и поблагодарить Творца.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы изучаем урок Рава 21 июня 2002 года, который основан на статье, что означает, что первосвященник должен брать жены, девственницу в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1036 страница. У нас 23-4 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что первосвященник должен брать жену, девственницу в духовной работе? Книга Зоар говорит, заповедь эта предписывает великому коэну, первосвященнику, брать в жены девственницу, как сказано, вдову и разведенную, и опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девицу из народа своего возьмет в жены. Зоар спрашивает, почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И отвечает, потому что женщина — это чаша благословения. И если вкусили от нее, то испортили. Иначе говоря, она указывает на Малхут, называемую чашей благословения. А коэн, приносящий жертву Творцу, должен быть совершенным без изъяна, ибо пороки делают коэнов негодными. Совершенен телом своим, совершенен женой своей, чтобы осуществилась в нем вся ты прекрасна, подруга моя, и нет в тебе изъяна. Конец цитаты. Следует понять, что означает в работе великий коэн, девственница, вдова, разведенная, опороченная и блудница, что только девственницу без изъяна пусть возьмет, то есть девственницу, у которой нет изъяна. На что указывает девственница, у которой нет изъяна, и какова связь с тем, что он говорит, что женщина указывает на чашу благословения, то есть Малхут. И вот великий Ари говорит о Малхут, что каждый день она снова становится девственницей. То есть она всего лишь точка, и надо строить ее заново, пока она не обретет гадлут, большое состояние. И как написано в Шара Каванот, каждый день самостоятелен, и нет ни одной молитвы с момента сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И каждый день выясняются новые искры, которые еще никогда не выяснялись до этого момента.
0: В плане духовной работы надо понимать это так, что Малхут называется свойством «небесная Малхут», которую человек должен принимать на себя каждый день заново. И этого недостаточно, что вчера он принял на себя свойство небесной Малхут. Но каждый день она является свойством самим по себе. Поэтому мы должны верить, что каждый раз, когда мы принимаем на себя небесную Малхут, считается, что мы выясняем искры, находившиеся вне святости. Это называется, что эти искры прежде находились в плену среди клипот, и они были подняты к святости благодаря принятию на себя Малхут Небес и благодаря занятиям Торой и заповедей. И это, как мы говорим в молитве, Владыка мира после Сфират Омер, благодаря этому великое благо будет передано во все миры. Поэтому в священных книгах сказано, что человек во время принятия на себя Малхут Небес, во время чтения молитвы Шма, должен принять на себя Малхут Небес и намереваться, что принятие Малхут Небес будет в самопожертвовании. А поскольку каждый день это новое качество, когда нужно построить Малхут так, чтобы она достигала большого состояния Гадлут, то каждый раз она обновляется. Поэтому приводится указание о первосвященнике, который в работе называется работником Творца. То есть это тот, кто хочет приблизиться к Творцу в состоянии Гадлут, он называется первосвященником. И когда он собирается взять жену, называемую Малхут Небес, он должен взять девственницу, поскольку девственница означает, что она еще без изъяна, так как девственница — это, как написано, девственная почва. Так называют землю, которая никогда не возделывалась. Как написано, это была девственная земля, которую человек не возделывал никогда.
1: Иными словами, человек должен принять на себя бремя Малхут Небес, как будто никогда у него не было бремени Малхут Небес. И это для него нечто новое. И, разумеется, он должен думать сейчас, что собирается сделать нечто новое, чего он еще никогда не познал. Получается, что это принятие, которое он принимает на себя, требует особого рассмотрения, чтобы знать, что такое принятие Малхут Небес и чего оно требует, чтобы у него был трепет перед небесами. Это значит, что человек должен произвести самоотчет, что он должен делать, чтобы это у него было постоянной вещью. То есть чего требует Творец от человека, который принял на себя бремя Высшей Малхут. В Писании сказано, чего Творец Всесильный требует от тебя, кроме трепета передо мной. Думать о том, что такое трепет, тогда как если человек после того, как перестал помнить о принятии Малхут Небес, неважно по какой причине, а затем снова пробудился к тому, чтобы принять на себя Малхут Небес, он не должен продолжать принимать на себя Малхут Небес, так как он делал до того, как перестал делать это. Говоря, я должен пойти и пробудить свойства Малхут Небес, то есть, чтобы это было как раньше. А он должен начинать работу заново. И можно уподобить это человеку, который умер, и до этого у него были ценные вещи. А потом пришли его дети и хотят получить наследство, которое завещал им их отец. И об этом сказали наши мудрецы: готовь себя учить Тору, которая не передана тебе по наследству. И следует объяснить, что поскольку человек пришел к состоянию, когда он забыл обо всем, то есть он получил падение, это он подобен умершему. То есть до этого он был живым человеком. То есть у него была Малхут Небес. И это называется, что он был слит с источником жизни. А когда у него прерывалось, это он называется мертвым. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми.
0: А в духовном причина и следствие называется отец и сын. Получается, что теперь он называется сыном и хочет принять на себя то, что осталось после смерти его отца. Это надо объяснить так, что она передана тебе по наследству, не передана, а человек должен начать новую страницу в работе Творца, как будто он сейчас родился, и теперь хочет принять на себя бремя Малхут Небес, и ему не от кого получить наследство. И вышесказанным можно объяснить то, что мы спросили, на что указывает нам в работе слова «первосвященник» и «простой священник». Следует понимать, что священник — это тот, кто является работником Творца. Есть такие работники, которые относятся к общему большинству. К общему клали их называют простыми священниками. Есть такие, которые хотят работать в свойстве прат, индивидуума, чтобы достичь большого состояния гадлут, то есть работать истинным образом, и его называют первосвященником. И у первосвященников существует совершенно иной порядок работы, чем у всех. Это значит, что когда человек занимается Торой и заповедями в плане практических действий, то в том, что касается намерения, он полагается на общество. А есть люди, которые хотят работать также в плане намерения, то есть хотят направить себя так, чтобы все их действия были ради небес.
1: Другими словами, простой коэн, священник, означает, что его работа в виде клаль, всего общества. А великий коэн, первосвященник, означает, что его работа в индивидуальном плане прат. И так можно объяснить то, что говорит Нигазор. Почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И Зор отвечает, потому что женщина — это чаша благословения, если вкусили от нее, испортили. И следует объяснить, что великий коэн, первосвященник — это тот, кто хочет служить Творцу на пути истины. И нельзя брать жену, то есть Малхут Небес, которая была уже испорчена для него. То есть продолжать бремя Малхут Небес, которое было до того, как он получил падение. Ибо это уже не называется девственница, поскольку эта Малхут Небес была у него уже до этого, и она получила повреждение. То есть это подобно чаше благословения. Если вкусили от нее, испортили. То есть от этой Малхут он уже вкусил до того, как получил падение. И это называется, если вкусили от нее, испортили, поскольку он уже получил падение. Получается, что он уже испортил эту Малхут. Поэтому он должен принять на себя Малхут Небес заново, как будто он никогда не пробовал вкуса Малхут Небес. И он должен открыть новую страницу в работе. И из сказанного следует объяснить то, что мы спросили, почему сказано «вдову и разведенную и опороченную блудницу этих пусть не берет». Вдова. Следует объяснить, что после того, как человек получил падение, он уже считается мертвым. Получается, что предыдущая жена, то есть Малхут Небес, которая была у него до падения, считается по отношению к человеку как вдова.
0: И также следует объяснить, что такое разведенная в работе. То есть он развелся с ней, потому что она ему не понравилась. Так как в ту минуту, когда человек не соглашается работать ради нее, так как не чувствует ее значимости, это считается, что мужчина разводится с женой. И хотя она и не хочет разводиться, так как у нее есть сострадание к нему, то есть Малхут видит, насколько он погружен в себелюбие и жалеет его, но он разводится с ней даже против ее воли. В этом смысл того, что закон, что женщина разводится против ее воли, поскольку если она ему не нравится, считается, что он с ней развелся. Поэтому работник Творца, которого называют великим коэном, первосвященником, не возьмет ту женщину, которая разведена, а он должен сейчас заново начинать принимать на себя бремя Малхут Небес и не принимать во внимание то, что было. И также мы должны объяснить слово «опороченное», «халала», что священнику нельзя брать опороченную женщину. Это можно объяснить вышесказанным, что когда человек вновь пробуждается к работе Творца, если он находится в свойстве первосвященника, что значит, что он хочет работать в величии Творца. И известно, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за свой труд, он не смотрит на то, кто является дающим, важно он человек или нет, а смотрит на вознаграждение. Это значит, что если хозяин — простой человек и платит в два раза больше, чем важный человек, имеющий какую-то фабрику и платящий зарплату, то человек непременно будет работать на того, кто платит более высокую зарплату.
1: Тогда как, если человек работает без оплаты, а потому что он хочет служить важному человеку, нет сомнения, что этот человек всегда хочет видеть, кто для него самый важный, и на него хочет работать. И получается, что тот, кто хочет работать в состоянии гадлута, то есть работа его построена на величии Творца, поскольку он хочет работать без всякого вознаграждения, он называется великий коэн, первосвященник, поскольку коэн — это работник Творца, который хочет приблизиться к Творцу, как объясняют слова «человек, который принесет из вас жертву Творцу». И из вас объясняют, что жертва исходит изнутри вас самих. То есть тем, что человек приближается к Творцу, он называется великим коэном, первосвященником. И этому человеку нельзя брать опороченную женщину. То есть всегда, когда он собирается взять жену, пусть берет девственницу, то есть ту, у которой никогда не было мужа, что означает, что он никогда не использовал эту малхут, а всегда обязана быть новая жена. Тогда как, если он уже пользовался этой малхут раньше и получил падение, и у него прервалось принятие малхут небес, это вызвано тем, что он осквернил ее и не поступал с ней так, как следует оказывать уважение Малхут Небес, и поступал с ней пренебрежительно. Поэтому он не получит это свойство еще раз, так как она уже опорочена. А, как сказано выше, первосвященник должен стараться всегда брать девственницу. То есть он должен представлять себе, что сейчас он начинает святую работу, а то, что было до этого момента, не интересует его. А он говорит, что он надеется, что начиная с этого момента и далее, он будет оберегать ее и уважать. И потому сказано, возьмет жену в девственности ее.
0: И также надо объяснить написанное «вдову и разведенную и опороченную блудницу». Этих не возьмет, но только девственницу из народа своего возьмет в жены. И надо объяснить, что такое блудница в работе. Все дело в том, что когда первосвященник хочет принять на себя бремя Малхут Небес, он должен взять девственницу, что означает, как мы сказали, девственная земля, что является названием земли, которая никогда не обрабатывалась. Естественно, нельзя ожидать, что такая почва принесет урожай для пропитания. Это значит, что человек не может прокормить себя от этой почвы, а только после того, как обработает ее и даст земле все необходимое ей, тогда он может прокормить себя от этой почвы, но не раньше. Получается, что когда человек принимает на себя бремя Малхут Небес, называемую женщина, он должен быть осторожен, чтобы не желать, чтобы женщина была блудницей, зана от слова «питается» и «кормится», зан умифарнес. То есть если принятие бремени Малхут Небес будет питать его, то есть он будет получать от нее пищу, пока занимается Торой и заповедями, тогда он готов принять ее. А в противном случае он не согласится взять эту женщину. Это в работе называется блудница. Он должен принять Малхут Небес в качестве бремени, то есть как бык под ярмо и как осел под поклажу, без каких-либо условий. Это считается девственной женщиной, то есть свойством девственной почвы, не приносящей никакого пропитания. И если человек согласится на эти условия, он удостоится быть первосвященником, приблизив себя к Творцу.
1: Из сказанного следует объяснить в плане работы то, что сказали наши мудрецы. Тот, кто женится на женщине ради богатства, имеет недостойных детей. Как сказано, они изменили Творцу, ибо породили чужих детей. И следует понять, что такое кто-то женится на женщине ради богатства. Объяснение, как сказано выше, женщина в работе называется Малхут Небес, а он берет на себя бремя Малхут Небес, потому что слышал, что она имеет большое богатство, а богатство означает, что она будет питать его. То есть благодаря Малхут Небес у него будет вкус в Торе, вкус в молитве, а иначе ему достаточно продолжать тот путь, который он получил от воспитания. А зачем ему сейчас нужно принимать на себя бремя высшей Малхут и прилагать усилия, если Малхут Небес не прибавляет ему пропитания, чтобы он мог сейчас питать себя больше, тогда как то, от чего он получает питание сейчас, все питание, которое он находит сейчас в наслаждениях этого мира, он не получает от этого удовлетворения, поэтому он хочет принять Малхут Небес.
0: Это называется «жениться на женщине ради богатства». То есть вся причина принятия Малхут Небес у него — удовлетворение эгоистической любви к себе. Еще это называется, что он женится на недостойной женщине, так как принятие Малхут Небес во всех святых в книгах описывается, что должно быть в самопожертвовании. Есть много толкований на этот счет. А согласно тому, что мы учим, смысл состоит в том, что он принимает Малхут Небес ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что, приняв на себя Малхут Небес, он хочет, чтобы возвеличилось и освятилось имя его, а не ради себя самого. Получается, что если он примет Малхут Небес ради себя, то она называется недостойной женщиной. Это называется ради богатства. Поскольку богатство означает, что за счет этого он сможет прокормить себя. То есть благодаря богатству он будет удовлетворен в жизни. Но человек должен стараться взять жену ради Творца. То есть чтобы Малхут Небес, называемая женщиной, будет ради Творца, а не ради Него самого. Теперь мы можем понять, почему человек должен принять веру выше знания. Потому что обычно человек всегда думает о прибыли. То есть если он не видит, что получит что-то от работы, он предпочитает остаться в покое и не хочет совершать никаких движений, пока не получит что-либо.
1: Поэтому, когда человеку говорят, что он должен принять Малхут Небес ради Творца, то есть для того, чтобы светилось имя Его, тело спрашивает, что будет у меня от того, что я приму на себя Малхут Небес, и какова будет моя выгода от этого? Ему говорят, что нет слов таких, чтобы тело могло понять это. А ты должно верить, что это большая честь для тебя, то, что ты удостоилась служить царю. И это называется вышезнание. Из-за того, что нет слов, которыми можно было бы сказать телу, чтобы оно смогло понять выгоду этого. Поэтому, когда человек не видит прибыли внутри разума, это называется, что усилие больше вознаграждения, так как вознаграждение он не знает, в чем состоит, а усилие он видит, и он не должен верить в плане усилий. Поэтому до тех пор, пока человек не удостоился трепета перед Творцом, он всегда смотрит на усилия, так как пользы от этой работы он понять не в состоянии, а он должен только верить в высшее знание. Поэтому эта работа называется тяжелой работой, и нужно милосердие небес.
0: И
1: отсюда поймем то, что сказано: ты был изнурен и утомлен и не убоялся Творца. То есть, как сказано выше, усилия он видит, что прилагает, а пользы от этой работы он еще не видит. Он должен только верить. Получается, что человек становится изнурен и утомлен. И это все из-за того, что он еще не удостоился трепета перед Всесильным. И человек должен знать, что вера — это кли. А когда кли целиком завершено и уже готово получать, высшее благо сразу же наполняет кли веры. И это происходит выше знания. А высшее благо называется трепетом перед небесами. И этот свет человек обретает после того, как он обрел это кли, которое называется верой высшее знание. А до того, как человек удостоился трепета перед Творцом, он страдает от усилий, потому что свет не светит ему.
0: Получается, что человек, желающий принять на себя бремя Малхут Небес, должен работать выше знания. То есть, чтобы это было не ради собственной выгоды, а ради небес. Это называется высшее знание. Поскольку тело на это не согласно, так как оно не понимает ничего, кроме того, что ради его собственной выгоды. Этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Нет общества бедного. Известно, что бедный означает бедный разум. Как говорили наши мудрецы, нищим можно быть только авразами. А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется обществом. Этим следует пояснить, что нет бедного общества, то есть тот, кто принимает бремя Малхут небес выше знания, это не значит, что у него нет разума, и он беден. И именно поэтому он принимает на себя бремя Малхут Небес, а наоборот, он стоит на ступени, которая выше знания, то есть даже еще более важна, чем разум, так как понятия «выше» и «ниже» в духовной работе означают «выше», означает «выше по важности», а «ниже» означает «ниже по важности». И об этом сказано, что нет бедного общества, что означает, что тот, кто принимает на себя Малхут Небес выше знания, не считается бедным, то есть нет у него разума. Получается, что главная работа — работать выше знания. Поскольку то, что человек хочет работать ради небес, это называется выше знания. Как мы сказали, поскольку это против знания тела. Однако человек должен знать, что и Тора нужна нам, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал и Тору в приправу к нему».
1: И потому он пишет в книге «Прихахам», «Ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, еще будучи облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом, как сказано, любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним». А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым, в конце концов, очистится настолько, что тело его не будет представлять собой железную перегородку между ним и Творцом его, как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей, и тогда сольется он с Творцом своим». Поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям Господина, свойству Тора. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина своего, то есть тайн Торы, как будет служить ему?
2: שמי שלא ידע דרכי אדונו וציווי אדונו שהם סודות התורה, איך יעבוד אותו?
1: Сказано, мы видим, что нужно приложить усилия. Перевод с арамейского. Из сказанного мы видим, что человек должен стремиться достичь свойства Тора. А чтобы обрести свойство Тора, человек должен принять на себя свойство Малхут Небес выше знания. Другими словами, свойство, в котором оно противоречит мнению человека, а для себя ему не нужно ничего, а все это только ради Творца. И таким образом следует объяснить то, что сказано, и будут потомки твои, как прах земной. Потомки твои — это сыновья. А в работе сыновья баним означает понимание авана в Торе и заповедях. И Творец обещал Якову, что понимание в Торе и заповедях можно обрести только, когда человек согласен быть как прах земной. То есть он согласен исполнять Тору и заповеди, даже если он не чувствует в этом никакого чувства, и вкушает в Торе и заповедях лишь вкус праха, поскольку он говорит, «Я работаю ради Творца». А если он хочет, чтобы я работал на него таким образом, я согласен. Тогда он удостаивается гадлута, величия и понимания. Авана.
0: Перейдем к уроку от 21 июня 2002 года.
1: Мы прочли статью из второго тома Шловея Сулам, страница 141. Что такое, что первосвященник?

священник должен взять в жены девственницу в работе? Реальность состоит из двух частей. Творца и творения нет ничего больше. То, что нам кажется, что есть еще разные и в материальном, и в духовном части реальности, это у них нет самостоятельного существования. Как в нашем мире есть неживое растительное животное, говорящий человек господствует над всей остальной реальностью. Может, не господствует, но, по крайней мере, он более развит, чем вся остальная реальность. Так и в духовном есть тоже неживое растительное животное, говорящее — это душа. И она более развита, и она властвует поэтому над всеми частями духовной реальности. Творец создал желание получать. Мы учили, что желание получать — это чтобы быть оторванным, независимым от Творца. Нужно пройти четыре стадии развития, которые называются четыре стадии прямого света. Поэтому само желание получать тоже включает в себя четыре вида желания. От маленького желания, которое называется неживого, потом растительный больше, животный больше, говорящий еще больше. И только говорящий — это независимое желание получать. Это независимое желание получать, в чем оно независимо? Независимо в том, что оно оторвано от Творца и чувствует собственное желание. Что значит чувствует собственное желание? Чувствует себя как хисарон, что Творец — это источник и наслаждение для него. Ощущение Творца внутри творения, внутри этого желания, этой души, это ощущение называется светом, духовным светом. У нас Творец, который облачается в творение, мера облачения его в творение, называется ощущением жизненной силы жизни. То есть творение является получающим, а Творец — дающим. И хотя мы потом учим, что творение производит исправление и подобно Творцу, это подобие Творцу только из-за того, что творение хочет уподобиться Творцу, но свою природу получение изменить не может, а получает с намерением ради отдачи, это просто как дающий. Но как дающий? Поэтому творение всегда называется относительно Творца женской части, нуква, отверстие, хисарон. И это женское свойство Творец хочет наполнить, чтобы творение почувствовало наслаждение, благо, наслаждение, покой и совершенство. И тогда для того, чтобы творение действительно пришло к цели творения, то есть ощущению блага и наслаждения в абсолютном, вечном, совершенном виде, творение должно пройти на себе порядок развития от одного края до другого, почувствовать, насколько оно оторвано от Творца, насколько противоположно ему, насколько не способно ни на что. И до того, как постепенно исправляет себя, просит исправления Творца, наполнения Творца, и так продвигается, пока не становится равным Творцу. Эти этапы развития творения нас, то есть душ, о телах мы не говорим, тела просто рождаются, стареют, умирают, перегнивают и все. На них нет расчета. Говорится о душе, которая развивается от кругооборота к кругообороту, с поколения в поколение. И всякий раз это те же души, которые снова и снова приходят, чтобы совершенствоваться и прийти к кульминации своего развития, вершине своего развития. Этапы развития в
Торе, главным образом это в Гемаре, где говорится о развитии души на языке законов, Алахот, там говорится о женщинах, есть трактат Нашим, трактат Неда, очень много частей в Гемаре обсуждают женщин. Потому что виды женщин — это внутреннее состояние души, которое проходит их во время развития. То я называюсь просто женщиной, то я называюсь женой мужа, мужней женой, то я называюсь разведенной, то невесты, то блудницы, то всякий раз это другой тип. В 15-й части учения 10 сферот мы учим о развитии, что есть 7 уровней в развитии женщины, блудница, взрослая, и говорится, хотя и в учении 10 сферот тоже говорится на нашем языке этого мира. Но потом и Ари, и Бар-Ислам уже переходят на классический язык и показывают нам, какие типы женщин эти принадлежат, то есть говорят о каком уровне развития душ. То есть если душа, допустим, развивается до определенного уровня, называется взрослый. Еще больше девушка, еще больше разведённые, невесты и так далее. То есть вообще все, весь этот вопрос, то, что мы видим в нашем мире во всех видах, каждый вид, мы должны искать в этом, что может соответствовать этому как духовный корень, потому что то, что в этом мире, это просто проекция духовного мира. И то, что мы видим в этом мире, то, что происходит, продвигается, изменяется, возникает, это результаты, как тень духовного мира. Вынужденные результаты такие. В этом мире нет ничего, чтобы возникало бы нового, все новое это в духовном мире, а в нашем мире это просто проекция в нашей материи. И материя, как я сказал, в этом мире тоже разделяется на неживое растительное, животное говорящее, и в соответствии с тем, какие явления происходят в высшем мире, в соответствии с этим эти явления проецируются в этот мир на 4 уровнях материи в этом мире. И тогда мы учим отсюда, какие процессы человек проходит в том, что продвигается в духовном. И здесь нам объясняют это на типах женщин. Теперь, но говорится также и о мужчинах. Кто такие мужчины? Дело в том, что и мужчины, и женщины — это в одном человеке. Женщина называется его желание получать, а мужчина называется его желание отдавать, которое развивается из точки в сердце и далее. И в соответствии с тем, насколько у меня есть желание отдавать, способность отдавать, экран, это называется мужчина, гевер, от слова «итгабрут», «преодоление». В этой мере я могу взять свое желание получать и работать с ним, с этим экраном, для того, чтобы получать ради отдачи и прийти так к подобию, к Творцу. Поэтому против каждого вида преодоления, против этого есть нуква, желание получать мое. Можно сказать, правая левая линия, или экран, вьют. И тогда он объясняет нам здесь, Рэбе, что есть состояние. Каждое состояние определяет, какое желание получать,
может соответствовать ему. Есть ограничения, как, допустим, великому коэну нельзя брать.

0: мире, то, что мы различаем в нашем мире в отношениях между мужчиной и женщиной, это очень маленькая часть от того, что происходит в духовном.
1: Да? Ну, например. Зеу. А зеба
0: это... Так это, в общем, о чем говорит эта статья. Тот, кто входит в духовное, начинает ощущать, его действительно видит проекцию от духовного в материальное, видит действительно, насколько эти вещи происходят там большие во всех частностях, между частями творения в человеке, между его душой и его желанием получать. Он видит эту проекцию также и в этом мире, и видит в соответствии с этим, как он может, изменяя духовное отношение между правой и левой, изменять свое материальное. Тогда это называется уже практическая каббала. Есть вопросы? Ты жениться, конечно, хочешь. Согласно тому, что здесь написано, это что-то хорошее. В нашем мире это... Нет сомнения. То, что здесь, это хорошо, да.
2: Вопрос состоит из двух частей. Можно ли вообще во время подготовки распознать все эти состояния?
0: И во время подготовки мы уже начинаем чувствовать запах этого. Знаешь, когда чувствовать запах, это что-то издали. Что значит время подготовки? Это когда я все больше и больше продвигаюсь к все большему и большему окружающему свету, или наоборот, в той степени, в которой я прилагаю усилия, короче, свет больше светит на меня. С одной стороны, я чувствую свое состояние против моего желания получать, что это нестерпимо. С другой стороны, я чувствую влечение к духовному больше в подъемах и, может быть, хуже в падениях, но потом это нет, потом просто ближе к максимуму это становится просто влечение и страсть. Но действительно можно различать так приблизительно, как в полутьме можно различать эти состояния. То есть человек, который читает книги, начинает уже как-то представлять себе, что такое приблизительно может это быть. Примерно. Конечно, не...
2: Насчет этих состояний, о которых здесь написано.
0: Насчет этих состояний в нашем мире нет. То, что здесь, на самом деле, человек, который даже находится в духовном, он... Мы думаем, что каббалисты более такие просоленные, понимают в материальном. Они... могут это, действительно, не занимает человека. Человек, который как бы приходит в духовный мир и видит все корни, должен против этого видеть в нашем мире до деталей в реальности. Он может это делать, но это его не занимает, неинтересно. Он может точно увидеть до последней частности, как происходит процесс творения, как в людях, вследствие этого есть разные мысли, их расчеты, но он не опускается к этому. Поэтому иногда он кажется более наивным, инфантильным, возможно, по отношению к обычному человеку, который все время находится в бизнесе, в делах этого мира. Нет, спросил, да?
2: Вопрос не с точки зрения материального, а с точки зрения внутренних процессов. Можно ли ощутить, вот сейчас я нахожусь в состоянии такой-то женщины или в состоянии такой?
0: Да, тот, кто находится в духовном, он знает свое состояние, все состояния, которые он прошел, хотя следующее для него состояние — это выше знания, но свой уровень он знает, и все причины, и все, что происходит в нем и в связи с Творцом, это находится просто как его килим.
2: Когда он говорит здесь, что ему нельзя брать какую-то женщину или такую женщину, это звучит так, как будто говорят ему, тебе нельзя отступать назад.
0: Нет, человек, который находится на определенном уровне, знает, согласно

0: своему состоянию, что ему можно, что нельзя, что нужно делать. Согласно этому он пишет, как они написали Гмару. Ну, Вавилонский Талмуд, Иерусалимский, из своего постижения. Они написали, только написали это на языке этого мира. Потом пришли каббалисты, еще до этого написали то же самое на каббалистическом языке. Пришли пророки, написали это на языке Агады, пророчества. А Моше написал это на языке Торы, как бы, в разговорном языке. Вот и все. Но каждый написал из того, что он чувствует духовное, высший мир, законы, которые там происходят, как это действует на него, и все. Теперь, есть также разные типы душ. Есть у нас 10 основных типов, то есть 10 сферот. И это 10, ну, скажем, 9, 10, чтобы было удобнее. 10 базовых свойств в мироздании. То есть у нас есть 10 типов душ, которые могут быть в принципе. Мы различаем у нас в нашем мире 4 вида темперамента. Это тоже против 4 стадий. А потом умножается 4 на 4, это 16. Сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик. Есть такие типы. Так, тот, кто находится в духовном, он видит духовное также из своей личной природы, из своей души. Из-за этого есть у них виды постижения. Допустим, я и ты находимся в том же месте, и ты чувствуешь, и я чувствую немножко иначе. Не то, что реальность непонятно нам. Но, тем не менее, у тебя и у меня строение души отличается. Мы понимаем и чувствуем это немножко иначе. Поэтому, но в Гмаре, допустим, они приводят все. И поэтому у нас есть тогда споры, столкновения, мнения, разные вещи. Не то, что действительно они спорят, что ты не в порядке, или ты не в порядке, или что-то такое. Что в общем, в окончательном исправлении это все собирается вместе. Но до окончательного исправления они хотят показать нам, насколько эти вещи противоречат, и каждый согласно своему характеру, он развит и богат. Почему здесь подчеркивают всю эту тему, что нельзя взять...
1: Нельзя или можно? Смысл здесь и вообще в любом месте, что до конечного исправления есть у тебя желания, с которыми ты вообще не можешь работать, ты сокращаешь их. Есть желания, с которыми ты можешь на 100% работать, которые уже исправлены, и также посередине, когда частично ты с ними можешь работать, да? Так в соответствии с этим они говорят, это нельзя, это можно, и в таком виде это делится. То есть запрещенное и разрешенное — это относительно экрана желание получать. Нет здесь кроме этого. И если есть что-то непонятное, ты должен переходить с любого языка на язык каббалы, потому что это технический язык, в котором ты не можешь ошибиться. А затем в техническом языке, если ты можешь перейти к любому другому языку, пожалуйста. Так я когда-то изучал Гмару, когда я запутался и как бы терял связь с духовным, тогда я снова возвращался в духовное, как бы, о чем говорится, да, свойства, понятия, сферот, экран, тогда на это настраивался и снова возвращался к языку Гмары, да.
0: Можно ли прийти к этим ступеням до достижения Махсома? То есть каково отношение к Махсому?
1: Можно ли прийти к духовным ступеням до Махсома? Махсом — это первая духовная ступень. Поэтому и называется Махсом. Когда человек поднимается на эту ступень, он же не опускается в этот мир, а граница его в постижении, высшая граница, это уже в духовном. Максомом барьер называется первый этап, первый экран, который человек получает минимальный, да?
0: Те, которые не женат, мы говорили, это значит, что у него нет желания получать?
1: Человек, который не женат, в духовном не может быть. Потому что исправленное желание получать называется жена. А человек, который берет желание получать и исправляет его для себя, чтобы было возможным получить высший свет, он должен пройти этапы исправления желания получать. Так желание получать в нем рождается с минимальным экраном, затем растет все больше. И тогда такая жена называется младенцем, маленькой, подрастающей девушкой, пока он не приходит к состоянию, когда может жениться на ней. Правая и левая линия, они могут находиться в одном экране, и она уже относится к нему, та часть желания получать, которую можно таким образом присоединить к экрану, а затем делает хупу, это общий экран, который включает их обоих, тогда совершает зивук с высшим светом, это означает, что он совершает зивук с ней и наполняет ее высшим светом, и все. То есть экран и получающая кли в духовном не может быть в другом виде, только мы изучаем все эти вещи в ТЭС. В введении в науку Каббала мы не очень-то это проходим, потому что в соответствии с этим материальным мы тоже обычно делаем те же вещи. То есть человек, который совершает действия в духовном, в тот момент, когда на самом деле совершает духовное действие, чувствует, что тоже может присоединить к этому материальное действие и входит в это, потому что этим он на самом деле связывает два мира вместе. А человек, который только учит, еще не вошел в духовное, еще не совершил никакого духовного действия, у него пока нет стремления выполнять какие-то материальные действия. Или делает это из воспитания, привычки, или как-то делает их, или не делает. То есть выполнением в духовном, выполнение в духовном подталкивает человека также и в материальном, поскольку он видит это действие полным, поскольку существует и там, и здесь. Но это не обязательно. Рабби Шимон был в пещере 13 лет, сколько у него там было возможности делать практические заповеди. Сидел и учил все в песке. То есть мы не находимся в соответствии между материальным и духовным. Если ты не родился первосвященником, коэном, то ты начинаешь себя в материальном вести, в духовном, как коэн. Если ты в духовном должен развестись женой, здесь, в материальном, тебе этого не нужно делать. Но то, что тебе нужно жениться, да, я рассказывал, я всегда рассказываю, насколько мой рав должен был сразу же жениться. И люди то, что не понимали, он говорил, если вы не понимаете, так не входите в мою духовную жизнь. Ему 85 лет было, вот так вот. Да.
0: Есть ли что-то, какая-то привычка, которая может помочь в духовном?
1: В духовном нет привычки, как в материальном. В духовном каждый раз есть обновление. Каждый раз желание получать обновляется, и нужно работать над новым желанием получать, исправлять его и наполнять его, и снова желание обновляется. То есть каждый раз человек поднимается, каждый раз он новый. И в духовном, поскольку духовное, оно не меняется, это неживое. Поэтому есть понятие привычки. Я привык, скажем, к чаю, как теперь, да? Каждый день записывается у меня как решимо, а я, согласно этому решимо, все время возвращаюсь к тому же. Хотя я уже не чувствую в этом вкус. Я почувствую вкус в том, что я повторяю эти вещи, я выполняю их. Но в духовном решимо обновляется, поэтому каждый раз это новая работа, что-то новое, новое постижение, новый вкус. И действительно, человек называется новым.
0: Да. Я понимаю, что весь этот вопрос брака, мужчины, женщины, говорится, в духовном мире, процессы, которые происходят во мне.
1: Да.
0: В каком-то определенном этапе, когда ты достигаешь все это, что брак в материальном, жизнь женщины влияет тоже, с точки зрения моего духовного развития.
1: Человек, который женится, женат, скажем, или собирается жениться, изучает каббалу, или собирается изучать, то, конечно же, как он меняется, его жизнь меняется, и жизнь с женой меняется. Мы привыкли, чтобы наши люди тоже были в деле и учились. И, скажем, у нас сегодня утром есть урок с ними, и так каждую пятницу есть связь в группе, она активна. Сейчас мы выходим на какую-то экскурсию, тоже слышу взаимная помощь и так далее, потому что мы заинтересованы сделать из них, насколько это возможно, наших женщин, да? Чтобы они соответствовали нам. Сейчас обычно женщина не обязана, но это помогает и эффективно.
0: И в какой-то момент в духовном мире, который действует на меня, на мое личное развитие, не говорю о материальной жизни, понятно, что если я получу женщину, говорится...
1: Конечно же, есть связь между духовным развитием и материальным, потому что одно облачается в другое. И пока что от материального мы приходим к духовному. И, конечно же, материальное влияет. На самом деле, мужская часть в реальности относится к Творцу и не сходит к творению только для того, чтобы исправить желание получать. Экран — это результат света. Желание получать — это результат того, что в разбиении келим свойства Творца упали в желание получать. То есть мы в целом, если мы не зайдем в глубину всех этих вещей, насколько мы чувствуем в нашем мире, что мы самостоятельны, но женщина окружает мужчину, способствует тому, чтобы он пришел к разным вещам в мире, что мужчина идет и собирается постичь, и даже если он не женат, неважно какой парень, это потому что есть в нем этот хисарон женщины, женский такой, который обязывает его быть мужчиной. Хочет он того или нет, это так. Если бы этого не было, мужчины бы вообще витали в воздухе. Это известно психологам. Это потому что в основе реальности одно против другого должно служить одно другому. Но поговорим еще об этом. Женишься, поговорим.
0: Да, я уже женился.
1: Тогда не нужно говорить. Получишь помощь против него, да?
0: Что это за понятие, которое называется «Малхут Небес»?
1: «Малхут Небес» называется, что человек, который приходит к осознанию того, что во всех его желаниях, в его осознании, в мыслях, во всем, что есть в нем, на 100% властвует Творец, это называется, что он пришел к осознанию Малхут Небес.
2: Так
1: в какой мысли и в каком сознании он пришел к этому? В своем «я», когда «я» его в каком-то буквально удивительном виде не находится под властью как бы Малхут Небес. Как бы Творец дал ему такую возможность осознать это. Что это значит? Скажем, ты смотришь на кота. Кот находится 100% под властью Малхут Небес, потому что природа воздействует на него свыше и не оставляет ему никакой свободы выбора. Тебе дали точку. А вне власти Творца. Да, это называется «сущее из ничего», эта точка. И из этой точки ты постепенно начинаешь познавать остальную свою природу. И тогда, если ты приходишь к осознанию, ну, это очень большое постижение, когда во всем моем «я» существует, властвует он, это называется «Малхут Небес». Теперь отношение к этому может быть или негативное, или позитивное, от края до края. Кто такой фараон, что он говорит? Кто такой творец, что он, что я слушал голоса его, и почему я должен находить под его властью? А есть другое состояние, когда полностью исправляет фараона, конец исправления, тогда он и принимает Малхут Небес из своего желания и хочет, это как написано, «Сзади и спереди ты объемлешь меня». Когда конь и всадник идут вместе, буквально в каждом движении.
0: К этому состоянию Малхут Небес приходит только в окончательном исправлении?
1: Малхут Небес, конечно же, приходит только в конце исправления, поэтому называется конец исправления. Что есть все-таки какие-то свойства, желания, которые не включились вместе с Творцом буквально в то же действие, в мысли.
0: Хорошо?
1: Да.
0: Какая реальность будет происходить, когда мы будем в окончательном исправлении, которое отличается от нашей сегодняшней реальности, которую мы знаем?
1: Что в конце исправления будет отличным от сегодня, до конца исправления? Мы можем хоть как-то говорить о том, что происходит с человеком, который поднимается по духовным ступеням. Он будет таким же миловидным, как ты. Но на самом деле человек внешне не должен меняться. Конечно же, если все продвигаются к концу исправления, мир становится более исправленным, более здоровым, хотя каббалисты, мы знаем, насколько они страдают и до своего последнего дня, насколько им нехорошо в этом мире. Но это исходит из того, что они включены во все остальные души. И тогда как бы получают вирусы от них, то есть желание получать, и исправляют их вместе, и готовят исправление для всех остальных душ. Поэтому они воспринимают болезни и все страдания, и поэтому проходят таким этапом, как бы кажется так, что человек, который продвигается в духовном, больше чувствует высший свет, должен быть более здоровым, более радостным, более светлым. На самом деле он таким становится, с одной стороны, с другой стороны он чувствует также страдания мира, поскольку мир не исправлен, тогда в соответствии с этим он тоже включает в себя эти беды. Не личные, мировые, неважно. Да? И поэтому до конца исправления мы можем говорить и как-то понимать эти этапы. Даже со времени подготовки, о состоянии подготовки, как это происходит в высшем мире, не то чтобы мы были способны понять, сказано, обратный мир увидел я, когда человек проходит Максом, он видит, что это совершенно обратное предыдущему, потому что все его желания получают ведь новое кли, он видит совершенно иными глазами, потому что это ради отдачи, а не получения, он видит вне себя, а прежде видел только внутри себя. Но то, что происходит в конце исправления, мы не можем себе представить. Есть статья, которая называется «Панима Ахураем», да? Лицевая обратная стороны. Когда он проходит четыре состояния, а? Раскрытие, скрытие лика. Ты не слышал такого? Но ты был во время, когда мы читали, так ты видишь, в то время, когда он скрытен, он видит мир таким-то и таким-то, а во время раскрытия видит совершенно иным мир. И не то, что обязательно с совершенным, а видит сначала товарища как хорошего, потом как плохого, не то чтобы его видение изменилось, но видел его раньше как совершенно бедным, а сейчас как богатым, обогатившимся, счастливым. Это вроде бы объективное состояние, которое находится вне меня. Мы не знаем, насколько духовное видение совершенно меняет реальность. Я не могу объяснить, есть здесь что-то, что нельзя передать словами. Уж тем более конец исправления и то, что происходит в конце исправления. После конца исправления вообще называется тайнами Торы, о чем не говорится и не пишется. А нельзя, имеется в виду, всегда невозможно. Нет такого, что нельзя. Просто невозможно передать в правильном виде, чтобы все поняли. И поэтому сказали, не делай этого, потому что этим ты запутаешь людей. Они запутаются в пути. И нет заповеди такой, что ты приводишь к чему-то хорошему, поэтому каббалисты вместе с тем, что пишут книги, они скрывают многие вещи внутри, чтобы не путать человека, потому что мы находимся пока еще с этой стороны Максома и не способны их понять так, как они могут. Ты знаешь, объяснить нам немножко, тогда объясняют.
2: Конец исправления — это мы немножко изучаем из статьи Бальсулама «Последнее поколение». У нас она только пока в нашем внутреннем издании или в интернете. Там он тоже объясняет всякие такие вещи. Но это все еще не настоящее конечное исправление. Последнее поколение — это еще не совсем конечное исправление. Он описывает там вещи, которые как бы будут в нашем мире, но не могут прийти к итогу, выявить, что произойдет по-настоящему на духовной ступени. Но нам нужно понять, что стоит почитать эту статью. Он говорит, что согласно внутренней сути, то, что люди в общем получают, внутреннее исправление, которое будет ради отдачи, тогда закон «возлюби ближнего своего», как самого себя, он распространится по всему миру. И это станет внутренней необходимостью каждого человека. Как сейчас твоя необходимость — это максимально наполнить себя при минимуме приложения усилий, чтобы достичь этого, так оно будет обычай каждого. Побуждение, которое движет человеком, оно станет противоположным, и каждый захочет прилагать максимум усилий на благо всего мира и получать для себя не больше, чем получает самый малый. То есть все полностью перевернется согласно экрану, а не согласно желанию получать. Мы видим эти вещи. Сейчас это представляется нам просто как какая-то фантазия, какое-то такое буйное воображение. Но высший свет меняет все эти вещи от края до края. Очень просто. То есть, безусловно, добраться от нашего края до другого края, в этом нет никакой проблемы. Только мы должны быть в каком-то виде готовы к такому изменению.
3: Да.
2: Тогда это изменение придет. Мы не ощущаем, как мы меняемся. Как эти, так же те, что сидят здесь. Да.
1: Мы говорили, что единственный выбор человека — это в окружении, в группе. Так вот, в этой точке разве там нет вмешательства Творца? Почему это, собственно, единственный выбор? Чем это отличается от остальных вещей?
2: Духовная система, если мы изучаем мир Ацилут. Мир Ацилут — это, собственно, мир, который действует на нас. И, по сути, ведет нас и приводит к конечному исправлению. Душа у нас есть мир бесконечности. Из него нисходит свет бесконечности. И он входит в Адам Кадмон, в мир Адам Кадмон. В мире Адам Кадмон есть у нас система, в которой есть 5 парцуфов. Галгальта, Аб, Саг, Ма, Бон. Это Адам Кадмон, мир Адам Кадмон, где высший свет здесь, когда приходит, через 5 этих парцуфов, он как бы делится на 5 цветов, Нефеш Рох Нешама, Хая и Хида. И на этом это Сов, мир Адам Кадмон. Это его начало, это П. А это Пэдэ Галгальта и Табурдэ Галгальта. А здесь у нас как бы мир Ацилут. То, что происходит с нами, что до того, как появляется мир Ацилут, есть здесь Малхут. Которую нужно исправить. Это Саг, то есть свойство бедны. Оно связывается с Малхут, чтобы исправить ее. Они вместе проходят разбиение, и из разбиения выстраивается мир Ацилут. Мир Ацилут, хотя он в точности как мир Адам Кадмон, в нем тоже есть эти части, только они называются Атик, Ариханпин, Аба Ваима, Зейранпин и Нуква. Но он уже, верно, что он подобен миру Адам Кадмон, но в нем есть части разбиения. То есть он уже понимает хисранот, хисранот потребности, недостатки творения. И тогда мир Ацилут отдает мирам Брия, Ицера, Асия,
3: Детума,
2: нечистоты, и Брия, и цера Асия — святости. А души здесь неисправленные. Души разбитые находятся здесь, между ними. А ниже всего этого находится этот мир.

0: Я многого здесь не нарисовал, как души разбиты. Нужно нарисовать, что после того, как образовался Ацилут, после этого в Аба Ваима да Ацилут, Нуква, которая поднялась к Аба Ваима да Ацилут, и присоединила к себе также Малхут. Из этого образуется
1: парцуф,
0: который называется Адам Ришон, или что то же самое, творение, назови это так, или душа. И тогда эта душа спустилась сюда после разбиения. Потом было разбиение. Вот так оно. Так вот, то, что я хотел сказать, что мир Ацилут управляет всем этим делом. В мире Адам Кадмон мы только видим, что он просто делится в своей отдаче. Он должен привести реальность к большим светам. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Когда он приводит все души к свету и хида, как в исправлении, так и в наполнении, на этом все завершается. Так вот, цель творения, весь ее замысел, в общем, находится в мире Адам Кадмон, но только в общей форме. А здесь, в мире Ацилут, все эти вещи делятся и детализируются. И мир Ацилут, как он создан? Он создан так, что в нем есть верхняя часть, это божественность. Это называется Атик, Ариханпин и Аба Ваима. Есть у него часть, которая называется Зон. Это уже творение, Хисронот. И тогда мир Ацилут, поскольку он включает в себя, или состоит, или включен из-за разбиения, он включает в себя хисронот творения, он понимает творение, так как мать понимает, чего хочет младенец. Потому что все, что есть в младенце, как бы находится в ней, и она внутри себя строит модель младенца. Что он может захотеть, что я могу ему дать? Ей в голову не приходит дать ему что-то, там, какой-то цветок, там, или ему нужна еда, ему нужно что-то теплое, там. То есть система здесь включает в себя хисарон и душ, и поэтому она понимает их, и поэтому она отдает им очень последовательно, очень упорядоченно. Все исправления и наполнения. Не понял?
2: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов.
0: А, ну это у меня, верно.
1: Боязор.
0: Не поможет.
2: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов, что эта часть его, есть гуф у него.
0: Потом мы не будем сейчас вдаваться в детали. Я нарисовал это, чтобы объяснить, что выше включает в себя хисронот нижнего. Что мир Ацилут включает в себя души, хисароны, которые есть в душах, поэтому он может понять их и привести, и верно вести к концу исправления. Эту схему можно сделать очень большой, подробной, детальной, охватить все возможности, которые там есть. Ведь Ацилут действует на душу, на души через миры Биа и вносит в души всякие желания, так что души связываются с мирами Биа. Короче, такая система она сама по себе цельная такая, и все ее части действуют соответственно. Но главное, что в этом есть, то, что он спросил, есть ли в этом свобода выбора. Так вот, то, что есть в Ацилуте, Ацилут обязан привести все эти вещи к исправлению. Но он обязан это делать естественным путем. Что значит естественным? Дает удар, желание получать, хочет избавиться от удара, то есть кричит, этот крик. Это уже просьба об исправлении, и так человек исправляется. И таким образом мы должны пройти все удары, и все же наше исправление не будет осознанным исправлением. Мы не захотим быть отдающим, мы захотим только убежать от ударов. Поэтому удары тоже должны быть направлены на состояние, чтобы человек захотел понять не сам удар, а чтобы он, углубляясь в удар, пришел к состоянию, в котором он узнает причину. И когда он узнает причину, почему ему дают удары, он постепенно начинает связываться с причиной. И тогда в этой мере он получает свободу выбора. То есть развитие, конечно, разумеется, через страдания, но в глубине страдания. То есть насколько ты после удара, насколько мы думаем, что там происходит внутри, за что мы получили, ради чего и так далее. В духовном это... Ты видишь, насколько мы задумываемся об этом? Насколько мы считаемся с этим? Убегаем от самих ударов, и все. Человек может получить один очень маленький удар. Мы прямо сейчас находимся в состоянии, в котором могли бы прекратить все потрясения эти и все удары полностью, прямо на месте. Если бы мы немного задумались, почему это на нас не сходит. Мы не хотим связываться с причиной, поэтому нас снова и снова возвращают, заставляют к этому вернуться. Но кроме тебя кто-то еще есть?
1: С точки зрения схемы, разбиение расположено до мира Ацилут или внутри него?
0: Разбиение до мира Ацилут. Ацилут создается из остатков разбиения. Иначе как бы он знал, что происходит с душами.
1: Парцуф Адама Ришона написано, что он разбился. Нет, или по крайней мере...
0: После того, как вышел мир Ацилут и вышли миры Бия, тогда родился Парцуф Адам Ришон. Мы будем это учить в свое время, придет время.
1: Мы говорим, что Малхут исправляет девять первых. Так где же та Малхут, которую мы не исправляем в этом месте, на этой схеме?
0: В Адам Ришон есть точка, которая исходит из Малхут де Малхут де Инсов, как сущая из ничего, которая не включена в девять первых сферот, ее невозможно исправить, она называется Левый Эвен, Камина Сердца, ее мы не касаемся во время исправления. То есть в своих исправлениях, которые я совершаю, я осознаю, что во мне есть такие желания, которых мне нельзя касаться. Я не способен их исправить, соединить их с Творцом. Надо просто не заниматься ими. И в этом исправлении, что я ими не занимаюсь.
1: Получается, что мы исправляем весь конец Гальгальты, а Малхут, который говорят, не находится в конце Гальгальты?
0: Никогда до конца исправления мы не занимаемся Малхут де Малхут. Сущностью творения мы не занимаемся, сутью творения, потому что мы сами по себе творение, и мы не можем исправить свою природу. Мы можем, насколько это возможно, включиться в природу Творца. Я хочу идти согласно тому, что есть в нем. Я хочу впитать его свойства, то есть скопировать его свойства на себя. Но я не способен свою изначальную природу перевернуть. Так что я делаю? Я отрезаю этот кусок от себя и говорю, этим я не занимаюсь. Еще?
1: Написано, что каждый день человек должен принимать на себя новое принятие. Что это означает?
0: Каждый день принимать на себя новое намерение. То есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, приходит новое желание, ты снова должен исправлять все эти новые вещи.
1: Теперь имеется в виду, что он проходит через всего дня те же намерения, те же состояния, о которых мы говорили, о девушке, невесте, женщине.
0: Духовные ступени на самом деле подобны одна другой. Есть 10 изначальных сферот, и они делятся на еще тысячи таких деталей, как бы, и в каждой детали 10 сферот. И, конечно, если ты говоришь, что ты учил когда-то математику, так вот, 2 плюс 2 равно 4. Два — это могут быть люди, это могут быть машины, это могут быть самолеты. Неважно что. Зависит от того, что ты вводишь. Так вот, когда мы изучаем науку Каббала, мы как бы изучаем формулы. Но на каждой ступени в этих формулах есть совершенно иные понятия, потому что ты все время живешь новой реальностью. И в каждый миг открывается тебе новый мир. И все вот эти приключения — это настоящие приключения. Но по формулам ты как бы проходишь внутри этапы. 10 сферот, экран, авиют, закут и так далее. То есть, если мы не говорим об изменении в светах, которые наполняют новый килим, новые света, то процесс остается тем же процессом. Ну, когда ты дышишь, что это не тот же процесс? Ты, скажем, делаешь это 15 раз в минуту. Но попробуй перестать. То есть есть вещи необходимые, которые ты обязан пройти, есть вещи, которые даже просто ради наслаждения ты обязан повторять. Это не каждый раз нечто новое. Нечто иное. В духовном... Не знаю, как это сказать. Оно не надоедает.
1: Тут есть новое развлечение. Каждый раз заново. С другой стороны, ты можешь прийти к трепету, как-то соединять вместе.
0: Не хлеба, не рай. Поживем, увидим.
1: Как я могу различать желание получать ради себя, которое должен исправить?
3: А коль не тали так я?
0: Все можно исправить. Как различить, что есть нечто, на что ты не способен? На каждой ступени у нас есть такие желания, которые мы можем только закрыть и сказать, этого я не касаюсь.
1: Что закрыть?
0: Что закрыть? То, на что ты действительно не способен. Ты это увидишь, пока нет здесь объяснения, потому что у тебя нет понятия. Я не могу тебе сказать, если ты получил экран Авиют де Шорош, то у тебя есть всякие такие желания, которые не относятся к этому экрану, и их нужно только заморозить. Я не могу тебе этого сказать, потому что ты не можешь различить. Не пришло достаточно света, чтобы ты увидел свои желания так, чтобы они были выложены перед тобой, и чтобы ты знал, что представляет собой каждое желание и что с ним можно сделать. У тебя еще нет рож парцуфа, с помощью которого ты мог бы определить, как ты относишься ко всей своей внутренней сути. Ладно. Мы переходим.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Я очень впечатлился статьей и понял, что человек получает падение, и он описывает там, как человек должен выйти из падения, каковы причины, что он получает новое желание, которое ты хочешь пропустить. И это должно быть выше знания, не возвращаться назад и так далее, и так далее.
3: Да, и
1: от урока я тоже впечатлился, что есть подъем и падение. Мы находимся в каком-то, в общем-то, процессе, то есть это живой процесс, и мы можем обновлять, оживлять. Это как какое приключение, я не знаю, это правильно или нет, можно ли так сказать, но мы как будто бы, ну, что-то называется...
3: Протагонист села... Тора, что мы котвим, кило,
1: протагонист Торы. То, что мы на себе ощущаем эти свойства Торы.
0: Я слышал, что человек создан противоположным цели творения, и Хиссарон и его жена — это средство, с помощью которого он может прийти к слиянию с Творцом, и вся эта работа в изменении Хиссарона, чтобы прийти к правильному Хиссарону, чтобы Творец мог его наполнить.
1: Каждый день новое состояние, мы должны пройти это, как объяснил Рав, и также Рабаш в статье, что каждый раз девственница, Малхут, и каждый раз мы так изучаем, что каждый день мы должны обновлять наши усилия.
0: Да, в конце концов, конец исправления — это небесная Малхут, Малхут Шамая. Мы должны прийти к состоянию, когда Творец управляет всеми нашими желаниями, и мы приходим к такому осознанию между нами, в работе между нами, и Творец там находится, Он управляет, Он направляет все. И в этом вся наша цель.
1: Да, мы изучали такое особое свойство, которое называется коэн, когда человек начинает свою работу на новой ступени, с каким желанием он должен начинать свою работу, чтобы это было без изъяна. И так каждый день, когда он обновляет свою работу, он должен также обновлять желание. И мы изучали, как каждый раз заново он должен работать, входить в работу, выполнять Тору заповеди, выше знания.
0: Я впечатлился чертежом Рава в конце статьи, как каббалист, у каббалиста есть такая внутренняя схема, с которой в разуме он может работать, как человек путешествует в этом мире, а с другой стороны, там все ощущается в чувстве, все эти места, все соотношения, все это действует чувственно.
1: Мы спрашивали также о состояниях Малхут, которые напоминают связь с женщиной, то есть как там есть в Талмуде разные главы об этом, что как мы берем и используем, принимаем Малхут на себя для того, чтобы
4: соединиться. ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת ולמעלה מהדעת וכל התנאים האלה כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל
0: Когда человек находится в падении, он должен начать со всеми этими условиями, но где взять силы, силы где взять, чтобы вообще начать здесь выполнять эти условия.
5: Йом за кило
1: день — это как бы новый выбор, каждый день новый выбор. То есть как будто есть подъем и падение, это каждый день, и все состояния, они одно против другого, и есть... возможность пробудить что-то новое, взять что-то от разбитых частей, выбрать искры из души Адама Ришона и ввести это в святость.
0: Да, какая честь выпала нам делать все эти выяснения, как бы здесь.
1: Да, я слышал также, что все это находится в человеке, и мужчина, и женщина.
0: Да, наша работа — это правильно соединять мужчину, желание отдавать Творца и Малхут, творение.
1: Чтобы удостоились вместе.
0: Перейдем к следующей части урока и вместе споем песню.

0: Птиха ли хохмата каббала? Введение в науку каббала.
1: Шалом хаварим, анахну мамшихим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу серию уроков. Прежде этого мы прочитаем отрывок, то, что мы слышали на уроке. Каждый раз мы должны принимать на себя новое принятие. Но, то есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, появляется новое желание, ты каждый раз должен исправлять эти новые килим.
2: Да, и мы продолжим учебу с Равом, там, где мы остановились. Сегодня мы будем изучать Катнут Мира Никудим, Никудот Десак, которые опустились ниже табора. Гадлут Мира Никудим до разбиения килим. Обратите внимание на понятие Никудот Десак, которые опустились под табор Дегадгальта, потому что это очень важное понятие, оно объясняет очень многие вещи нам потом. Так давайте посмотрим урок и впечатлимся им.
0: Где мы остановились? Катнут? Катнут Мира Никудим, да? Хорошо. Так сегодня у нас будет какая тема? Гадлют, то есть большое состояние Мира Никудим, да? После того, как мы изучили, что такое катнот, малое состояние, давайте сейчас нарисуем еще раз.

0: А после Гальгальта вышел у нас Парцуф Аб. Его П находится напротив Хазе Гальгальты. Парцуф Аб выходит на Решимот. Я напишу здесь их еще раз. Гальгальта — это Далит-Далит. То есть 4-4, а Аб выходит уже на Далит Гимел, на 4-3. Потом у нас есть Парцуф Саг. Тут уже Решимот Гимел Б, 3-2. Три облачения и два авиюта. А потом также его П находится напротив Хазе. Парцуфа Аб, они все завершаются на таборе Гальгальты. У нас есть также тут Таамим Десак. Но то, что нас интересует по-настоящему, это Некудо Десак, когда Саг начинает Лиздахех, то есть утончаться, очищаться от авиюта. Так выходит Некудот, и получается, что... Получается у нас тут, что эти света, они входят ниже табура. То есть вот эти некудот, некудот, точки, некудот десак. Потому что это света, они как бы выходят на решимот бет-бет, то есть бет-ритлапшут и бет-авию, то есть чистая бина. И тут у нас есть парцуф, и у него есть 10 сферот, кейтер хохмабина, хесед гура, тиферет, нецехот, и соды малхут. И они распространяются сверху вниз и наполняют гальгальту. Сов Гальгальты наполняют светом Хасадим, Ор Хасадим.
1: Ор де Хасадим.
0: Ор де Хасадим, свет Хасадим. И когда мы наполняем, и когда наполняют они Гальгальту светом Хасадим, они от Гальгальты получают Решимот Далет Гимел, 4-3. То есть это Решимот Света Хохма. То есть, которые остались от Света Хохма. И тогда Некуда Десак начинает чувствовать здесь, ниже Тиферета. Тут начинается уже получающий Келим. И в этом парцуфе Некуда Десак ощущается желание получать, на которое не было экрана. И когда это происходит, то Малхут поднимается наверх. Малхут поднимается наверх, когда ощущает эти желания без экрана. И вот этот подъем, и когда Малхут поднимается наверх, он называется Цимцумбет, второе сокращение. И тут есть новое место, которое поднимается Малхут, называется Парса. И все это происходит в то время, когда Некудот Десак распространяется вниз, воздействует на сов Гальгальты, получают от них Решимот Далет Гимел, сокращаются и опять поднимаются, поднимаются, поднимаются. В Рош Десак. И все это происходит по их по пути их движения к Рош Десак. И они приходят в Рош Десак уже с решимот свои, со своими решимот, которые уже бет алев, сокращенными вторым сокращением.

Цинцут Бет, это первое решимо. И второе решимо — это Далит Гимел, то есть что они впечатлились и, так сказать, восприняли от сов Гальгальты. И тогда... Что происходит потом? Исходя из решимот беталев мецумцамим сокращенными, экран должен работать, чтобы родить следующий порцов. В Никвинаем. А что такое Никвинаем? Потому что в Рош есть кетер хохма бина, зеранпин и малхут. Так вот, половина бины, вот это место, половина бины, где заканчивается гар бины, остается зад бины, это делит на Гальгальту Инаем и Ахаб. Вот это место, оно называется Никве Инаем. И тогда здесь происходит зивук. Это происходит от Рош де Саг, происходит. Но не весь Рош, как здесь был. То есть на величину не всего Роша, а только на часть. Почему только на часть? Потому что если мне запрещено получить внутри, а только... в часть, которая у меня есть до парсы, так я делаю зевок только на часть. Скажем, мне в желудке нельзя больше 40% наполнять его, так я уже заранее в голове делаю расчет. Я продумываю, как мне съесть не больше того, чтобы там наполнилось 60%. Потому что 40 мне и запрещено наполнять. Так вот, после этого зевога, который здесь произошел, в Рош де Саг, спускается вниз свет и создает парцуф в точности до этого места. То есть из того места, откуда поднялись решимот, просьба, чтобы был зевук. То есть до этого места только наполняется, до парсы, не более. И этот парцуф называется катнут. Мира никудим. Малое состояние мира никудим. Катнут мира никудим. От табура и вниз, ниже, да. Да, здесь вот от этого места и до этого. Здесь в этом парцуфе тоже есть кетер, и есть у него абавыима, и есть зон. Зон — это зеранпинема и нуква. То есть у него три части, как бы мы делим его на три части. Кетер, абавыима, зон. Так вот эти три части... Они все находятся, эти три части, все находятся в сокращенном виде. То есть, в каком состоянии они находятся? Ну, заходи, заходи, не стесняйся. Что с тобой? Заходи. Он стесняется. Ну... Так. Так вот, каждая часть сокращена. Почему? Потому что, исходя из второго сокращения, цимцумбет, можно только половину использовать во всех килим. Так тут есть рош один, который есть в кетер, есть обвымый гуф. Что происходит здесь? Так же, как в каждом парцуфе у нас есть кетер. Абавыима — это хохма и бина абавыима. А что такое зон? Это зеранпин и малху. Так устроен этот парцуф. Это его строение. Мы с вами изучали на первом уроке. Что происходит? Кетер, в нем есть свет. Свет от кетера приходит к хохме.
И в хохме тоже есть свет. Но в бине она не хочет получать свет. У нее есть такое свойство, как у кетера, только давать ничего не получать. Получается, что, что кетер хочет давать. Ну, может быть, по-другому нарисуем. Кетер хочет давать, а хохма тоже хочет давать. Бина переворачивается, не хочет получать. А Зарамбин что? Смалхут. Даже если они хотят, но у них нет возможности. Это состояние называется, что хохма вебина или абавима, другими словами, находится в состоянии паним беахор, то есть лицом к спине. То есть аба находится по отношению к име лицом к ней, а има, она как бы поворачивается задом к нему, говорит, не хочу получать. Как бы не получает от него, потому что свойство имы — это бина. И в таком положении свет не может пройти вниз к зон. То есть свет приходит только к абе, а има его отказывается получать, и все внизу есть хоших, то есть тьма. Света нет. Это состояние, которое подобно... Как в транзисторе, ну, как в технике. Вы знаете, есть много в нашем мире всяких таких примеров, когда есть какой-то, с одной стороны, какой-то поток питания, где-то посередине что-то прерывает ее и не дает ей продолжаться, да? И что тогда происходит? Это, скажем, как у нас, например, в транзисторе. Ну, если кто-то знает, да? Здесь есть приходит ток, а здесь есть управляющее воздействие, которое управляет, пройдет ток дальше или нет. Если мы подаем туда такую же форму, тогда уже ток может пройти. Или как у нас есть, например, там кран какой-то. Так как мы его открываем, этот кран, так вода течет, а если не открываем, то не течет. Так и здесь. Ну, это же следствие. Има не хочет получать свет, потому что она бина, она не получает свет от абы. И тогда внизу под биной все темно. Это называется малое состояние. Катнут мира никудим. А потом, откуда приходит малое состояние мира никудим? Потому что мы сделали зивук на решимот. Бет алев мецум цамим, сокращенный решимот бет алев, 2-1. Когда мы это сделали, и у нас уже есть парцуф, который называется малое состояние катнут мирани кудим, тогда у нас же еще есть одна пара решимот, далит гимел, и исходя из второй пары решимот, у нас происходит, что на эту пару решимот происходит зивук уже в другом месте. А где? Он происходит в П, потому что это далит гимел. Вот это П, да, сага. Первый зивук был в Никвенаем, а второй, видите, уже в П. Раф рисует, рисует зивук, который произошел в П. Почему? Потому что это решимот далит гимел, это решимот требует полного зивука на весь свет. И получается, что экран тогда из Никвенаем, он опускается опять вниз в П, и в П происходит зивук на весь свет, на полный свет. Этот зивук на решимот далит гимел 4-3.
Я еще раз напишу здесь. Здесь зевок.

Бог был на бет алев плюс цинцум бет. А после того, как произошел зевук на далет гимел, то свет уже приходит к тому же парцуфу. И что он делает с этим парцуфом? И этот большой свет, он входит в кетер. В кетер никудим. И в парцуф Абвеима, и в зон. И он обязывает Абвеима, чтобы свет прошел вниз, чтобы кетер давал свет, и Аба давал свет, и Има передавала свет, и зон получили свет, и чтобы потом они также передавали этот свет ниже, парсы, и заполнили светом все до конца, до сиюма. И когда света проходят ниже парсы, а ведь запрещено же ниже парсы проходить, но эти решимот далит гимел, они разбивают, нарушают этот запрет проходить через парсу, и тогда происходит разбиение. То есть, начиная с П, АБВМ и ниже, все эти килим разбиваются. Происходит разбиение килим. Само это состояние, когда происходит зевук на далит гимел, называется гадлют. Гадлют мира никудим. Большое состояние мира никудим. А то, что происходит здесь, ниже Абвеима, с этим большим светом, это называется разбиением килим. Швирата килим на иврите. На что это похоже? Просто было у меня маленькое кли. Я так думал, что я могу его использовать. Я использовал часть его до этого места, вместо 10 сфера. Вместо 10 сферот Идархума Биназаран Пилмалхут. Я использовал только половину части. Я знал, что эту часть я могу использовать, ну, без проблем. Но я не принял в расчет, что там же еще у меня есть Далит Гимел, желание решим отдать Далит Гимел от Гальгальты, и они воздействовали на меня, и он раскрылся, это желание. И я как бы сделал на него правильный расчет, чтобы я мог получить ради отдачи. Даже на все килимы, а не только на часть. То есть вначале первый зевук был на то, что я уже знал, что до парсы можно делать это получение. И я получил правильно, а потом вторую часть на Далит Гимел, это расчет был не совсем верный, и поэтому произошло разбиение килим. Что это значит разбиение килим? Есть можно много примеров привести. Скажем, мы все знаем, что если у нас есть что-то, что запрещено, лучше вообще не приближаться к этому, удалиться от этого запрещенного нам. Потому что если мы начинаем хоть немножко получать и хотим остановиться посередине, это непросто. И это то, что здесь произошло. Когда я полностью не использую получающий килим, ну так хорошо, я нахожусь в малом состоянии. Если начинаю хоть немножко получать, уже все, я не могу себя остановить. И даже если я знаю, что мне запрещено, ведь я начал получать, я продолжаю этот свет, я уже не могу остановиться, я должен продлить этот свет до конца, распространить его, даже если я разбиваюсь. Так что остается? Что у нас остается здесь, в общем-то, после разбиения? У нас остается

остался кетер Аба Вейма. А внизу под ними есть разбитые килим. Килим швурим. А что такое разбитый килим? Это называется, что у этих килим нет экрана, эмасаха. То есть желания остались, но экрана нет. Нет экрана сейчас. Сейчас нет намерения получать радиоотдачи. Вы пока запишите, это займет у вас несколько месяцев, чтобы вы могли об этом говорить, понимать. Но вы пока записывайте, записывайте, а потом потихонечку это будет выясняться, проясняться для вас. Другого пути нет. Сначала пишешь просто механически, так вот, как попугай, и можешь говорить, что-то не понимая, а потом постепенно, еще неделя, это начинает выясняться, это материал усваивается, и уже начинаем работать с ним. Да, так вот делать надо, все. Ну, пишите, я не хочу вам мешать. Перепишите, зарисуйте, сфотографируй это. Сфотографировал Марик. Что дальше происходит? Я все это вытираю. Да? Можно? Ну, хорошо.

0: חבל שלא עשיתי קופי.
1: Я думаю, что у всех же есть опыт, когда мы слышим,
2: что пишите как попугай, ничего не понимает, каждое слово, и что я говорю глупости, и когда человек говорит, но постепенно, когда слушают это все, это постепенно воспринимается. И мы приглашаем вас всех задавать вопросы в мире. У нас уже есть первый вопрос, мы сейчас дадим возможность задать его. Ротом из Кармеля спрашивает, мне непонятно, что изменилось, что вдруг это можно уже опуститься под табор. Тут мы говорим, в общем-то, о ограничении, как мы можем это ограничение преодолеть. Но имеется в виду, что Малхут хочет получить максимум, а после того, когда есть уже первое сокращение, что есть уже, есть уже условия, что позволено, что не позволено. Ради получения, ради отдачи можно получать. И даже и под табором. Но ведь свет хохма невозможно получить. А свет хасадим уже, да, можно получить, когда это можно сделать, когда у нас здесь решим одесак, то есть это бет-бет, и если нет хохмы, есть только хасадим, помаем бет, и тогда это уже можно получать чистая бина, под табур свет опускается. То есть можно получать ради отдачи этот свет хасадим без хохмы.
3: Потому что после парцуфа Аб был создан парцуф Саг, а в парцуфе Саг все еще есть решемот гимл облачения, то, что исходит от Аб. А в Галгальте и в Аб есть свет хохма. Поэтому и в Саг есть свет хохма. Есть решемот гимл облачения. Но когда экран стал ослабляться от далит гимл, от гимл к бет, то первое, что исчезло, это свет хохма. Это решемот гимл от лапшут исчезло. Так нет гимл облачения, так нет света хохма. И в некудот десак есть только свет хасадим, а свет хасадим может быть везде. У него есть бет облачения и бет авиюта. Поэтому они могут спуститься под табор Галгальты, потому что там тоже есть свет хасадим.
4: Льтуки.
2: У меня есть вопрос попугая. Может быть, стоит остаться, чем не делать. Никудодеса, которые опускаются под табор, и там перемешивается с дами, далит гимел, то есть произошло сокращение, чтобы бина не давала этим желанием получать, потому что нет еще экрана. Так вопрос такой, почему в состоянии, большого состояния в мире Никудим Гадлют дает им уверенность, что они, да, могут наполнить эти килим? Останемся с этим вопросом или...
3: Ну, раз Гадь говорит, что достаточно, за этим вопросом достанемся.
1: Флорида, вакша.
3: Флорида.
5: Yeah, I have a question about how the world of Nikodim can have two sets of records for Gadnut and Gadlut.
2: Вопрос, как может быть два вида решемот в мире Никудим? Есть решимо большого состояния гадлют и решимо малого состояния катнут. Как такое может быть, чтобы одновременно два вида решимот были?
3: На самом деле в экране САГ, к экрану САГ поднимаются не два вида решимот, как Рав сейчас объяснил, а три вида решимот. Что есть в САГ? В САГ в первую очередь есть тамим. И вот тамим, которые опускаются до табора, и тогда накудот поднимаются наверх. От этого у него есть решемот бет алиф. Это решемот самого саг. Затем накудот спустились под табур. И там есть решимот беталев, плюс второе сокращение, можно это изобразить, четверже, и решимот далет гимн, которые там были до того, от Галгальты. Поэтому Саг, собственно, делает три зивуга. Первый зивуг он делает на свой собственный решимот беталев, откуда потом выходят парцуфы Адама Кадмон, Ма и Бон, верно? Потому что таков порядок, нужно завершить пять парцуфов, это первый зивук. Второй зивук происходит на те самые бейталев, но плюс второе сокращение. Это уже решимот, которые поднялись из-под табора, крош-де-сак, и он делает на них зивук. И на это выходит парцуф «Мир Некудим в Катнуте», «Катнут Мир Некудим». И еще пара решимот, которая поднялась, крош-де-сак, это Далит Гимел, на который потом выходит Гадлут Мир Некудим. И на все эти решимот должен быть зивук. Теперь, поскольку решимот
4: Леорду метахат ли табор бет алиф, а с гампартуфим или маубон метахат ли
3: табор? Поскольку первые парцуфы маубон, они тоже над табором. А все остальные решимот, которые спустились под табор, то их парцуфы тоже находятся под табором Галгальты.
2: Далет Гимел, как будто бы были также и в Аб. Тоже в Аб был зивук на Далет Гимел. И они тоже поднялись через какое-то взаимовключение Бен и Малхут, и поднялись также в Саг. И тоже там был зивук. Но там что происходит другое, так что... Те же решимо, только рост другой. И они по-другому делают расчеты.
3: Ты прав, но я спрошу иначе. Как парцуф Саг, чье решимо бет, его вьют бет, как он делает звук на решимо гимел? И это не его решимо, это решимо свыше. Тут не достает некого элемента, который Саг получает от Аб, он получает помощь, которая называется свет Аб Саг. И это позволяет произвести зивук на решимо гимел.
2: Но этого не было в уроке. А еще вопрос.
6: А
2: как вообще Некудот де Саг могут впечатлиться Далет Гимел и передать как-то это впечатление, решимот? Как они могут воспринять это? Разные свойства. Но каждый раз воспринимает по-другому. Это не то же самое восприятие, как Далет Гимел, мне так кажется.
3: Верно, они впечатляются, но не просто так. Они опускаются вниз и получают впечатление от второго сокращения. То есть они уже сокращены, то, что поднимается наверх. В Рош-де-Саг Рав сказал и подчеркнул несколько раз. Бейт Алиф плюс Цинцубет, плюс Цинцубет, плюс второе сокращение. Это не те же самые решимот, но и Далет Гимел там находятся, они там были раньше. И поэтому все эти впечатления, которые есть под табором, они поднимаются в рожь парцуфа Саг.
2: Но они что, поднимаются так же, как они есть, или там что-то по-другому? Он же не может точно так же воспринять это.
3: Они поднимаются, как есть.
2: Не хочу ответить на вопрос большого, малого состояния. Это этапы развития. Это еще одна попытка получить света на разный решимот во время состояния сокращенного, а потом уже на вторую пару решимот. В чем разница? Ну, просто этапы. Вначале что-то создается, потом есть еще одна попытка получить свет, потом еще исправление системы. И так продолжается этап за этапом.
3: Может быть, вначале Нью-Йорк? Предпочтительнее Нью-Йорку 3.
7: Thank you.
2: We always learn
7: that the calculation happens in the Rosh, and then the light spreads
2: Мы всегда изучаем, что всегда происходит расчет в голове, потом в роше, а потом идет распространение света. Но когда мы рисуем цинцумбет, то получается, как бы, что сначала запускается свет, потом есть второе сокращение, потом есть как бы расчет. То есть как будто там происходит противоположный процесс.
3: Верно, ты говоришь, что Рож исполняет то, что Гуф решает, то, что Гуф хочет. Но это действительно так. Если ты посмотришь еще раз урок, ты увидишь, что Рав говорит, что поскольку в Гуф произошло второе сокращение, то в соответствии с этим экран в Рож поднялся с этими решимот в Никвейнаем. Это верно.
7: Я
2: хочу спросить про парсу, которая была создана в результате второго сокращения Цинцумбет. И парцов потом поднялся в Рождесак. Так что парса, она отменяется, что ли? А потом опять она обновилась во время Катнута Мира Никудим?
3: Нет, нет, парса еще не отменилась.
4: Парса еще не отменилась.
3: Парса еще не отменилась. То, что поднялось в Рош, это решимот. Парса? Парса осталась? Да, парса остается. Она все еще останавливает вход, удерживает вход цветов под нее. Там есть сокращение, там есть закон второго сокращения. Первое сокращение никогда не отменяется, а второе сокращение, оно до тиферет. Когда парса разбивается? Только когда приходит гадлут. Мира Никудим. Тогда как бы свет коснулся парсы, и она не отменилась, а все разбилось.
2: Парса не отменялась? Нет?
3: Нет. Парса как бы отменилась, но на самом деле не отменилась. Она разбила парцуф. Парцуф разбился.
2: А что потом произошло в Никвейнаем? Если парса, с ней ничего не произошло, так что произошло в Никвейнаем?
3: В Никвейнаем был звук на решимот,
2: который поднялись?
3: Никвейнаем — это второе сокращение. А ты говоришь, что звук уже был в Гадлут.
2: Нет, я говорю до того, как были созданы Келим Лам Никудим в Катнуте.
3: Парса тогда есть, парса стоит тогда. Ничего с ней не происходит, она есть. Она не дает Ахапу зон получить свет, не дает.
4: Вот. Ой, слыха, Мак Швайцер, Шейла.
3: Еще? Да, Мак 17, вопрос.
8: Как вам дали прорваться в Бирни Кудим? Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему вы без экрана зашли и разбить второй раз?
3: Он спрашивает о втором сокращении, как оно происходит, тяжело понять. Он спрашивает, как произошло второе сокращение все-таки, хотя были экраны, была парса, как Йоав спросил, как все-таки произошло второе сокращение, как произошло разбиение. Да, все-таки есть целый механизм, о котором Раф его еще не объяснял, он объяснит потом. И произошло то, что... Аба дал свет Има. Има сама не желает свет. Она повернута Ахураем к Аба. Аба готов, Има не готова. Почему Има не готова? Потому что у нее для себя нет ничего, нет экрана. У нее только просьба от нижних, от зоны. Пока нет просьбы, она ничего не делает. Она не притягивает свет вниз. Но если будет просьба, то тогда Има поворачивается к Аба, получает от него свет, и тогда свет как бы входит в зону. И тогда зоны разбиваются. Как пришла такая просьба, это целый механизм, мы его будем изучать потом.
2: Орен. По поводу этого я хотел спросить. Паним и Ахор, что означает в большом состоянии Никудим, что такое Паним и Ахор? И произошло разбиение после того, как они стали Паним и Паним?
9: Мацавей Башлют.
3: Ну, наверное, это произошло после того, как уже есть созревание этого. То есть кто готов, кто не готов, поэтапно происходит. Это как мы видели, что Раф рисует, что когда Никудим приходит в состояние катнут, Аба находится в состоянии, когда он дает, он нет ограничения на него. А им не может еще пока получить. То есть должна быть готовность всех элементов. Если они все готовы, тогда есть по ним и по ним. Если нет, так по ахор-бахор. То есть в таком случае свыше есть готовность передать свет, а снизу еще пока нет готовности получить свет, и поэтому получается панибахор.
9: Да, вначале как бы парцуф кетер, все находились в катнуте, да? Катнут мира Никудим. И тогда пришел гадлут к кетер вначале, затем гадлут к Аба, и тогда гадлут готов отдавать, затем Аба. Аба получил гадлут, он может отдавать. А Има в катнуте, поскольку Зон в катнуте, когда пришла просьба снизу от Зон к Има получить, то Има входит тоже в гадлут, просит свет от Аба, получает, и опускает в Зон как бы, и тогда Зон разбивается. Это о голосовке Шурук-Хирик, но мы пока о них не говорим.
10: Аба, Има, Везон, Зешемоте.
3: Аба, Има и Зон — это имена новых парцуфов, которых не было раньше. У нас есть Гальгальта, Абсак Мабон, а здесь уже появились как бы новые парцуфы, Кетер, Аба, Има и Зон. То есть это следствие того, что новый свет прошел по пустое пространство, по таборам.
9: Да, это результат Зивуга в Рош Песак. Первый парцуф, кстати, мы говорим, что Решимо облачение и Решимо Авиюта всегда в Рош, как бы есть, там есть два вида Рош. Рош Этлапшут, Рош Облачение и Рош Авиюта. О Рош Облачении мы не говорим. Барсалам объяснил это так вкратце, но не продолжает. А вот здесь впервые Рош Дейт Лапшут, то есть кетер, первый рош, есть у него функция, если мы говорим Бет Дейт Лапшут, а затем Алев Давиют, на него вышли Аба Ваима и Зон. Все это результат Зивуга в Саг.
3: Если можно объяснить, что такое решимот, которое находится под табуром, не в рож, а что такое это решимот, который находится в гуф, в конце, под табуром? Вообще это воспоминание о том, что было. О Виюте, которое там было, силе, желание и облачение того вида, который там был. То есть, прежде всего, это воспоминание. Ну, это называется решимо, то есть записи. А сейчас где они находятся? В том месте, где были желания, и там был свет, но свет же вышел. Так мы говорим, что мы берем решимо и работаем с ними. То есть рож — это то место, где есть выяснение. То есть мы как будто даем это свыше, поднимаем снизу вверх. Но там же было желание, свет вышел, который наполнял желание. Так вот, это вот это требование, как получить этот свет в следующем действии, в следующей порции света, как получить. То есть нужно взять и уменьшить авиют, и принять вращение в расчет авиют, то есть облачение. Где происходит этот расчет новый? Исходя из того, что произошло в Рош.
9: Погоди, ты помнишь, что мы изучали Танта? Тамим, да куда Тагим и Этьот? Куда они входят? В гуф. Тамим входят в гуф. Но куда-то исходят из гуф. От тамим решимот называются как? Тагин, верно? Такие кетеры, такие коронки над буквами. Решимот от некудот называются отиот, буквы. Это решимот, который выходит из гуф.
3: Но весь расчет,
2: он же врож.
11: Так
2: как это можно соотнести, что вот эти соединения решимот происходят в гуф?
3: Ты вчера был в ресторане. Я возвращаюсь к примеру Бальсулама. Ты был в ресторане, ты ел. Ты где ты ел? Врож? Ел. Тело почувствовал, что ел, да? И насладился. Небо ощутило. И тогда ты врож помнишь, что ты вчера ел. У тебя там были 5 шекелей на трапезу, но тело насладилось, да? А, у тебя было 100, а теперь есть только 50. Ты только то, что ты можешь потратить. И последнее решимо исчезло. Еще.
2: Часто тут мы возвращаемся к понятию, что такое зивук на решимот. А что значит зивук это на решимот, когда производится в рож? Что такое рож производит зивук на решимот? Продолжение этого же вопроса — это выяснение, что мы можем получить на следующем, в следующей порции. То есть каждый раз мы получаем свет, когда получаем следующую порцию, у нас есть воспоминание, что мы не закончились процессы, нужно принять это в расчет. То есть в рост происходит этот расчет. Как происходит этот расчет? Свет хочет все время войти и наполнить желание. С его стороны нет ограничения, а кли у него есть ограничения. Ограничение он не может просто так получить без условия, которые поставлены. Это называется зевок. То есть свет хочет войти и наполнить, а экран не позволяет свету пройти вниз. И это называется зевок, зевок дака. Где это происходит? В грош. Там, где происходит расчет, что сколько можно получить, сколько нельзя.
3: Сколько можно получить ради отдачи. Верно, это расчет, который сейчас она делает с экрана. До того кли была наполнена светом, наслаждалась. Нет рож, нет сов, только тох. А теперь кли делает расчет, сколько я могу получить ради отдачи. И сколько я не могу? То, что может, получает, это называется таамим, то, что не может, остается как окружающий свет. Ну и вроде бы наше время истекло.
2: Да, друзья, мы закончили эту порцию дневную, а завтра продолжим тот же урок. И будем слушать Рава, следить за ним. И я думала для себя, что иногда, когда мы изучаем, и все понятно в начале, если каждый день не следить за Рава, то ты вдруг находишь себя, что я вообще ничего не понимаю. Ну, все было понятно вроде. Как бы повторяли то же самое несколько раз, а потом вдруг я чувствую, что я ничего не понимаю. Но если постоянно мы учимся день за днем, тогда мы не пропустим эту точку, когда мы перестаем понимать. И у нас есть несколько сообщений. Завтра у нас пятница, и будет у нас особое состояние. У нас будет День единства для наших студентов в Израиле, и мы просим от всего мирового клип поддержку, чтобы мы провели успешно этот День единства. А также у нас будет в воскресенье с 18.30 до 19.30 будет открытая беседа с нашими подругами и товарищами из израильского клина иврите. А сейчас закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы изучаем урок Рава 21 июня 2002 года, который основан на статье, что означает, что первосвященник должен брать жены, девственницу в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1036 страница. У нас 23-4 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что первосвященник должен брать жену, девственницу в духовной работе? Книга Зоар говорит, заповедь эта предписывает великому коэну, первосвященнику, брать в жены девственницу, как сказано, вдову и разведенную, и опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девицу из народа своего возьмет в жены. Зоар спрашивает, почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И отвечает, потому что женщина — это чаша благословения. И если вкусили от нее, то испортили. Иначе говоря, она указывает на Малхут, называемую чашей благословения. А коэн, приносящий жертву Творцу, должен быть совершенным без изъяна, ибо пороки делают коэнов негодными. Совершенен телом своим, совершенен женой своей, чтобы осуществилась в нем вся ты прекрасна, подруга моя, и нет в тебе изъяна. Конец цитаты. Следует понять, что означает в работе великий коэн, девственница, вдова, разведенная, опороченная и блудница. Что только девственницу без изъяна пусть возьмет, то есть девственницу, у которой нет изъяна. На что указывает девственница, у которой нет изъяна, и какова связь с тем, что он говорит, что женщина указывает на чашу благословения, то есть Малхут. И вот великий Ари говорит о Малхут, что каждый день она снова становится девственницей. То есть она всего лишь точка, и надо строить ее заново, пока она не обретет гадлут, большое состояние. И как написано в Шара Каванот, каждый день самостоятелен, и нет ни одной молитвы с момента сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И каждый день выясняются новые искры, которые еще никогда не выяснялись до этого момента.
0: В плане духовной работы надо понимать это так, что Малхут называется свойством небесная Малхут, которую человек должен принимать на себя каждый день заново. И этого недостаточно, что вчера он принял на себя свойство небесной Малхут. Но каждый день она является свойством самим по себе. Поэтому мы должны верить, что каждый раз, когда мы принимаем на себя небесную Малхут, считается, что мы выясняем искры, находившиеся вне святости. Это называется, что эти искры прежде находились в плену среди клипот, и они были подняты к святости благодаря принятию на себя Малхут Небес и благодаря занятиям Торой и заповедей. И это, как мы говорим в молитве, Владыка мира после сфират Омер, благодаря этому великое благо будет передано во все миры. Поэтому в священных книгах сказано, что человек во время принятия на себя Малхут Небес, во время чтения молитвы Шма, должен принять на себя Малхут Небес и намереваться, что принятие Малхут Небес будет в самопожертвовании. А поскольку каждый день — это новое качество, когда нужно построить малху так, чтобы она достигала большого состояния гадлут, то каждый раз она обновляется. Поэтому приводится указание о первосвященнике, который в работе называется работником Творца. То есть это тот, кто хочет приблизиться к Творцу в состоянии гадлут, он называется первосвященником. И когда он собирается взять жену, называемую Малхут Небес, он должен взять девственницу, поскольку девственница означает, что она еще без изъяна, так как девственница — это, как написано, девственная почва. Так называют землю, которая никогда не возделывалась. Как написано, это была девственная земля, которую человек не возделывал никогда.
1: Иными словами, человек должен принять на себя бремя Малхут Небес, как будто никогда у него не было бремени Малхут Небес. И это для него нечто новое. И, разумеется, он должен думать сейчас, что собирается сделать нечто новое, чего он еще никогда не познал. Получается, что это принятие, которое он принимает на себя, требует особого рассмотрения, чтобы знать, что такое принятие Малхут Небес и чего оно требует, чтобы у него был трепет перед небесами. Это значит, что человек должен произвести самоотчет, что он должен делать, чтобы это у него было постоянной вещью. То есть чего требует Творец от человека, который принял на себя бремя Высшей Малхут. В Писании сказано, чего Творец Всесильный требует от тебя, кроме трепета передо мной. И думать о том, что такое трепет, тогда как если человек после того, как перестал помнить о принятии Малхут Небес, неважно по какой причине, а затем снова пробудился к тому, чтобы принять на себя Малхут Небес, он не должен продолжать принимать на себя Малхут Небес так, как он делал до того, как перестал делать это. Говоря, я должен пойти и пробудить свойства Малхут Небес, то есть, чтобы это было как раньше. А он должен начинать работу заново. И можно уподобить это человеку, который умер, и до этого у него были ценные вещи. А потом пришли его дети и хотят получить наследство, которое завещал им их отец. И об этом сказали наши мудрецы: готовь себя учить Тору, которая не передана тебе по наследству. И следует объяснить, что поскольку человек пришел к состоянию, когда он забыл обо всем, то есть он получил падение, это он подобен умершему. То есть до этого он был живым человеком. То есть у него была Малхут Небес. И это называется, что он был слит с источником жизни. А когда у него прервалось, это он называется мертвым. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми.
0: А в духовном причина и следствие называется отец и сын. Получается, что теперь он называется сыном и хочет принять на себя то, что осталось после смерти его отца. Это надо объяснить так, что она передана тебе по наследству, не передана, а человек должен начать новую страницу в работе Творца, как будто он сейчас родился, и теперь хочет принять на себя бремя Малхут Небес, и ему не от кого получить наследство. И вышесказанным можно объяснить то, что мы спросили, на что указывает нам в работе слова первосвященник и простой священник. Следует понимать, что священник — это тот, кто является работником Творца. Есть такие работники, которые относятся к общему большому. К общему клали их называют простыми священниками. Есть такие, которые хотят работать в свойстве прат, индивидуума, чтобы достичь большого состояния гадлут, то есть работать истинным образом, и его называют первосвященником. И у первосвященников существует совершенно иной порядок работы, чем у всех. Это значит, что когда человек занимается Торой и заповедями в плане практических действий, то в том, что касается намерения, он полагается на общество. А есть люди, которые хотят работать также в плане намерения, то есть хотят направить себя так, чтобы все их действия были ради небес.
1: Другими словами, простой коин священник означает, что его работа в виде клаль всего общества, а великий коин первосвященник означает, что его работа в индивидуальном плане прат. И так можно объяснить то, что говорит Негазор. Почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И Зор отвечает, потому что женщина — это чаша благословения, если вкусили от нее, испортили. И следует объяснить, что великий коэн, первосвященник — это тот, кто хочет служить Творцу на пути истины. И нельзя брать жену, то есть Малхут Небес, которая была уже испорчена для него. То есть продолжать бремя Малхут Небес, которое было до того, как он получил падение. Ибо это уже не называется девственница, поскольку эта Малхут Небес была у него уже до этого, и она получила повреждение. То есть это подобно чаше благословения. Если вкусили от нее, испортили. То есть от этой Малхут он уже вкусил до того, как получил падение. И это называется, если вкусили от нее, испортили, поскольку он уже получил падение. Получается, что он уже испортил эту Малхут. Поэтому он должен принять на себя Малхут Небес заново, как будто он никогда не пробовал вкуса Малхут Небес. И он должен открыть новую страницу в работе. И из сказанного следует объяснить то, что мы спросили, почему сказано «вдову и разведенную и опороченную блудницу этих пусть не берет». Вдова. Следует объяснить, что после того, как человек получил падение, он уже считается мертвым. Получается, что предыдущая жена, то есть Малхут Небес, которая была у него до падения, считается по отношению к человеку как вдова.
0: И также следует объяснить, что такое разведенная в работе. То есть он развелся с ней, потому что она ему не понравилась. Так как в ту минуту, когда человек не соглашается работать ради нее, так как не чувствует ее значимости, это считается, что мужчина разводится с женой. И хотя она и не хочет разводиться, так как у нее есть сострадание к нему, то есть Малхут видит, насколько он погружен в себелюбие и жалеет его.

0: мы должны объяснить слово «опороченное», «халала», что священнику нельзя брать опороченную женщину. Это можно объяснить вышесказанным, что когда человек вновь пробуждается к работе Творца, если он находится в свойстве первосвященника, что значит, что он хочет работать в величии Творца. И известно, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за свой труд, он не смотрит на то, кто является дающим, важен он человек или нет, а смотрит на вознаграждение. Это значит, что если хозяин — простой человек и платит в два раза больше, чем важный человек, имеющий какую-то фабрику и платящий зарплату, то человек непременно будет работать на того, кто платит более высокую зарплату.
1: Тогда как, если человек работает без оплаты, а потому что он хочет служить важному человеку, нет сомнения, что этот человек всегда хочет видеть, кто для него самый важный, и на него хочет работать. И получается, что тот, кто хочет работать в состоянии гадлута, то есть работа его построена на величии Творца, поскольку он хочет работать без всякого вознаграждения, он называется великий коэн, первосвященник, поскольку коэн — это работник Творца, который хочет приблизиться к Творцу, как объясняют слова «человек, который принесет из вас жертву Творцу». И из вас объясняют, что жертва исходит изнутри вас самих. То есть тем, что человек приближается к Творцу, он называется великим коэном, первосвященником. И этому человеку нельзя брать опороченную женщину. То есть всегда, когда он собирается взять жену, пусть берет девственницу, то есть ту, у которой никогда не было мужа, что означает, что он никогда не использовал эту малхут, а всегда обязана быть новая жена. Тогда как, если он уже пользовался этой малхут раньше и получил падение, и у него прервалось принятие малхут небес, это вызвано тем, что он осквернил ее и не поступал с ней так, как следует оказывать уважение малхут небес, и поступал с ней пренебрежительно. Поэтому он не получит это свойство еще раз, так как она уже опорочена. А, как сказано выше, первосвященник должен стараться всегда брать девственницу. То есть он должен представлять себе, что сейчас он начинает святую работу, а то, что было до этого момента, не интересует его. А он говорит, что он надеется, что начиная с этого момента и далее, он будет оберегать ее и уважать. И потому сказано, возьмет жену в девственности ее.
0: И также надо объяснить написанное «вдову и разведенную и опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девственницу из народа своего возьмет в жены». И надо объяснить, что такое блудница в работе. Все дело в том, что когда первосвященник хочет принять на себя бремя Малхут Небес, он должен взять девственницу, что означает, как мы сказали, девственная земля, что является названием земли, которая никогда не обрабатывалась. Естественно, нельзя ожидать, что такая почва принесет урожай для пропитания. Это значит, что человек не может прокормить себя от этой почвы, а только после того, как обработает ее и даст земле все необходимое ей, тогда он может прокормить себя от этой почвы, но не раньше. Получается, что когда человек принимает на себя бремя Малхут Небес, называемую женщина, он должен быть осторожен.

0: может, чтобы не желать, чтобы женщина была блудницей, зана от слова «питается и кормится», зан умифарнес. То есть если принятие бремени Малхут Небес будет питать его, то есть он будет получать от нее пищу, пока занимается Торой и заповедями, тогда он готов принять ее. А в противном случае он не согласится взять эту женщину. Это в работе называется блудница. Он должен принять Малхут Небес в качестве бремени, то есть как бык под ярмо и как осел под поклажу, без каких-либо условий. Это считается девственной женщиной, то есть свойством девственной почвы, не приносящей никакого пропитания. И если человек согласится на эти условия, он удостоится быть первосвященником, приблизив себя к Творцу.
1: Из сказанного следует объяснить в плане работы то, что сказали наши мудрецы. Тот, кто женится на женщине ради богатства, имеет недостойных детей. Как сказано, они изменили Творцу, ибо породили чужих детей. И следует понять, что такое кто-то женится на женщине ради богатства. Объяснение, как сказано выше, женщина в работе называется Малхут Небес, а он берет на себя бремя Малхут Небес, потому что слышал, что она имеет большое богатство, а богатство означает, что она будет питать его. То есть благодаря Малхут Небес у него будет вкус в Торе, вкус в молитве, а иначе ему достаточно продолжать тот путь, который он получил от воспитания. А зачем ему сейчас нужно принимать на себя бремя высшей Малхут и прилагать усилия, если Малхут Небес не прибавляет ему пропитания, чтобы он мог сейчас питать себя больше, тогда как то, от чего он получает питание сейчас, все питание, которое он находит сейчас в наслаждениях этого мира, он не получает от этого удовлетворения, поэтому он хочет принять Малхут Небес.
0: Это называется «жениться на женщине ради богатства». То есть вся причина принятия Малхут Небес у него — удовлетворение эгоистической любви к себе. Еще это называется, что он женится на недостойной женщине, так как принятие Малхут Небес во всех святых книгах описывается, что должно быть в самопожертвовании. Есть много толкований на этот счет. А согласно тому, что мы учим, смысл состоит в том, что он принимает Малхут Небес ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что, приняв на себя Малхут Небес, он хочет, чтобы возвеличилось и освятилось имя его, а не ради себя самого. Получается, что если он примет Малхут Небес ради себя, то она называется недостойной женщиной. Это называется ради богатства, поскольку богатство означает, что за счет этого он сможет прокормить себя. То есть благодаря богатству он будет удовлетворен в жизни. Но человек должен стараться взять жену ради Творца, то есть чтобы Малхут Небес, называемая женщиной, будет ради Творца, а не ради него самого. Теперь мы можем понять, почему человек должен принять веру выше знания. Потому что обычно человек всегда думает о прибыли. То есть если он не видит, что получит что-то от работы, он предпочитает остаться в покое и не хочет совершать никаких движений, пока не получит что-либо.
1: Поэтому, когда человеку говорят, что он должен принять Малхут Небес ради Творца, то есть для того, чтобы светилось имя его тела, спрашивает, что будет у меня от того, что я приму на себя Малхут Небес, и какова будет моя выгода от этого? Ему говорят, что нет слов таких, чтобы тело могло понять это. А ты должно верить, что это большая честь для тебя, то, что ты удостоилась служить царю. И это называется вышезнание. Из-за того, что нет слов, которыми можно было бы сказать телу, чтобы оно смогло понять выгоду этого. Поэтому, когда человек не видит прибыли внутри разума, это называется, что усилие больше вознаграждения, так как вознаграждение он не знает, в чем состоит, а усилие он видит, и он не должен верить в плане усилий. Поэтому до тех пор, пока человек не удостоился трепета перед Творцом, он всегда смотрит на усилия, так как польза от этой работы он понять не в состоянии, а он должен только верить в высшие знания. Поэтому эта работа называется тяжелой работой, и нужно милосердие небес.
2: И
1: отсюда поймем то, что сказано: «Ты был изнурен и утомлен, и не убоялся Творца». То есть, как сказано выше, усилия он видит, что прилагает, а пользы от этой работы он еще не видит. Он должен только верить. Получается, что человек становится изнурен и утомлен. И это все из-за того, что он еще не удостоился трепета перед Всесильным. И человек должен знать, что вера — это кли. А когда кли целиком завершено и уже готово получать, высшее благо сразу же наполняет кли веры. И это происходит выше знания. А высшее благо называется трепетом перед небесами. И этот свет человек обретает после того, как он обрел это кли, которое называется верой выше знания. А до того, как человек удостоился трепета перед Творцом, он страдает от усилий, потому что свет не светит ему.
0: Получается, что человек, желающий принять на себя бремя Малхут Небес, должен работать выше знания. То есть, чтобы это было не ради собственной выгоды, а ради небес. Это называется выше знания. Поскольку тело на это не согласно, так как оно не понимает ничего, кроме того, что ради его собственной выгоды. Этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы. Нет общества бедного. Известно, что бедный означает бедный разумом. Как говорили наши мудрецы, нищим можно быть только в разуме. А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется обществом. Этим следует пояснить, что нет бедного общества, то есть тот, кто принимает бремя Малхут Небес выше знания, это не значит, что у него нет разума, и он беден. И именно поэтому он принимает на себя бремя Малхут Небес, а наоборот, он стоит на ступени, которая выше знания, то есть даже еще более важна, чем разум, так как понятия «выше» и «ниже» в духовной работе означают «выше», означает «выше» по важности, а «ниже» означает «ниже» по важности. И об этом сказано, что нет бедного общества, что означает, что тот, кто принимает на себя Малхут Небес выше знания, не считается бедным, то есть нет у него разума. Получается, что главная работа — работать выше знания. Поскольку то, что человек хочет работать ради небес, это называется выше знания. Как мы сказали, поскольку это против знания тела. Однако человек должен знать, что и Тора нужна нам, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал и Тору в приправу к нему».
1: И потому он пишет в книге «При Хахам», ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, еще будучи облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом. Как сказано, «любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним». А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым в конце концов очистится настолько, что тело его не будет представлять собой железную перегородку между ним и Творцом его, как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей, и тогда сольется он с Творцом своим». Поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям Господина, свойству Тора. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина своего, то есть тайн Тора, как будет служить ему? И сказано, мы видим, что нужно приложить усилия. Перевод с арамейского. И сказано, мы видим, что человек должен стремиться достичь свойства Тора. Чтобы обрести свойство Тора, человек должен принять на себя свойство Малхут Небес выше знания. Другими словами, свойство, в котором оно противоречит мнению человека, а для себя ему не нужно ничего, а все это только ради Творца. И таким образом следует объяснить то, что сказано, и будут потомки твои, как прах земной. Потомки твои — это сыновья. А в работе сыновья «баним» означает понимание «авана» в Торе и заповедях. И Творец обещал Якову, что понимание в Торе и заповедях можно обрести только, когда человек согласен быть как прах земной. То есть он согласен исполнять Тору и заповеди, даже если он не чувствует в этом никакого чувства, и вкушает в Торе и заповедях лишь вкус праха, поскольку он говорит, я работаю ради Творца, а если он хочет, чтобы я работал на него таким образом, я согласен, тогда он удостаивается гадлута, величия и понимания. Авана.
0: Перейдем к уроку от 21 июня 2002 года.
1: Мы прочли статью из второго тома Шлаве Сулам, страница 141, что такое, что первосвященник должен взять в жены девственницу в работе. Реальность состоит из двух частей. Творца и творения нет ничего больше. То, что нам кажется, что есть еще разные и в материальном, и в духовном части реальности, это у них нет самостоятельного существования. Как в нашем мире есть неживое растительное животное, говорящий человек господствует над всей остальной реальностью. Может, не господствует, но, по крайней мере, он более развит, чем вся остальная реальность. Так и в духовном есть тоже неживое растительное животное, говорящее — это душа. И она более развита, и она властвует поэтому над всеми частями духовной реальности. Творец создал желание получать. Мы учили, что желание получать — это чтобы быть оторванным, независимым от Творца. Нужно пройти четыре стадии развития, которые называются четыре стадии прямого света. Поэтому само желание получать тоже включает в себя четыре вида желания. От маленького желания, которое называется неживого, потом растительный больше, животный больше, говорящий еще больше. И только говорящий — это независимое желание получать. Это независимое желание получать, в чем оно независимо? Независимо в том, что оно оторвано от Творца и чувствует собственное желание. Что значит чувствует собственное желание? Чувствует себя как хисарон, что Творец — это источник и наслаждение для него. Ощущение Творца внутри творения, внутри этого желания, этой души, это ощущение называется светом, духовным светом. У нас Творец, который облачается в творение, мера облачения его в творение, называется ощущением жизненной силы жизни. То есть творение является получающим, а Творец — дающим. И хотя мы потом учим, что творение производит исправление и подобно Творцу, это подобие Творцу только из-за того, что творение хочет уподобиться Творцу, но свою природу получение изменить не может, а получает с намерением ради отдачи, это просто как дающий. Но как дающий? Поэтому творение всегда называется относительно Творца женской части, нукива, отверстие, хисарон. И это женское свойство Творец хочет наполнить, чтобы творение почувствовало наслаждение, благо, наслаждение, покой и совершенство. И тогда для того, чтобы творение действительно пришло к цели творения, то есть ощущению блага и наслаждения в абсолютном, вечном, совершенном виде, творение должно пройти на себе порядок развития от одного края до другого, почувствовать, насколько оно оторвано от Творца, насколько противоположно ему, насколько не способно ни на что. И до того, как постепенно исправляет себя, просит исправления Творца, наполнения Творца, и так продвигается, пока не становится равным Творцу. Эти этапы развития творения нас, то есть душ, о телах мы не говорим, тела просто рождаются, стареют, умирают, перегнивают и все. На них нет расчета. Говорится о душе, которая развивается от кругооборота к кругообороту, с поколения в поколение. И всякий раз это те же души, которые снова и снова приходят, чтобы совершенствоваться и прийти к кульминации своего развития. вершине своего развития. Этапы развития в Торе, главным образом это в Гмаре, где говорится о развитии души на языке законов, Алахот, там говорится о женщинах, есть трактат Нашим, трактат Нида. Очень много частей в Гмаре обсуждают женщин. Потому что виды женщин — это внутреннее состояние души, которое проходит их во время развития. То я называюсь просто женщиной, то я называюсь женой мужа, мужней женой, то я называюсь разведенной, то невесты, то блудницы, то всякий раз это другой тип. В 15-й части учения 10 сферот мы учим о развитии, что есть 7 уровней в развитии женщины, блудница, взрослая, и говорится, хотя и в учении 10 сферот тоже говорится на нашем языке этого мира. Но потом и Ари, и Бар-Ислам уже переходят на классический язык и показывают нам, какие типы женщин эти принадлежат, то есть говорят о каком уровне развития душ. То есть если душа, допустим, развивается до определенного уровня, называется взрослый. Еще больше девушка, еще больше просветённые невесты и так далее. То есть вообще все, весь этот вопрос, то, что мы видим в нашем мире во всех видах, каждый вид, мы должны искать в этом, что может соответствовать этому как духовный корень, потому что то, что в этом мире, это просто проекция духовного мира. И то, что мы видим в этом мире, то, что происходит, продвигается, изменяется, возникает, это результаты, как тень духовного мира. Вынужденные результаты такие. В этом мире нет ничего, чтобы возникало бы нового, все новое это в духовном мире, а в нашем мире это просто проекция в нашей материи. И материя, как я сказал, в этом мире тоже разделяется на неживое, растительное, животное, говорящее, и в соответствии с тем, какие явления происходят в высшем мире, в соответствии с этим эти явления проецируются в этот мир на 4 уровнях материи в этом мире. И тогда мы учим отсюда, какие процессы человек проходит в том, что продвигается в духовном. И здесь нам объясняют это на типах женщин. Теперь, но говорится также и о мужчинах. Кто такие мужчины? Дело в том, что и мужчины, и женщины — это в одном человеке. Женщина называется его желание получать, а мужчина называется его желание отдавать, которое развивается из точки в сердце и далее. И в соответствии с тем, насколько у меня есть желание отдавать, способность отдавать, экран, это называется мужчина, гевер, от слова «идгабрут», «преодоление». В этой мере я могу взять свое желание получать и работать с ним, с этим экраном, для того, чтобы получать ради отдачи и прийти так к подобию, к Творцу. Поэтому против каждого вида преодоления, против этого есть нуква, желание получать мое. можно сказать, правая левая линия, или экран, вьют. И тогда он объясняет нам здесь, Рэбе, что есть состояние. Каждое состояние определяет, какое желание получать, может соответствовать ему. Есть ограничения, как, допустим, великому коэну нельзя брать разведенную, потому что коэн — это называется высшая ступень, новая ступень, а новое — ты должен брать желание получать новое, тоже работать с ним. И так далее. И все законы алахот в соответствии с этим, как разводиться, жениться, все, что связано с хупой, неда, ритуально нечистые, вообще все эти вещи, личные между мужчиной и женщиной, они все вытекают из законов экрана вьют, которые есть в духовном мире. Как я рисую кли, как стаканчик, я рисую с экраном, это называется мужчина и женщина, муж и жена в нашем мире, в духовном. То, что есть в нашем мире, то, что мы различаем в нашем мире в отношениях между мужчиной и женщиной, это очень маленькая часть от того, что происходит в духовном.
2: Да, например.
1: Все. Так это в общем, о чем говорит эта статья. Тот, кто входит в духовное, начинает ощущать, его действительно видит проекцию от духовного в материальное, видит действительно, насколько эти вещи происходят там большие во всех частностях, между частями творения в человеке, между его душой и его желанием получать. Он видит эту проекцию также и в этом мире, и видит в соответствии с этим, как он может, изменяя духовное отношение между правой и левой, изменять свое материальное. Тогда это называется уже практическая каббала. Есть вопросы? Ты жениться, конечно, хочешь. Согласно тому, что здесь написано, это что-то хорошее. В нашем мире это нет сомнения. То, что здесь, это хорошо, да.
0: Вопрос состоит из двух частей. Можно ли вообще во время подготовки распознать все эти состояния?
1: И во время подготовки мы уже начинаем чувствовать запах этого. Знаешь, когда чувствовать запах, это что-то издали. Что значит время подготовки? Это когда я все больше и больше продвигаюсь к все большему и большему окружающему свету, или наоборот, в той степени, в которой я прилагаю усилия, окружающий свет больше светит на меня. И с одной стороны, я чувствую свое состояние против моего желания получать что-то нестерпимо. С другой стороны, я чувствую влечение к духовному больше в подъемах и, может быть, хуже в падениях, но потом это нет, потом просто ближе к махсому это становится просто влечение и страсть. Но действительно можно различать так приблизительно, как в полутьме можно различать эти состояния. То есть человек, который читает книги, начинает уже как-то представлять себе, что такое приблизительно может это быть. Примерно. Конечно, не...
0: Насчет этих состояний, о которых здесь написано.
1: Насчет этих состояний в нашем мире нет. То, что здесь... На самом деле, человек, который даже находится в духовном, мы думаем, что каббалисты более такие просоленные, понимают в материальном. Они могут это, действительно, не занимает человека. Человек, который как бы приходит в духовный мир и видит все корни, должен против этого видеть в нашем мире до деталей в реальности. Он может это делать, но это его не занимает, неинтересно. Он может точно увидеть до последней частности, как происходит процесс творения, как в людях после вследствие этого есть разные мысли, их расчеты, но он не опускается к этому. Поэтому иногда он кажется более наивным, инфантильным, возможно, по отношению к обычному человеку, который все время находится в бизнесе, в делах этого мира. Нет, спросил, да?
0: Вопрос не с точки зрения материального, а с точки зрения внутренних процессов. Можно ли ощутить, вот сейчас я нахожусь в состоянии такой-то женщины или в состоянии такой?
1: Да, тот, кто находится в духовном, он знает свое состояние, все состояние, которое он прошел, хотя следующее для него состояние — это высшее знание, но свой уровень он знает, и все причины, и все, что происходит в нем и в связи с Творцом, это находится просто как его килим.
0: Когда он говорит здесь, что ему нельзя брать какую-то женщину или такую женщину, это звучит так, как будто говорят ему, тебе нельзя отступать назад.
1: Нет, человек, который находится на определенном уровне, знает согласно своему состоянию, что ему можно, что нельзя, что нужно делать. Согласно этому он пишет, как они написали Гмару. Ну, Вавилонский Талмуд, Иерусалимский. Из своего постижения. Они написали, только написали это на языке этого мира. Потом пришли каббалисты, еще до этого написали то же самое на каббалистическом языке. Пришли пророки, написали это на языке Агады, пророчества. А Моше написал это на языке Торы, как бы, в разговорном языке. Вот и все. Но каждый написал из того, что он чувствует духовное, высший мир, законы, которые там происходят, как это действует на него, и все. Теперь, есть также разные типы душ. Есть у нас 10 основных типов, то есть 10 сферот. И это 10, ну, скажем, 9, 10, чтобы было удобнее, 10 базовых свойств в мироздании. То есть у нас есть 10 типов душ, которые могут быть в принципе. Мы различаем у нас в нашем мире 4 вида темперамента. Это тоже против 4 стадий. А потом умножается 4 на 4, это 16. Сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик. Есть такие типы. Так, тот, кто находится в духовном, он видит духовное также из своей личной природы, из своей души. Из-за этого есть у них виды постижения. Допустим, я и ты находимся в том же месте, и ты чувствуешь, и я чувствую немножко иначе. Не то, что реальность непонятно нам. Но, тем не менее, у тебя и у меня строение души отличается. Мы понимаем и чувствуем это немножко иначе. Поэтому, но в Гмаре, допустим, они приводят все. И поэтому у нас есть тогда споры, столкновения, мнения, разные вещи. Не то, что действительно они спорят, что ты не в порядке, или ты не в порядке, или что-то такое. Что в общем, в окончательном исправлении это все собирается вместе. Но до окончательного исправления они хотят показать нам, насколько эти вещи противоречат, и каждый согласно своему характеру, он развит и богат. Почему здесь подчеркивают всю эту тему, что нельзя взять...
0: Нельзя или можно? Смысл здесь и вообще в любом месте, что до конечного исправления есть у тебя желания, с которыми ты вообще не можешь работать, ты сокращаешь их. Есть желания, с которыми ты можешь на 100% работать, которые уже исправлены, и также посередине, когда частично ты с ними можешь работать, да? Так в соответствии с этим они говорят, это нельзя, это можно, и в таком виде это делится. То есть запрещенное и разрешенное — это относительно экрана желание получать. Мне здесь кроме этого. И если есть что-то непонятное, ты должен переходить с любого языка на язык Каббалы, потому что это технический язык, в котором ты не можешь ошибиться. А затем в техническом языке, если ты можешь перейти к любому другому языку, пожалуйста. Так я когда-то изучал Гмару, когда я запутался и как бы терял связь с духовным, Тогда я снова возвращался в духовное, как бы, о чем говорится. Да, свойства, понятия, сферот, экран. Тогда на это настраивался и снова возвращался к языку Гмары. Да.
1: Можно ли прийти к этим ступеням до достижения Махсома? То есть каково отношение к Махсому?
0: Можно ли прийти к духовным ступеням до Махсома? Махсом — это первая духовная ступень. Поэтому и называется Махсом. Когда человек поднимается на эту ступень, то он же не опускается в этот мир, а граница его в постижении, высшая граница, это уже в духовном. Максимум барьер называется первый этап, первый экран, который человек получает минимальный, да?
1: Человек, который не женат, мы говорили, это значит, что у него нет желания получать?
0: Человек, который не женат в духовном, не может быть, потому что исправленное желание получать называется жена. А человек, который берет желание получать и исправляет его для себя, чтобы было возможным получить высший свет, он должен пройти этапы исправления желания получать. Так желание получать в нем рождается с минимальным экраном, затем растет все больше. И тогда такая жена называется младенцем, маленькой, подрастающей девушкой, пока он не приходит к состоянию, когда может жениться на ней. Правая и левая линия, они могут находиться в одном экране, и она уже относится к нему, та часть желания получать, которую можно таким образом присоединить к экрану, а затем делает хупу, это общий экран, который включает их обоих, тогда совершает зивук с высшим светом, это означает, что он совершает зивук с ней и наполняет ее высшим светом, и все. То есть экран и получающая кли в духовном не может быть в другом виде. Только мы изучаем все эти вещи в ТЭС. В введении в науку Каббала мы не очень-то это проходим, потому что в соответствии с этим материальным мы тоже обычно делаем те же вещи. То есть человек, который совершает действия в духовном, в тот момент, когда на самом деле совершает духовное действие, чувствует, что тоже может присоединить к этому материальное действие и входит в это, потому что этим он на самом деле связывает два мира вместе. А человек, который только учит, еще не вошел в духовное, еще не совершил никакого духовного действия, у него пока нет стремления выполнять какие-то материальные действия. Или делает это из воспитания, привычки, или как-то делает их, или не делает. То есть выполнением в духовном, выполнение в духовном подталкивает человека также и в материальном, поскольку он видит это действие полным, поскольку существует и там, и здесь, но это не обязательно. Рабби Шимон был в пещере 13 лет, сколько у него там было возможности делать практические заповеди. Сидел и учил, и все. в песке. То есть мы не находимся в соответствии между материальным и духовным. Если ты не родился первосвященником, коэном, то ты начинаешь себя в материальном вести, в духовном, как коэн. Если ты в духовном должен развестись женой, здесь, в материальном, тебе этого не нужно делать. Но то, что тебе нужно жениться, да, я рассказывал, я всегда рассказываю, насколько мой рав должен был сразу же жениться. И люди то, что не понимали, он говорил, если вы не понимаете, так не входите в мою духовную жизнь. Ему 85 лет было, вот так вот. Да.
1: Есть ли что-то, какая-то привычка, которая может помочь в духовном?
0: В духовном нет привычки, как в материальном. В духовном каждый раз есть обновление. Каждый раз желание получать обновляется, и нужно работать над новым желанием получать, исправлять его и наполнять его, и снова желание обновляется. То есть каждый раз человек поднимается, каждый раз он новый. И в духовном, поскольку духовное, оно не меняется, это не живое. Поэтому есть понятие привычки. Я привык, скажем, к чаю, как теперь, да? Каждый день записывается у меня как решимо, а я, согласно этому решимо, все время возвращаюсь к тому же. Хотя я уже не чувствую в этом вкус. Я почувствую вкус в том, что я повторяю эти вещи, я выполняю их. Но в духовном решимо обновляется, поэтому каждый раз это новая работа, что-то новое, новое постижение, новый вкус. И действительно человек называется новым.
1: Да. Я понимаю, что весь этот вопрос брака, мужчины, женщины, говорится, в духовном мире, процессы, которые происходят во мне.
0: Да.
1: В каком-то определенном этапе, когда ты достигаешь все это, что брак в материальном, жизнь женщины влияет тоже, с точки моего духовного развития.
0: Человек, который женится, женат, скажем, или собирается жениться, изучает каббалу, или собирается изучать, то, конечно же, как он меняется, его жизнь меняется, и жизнь с женой меняется. Мы привыкли, чтобы наши люди тоже были в деле и учились. И, скажем, у нас сегодня утром есть урок с ними, и так каждую пятницу есть связь в группе, она активна. Сейчас мы выходим на какую-то экскурсию, тоже слышу взаимная помощь и так далее, потому что мы заинтересованы сделать из них, насколько это возможно, наших женщин, да? Чтобы они соответствовали нам. Сейчас обычно женщина не обязана, но это помогает и эффективно.
1: Есть какой-то момент в духовном мире, который действует на меня, на мое личное развитие. Не говорю о материальной жизни, понятно, что если я получу женщину, говорится...
0: Конечно же, есть связь между духовным развитием и материальным, потому что одно облачается в другое. И пока что от материального мы приходим к духовному, и, конечно же, материальное влияет. На самом деле, мужская часть в реальности относится к Творцу и не сходит к творению только для того, чтобы исправить желание получать. Экран — это результат света. Желание получать — это результат того, что в разбиении келим свойства Творца упали в желание получать. То есть мы в целом, если мы не зайдем в глубину всех этих вещей, насколько мы чувствуем в нашем мире, что мы самостоятельны, но женщина окружает мужчину, способствует тому, чтобы он пришел к разным вещам в мире, что мужчина идет и собирается постичь, и даже если он не женат, неважно какой парень, это потому что есть в нем этот хисарон женщины, женский такой, который обязывает его быть мужчиной. Хочет он того или нет, это так. Если бы этого не было, мужчины бы вообще витали в воздухе. Это известно психологам. Это потому, что в основе реальности одно против другого должно служить одно другому. Но поговорим еще об этом. Женишься, поговорим.
1: Я ее женился.
0: Тогда не нужно говорить. Получишь помощь против него, да?
1: Что это за понятие, которое называется «Малхут Небес»?
0: «Малхут Небес» называется, что человек, который приходит к осознанию того, что во всех его желаниях, в его осознании, мыслях во всем, что есть в нем, на 100% властвует Творец. Это называется, что он пришел к осознанию Малхут Небес. Так в какой мысли и в каком сознании он пришел к этому? В своем «я», когда «я» его в каком-то буквально удивительном виде не находится под властью как бы Малхут Небес. Как бы Творец дал ему такую возможность осознать это. Что это значит? Скажем, ты смотришь на кота. Кот находится в 100% под властью Малхут Небес, потому что природа воздействует на него свыше и не оставляет ему никакой свободы выбора. Тебе дали точку. А вне власти Творца. Да, это называется «сущее из ничего», эта точка. И из этой точки ты постепенно начинаешь познавать остальную свою природу. И тогда, если ты приходишь к осознанию, но это очень большое постижение, когда во всем моем «я» существует, властвует он, это называется «Малхут Небес». Теперь отношение к этому может быть или негативное, или позитивное, от края до края. Кто такой фараон, что он говорит, кто такой творец, что я слушал голоса его, и почему я должен находить под его власть. А есть другое состояние, когда полностью исправляет фараона, конец исправления, тогда он и принимает Малхут Небес из своего желания и хочет, это как написано, «Сзади и спереди ты объемлешь меня». Когда конь и всадник идут вместе, буквально в каждом движении.
1: К этому состоянию Малхут Небес приходит только в окончательном исправлении?
0: Малхут Небес, конечно же, приходит только в конце исправления, поэтому называется конец исправления. Что есть все-таки какие-то свойства, желания, которые не включились вместе с Творцом буквально в то же действие, в мысли. Да.
1: Какая реальность будет происходить, когда мы будем в окончательном исправлении, которое отличается от нашей сегодняшней реальности, которую мы знаем?
0: Что в конце исправления будет отличным от сегодня, до конца исправления? Мы можем хоть как-то говорить о том, что происходит с человеком, который поднимается по духовным ступеням. Он будет таким же миловидным, как ты. Но на самом деле человек внешне не должен меняться. Конечно же, если все продвигаются к концу исправления, мир становится более исправленным, более здоровым. Хотя каббалисты, мы знаем, насколько они страдают и до своего последнего дня, насколько им нехорошо в этом мире. Но это исходит из того, что они включены во все остальные души. И тогда как бы получают вирусы от них. То есть желание получать, и исправляют их вместе, и готовят исправление для всех остальных душ. Поэтому они воспринимают болезни и все страдания, и поэтому проходят таким этапом, как бы кажется так, что человек, который продвигается в духовном, больше чувствует высший свет, должен быть более здоровым, более радостным, более светлым. На самом деле он таким становится с одной стороны, с другой стороны он чувствует также страдания мира, поскольку мир не исправлен, тогда в соответствии с этим он тоже включает в себя эти беды. Не личные, мировые, неважно. Да? И поэтому до конца исправления мы можем говорить и как-то понимать эти этапы. Даже со времени подготовки, состояние подготовки, как это происходит в высшем мире, не то чтобы мы были способны понять, сказано, обратный мир увидел я, когда человек проходит Максом, он видит, что это совершенно обратное предыдущему, потому что все его желания получают ведь новое кли, он видит совершенно иными глазами, потому что это ради отдачи, а не получения, он видит вне себя, а прежде видел только внутри себя. Но то, что происходит в конце исправления, мы не можем себе представить. Есть статья, которая называется «Панима Ахураем», да? Лицевая обратная стороны. Когда он проходит четыре состояния, а? Раскрытие, раскрытие лика. Ты не слышал такого? Ну, ты был во время, когда мы читали, так ты видишь в то время, когда он скрытен, он видит мир таким-то и таким-то, а во время раскрытия видит совершенно иным мир. И не то, что обязательно с совершенным, а видит сначала товарища как хорошего, потом как плохого, не то чтобы его видение изменилось, но видел его раньше как совершенно бедным, а сейчас как богатым, обогатившимся, счастливым. Это вроде бы объективное состояние, которое находится вне меня. Мы не знаем, насколько духовное видение совершенно меняет реальность. Я не могу объяснить, есть здесь что-то, что нельзя передать словами. Уж тем более конец исправления и то, что происходит в конце исправления. После конца исправления вообще называется тайнами Торы, о чем не говорится и не пишется. А нельзя, имеется в виду, всегда невозможно. Нет такого, что нельзя. Просто невозможно передать в правильном виде, чтобы все поняли. И поэтому сказали, не делай этого, потому что этим ты запутаешь людей. Они запутаются в пути. И нет заповеди такой, что ты приводишь к чему-то хорошему. Поэтому каббалисты вместе с тем, что пишут книги, они скрывают многие вещи внутри, чтобы не путать человека, потому что мы находимся пока еще с этой стороны Максома и не способны их понять так, как они могут. Ты знаешь, объяснить нам немножко, тогда объясняют. Теперь
2: конец исправления, это мы немножко изучаем из статьи Бальсулама «Последнее поколение». У нас она только пока в нашем внутреннем издании или в интернете. Там он тоже объясняет всякие такие вещи. Но это все еще не настоящее конечное исправление. Последнее поколение — это еще не совсем конечное исправление. Он описывает там вещи, которые как бы будут в нашем мире, но не могут прийти к итогу. выявить, что произойдет по-настоящему на духовной ступени. Но нам нужно понять, что стоит почитать эту статью. Он говорит, что согласно внутренней сути, то, что люди в общем получают, внутреннее исправление, которое будет ради отдачи, тогда закон «возлюби ближнего своего», как самого себя, он распространится по всему миру. И это будет, это станет внутренней необходимостью каждого человека. Как сейчас стоит необходимость, это максимально наполнить себя при минимуме приложения усилий, чтобы достичь этого, так оно будет и будет обычай каждого. Побуждение, которое движет человеком, оно станет противоположным, и каждый захочет прилагать максимум усилий на благо всего мира и получать для себя не больше, чем получает самый малый. То есть все полностью перевернется согласно экрану, а не согласно желанию получать. Мы видим эти вещи. Сейчас это представляется нам просто как какая-то фантазия, какое-то такое буйное воображение. Но высший свет меняет все эти вещи

0: собственно, единственный выбор. Чем это отличается от остальных вещей?
1: Духовная система, если мы изучаем мир Ацилут. Мир Ацилут — это, собственно, мир, который действует на нас и, по сути, ведет нас и приводит к конечному исправлению. Душа у нас есть мир бесконечности. Из него нисходит свет бесконечности. И он входит в Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. В мире Адам Кадмон есть у нас система, в которой есть 5 парцуфов. Галгальта, Аб, Саг, Ма, Бон. Это Адам Кадмон, мир Адам Кадмон, где высший свет здесь, когда приходит через 5 этих парцуфов, он как бы делится на 5 цветов, Нефеш, Рох, Нешама, Хая и Хида. И на этом это Сов, мир Адам Кадмон. Это его начало, это П. А это Пэдэ Галгальта и Табурдэ Галгальта. А здесь у нас как бы мир Ацилут. То, что происходит с нами, что до того, как появляется мир Ацилут, есть здесь Малхут. Которую нужно исправить. Это Саг, то есть свойство бедны. Оно связывается с Малхут, чтобы исправить ее. Они вместе проходят разбиение, и из разбиения выстраивается мир Ацилут. Мир Ацилут, хотя он в точности как мир Адам Кадмон, в нем тоже есть эти части, только они называются Атик, Ариханпин, Аба Ваима, Зейранпин и Нуква. Но он уже, верно, что он подобен миру Адам Кадмон, но в нем есть части разбиения. То есть он уже понимает хисронот, хисронот потребности, недостатки творения. И тогда мир Ацилут отдает мирам Брия, Ицера, Асия, нечистоты, и Брия, и цира асия святости. А души здесь неисправленные. Души разбитые находятся здесь, между ними. А ниже всего этого находится этот мир.

0: Я многого здесь не нарисовал, не нарисовал, как души разбиты. Нужно нарисовать, что после того, как образовался Ацилут, после этого в Аба Ваима да Ацилут, Нуква, которая поднялась к Аба Ваима да Ацилут и присоединила к себе также Малхут, из этого образуется
1: Парцуф,
0: который называется Адам Ришон, или

0: что то же самое творение, назови это так, или душа. И тогда эта душа спустилась сюда после разбиения. Потом было разбиение. Вот так оно. Так вот, то, что я хотел сказать, что мир Ацилут управляет всем этим делом. В мире Адам Кадмон мы только видим, что он просто делится в своей отдаче. Он должен привести реальность к большим светам. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Когда он приходит, когда он приводит все души к свету и хида, как в исправлении, так и в наполнении, на этом все завершается. Так вот, цель творения, весь ее замысел, в общем, находится в мире Адам Кадмон, но только в общей форме. А здесь, в мире Ацилут, все эти вещи делятся и детализируются. А мир, и мир Ацилут, как он создан? Он создан так, что в нем есть верхняя часть, это божественность. Это называется Атик, Ариханпин и Абавыима. Есть у него часть, которая называется Зон. Это уже творение, Хисронот. И тогда мир Ацилут, поскольку он включает в себя, или состоит, или включен из-за разбиения, он включает в себя хисрано творение, он понимает творение, так как мать понимает, чего хочет младенец. Потому что все, что есть в младенце, как бы находится в ней, и она внутри себя строит модель младенца. Что он может захотеть, что я могу ему дать? Ей в голову не приходит дать ему что-то, там, какой-то цветок, там, или ему нужна еда, ему нужно что-то теплое, там. То есть система здесь включает в себя хисароны душ, и поэтому она понимает их, и поэтому она отдает им очень последовательно, очень упорядоченно. Все исправления и наполнения. Не понял?
1: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов.
0: А, ну это у меня, верно. Не поможет.
1: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов, что эта часть его, есть гуф у него.
0: Потом мы не будем сейчас вдаваться в детали. Я нарисовал это, чтобы объяснить, что выше включает в себя хисронот нижнего. Что мир Ацилут включает в себя души, хисароны, которые есть в душах, поэтому он может понять их и привести, и верно вести к концу исправления. Эту схему можно сделать очень большой, подробной, детальной, охватить все возможности, которые там есть. Ведь Ацилут действует на душу, на души через миры Бия и вносит в души всякие желания, так что души связываются с мирами Бия. Короче, такая система, она сама по себе цельная такая, и все ее части действуют соответственно. Но главное, что в этом есть, то, что он спросил, есть ли в этом свобода выбора. Так вот, то, что есть в Ацилуте, Ацилут обязан привести все эти вещи к исправлению. Но он обязан это делать естественным путем. Что значит естественным? Дает удар, желание получать, хочет избавиться от удара, то есть кричит. Этот крик Это уже просьба об исправлении, и так человек исправляется. И таким образом мы должны пройти все удары, и все же наше исправление не будет осознанным исправлением. Мы не захотим быть отдающим, мы захотим только убежать от ударов. Поэтому удары тоже должны быть направлены на состояние, чтобы человек захотел понять не сам удар, а чтобы он, углубляясь в удар, пришел к состоянию, в котором он узнает причину. И когда он узнает причину, почему ему дают удары, он постепенно начинает связываться с причиной. И тогда в этой мере он получает свободу выбора. То есть развитие, конечно, разумеется, через страдания, но в глубине страдания. То есть насколько ты после удара, насколько мы думаем, что там происходит внутри, за что мы получили, ради чего и так далее. В духовном это... Ты видишь, насколько мы задумываемся об этом? Насколько мы считаемся с этим? Убегаем от самих ударов, и все. Человек может получить один очень маленький удар. Мы прямо сейчас находимся в состоянии, в котором могли бы прекратить все потрясения эти и все удары полностью прямо на месте. Если бы мы немного задумались, почему это на нас не сходит. Мы не хотим связываться с причиной, поэтому нас снова и снова возвращают, заставляют к этому вернуться. Но кроме тебя кто-то еще есть?
1: С точки зрения схемы, разбиение расположено до мира Ацилут или внутри него?
0: Разбиение до мира Ацилут. Ацилут создается из остатков разбиения. Иначе как бы он знал, что происходит с душами.
1: Парцуф Адама Ришона написано, что он разбился. Нет, или по крайней мере...
0: После того, как вышел мир Ацилут и вышли миры Бия, тогда родился Парцуф Адам Ришон. Мы будем это учить в свое время, придет время.
1: Мы говорим, что Малхут исправляет девять первых. Так где же та Малхут, которую мы не исправляем в этом месте, на этой схеме?
0: В Адам Ришон есть точка, которая исходит из Малхут де Малхут де Инсов, как сущая из ничего, которая не включена в девять первых сферот, ее невозможно исправить, она называется Левый Эвен, Каменное Сердце, ее мы не касаемся во время исправления. То есть в своих исправлениях, которые я совершаю, я осознаю, что во мне есть такие желания, которые не, которых мне нельзя касаться. Я не способен их исправить, соединить их с Творцом. Надо просто не заниматься ими. И в этом исправление, что я ими не занимаюсь.
1: Получается, что мы исправляем весь конец Гальгальты, а Малхут, который говорят, не находится в конце Гальгальты?
0: Никогда до конца исправления мы не занимаемся Малхут де Малхут. Сущностью творения мы не занимаемся, сутью творения, потому что мы сами по себе творение, и мы не можем исправить свою природу. Мы можем, насколько это возможно, включиться в природу Творца. Я хочу идти согласно тому, что есть в нем. Я хочу впитать его свойства, то есть скопировать его свойства на себя. Но я не способен свою изначальную природу перевернуть. Так что я делаю? Я отрезаю этот кусок от себя и говорю, этим я не занимаюсь. Еще.
1: Написано, что каждый день человек должен принимать на себя новое принятие. Что это означает?
0: Каждый день принимать на себя новое намерение. То есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, приходит новое желание, ты снова должен исправлять все эти новые вещи.
1: Теперь имеется в виду, что он проходит через всего дня те же намерения, те же состояния, о которых мы говорили, о девушке, невесте, женщине.
0: Духовные ступени на самом деле подобны одна другой. Есть 10 изначальных сферот, и они делятся на еще тысячи таких деталей, как бы, и в каждой детали 10 сферот. И, конечно, если ты говоришь, что ты учил когда-то математику, так вот, 2 плюс 2 равно 4. Два — это могут быть люди, это могут быть машины, это могут быть самолеты. Неважно что. Зависит от того, что ты вводишь. Так вот, когда мы изучаем науку Каббала, мы как бы изучаем формулы. Но на каждой ступени в этих формулах есть совершенно иные понятия, потому что ты все время живешь новой реальностью. И в каждый миг открывается тебе новый мир. И все вот эти приключения — это настоящие приключения. Но по формулам ты как бы проходишь внутри этапы. 10 сферот, экран, авиют, закут и так далее. То есть, если мы не говорим об изменении в светах, которые наполняют новый килим, новые света, то процесс остается тем же процессом. Ну, когда ты дышишь, что это не тот же процесс? Ты, скажем, делаешь это 15 раз в минуту. Но попробуй перестать. То есть есть вещи необходимые, которые ты обязан пройти, есть вещи, которые даже просто ради наслаждения ты обязан повторять. Это не каждый раз нечто новое. Нечто иное. В духовном... Не знаю, как это сказать. Оно не надоедает.
1: Тут есть новое развлечение. Каждый раз заново. С другой стороны, ты можешь прийти к трепету, как-то соединять вместе.
0: Не хлеба, не рай. Поживем, увидим.
1: Как я могу различать желание получать ради себя, которое должен исправить?
2: А коль не там ли так я?
0: Все можно исправить. Как различить, что есть нечто, на что ты не способен? На каждой ступени у нас есть такие желания, которые мы можем только закрыть и сказать: этого я не касаюсь.
1: Что закрыть?
0: Что закрыть? То, на что ты действительно не способен. Ты это увидишь, пока нет здесь объяснения, потому что у тебя нет понятия. Я не могу тебе сказать, если ты получил экран Авиют де Шорош, то у тебя есть всякие такие желания, которые не относятся к этому экрану, и их нужно только заморозить. Я не могу тебе этого сказать, потому что ты не можешь различить. Не пришло достаточно света, чтобы ты увидел свои желания так, чтобы они были выложены перед тобой, и чтобы ты знал, что представляет собой каждое желание и что с ним можно сделать. У тебя еще нет рожь парцуфа, с помощью которого ты мог бы определить, как ты относишься ко всей своей внутренней сути. Ладно, мы переходим.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
3: Они могут ошамти меня.
0: Я очень впечатлился статьей и понял, что человек получает падение, и он описывает там, как человек должен выйти из падения, как его причины, что он получает новое желание, которое ты хочешь пропустить. И это должно быть выше знания, не возвращаться назад и так далее, и так далее.
1: Да, и от урока я тоже впечатлился, что есть подъем и падение. Мы находимся в каком-то, в общем-то, процессе, то есть это живой процесс, и мы можем обновлять, оживлять. Это как какое-то приключение, я не знаю, это правильно или нет, можно ли так сказать, но мы как будто бы, ну, что-то называется...
4: Протагонист Торы.
1: то, что мы на себе ощущаем эти свойства Торы.
0: Я слышал, что человек создан противоположным целетворением, и Хиссарон его, его жена, это средство, с помощью которого он может прийти к слиянию с Творцом, и вся эта работа в изменении Хиссарона, чтобы прийти к правильному Хиссарону, чтобы Творец мог его наполнить.
1: Каждый день новое состояние, мы должны пройти это, как объяснил Рав и также Рабаш в статье, что каждый раз девственница Малхут, и каждый раз мы так изучаем, что каждый день мы должны обновлять наши усилия.
0: Да, в конце концов, конец исправления — это небесная Малхут, Малхут Шамая. Мы должны прийти к состоянию, когда Творец управляет всеми нашими желаниями, и мы приходим к такому осознанию между нами, в работе между нами, где Творец там находится, Он управляет, Он направляет все. И в этом вся наша цель.
1: Да, мы изучали такое особое свойство, которое называется коэн, когда человек начинает свою работу на новой ступени, с каким желанием он должен начинать свою работу, чтобы это было без изъяна. И так каждый день, когда он обновляет свою работу, он должен также обновлять желание. И мы изучали, как каждый раз заново он должен работать, входить в работу, выполнять Тору заповеди, выше знания.
0: Я впечатлился чертежом Рава в конце статьи, как каббалист, у каббалиста есть такая внутренняя схема, с которой в разуме он может работать, как человек путешествует в этом мире, а с другой стороны, там все ощущается в чувстве, все эти места, все соотношения, все это действует чувственно.
1: Мы спрашивали также о состояниях Малхут, которые напоминают связь с женщиной, то есть как там есть в Талмуде разные главы об этом, что как мы берем и используем, принимаем Малхут на себя для того, чтобы соединиться.
3: ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת ולמעלה מהדעת וכל התנאים האלה כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל
0: Когда человек находится в падении, он должен начать со всеми этими условиями. Но где взять силы? Силы где взять? Чтобы вообще начать выполнять эти условия.
4: Йом за кейлю
1: день — это как бы новый выбор, каждый день новый выбор. То есть как будто есть подъем и падение, это каждый день, и все состояния, они одно против другого, и есть возможность пробудить что-то новое, взять что-то от разбитых частей, выбрать искры из души Адама Ришона и ввести это в святость.
0: Да, какая честь выпала нам делать все эти выяснения, как бы здесь.
1: Да, я слышал также, что все это находится в человеке, и мужчина, и женщина.
0: Да, наша работа — это правильно соединять мужчину, желание отдавать Творца и Малхут, творение.
1: Чтобы удостоились вместе.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
0: נתנו קצת שיעור, אוקיי, מי שספר עם פסטים.

0: Сиха ли хохмата каббала? Введение в науку каббала.
1: Шалом, хаверим, анахну мамшихим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу серию уроков. Прежде этого мы прочитаем отрывок, то, что мы слышали на уроке. Каждый раз мы должны принимать на себя новое принятие. Но, то есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, появляется новое желание, ты каждый раз должен исправлять эти новые килим.
2: Да, и мы продолжим учебу с Равом, там, где мы остановились. Сегодня мы будем изучать Каднут Мира Никудим, Никудот Десак, которые опустились ниже табора. Гадлут Мира Никудим до разбиения килим. Обратите внимание на понятие Никудот Десак, которые опустились под табор Дегадгальта, потому что это очень важное понятие, оно объясняет очень многие вещи нам потом. Так давайте посмотрим урок и впечатлимся им.
0: Где мы остановились? Катнут? Катнут Мира Никудим, да? Хорошо. Так сегодня у нас будет какая тема? Гадлют, то есть большое состояние Мира Никудим, да? После того, как мы изучили, что такое катнот, малое состояние, давайте сейчас нарисуем еще раз нашу схему, наш чертеж. У нас есть... У нас есть парцуф Гальгальта, в нем есть рож, пе. Решимот 4-4, арба-арба, далит-далит, это Гальгальта. У нас тут есть табур, тох, Гальгальты, сов Гальгальты и сиюм, то есть окончание. Табур Гальгальты нарисуем. А после Гальгальты вышел у нас парцуф Аб. Его П находится напротив Хазе Гальгальты. Парцуф Аб выходит на решимот. Я напишу здесь их еще раз. Гальгальта — это далит-далит, то есть 4-4, а Аб выходит уже на далит-гимел, на 4-3. Потом у нас есть парцуф саг. Тут уже решимот гимел Б, 3-2. Три облачения и два... Авиюта. А потом также его П находится напротив Хазе, парцуфа Аб. Они все завершаются на таборе Гальгальты. У нас есть также тут Таамим Десак. Но то, что нас интересует по-настоящему, это Никудо Десак, когда Саг начинает лиздахех, то есть утончаться, очищаться от авиюта, так выходит Никудот, и получается, что получается у нас тут, что эти света, они входят ниже табура, то есть вот эти Никудот, Никудот, точки, Никудот Десак, потому что это света, они как бы выходят на решимот Бет-Бет, то есть Бет-Тлапшут и Бет-Авию, то есть чистая бина. И тут у нас есть парцуф, и у него есть 10 сферот, Кейтер Хохма Бина, Хесед Гура, Тиферет, Нецехот, Исот и Малхут. И они распространяются сверху вниз и наполняют Гальгальту, сов Гальгальты наполняют светом Хасадим, Ор Хасадим. Ор де Хасадим, свет Хасадим. И когда мы наполняем, и когда наполняют они Гальгальту светом Хасадим, они от Гальгальты получают Решимот Далет Гимел 4-3. То есть это Решимот света Хохма. То есть, которые остались от света Хохма. И тогда Некуда де Саак начинает чувствовать здесь ниже Тиферета. Тут начинается уже получающий келим, и в этом парцуфе Некуда де Саак ощущается желание получать, на которое не было экрана. И когда это происходит, то Малхут поднимается наверх. Малхут поднимается наверх, когда ощущает эти желания без экрана. И вот этот подъем, и когда Малхут поднимается наверх, он называется Цимцумбет, второе сокращение. И тут есть новое место, которое поднимается Малхут, называется Парса. И все это происходит в то время, когда Некудот де Саак распространяется вниз, воздействует на сов Гальгальты, получают от них Решимот Далет Гимел, сокращаются и опять поднимаются в Рош де Саак. И все это происходит по пути их движения к Рош де Саак. И они приходят в Рош де Саак уже с решимот со своими решимот, которые уже бет алев, сокращенными вторым сокращением цинцут бет. Это первое решимо. И второе решимо — это Далет Гимел, то есть что они впечатлились и, так сказать, восприняли от сов Гальгальты. И тогда... Что происходит потом? Исходя из решимот беталев мецумцамим сокращенными, экран должен работать, чтобы ради следующих порцов. В Никвинаем. А что такое Никвинаем? Потому что в Рош есть Кетер Хохма Бина, Зеранпин и Малхут. Так вот, половина Бины, вот это место, половина Бины, где заканчивается Гар Бины, остается Зад Бины, это делит на Гальгальту Наем и Ахаб. Вот это место, оно называется Никвинаем. И тогда здесь происходит зивук. Это происходит от Рош де Саак, происходит. Но не весь Рош, как здесь был. То есть на величину не всего Роша, а только на часть. Почему только на часть? Потому что если мне запрещено получить внутри, а только в часть, которая у меня есть до парсы, так я делаю зевок только на часть. Скажем, мне в желудке нельзя больше 40% наполнять его, так я уже заранее в голове делаю расчет, я продумываю, как мне съесть не больше того, чтобы... Там наполнилось 60%, потому что 40% мне запрещено наполнять. Так вот, после этого зевога, который здесь произошел, в Рош де Саак спускается вниз свет и создает парцуф в точности до этого места. То есть из того места, откуда поднялись решимот, просьба, чтобы был зевук. То есть до этого места только наполняется, до парсы, не более. И этот парцуф называется катнут. Мира никудим. Малое состояние мира никудим. Катнут мира никудим. От табура и вниз, ниже, да? Да, здесь вот от этого места и до этого. Здесь в этом парцуфе тоже есть кетер. И есть у него абавыима. И есть зон. Зон — это зеран пинема, инуква. То есть у него три части, как бы мы делим его на три части. Кетер, абавыима, зон. Так вот эти три части, они все находятся... Эти три части все находятся в сокращенном виде. То есть... В каком состоянии они находятся? Ну, заходи, заходи, не стесняйся.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, מאמר וכי חרב יש להשם, עוד שין מבב.
1: Мы читаем Зоар, Шемот, если у Творца меч, 346 пункт. Вопросы можно задавать по интернет-сайту. Каптиви, вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, глава Шмот, если у Творца меч, 346 пункт. И вот день приходит для Творца, и будет день один. Известен он будет Творцу. Разве остальные дни не принадлежат Творцу? Это говорит о том, что остальные дни даны управителям, а этот день принадлежит не управителям, а Творцу, чтобы совершить суд над идолопоклонниками, потому что в этот день падут все управители со своей высоты. И потому сказано, возвеличен будет лишь один Творец в тот день, ибо в тот день не будет превосходства управителей.
2: Потому что в течение всего пути развития, который мы проходим, прежде всего есть снисхождение миров, разбиение души, смешение между душами, неисправность, когда специально, намеренно Творец выполняет все это для нашего исправления, исправления душ. Я создал злое начало для того, чтобы вы могли это исправить. Как, так же, как в нашей жизни, в нашем мире. Дети, которым готовят множество игр, упражнений, задач, чтобы они могли решать. Именно с их помощью они развиваются. Так развивается человек. И также мы развиваемся наши души. И, конечно, то, что мы получаем изначально в нашем мире, мы получили разбитый мир. И мы разбиты, и все не в порядке. И это просто удивительно, что мы должны тем, чтобы во время исправления мира расти, и мы будем производить исправление самих себя. Это называется исправить мир Малхут Шадай. Это особенный закон, когда устанавливаются законы желания получать, которым пользуются для того, чтобы все время подниматься с его помощью на все более высокие ступени.
3: И все исправления,
2: которые мы выполняем,
3: мы
2: сейчас подходим к первому исправлению всего мирового исправления. Поэтому неудивительно, что мир еще не знает, что его ожидает, и что происходит, почему и для чего мир существует. И мы объясняем миру и видим, насколько сложно нам и тем, кто приходит сегодня, воспринять всю эту роль, которую нам отведена. И здесь, во время учебы, мы видим, что и наши собственные исправления — это исправления поступенчатые. Даже сегодня, начиная с сегодняшнего дня и далее, мы, исправляя души, соединение между нами, то есть исправление разбиения между душами. А все разбиение было в том, что одна общая душа раскололась на множество осколков. И эти исправления мы выясняем до конечного исправления, Гмара Тикун. Все части, которые можно исправить, то есть мы исправляем только то, что мы находим и отделяем части, которые можно исправить, и то, что невозможно исправить. И это означает, что мы работаем с помощью управителей. Мы исправляем Ахабда Алия, то, что называется Клипат Нога, Хашмаль, Хаш Вемаль и прочие свойства, которые мы не должны исправлять. Но тем, что мы их исправляем, стараемся их исправить, будто бы Творец подготовил нам различные места для разбитой, для путаницы, и чтобы мы с их помощью умнели и знали, как подойти к этому. И то же самое, как, скажем, в школе или в университете, когда мы учимся, мы, по сути, ничего там не делаем. Мы ничего там не исправляем, мы ведь ничего не делаем. Мы просто приходим учиться. А затем, когда выходим со всем этим образованием, мы начинаем уже работать, там можно сказать, что я начинаю что-то производить. Мы то же самое. До конечного исправления, Гмара Тикун, мы ничего не производим. Мы всего лишь подготавливаем себя к тому великому и страшному дню, который называется День Творца, Йом Ашем. И когда мы приходим к состоянию, когда видим, как свет приходит и действием, называемым Рав Палимика Кабцель, собирает все части желания получать, и мы то, что подготовили, мы видим, что это то, что можно исправить, разумеется, с помощью света, возвращающего к источнику, то самое желание исправлять, которое мы не можем исправить, то, что называется клипа. Мы его выявили до Гмара Тикун, отделили его, удалили от наших келим. И так мы подготовили все к тому дню, дню Творца, когда я Творец, я не посланец, Он выполняет это конечное действие, конечного исправления. Йом Ашем, День Творца. И поэтому особенность его в том, этого дня, что свет, который приходит, прямой свет Ор Яшар, исходящий из Творца, это не управители и различные виды светов, частные света, которые приходят к отдельным исправлениям, Ахаб Аделия, отдача ради отдачи, получение ради отдачи, в подъеме Малхут Бине. В данном случае приходит свет, который исправляет и производит исправление в самой Малхут.
1: Да. 347. Сказано о времени, когда Творец вершит суд над высшими управителями. Ибо упился меч мой на небесах. Разве есть у Творца меч? У него есть меч. Как сказано, меч Творца полон крови. А также сказано, мечом своим со всякой плотью.
2: Свет хохма, гарды хохма, как правило, называется мечом, потому что он может отсечь и дать нам этот, показать нам этот четкий разрез между килим. Может, мы еще поговорим об этом.
1: 348. Этот меч — суд, который он вершит, как сказано. Увидел Давид ангела Творца, стоящего между землей и небом, и меч его, обнаженный в руке его. Неужели меч, обнаруженный, был в руке ангела? Было дано ему в руки право вершить суд. И право это называется мечом. 349. Спрашивает, сказал, «Мне, ангел смерти, если бы ты не дорожил честью творений, явил бы я им скотобойню, подобно животным». Отсюда следует, что действительно есть меч в руках ангела смерти. Каждый раз, когда говорится о мече у высшего, это означает, что дано ему в руки право на свершение и завершение суда, а не настоящий меч. Раскрытие скотобойни означает, что он раскрыл бы им причину смерти. Грех, подобный скотобойне, который является причиной смерти животного. Сказано об этом, меч его, обнаженный в руке его, то есть дано ему в руки право свершить суд. А что значит «вернул он меч в свои ножны»? Это значит, что суд возвращен истцу, то есть право свершить суд возвращено тому, кому оно принадлежит. Творцу.
2: Мы много раз читаем в Торе понятие, о понятии смерти. И здесь тоже. Тора — это вечное понятие, и Творец вечен и совершенен. Мироздание, реальность, которую он создал, тоже вечна и совершенна. И что? Мы находимся в неком процессе, который называется «жизнь и смерть». Может ли быть такое, чтобы что-то жило и что-то умирало? Наши глаза видят, что да. Мы видим, что в неживом что-то живет и не живет, теряет свою прежнюю форму. Животное и растительное, разумеется, живут, дышат, производят различные действия, развитие, есть процессы старения, здоровья, болезни, смерть в конце. Но что вообще такого может произойти с желанием получать, которое создал Творец? Мы с вами учим, что вначале создал Творец и так далее. Или мы учим в науке Каббала, прежде чем были созданы творения, был высший свет. Этот высший свет, вечный и совершенный,
3: выше
2: всех желаний этого мира. Желание, которое сотворил, и оно соответствует свету, ор поддержит его, так же, как свет совершенен, так и желание совершенно. Верно, что потом в желании раскрываются различные неполадки для того, чтобы человек получился, чтобы он занялся бы этими неполадками и вырос бы через это. Но все это для того, чтобы это все не больше, чем игра, которая дается этому существу, человеку, чтобы он вырос, чтобы стал как Творец. Но желание получать и свет, двое этих существующих мирозданий, кроме которых ничего нет, как же может быть, что существует смерть? Что это вообще за понятие? Какое определение? В чем смысл смерти? Что что-то исчезает? Нет такого, чтобы что-то исчезало. Меняет форму? Да, возможно. Относительно предыдущей формы, разумеется. Исход парцуфа, скажем, был парцуф, истоншился, как мы понимаем, остается вся его предыдущая форма и принимает и новую форму. Эта новая форма сейчас раскрывается. И мы, из-за того, что происходит раскрытие новой формы, говорим о ней, а предыдущая форма, разумеется, существует в своих прежних состояниях. Но о ней не говорится, она затем в конечном исправлении присоединяется ко всем формам, которые поддерживают одна другую и дают нам, придают нам форму Гмара Тикун. Так нет смерти. Есть что-то, что исчезает из-под взгляда наблюдателя с определенной ступени на другую ступень. И между ними происходит некий недостаток связи. Ну, если можно так сказать, но предположим. Все-таки мы говорим только со стороны человека, ограниченного, и то, что он видит. Небольшую часть реальности. Так что же все-таки называется жизнью и смертью? Когда мы приходим к определению науки Каббала, мы видим, что это абсолютно и совершенно не то, о чем мы думали. Здесь о жизни и смерти говорится только относительно слияния с Творцом. Форма, подобная Творцу, называется жизнью, а обратная форма называется смертью, и поэтому клипот называются мертвыми. Мы все находимся в виде мертвых. Яд смерти, самамавет, сила, которая разделяет между творением и Творцом, и так далее. То есть это не потеря существования, к чему мы привыкли в этом мире, то, что мы видим, потому что мы находимся на одной ступени, и если падает что-то с этой ступени, то нам кажется, что уже все. Это и есть смерть. Конечно же, не так. Всего лишь говорится о приближении или удалении относительно Творца. И все удаление относительно Его называется смертью. Потеря слияния, а приобретение слияния, свойство отдачи, которое мы можем приобрести, называется жизнь. И в жизни, внутри жизни, также есть падения и подъемы, есть что-то будто бы смерть, так же как сон, например, катнут, небольшое состояние, сидение, положение лежа, есть различные парцуфы, которые в разных формах приближаются или удаляются к этому, от этого понятия жизни и смерти. Но разумеется, что смерти нет. И для того, чтобы понять, что вообще наука Каббала, как она поднимает человека к правильным понятиям жизни и смерти, мы получаем это понятие через суть науки Каббала. Бааль Сулам говорит, что это средство раскрытия Творца, творения в этом мире. Когда человек раскрывает Творца, этим, тем, что раскрывает Творца в своих келим, приходит к вечной жизни. Уже здесь, несмотря на то, что находится в своем животном существовании в этом мире, неживого растительного животного и говорящего, приобретая говорящий уровень, подобие Творцу, начинает ощущать себя живущим в вечной совершенной форме, как Творец. Все зависит от того, есть ли в человеке точка Творца, точка свыше. И наука Каббала обещает человеку, что, занимаясь наукой Каббала, то человек может развить в себе эту точку. И понятно, что Каббала совершенно по-другому относится к этим понятиям, не так, как мы об этом думаем. И поэтому не нужно отождествлять себя с нашим животным телом, потому что оно всего лишь сопровождает нашу душу, и не то чтобы душа какая-то небольшая часть его.
0: Пожалуйста.
1: Статья «Стенали сыновья Израиля», 350 пункт. «И стенали сыновья Израиля» не сказано «стонали», что указывает на их собственное несчастье, а сказано «стенали» из-за несчастья других. И стон был за них наверху. Ангелы стенали за Израиль.
2: При условии, что Израиль называется Ишаркель, прямо к Творцу, тот, кто собирается приобрести свойство любви и отдачи, то есть тот, кто хочет соединиться с остальными душами для того, чтобы исправить разбиение между ними. И поэтому те, кто стремятся к этому, называются Израиль. Этим они ощущают зло тем, что раскрывают эту разницу, этот разрыв между душами. Пожалуйста.
1: 351. «И стенали сыновья Израиля наверху, ангелы, от работы, что значит, что сыновья Израиля называются исполнители работы». Те, кто происходит от работы наверху, ангелы служения. «И вознесся вопль их к Творцу, это значит, что до того времени не предстал их вопль пред Ним». 352.
2: То есть Творец получает молитву или ответ, возвращение в совершенстве. Духовное, оно совершенно. Система духовная, созданная из 125 ступеней, принимает просьбу, хисарон, потребность от кли, точно градуированную существующим мирам. Мы находимся... Существует 5 миров. Адам Кадмон,
3: Ацелут,
2: Брия, Ицера и Асия. А здесь Нешама, душа.
3: И весь,
2: каждый мир делится еще на 5 парцуфов, а каждый парцуф на 5 сверот. Так скажем, если взять мир Ицера. 5 частей. В каждой из частей еще 5 частей. Итого в мире Ицера, как и в любом другом мире, 25 частей. Я должен уподобиться одной из этих частей.
3: 1/25.
2: Следующая моя ступень. 2/25. 3/25. Пока я не достигаю полностью 25/25, скажем, мира Яцера. А меньшие меры не берутся в расчет. Я просто не нахожусь в уподоблении с полной мерой, которая существует в этом мире. Скажем, мы сейчас находимся во время подготовки. И мне нужно войти на первую духовную ступень.
3: 1/125.
2: Это означает, что я должен привнести сюда свою свой хесарон, желание, который равен в точности 1/125 существующего здесь. Хесарон того, что я хочу быть исправленным для того, чтобы соединиться с другими и быть с ними в единой системе. И если хотя бы на 1% меньше, чем 1/125, это не будет работать. Это должно быть точный клик один против другого.
3: Я работаю
2: на этой ступени. Работаю, чтобы взобраться на вторую ступень. 2/125. И то же самое, мне нужно принести сюда хесарон, в точности подходящий кли против света. Это должно быть. Что я приношу? Я приношу кли. И говорю, я очень хочу, чтобы здесь был экран, масах. Что я ожидаю? Я ожидаю, чтобы ты мне дал окружающий свет, ормакив, и он даст мне масах. Где мой масах?

0: подъемы, падения, но все-таки это еще не приобретение ступени. Я не получил экрана, не получил свет, возвращающий к источнику, который выстроит во мне масах, и тогда мое кли с масахом начинает отдавать так же, как свет. Кли с масахом, рацион, желание получать с масахом называется душа, нешама. Желание получать, когда хочет. Ляшпи отдавать называется нешама, душа. Продолжим.
1: 352. Что за суд вершит Творец над служителями наверху, то есть над ангелами служения и управителями 70 народов? Он проводит их через реку Динур, снимает их с правления и назначает других управителей от остальных народов. Сказано, служители его — огонь пылающий. В таком случае, что с них взять, когда проводят их через реку Динур, огня? Есть огонь суровее огня, и есть огонь, отметающий огонь. Поэтому, хотя они представляют огонь, огонь реки Динур сильнее их, и вершится там суд над ангелами огня.
0: Какой бы пример с этого мира привести? Но иногда существует суд как милосердие относительно других судов. Да.
2: Ну-ну, как микрофон?
0: Пожалуйста, возьмите микрофон.
2: Кан-кан, мой телевизор.
1: Все вот эти понятия должны произойти во мне в отношениях с ближним? А что тогда вообще с эго? И что воздействует на меня? Из чего я состою?
0: Мы находимся в нашем мире с ощущением этого мира, и кажется нам, что эгоистически люди могут стучать себя так по груди сильно, как в судный день, мы нагрешили и так далее. В чем? Что они думают, в чем они преступники, что они убивают, насилуют, крадут, выполняют все эти грехи, о которых написано, не дай Бог. Кто может подумать, что это так? Но ведь в Торе написано, что, что все, что написано, если ты кричишь о том, что ты сделал, если ты этого не делал, как же это может быть? Что это за грехи, которые мы должны раскрыть? Что это за грешники, которые находятся в нас? И что такое яцера, злое начало, наше эго? То, что я плохо отношусь к товарищам, которые здесь, к ближнему, к властям, к миру, к самому себе, к животным, дайте животным жить. Где общество охраны животных? Где то эго, которое нужно исправить? Проблема в том, что люди учат Тору, и они не находят в точности, что нужно исправить, не думают об исправлении. И их учеба не приносит им света, возвращающего к источнику, не раскрывает им зла. Ведь прежде всего мы должны раскрыть, где это зло. Ведь написано «создал злое начало», отсюда все начинается. Если ты не раскрываешь зла, с помощью учебы, когда ты точно знаешь, что вот это зло, которое имеет в виду Творец, то все остальное не считается Торой, не берется в расчет. Мы учим из развития святого Келим от сотворения человека, что существовала общая большая душа, называемая Адам. И она поделилась на множество душ. И вместо частей, которые были соединены вместе в одно тело, в один гуф, все разбившиеся части удалились друг от друга, удалились за счет раскрывшейся ненависти между ними. То есть та связь, та сила, то единство, чем они были связаны друг с другом, превратилось, оно перевернулось, превратилось в отторжение силы, Соединение стали силами отталкивания, силы любви стали силами ненависти.

0: И это, по сути, злое начало. То есть злое начало — это только те желания и мысли во мне против соединения с другими. И все. Я не знаю точно, какие за, какие против. Я ничего этого не знаю. Но если я учу изначально, учусь, нахожусь в группе для того, чтобы найти только эту точку, где разбиение во мне, я могу записать о себе, выписать громадный список, что во мне плохого. А потом, когда свет посветит в меня, я увижу, что я ошибся на 99%. Это вообще не имеет никакого отношения к исправлению разбиения, не имеет отношения к исправлению зла. Но когда человек начинает получать какую-то царапинку в сердце, приходит в группу, начинает учить каббалистические книги, для чего? Быть в группе с другими и с помощью учебы найти эту проблему, которая называется «создал злое начало». И это прежде всего. Если ты не находишь этого понятия «злое начало», это должно быть внутреннее ощущение, очень-очень четкое, как человек, у которого болит живот, он знает, что это боль, это зло во мне. Голова, там, уши, руки, ноги, здесь зло. То есть он находит точно там, где болит. Здесь все начинается. Прежде всего, найти зло. И затем, в соответствии с тем, как он чувствует, что в этом проблема, то он начинает вместе с этим ощущением, вместе с другими, которые тоже начинают быть чувствительными к этому, то эта боль превращается в такую групповую боль. Они начинают желать, они начинают кричать вместе к Творцу: «Спаси нас от ненависти между нами». И это есть молитва. Это молитва. Это называется «создал Тору в приправу». Тотчас приходит свет и исправляет нас, потому что мы хотим прийти к любви между собой. Этого свет ожидает.
1: Так что же касается тогда наслаждения, деньги, семья, почести?
0: А ничего, оставь это своему телу, забудь о них, не имеет значения, даже не думай об этом. Не углубляйся в это и не бросай все свои страсти и желания. Это все не имеет никакого отношения к разбиению, к исправлению разбиения. Начнешь этим заниматься, потеряешься, там просто похоронишь себя под всем этим. Дай свету прежде всего исправить себя. Свет должен показать в тебе место, где произошло разбиение, и свет, ор, должен исправить это разбиение. А не то, что ты начнешь сейчас, я что-то не в порядке во мне, я ем 2 килограмма, а нужно всего лишь 1 килограмм, поэтому я не праведник. Я должен улыбаться всем, а сегодня не улыбнулся кому-то. Ну вот начни так. Это совершенно неверно. В этом вся проблема, что мы слишком большие философы и психологи, и хасиды, кто только нет. Кроме того, что мы не исправляем истину, то, что нужно исправить.
1: Да. Когда я смотрю на предложение, фразу «возлюби ближнего, как самого себя», если я смотрю на себя, на любовь свою же, к себе же, когда это мое эго, которое стремится к себе, когда же я смотрю на других, это то, что приводится в действие как 100%, как какая-то машина. И получается, что я должен любить уже не теоретически, а через свое эго какую-то машину, которая приводится в действие на 100%.
0: А с чего ты взял, что то, что ты думаешь о любви к ближнему, это правильно? Что ты понимаешь в любви? И в ненависти ты не понимаешь. Свет должен это все показать, а не твой животный разум, который, с которым ты жил всю жизнь. Я недостаточно люблю свою бабушку, а тещу вообще нет. И тогда сиди и страдай. Так? Что называется любовь, а что нет? Это нужно знать. Это не то, что люди думают об этом. Люди думают, хорошее отношение к другим называется любовью. Это не так. Или я дам всем то, что есть у меня, я раздам все свое имущество, будет означать, что я люблю. С какой стати это называется любовь? Может быть, это эксплуатация ближнего, тем ты им раздаешь, чтобы использовать их. Это неверно. Еще раз. А посылка очень простая. Мы не делаем ничего, кроме привлечение света, возвращающего к источнику. И все. И для того, чтобы найти зло, обучить нас, что это точно, и через это мы приходим к пониманию, что такое добро. Только через зло мы учим о добре. Был вечер и было утро. Таким образом мы продвигаемся. И затем мы требуем света, чтобы исправил зло. Но все время свет, возвращающий к источнику. И нет ничего другого. Поэтому прежде чем мы пришли к науке Каббала, мы ничего не исправили. Поэтому, когда нужно исправлять, раскрылся зор. Поэтому не нужно ничего брать с прошлой жизни. Ничего. Ты сейчас как заново рожденный. Как младенец. Это проблема всего мира. Они думают, что они знают правильное определение. Что непонятно, что такое любовь, что такое отдача, что называется быть хорошим человеком. Никто этого не знает. Да.
1: Бааль Сулам пишет в статье Шамати, в статье 34. Что же человек должен знать, чтобы прийти к любви к Творцу? И для этого нам дано чудодейственное средство. Заниматься Торой. Свет в ней возвращает к источнику. Там есть свет, который дает возможность человеку почувствовать материал и состояние расставания, разделения. И когда человек постигает свет Торой, создается в человеке ненависть к разделению. То есть начинает чувствовать причину, которая является причиной ему и душе удаления от Творца.
0: Кен. Да.
2: Гама Атора.
1: Также и Тора, Пятикнижие, Зор говорят очень много об управителях. Может быть, мы не обращаем на это внимания, но ведь это же важно. Во всех народах есть там министры, управители.
0: Нет, они говорят о правителях Творца, об ангелах.
1: Да, об ангелах. Все идолопоклонники назначают правителя.
0: Вы говорите о нашем мире, о народах или о духовном?
1: О духовных народах. Раши объясняет это как раз, так что существует этот факт. Но я не вижу, что Зор это объясняет.
0: Ну, значит, надо обратиться к Раши и к Зору. Ну, вы большой ученый, учились в Ишиве. А мы — это Зор народу, Зор Лям. Ну, что вы хотите? Давайте продолжим и к этому придем. Управители — это ангелы, поставленные. Это все желание получать. В общем, делится на 70 частей. И Израиль — это часть бины в желании получать. И на всех действуют силы. И эти силы против желаний. Каждое из желаний по своему уровню включается в бину разным сочетанием. И из этого происходит 70 народов. И народ Израиля. И разумеется, что у народа Израиля нет управителя. Какая сила может действовать на силу отдачи? То есть министры, управители — это силы, которые действуют свет хохма на желание получать. А в народе Израиля изначально нет желания получать внутри. Нет там желания получать, он полностью бина. Да.
1: Вы сказали в начале урока, что с помощью игры развиваешься. Вот можно понять, что это за игра, с которой Творец играет с Творцом. И в чем эта игра?
0: Все творение — игра. Написано, что Творец играет с Левитаном, с китом. Все творение — это игра относительно его. Что такое игра? Он создал мироздание, создал человека, такое особое свойство в этом мироздании, чтобы с помощью связи человека с мирозданием человек развился и пришел до уровня Творца, стал как он. Так вот, это развитие и называется игрой. Мы говорили об этом много раз. Почему это называется игрой? Игра называется тем, что я с помощью этого расту. Игра означает, что я каждый раз поднимаю себя на более высокий уровень развития. Тот уровень, который я заранее не могу предположить, не могу удержаться, не могу понять его. Скажем, сейчас нам нужно подняться к духовному, к первому духовному уровню. И мы его не видим. Это как в игре. Я играю, и я не знаю, что происходит. Это будто как бы судьба, что-то неизвестное. То же самое происходит в развитии цветов, животных, в любой живой клетке. Все развивающееся развивается с помощью игры. То есть игра — это когда я нахожусь на определенном уровне, а следующий уровень я не вижу. Но я прилагаю различные силы для того, чтобы прийти туда. То же самое дети. Они все время играют. Но за счет этой игры приходят к состоянию, когда вдруг умнеют, вдруг начинают понимать, начинают говорить. Они не учат язык, как мы учим. Они не учат премудрости, как мы. Они просто крутятся и воспринимают желанием, хотя тем, что хотят воспринять. Их окружает большой мир, они его не видят, не чувствуют, они чувствуют маленький мир. Но через то, что они хотят включить в себя это большое состояние, схватить его, этим они его все время впитывают. И мы точно так же относительно духовного мира. Нам нужно желание почувствовать его, а потом, после ощущения, понять его, воспринять его внутри, когда вдруг, хоп, и во мне что-то поднимается, я начинаю чувствовать. Главное — это чувство, мы ведь чувствующий инструмент, мы желание, а понимание, разум приходит за желанием. Пожалуйста.
1: Физическая смерть — это физическая смерть, или это не связано с отдалением от Творца?
0: Не удаление, не приближение. Это возможность прийти к близости к Творцу. Это называется нашей жизнью.
1: А смерть?
0: А смерть — это ничто. Почему это животное, может приблизить и удалить меня от Творца к Творцу? Почему? Она может быть ради отдачи или ради получения? Это плоть. Ладно, продолжим.
1: Статья «Стон, вопль и крик» 353. О трех вещах идет здесь речь. О стоне, вопле и крике. Не похожи они друг на друга. О стоне сказано «стенали сыновья Израиля». О крике сказано «и закричали». А вопле сказано, и вознесся вопль к Творцу. Каждый из них трактуется сам по себе. И всех их произвели сыновья Израиля. Крик и вопль произвели Израиль, а стон не производили, что вытекает из слова «стенали» вместо «стонали». А наверху был стон за них. 354. В чем различие между криком и воплем? Вопль может быть только в молитве, как сказано, «Услышь молитву мою, Творец, и воплю моему внемли. К тебе, Творец, вопль мой, возопил я к тебе, и ты исцелил меня». Таким образом, вопль означает слова молитвы, тогда как крик означает, что человек кричит, ничего не говоря, без слов. И крик важнее всех их, так как крик возникает в сердце, и он ближе к Творцу, чем молитва и стон. Сказано об этом: «Когда криком закричит мне, услышу я крик его». Стон, крик и вопль – это мысль, голос и речь, то есть бина, зеран, пин и малхут. И потому крик, в котором нет речи, более принимается Творцом, чем речь молитвы. Поскольку речь раскрыта, в ней есть зацепка, зацепка для обвинителей. А в крике, который раскрывается лишь в сердце кричащего, нет там зацепки для обвинителей. А также он принимается более чем стон, который раскрыт только в мысли стенающего, в бине, и его посредством ниши не способен слиться с Творцом как должно, и потому крик принимается более. 355. Когда сказал Творец Шмуэлю: «Сожалею я, что поставил Шауля царем», тогда прискорбно стало Шмуэлю, и кричал он к Творцу всю ночь, то есть оставил все, стон и вопль, и пустил в ход крик, так как он ближе их всех к Творцу. Сказано об этом: «Теперь вот крик сыновей Израиля дошел до меня». 356. Если человек молится, плачет и кричит, пока не может больше пошевелить губами, это совершенная молитва в сердце и никогда не возвращается на пустой, но принимается. Велик крик, разрывающий судебный приговор человека за всю его жизнь. 357. Велик крик, царящий над свойством высшего суда. Велик крик, царящий в этом мире и в мире будущем. Сказано: крику человек получает во владение этот мир и мир будущий. Сказано: закричали они к Творцу в бедствии своем, от невзгод их Он спас их.
0: Мы с вами учим, что высший свет, действуя на желание, приводит желание к восприятию от света через четыре стадии развития света. От первой к четвертой стадии желание начинает понимать, с кем оно имеет дело, кто его сотворил, что он от меня хочет, как он ведет меня со мной, а как он сам по себе, что я могу сделать, что здесь происходит, короче говоря. И это может быть только в четвертой стадии. В то время как все предыдущие стадии, это все еще происходит через ощущения, постижения или различные виды пониманий, когда еще не очень понятно, не все ясно, не до костей, то, что называется, проникает в меня и... И буквально горит во мне. Это то, что он хочет сказать. Что есть у нас крик, стон и плач. И они зависят от глубины кли, от глубины понимания. Это тоже желание получать и тот же свет. Только зависит от того, насколько желание получать чувствует и понимает все явления, все причины и следствия, все отношения, я первый, я последний, что все исходит от Творца. И когда это приходит к нему, именно ощущение глубокое, глубокое понимание соединяются вместе, и тогда они выстраивают крик. И поэтому это и называется совершенной молитвой, полным обращением, требованием, которому невозможно отказать. А все остальное для того, чтобы построить этот крик, для того, чтобы прийти к крику. Поэтому мы думаем, что крик — это нечто маленькое. Ну, кто кричит, и для чего кричат. Но в духовном это очень высокое понятие. Это означает, что ты пришел в своей работе, в своих усилиях до ситуации, когда высший свет прошел во всю глубину всех четырех ступеней кли. Ты понимаешь и чувствуешь, и из всего, что у тебя есть в соединении с Творцом, ты приходишь к самому глубокому решению. В то время как на предыдущих стадиях, зарампин, бина, там все еще нет все еще этого глубокого понимания необходимости, на которое можно ответить, чтобы свет начал быть в контакте, чтобы вошел в контакт с Творцом.
1: Шмуэль из Ранана спрашивает, как приходим к настоящему крику.
0: Это проблема. Проблема. Как и все продвижение зависит только от поддержки группы. Потому что я сам не могу, я сам все время буду выкручиваться, я буду себя жалеть, я буду убегать от этих четких ощущений. Я не позволю себе дать возможность прийти к этому. Это настолько болит, это настолько ясно, это настолько видно, как бездна, что просто человек из своего эгоистической силы безопасности внутренней сбежит от этого еще до того, как он понял, что он убегает. Это то, что мы делаем. Я уже приблизился, и вдруг я убегаю к каким-то своим маленьким делам, какие-то мысли, и затушевывается все. И только группа, окружение может взять меня за ухо и силой привести к такому состоянию. И человек сам по себе нет. Наш гуф, то есть наше общее желание, желание насладиться, оно не даст подойти к этому. Потому что ты должен прийти к состоянию, когда ты чувствуешь смерть безнадежно. Никаких, ничего не будет. Мы готовы умереть, но какая-то гордыня, какие-то медали, хоть что-то должно быть. Какая-то компенсация ложная, неважно, но так нам кажется. В то время, когда здесь крик, когда у тебя нет ничего, и к этому невозможно прийти. И здесь мы нуждаемся в дополнительной силе, силе группы. Человек не может прийти. Все эти предпосылки, молитвы, вздохи, молитвы, да, где-то еще. Но прийти к стону, к воплю, но к крику. И возвопили сыны Израиля от работы. Да, но все это еще не истинный крик. Да.
1: Моти из Неве-Афека спрашивает, вот этот крик, это он личный или всей группы? И человечество, может ли от того страдания, которое, в общем-то, переживает, прийти к крику?
0: Нет, от страдания нет. Так же, как был вопрос о эго. Не относится ни к страданиям, ни к эго. И тело страдает. Положено ему страдать, будет страдать. Это не так. Это то, что мы должны почувствовать для того, чтобы пробудился в нас вопрос, в чем смысл жизни. Для чего мы живем? Но с вопросом, для чего мы живем, мы приходим в группу к науке Каббала, и тогда мы входим в духовные выяснения, а не в выяснения материальные. Поэтому нам не нужно думать о нашей жизни такое-то и о страданиях, это не имеет никакого отношения к духовному. Нам нужно сейчас приобрести духовное страдание, то страдание, почему у меня нет любви к Творцу, нет любви к творениям. Это совершенно другое. То, что не достает мне что-то в этой жизни, это называется страдание. Это не духовное страдание. Это только для того, чтобы разбудить нас к настоящему страданию. Чтобы мы предпочли это настоящее страдание чувствовать вместо материального страдания. И тогда мы через него придем к крику. И тогда на этот крик мы получим ответ. И раскроется нам духовный мир. Что такое духовный мир? Ощущение отдачи и любви к ближнему. Там мы почувствуем, в этом чувстве мы почувствуем Творца.
3: То есть
0: мы говорим о новых свойствах, и о добре, и о зле, и об исправлении, и о неисправленности, обо всем. Поэтому человек, когда приходит к изучению науки Каббала, приходит к учебе Зора, он должен оторвать себя от всего, что у него было до этого. Потому что сейчас он начнет приобретать новые свойства, новый килим. Да, Иран.
1: Что такое, что он пишет здесь, что отбрасывает все, стон, вопль и оставляет только крик?
0: Выяснение.
1: Что это значит?
0: Он берет уровень бины, как высшее
3: кли,
0: которое в котором он приносит хиссарон, который облачается хиссарон ради отдачи, то есть он откладывает все, кроме крика. Это подходит именно для уровня Шмуэля. Это уровень бины. Соответствует его имени. Я не знаю, как это легче объяснить. Это, по сути, то, что мы прочли. Это естественная вещь, только у него есть сила сделать это, оставить все прочее и подняться на уровень крика. То есть у него есть силы находиться в этом большом страдании, когда он не способен исправить, наполнить кли, это называется крик, но он способен пробудить его, несмотря на остальные килим. То есть он может страдать. И вот эта вот готовность страдать, мы должны получить от окружения. Окружение дает нам важность цели, и поэтому я для его достижения готов страдать. И так мы приходим к крику, тем, что предпочитаем крик над стоном и воплем. Да.
1: Мне непонятна эта связь между окружением, потому что тот, кто выбирает правильное окружение, он должен продвигаться через Ахишена, а не через Бейто. Может быть, он уменьшает вот эту возможность прийти к крику?
0: Ты прав, я не обратил внимания, что я все время говорил о проблемах, криках, страданиях. Мы должны понять, что если я чувствую от окружения, что крик — это очень важно, то крик превращается для меня в сладкий крик. Я обращаюсь к Творцу, я рад, что у меня, наконец, в конце концов, появляется к нему настоящее обращение. Меня разрывает изнутри, но я рад. От этого внутреннего разрыва я раскрываю как раз ту разницу, существующую, раздел между душами. И туда мне нужно войти, в этот разрыв. Эту разницу, которую я нашел между душами. И вот эту разницу мне нужно наполнить. Это и есть крик. Так я полон радости. И приходит к этому легко. Вся наша проблема, что мы сами хотим прийти к цели. А это невозможно, это действительно невозможно. Это действительно берет столько времени, пока мы на самом деле и воззапели сыны Исраэля. И воззапили, потом приходит к воплю, и в конце приходит к крику. И на этом мы должны закончить.
4: הנה מה טוב ומעניים, שלטחים גם יחד.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы изучаем урок Рава 21 июня 2002 года, который основан на статье, что означает, что первосвященник должен брать жены, девственницу в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1036 страница. У нас 23-4 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что первосвященник должен брать жену, девственницу в духовной работе? Книга Зоар говорит, заповедь эта предписывает великому коэну, первосвященнику, брать жену, девственницу, как сказано, вдову и разведенную, опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девицу из народа своего возьмет в жены. Зоар спрашивает, почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И отвечает, потому что женщина — это чаша благословения. И если вкусили от нее, то испортили. Иначе говоря, она указывает на Малхут, называемую чашей благословения. А коэн, приносящий жертву Творцу, должен быть совершенным без изъяна, ибо пороки делают коэнов негодными. Совершенен телом своим, совершенен женой своей, чтобы осуществилась в нем вся ты прекрасна, подруга моя, и нет в тебе изъяна. Конец цитаты. Следует понять, что означает в работе великий коэн, девственница, вдова, разведенная, опороченная и блудница. Что только девственницу без изъяна пусть возьмет, то есть девственницу, у которой нет изъяна. На что указывает девственница, у которой нет изъяна, и какова связь с тем, что он говорит, что женщина указывает на чашу благословения, то есть Малхут. И вот великий Ари говорит о Малхут, что каждый день она снова становится девственницей. То есть она всего лишь точка, и надо строить ее заново, пока она не обретет гадлут, большое состояние. И как написано в Шара Каванот, каждый день самостоятелен, и нет ни одной молитвы с момента сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И каждый день выясняются новые искры, которые еще никогда не выяснялись до этого момента.
0: В плане духовной работы надо понимать это так, что Малхут называется свойством небесная Малхут, которую человек должен принимать на себя каждый день заново. И этого недостаточно, что вчера он принял на себя свойство небесной Малхут. Но каждый день она является свойством самим по себе. Поэтому мы должны верить, что каждый раз, когда мы принимаем на себя небесную Малку, считается, что мы выясняем искры, находившиеся вне святости. Это называется, что эти искры прежде находились в плену среди клипот, и они были подняты к святости благодаря принятию на себя Малхут Небес и благодаря занятиям Торой и заповедей. И это, как мы говорим в молитве, Владыка мира после Сфират Омер, благодаря этому великое благо будет передано во все миры. Поэтому в священных книгах сказано, что человек во время принятия на себя Малхут Небес, во время чтения молитвы Шма, должен принять на себя Малхут Небес и намереваться, что принятие Малхут Небес будет в самопожертвовании. А поскольку каждый день это новое качество, когда нужно построить Малхут так, чтобы она достигала большого состояния Гадлут, то каждый раз она обновляется. Поэтому приводится указание о первосвященнике, который в работе называется работником Творца. То есть это тот, кто хочет приблизиться к Творцу в состоянии Гадлут, он называется первосвященником. И когда он собирается взять жену, называемую Малхут Небес, он должен взять девственницу, поскольку девственница означает, что она еще без изъяна, так как девственница — это, как написано, девственная почва. Так называют землю, которая никогда не возделывалась. Как написано, это была девственная земля, которую человек не возделывал никогда.
1: Иными словами, человек должен принять на себя бремя Малхут Небес, как будто никогда у него не было бремени Малхут Небес. И это для него нечто новое. И, разумеется, он должен думать сейчас, что собирается сделать нечто новое, чего он еще никогда не познал. Получается, что это принятие, которое он принимает на себя, требует особого рассмотрения, чтобы знать, что такое принятие Малхут Небес и чего оно требует, чтобы у него был трепет перед небесами. Это значит, что человек должен произвести самоотчет, что он должен делать, чтобы это у него было постоянной вещью. То есть чего требует Творец от человека, который принял на себя бремя Высшей Малхут? В Писании сказано, чего Творец Всесильный требует от тебя, кроме трепета передо мной. Думать о том, что такое трепет, тогда как если человек после того, как перестал помнить о принятии Малхут Небес, неважно по какой причине, а затем снова пробудился к тому, чтобы принять на себя Малхут Небес, он не должен продолжать принимать на себя Малхут Небес, так как он делал до того, как перестал делать это. Говоря, я должен пойти и пробудить свойства Малхут Небес, то есть, чтобы это было как раньше. А он должен начинать работу заново. И можно уподобить это человеку, который умер, и до этого у него были ценные вещи. А потом пришли его дети и хотят получить наследство, которое завещал им их отец. И об этом сказали наши мудрецы: готовь себя учить Тору, которая не передана тебе по наследству. И следует объяснить, что поскольку человек пришел к состоянию, когда он забыл обо всем, то есть он получил падение, это он подобен умершему. То есть до этого он был живым человеком. То есть у него была Малхут Небес. И это называется, что он был слит с источником жизни. А когда у него прервалось, это он называется мертвым. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми.
0: А в духовном причина и следствие называются отец и сын. Получается, что теперь он называется сыном и хочет принять на себя то, что осталось после смерти его отца. Это надо объяснить так, что она передана тебе по наследству, не передана, а человек должен начать новую страницу в работе Творца, как будто он сейчас родился, и теперь хочет принять на себя бремя Малхут Небес, и ему не от кого получить наследство. И вышесказанным можно объяснить то, что мы спросили, на что указывает нам в работе слова первосвященник и простой священник. Следует понимать, что священник — это тот, кто является работником Творца. Есть такие работники, которые относятся к общему большому. К общему клали их называют простыми священниками. Есть такие, которые хотят работать в свойстве прат, индивидуума, чтобы достичь большого состояния гадлут, то есть работать истинным образом, и его называют первосвященником. И у первосвященников существует совершенно иной порядок работы, чем у всех. Это значит, что когда человек занимается Торой и заповедями в плане практических действий, то в том, что касается намерения, он полагается на общество. А есть люди, которые хотят работать также в плане намерения, то есть хотят направить себя так, чтобы все их действия были ради небес.
1: Другими словами, простой коин, священник, означает, что его работа в виде клаль всего общества, а великий коин, первосвященник, означает, что его работа в индивидуальном плане прат. И так можно объяснить то, что говорит Негазор. Почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И Зор отвечает, потому что женщина — это чаша благословения, если вкусили от нее, испортили. И следует объяснить, что великий коэн, первосвященник — это тот, кто хочет служить Творцу на пути истины. И нельзя брать жену, то есть Малхут Небес, которая была уже испорчена для него. То есть продолжать бремя Малхут Небес, которое было до того, как он получил падение. Ибо это уже не называется девственница, поскольку эта Малхут Небес была у него уже до этого, и она получила повреждение. То есть это подобно чаше благословения. Если вкусили от нее, испортили. То есть от этой Малхут он уже вкусил до того, как получил падение. И это называется, если вкусили от нее, испортили, поскольку он уже получил падение. Получается, что он уже испортил эту Малхут. Поэтому он должен принять на себя Малхут Небес заново, как будто он никогда не пробовал вкуса Малхут Небес. И он должен открыть новую страницу в работе. И из сказанного следует объяснить то, что мы спросили, почему сказано «вдову и разведенную и опороченную блудницу этих пусть не берет». Вдова, следует объяснить, что после того, как человек получил падение, он уже считается мертвым. Получается, что предыдущая жена, то есть Малхут Небес, которая была у него до падения, считается по отношению к человеку как вдова.
0: И также следует объяснить, что такое разведённая в работе. То есть он развелся с ней, потому что она ему не понравилась. Так как в ту минуту, когда человек не соглашается работать ради нее, так как не чувствует ее значимости, это считается, что мужчина разводится с женой. И хотя она и не хочет разводиться, так как у нее есть сострадание к нему, то есть Малхут видит, насколько он погружен в себелюбие и жалеет его, но он разводится с ней даже против ее воли. В этом смысл того, что закон, что женщина разводится против ее воли, поскольку если она ему не нравится, считается, что он с ней развелся. Поэтому работник Творца, которого называют великим коэном, первосвященником, не возьмет ту женщину, которая разведена, а он должен сейчас заново начинать принимать на себя бремя Малхут Небес и не принимать во внимание то, что было. И также мы должны объяснить слово «опороченное», «халала», что священнику нельзя брать опороченную женщину. Это можно объяснить вышесказанным, что когда человек вновь пробуждается к работе Творца, если он находится в свойстве первосвященника, что значит, что он хочет работать в величии Творца. И известно, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за свой труд, он не смотрит на то, кто является дающим, важен он человек или нет, а смотрит на вознаграждение. Это значит, что если хозяин — простой человек и платит в два раза больше, чем важный человек, имеющий какую-то фабрику и платящий зарплату, то человек непременно будет работать на того, кто платит более высокую зарплату.
1: Тогда как, если человек работает без оплаты, а потому что он хочет служить важному человеку, нет сомнения, что этот человек всегда хочет видеть, кто для него самый важный, и на него хочет работать. И получается, что тот, кто хочет работать в состоянии гадлута, то есть работа его построена на величии Творца, поскольку он хочет работать без всякого вознаграждения, он называется великий коэн, первосвященник, поскольку коэн — это работник Творца, который хочет приблизиться к Творцу, как объясняют слова «человек, который принесет из вас жертву Творцу». И из вас объясняют, что жертва исходит изнутри вас самих. То есть тем, что человек приближается к Творцу, он называется великим коэном, первосвященником. И этому человеку нельзя брать опороченную женщину. То есть всегда, когда он собирается взять жену, пусть берет девственницу, то есть ту, у которой никогда не было мужа, что означает, что он никогда не использовал эту малхут, а всегда обязана быть новая жена. Тогда как, если он уже пользовался этой малхут раньше и получил падение, и у него прервалось принятие Малхут Небес, это вызвано тем, что он осквернил ее и не поступал с ней так, как следует оказывать уважение Малхут Небес, и поступал с ней пренебрежительно. Поэтому он не получит это свойство еще раз, так как она уже опорочена. А, как сказано выше, первосвященник должен стараться всегда брать девственницу. То есть он должен представлять себе, что сейчас он начинает святую работу, а то, что было до этого момента, не интересует его. А он говорит, что он надеется, что начиная с этого момента и далее, он будет оберегать ее и уважать. И потому сказано, возьмет жену в девственности ее.
0: И также надо объяснить написанное «вдову и разведенную и опороченную блудницу». Этих не возьмет, но только девственницу из народа своего возьмет в жены. И надо объяснить, что такое блудница в работе. Все дело в том, что когда первосвященник хочет принять на себя бремя Малхут Небес, он должен взять девственницу, что означает, как мы сказали, девственная земля, что является названием земли, которая никогда не обрабатывалась. Естественно, нельзя ожидать, что такая почва принесет урожай для пропитания. Это значит, что человек не может прокормить себя от этой почвы, а только после того, как обработает ее и даст земле все необходимое ей, тогда он может прокормить себя от этой почвы, но не раньше. Получается, что когда человек принимает на себя бремя Малхут Небес, называемую женщина, он должен быть осторожен, чтобы не желать, чтобы женщина была блудницей, зана от слова «питается и кормится», зан умифарнес. То есть если принятие бремени Малхут Небес будет питать его, то есть он будет получать от нее пищу, пока занимается Торой и заповедями, тогда он готов принять ее. А в противном случае он не согласится взять эту женщину. Это в работе называется блудница. Он должен принять Малхут Небес в качестве бремени, то есть как бык под ярмо и как осел под поклажу, без каких-либо условий. Это считается девственной женщиной, то есть свойством девственной почвы, не приносящей никакого пропитания. И если человек согласится на эти условия, он удостоится быть первосвященником, приблизив себя к Творцу.
1: Из сказанного следует объяснить в плане работы то, что сказали наши мудрецы. Тот, кто женится на женщине ради богатства, имеет недостойных детей. Как сказано, они изменили Творцу, ибо породили чужих детей. И следует понять, что такое кто-то женится на женщине ради богатства. Объяснение, как сказано выше, женщина в работе называется Малхут Небес, а он берет на себя бремя Малхут Небес, потому что слышал, что она имеет большое богатство, а богатство означает, что она будет питать его. То есть благодаря Малхут Небес у него будет вкус в Торе, вкус в молитве, а иначе ему достаточно продолжать тот путь, который он получил от воспитания. А зачем ему сейчас нужно принимать на себя бремя высшей Малхут и прилагать усилия, если Малхут Небес не прибавляет ему пропитание, чтобы он мог сейчас питать себя больше, тогда как то, от чего он получает питание сейчас, все питание, которое он находит сейчас в наслаждениях этого мира, он не получает от этого удовлетворения, поэтому он хочет принять Малхут Небес.
0: Это называется «жениться на женщине ради богатства». То есть вся причина принятия Малхут Небес у него — удовлетворение эгоистической любви к себе. Еще это называется, что он женится на недостойной женщине, так как принятие Малхут Небес во всех святых книгах описывается, что должно быть в самопожертвовании. Есть много толкований на этот счет. А согласно тому, что мы учим, смысл состоит в том, что он принимает Малхут Небес ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что, приняв на себя Малхут Небес, он хочет, чтобы возвеличилось и осветилось имя его, а не ради себя самого. Получается, что если он примет Малхут Небес ради себя, то она называется недостойной женщиной. Это называется ради богатства, поскольку богатство означает, что за счет этого он сможет прокормить себя. То есть благодаря богатству он будет удовлетворен в жизни. Но человек должен стараться взять жену ради Творца, то есть чтобы Малхут Небес, называемая женщиной, будет ради Творца, а не ради Него самого. Теперь мы можем понять, почему человек должен принять веру выше знания. Потому что обычно человек всегда думает о прибыли.

0: говорят, что нет слов таких, чтобы тело могло понять это. А ты должно верить, что это большая честь для тебя, то, что ты удостоилась служить царю. И это называется выше знания. Из-за того, что нет слов, которыми можно было бы сказать телу, чтобы оно смогло понять выгоду этого. Поэтому, когда человек не видит прибыли внутри разума, это называется, что усилие больше вознаграждения, так как вознаграждение он не знает, в чем состоит, а усилие он видит, и он не должен верить в плане усилий. Поэтому до тех пор, пока человек не удостоился трепета перед Творцом, он всегда смотрит на усилия, так как польза от этой работы он понять не в состоянии, а он должен только верить в высшее знание. Поэтому эта работа называется тяжелой работой, и нужно милосердие небес. И отсюда поймем то, что сказано: ты был изнурен и утомлен и не убоялся Творца. То есть, как сказано выше, усилия он видит, что прилагает, а пользы от этой работы он еще не видит. Он должен только верить. Получается, что человек становится изнурен и утомлен. И это все из-за того, что он еще не удостоился трепета перед Всесильным. И человек должен знать, что вера — это кли. А когда кли целиком завершено и уже готово получать, высшее благо сразу же наполняет кли веры. И это происходит выше знания. А высшее благо называется трепетом перед небесами. И этот свет человек обретает после того, как он обрел это кли, которое называется верой высшее знание. А до того, как человек удостоился трепета перед Творцом, он страдает от усилий, потому что свет не светит ему.
1: Получается, что человек, желающий принять на себя бремя Малхут Небес, должен работать выше знания. То есть, чтобы это было не ради собственной выгоды, а ради небес. Это называется выше знания. Поскольку тело на это не согласно, так как оно не понимает ничего, кроме того, что его, что ради его собственной выгоды. Этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы: нет общества бедного. Известно, что бедный означает бедный разум. Как говорили наши мудрецы, нищим можно быть только в разуме. А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется обществом. Этим следует пояснить, что нет бедного общества, то есть тот, кто принимает бремя Малхут Небес выше знания, это не значит, что у него нет разума, и он беден. И именно поэтому он принимает на себя бремя Малхут Небес, а наоборот, он стоит на ступени, которая выше знания, то есть даже еще более важна, чем разум, так как понятие «выше» и «ниже» в духовной работе означают «выше», означает «выше по важности», а «ниже» означает «ниже по важности». И об этом сказано, что нет бедного общества, что означает, что тот, кто принимает на себя Малхут Небес выше знания, не считается бедным. То есть нет у него разума. Получается, что главная работа — работать выше знания. Поскольку то, что человек хочет работать,

0: Ради небес это называется выше знания. Как мы сказали, поскольку это против знания тела. Однако человек должен знать, что и Тора нужна нам. Как сказали наши мудрецы, я создал злое начало, создал и Тору в приправу к нему.
1: И потому он пишет в книге «При Хахам», ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, еще будучи облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом, как сказано, «любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним». А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым в конце концов очистится настолько, что тело его не будет представлять собой железную перегородку между ним и Творцом его, как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей, и тогда сольется он с Творцом своим. Поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям Господина, свойству Тора. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина своего, то есть тайн Торы, как будет служить ему?» И сказано, мы видим, что нужно приложить усилия. Перевод с арамейского. И сказано, мы видим, что человек должен стремиться достичь свойства Тора. Чтобы обрести свойство Тора, человек должен принять на себя свойство Малхут Небес, высшее знание. Другими словами, свойство, в котором оно противоречит мнению человека, а для себя ему не нужно ничего, а все это только ради Творца. И таким образом следует объяснить то, что сказано, и будут потомки твои, как прах земной. Потомки твои — это сыновья. А в работе сыновья баним означает понимание авана в Торе и заповедях. И Творец обещал Якову, что понимание в Торе и заповедях можно обрести только, когда человек согласен быть как прах земной. То есть он согласен исполнять Тору и заповеди, даже если он не чувствует в этом никакого чувства, и вкушает в Торе и заповедях лишь вкус праха, поскольку он говорит, я работаю ради Творца. А если он хочет, чтобы я работал на него таким образом, я согласен. Тогда он удостаивается гадлута, величия и понимания. Авана.
0: Перейдем к уроку от 21 июня 2002 года.
1: Мы прочли статью из второго тома Шлаве Сулам, страница 141. Что такое, что первосвященник должен взять в жены девственницу в работе? Реальность состоит из двух частей. Творца и творения нет ничего больше. То, что нам кажется, что есть еще разные и в материальном, и в духовном части реальности, это у них нет самостоятельного существования. Как в нашем мире есть неживое растительное животное, говорящий человек, господствует над всей остальной реальностью. Может, не господствует, но, по крайней мере, он более развит, чем вся остальная реальность. Так и в духовном есть тоже неживое растительное животное, говорящее — это душа. И она более развита, и она властвует поэтому над всеми частями духовной реальности. Творец создал желание получать. Мы учили, что желание получать — это чтобы быть оторванным, независимым от Творца, нужно пройти четыре стадии развития, которые называются четыре стадии прямого света. Поэтому само желание получать тоже включает в себя четыре вида желания. От маленького желания, которое называется неживого, потом растительный больше, животный больше, говорящий еще больше. И только говорящий — это независимое желание получать. Это независимое желание получать, в чем оно независимо? Независимо в том, что оно оторвано от Творца и чувствует собственное желание. Что значит чувствует собственное желание? Чувствует себя как хисарона, что Творец — это источник и наслаждение для него. Это ощущение Творца внутри творения, внутри этого желания, этой души, это ощущение называется светом, духовным светом. У нас Творец, который облачается в творение, мера облачения его в творение, называется ощущением жизненной силы жизни. То есть творение является получающим, а Творец — дающим. И хотя мы потом учим, что творение производит исправление и подобно Творцу, это подобие Творцу только из-за того, что творение хочет уподобиться Творцу, но свою природу получение изменить не может, а получает с намерением ради отдачи, это просто как дающий. Но как дающий? Поэтому творение всегда называется относительно Творца женской частью, нукива, отверстие, хисарон. И это женское свойство Творец хочет наполнить, чтобы творение почувствовало наслаждение, благо, наслаждение, покой и совершенство. И тогда для того, чтобы творение действительно пришло к цели творения, то есть ощущению блага и наслаждения в абсолютном, вечном, совершенном виде, творение должно пройти на себе порядок развития от одного края до другого, почувствовать, насколько оно оторвано от Творца, насколько противоположно ему, насколько не способно ни на что. И до того, как постепенно исправляет себя, просит исправления от Творца, наполнения от Творца, и так продвигается, пока не становится равным Творцу. Эти этапы развития творения нас, то есть душ, о телах мы не говорим, тела просто рождаются, стареют, умирают, перегнивают, и все. На них нет расчета. Говорится о душе, которая развивается от кругооборота к кругообороту, с поколения в поколение. И всякий раз это те же души, которые снова и снова приходят, чтобы совершенствоваться и прийти к кульминации своего развития, вершине своего развития. Этапы развитие в Торе, главным образом это в Гмаре, где говорится о развитии души на языке законов, Алахот, там говорится о женщинах, есть трактат Нашим, трактат Нида. Очень много частей в Гмаре обсуждают женщин. Потому что виды женщин — это внутреннее состояние души, которое проходит их во время развития. То я называюсь просто женщиной, то я называюсь женой мужа, мужней женой, то я называюсь разведенной, то невесты, то блудницы, то всякий раз это другой тип. В 15-й части учения 10 сферот мы учим о развитии, что есть 7 уровней в развитии женщины, блудница, взрослая, и говорится, хотя и в учении 10 сферот тоже говорится на нашем языке этого мира. Но потом и Ари, и Бар-Ислам уже переходят на классический язык и показывают нам, какие типы женщин эти принадлежат, то есть говорят о каком уровне развития душ. То есть если душа, допустим, развивается до определенного уровня, называется взрослый. Еще больше девушка, еще больше просветленные невесты и так далее. То есть вообще все... Весь этот вопрос, то, что мы видим в нашем мире во всех видах, каждый вид, мы должны искать в этом, что может соответствовать этому как духовный корень. Потому что то, что в этом мире, это просто проекция духовного мира. И то, что мы видим в этом мире, то, что происходит, продвигается, изменяется, возникает, это результаты, как тень духовного мира. Вынужденные результаты такие, в этом мире нет ничего, чтобы возникало бы нового, все новое это в духовном мире, а в нашем мире это просто проекция в нашей материи. И материя, как я сказал, в этом мире тоже разделяется на неживое, растительное, животное, говорящее, и в соответствии с тем, какие явления происходят в высшем мире, в соответствии с этим эти явления проецируются в этот мир на четырех уровнях материи в этом мире. И тогда мы учим отсюда, какие процессы человек проходит в том, что продвигается в духовном. И здесь нам объясняют это на типах женщин. Теперь, говорится также и о мужчинах. Кто такие мужчины? Дело в том, что и мужчина, и женщина — это в одном человеке. Женщина называется его желание получать, а мужчина называется его желание отдавать, которое развивается из точки в сердце и далее. И в соответствии с тем, насколько у меня есть желание отдавать, способность отдавать, экран, это называется мужчина, гевер, от слова «итгабрут», «преодоление». В этой мере я могу взять свое желание получать и работать с ним, с этим экраном, для того, чтобы получать ради отдачи и прийти так к подобию к Творцу. Поэтому против каждого вида преодоления, против этого есть нуква, желание получать мое. Можно сказать, правая линия, левая линия, или экран, вьют. И тогда он объясняет нам здесь, Рэбе, что есть состояние. Каждое состояние определяет, какое желание получать может соответствовать ему. Есть ограничения, как, допустим, великому коэну нельзя брать разведенную, потому что коэн — это называется высшая ступень, новая ступень, а новое — ты должен брать желание получать новое, тоже и работать с ним. И так далее. И все законы Аллахот в соответствии с этим, как разводиться, жениться, все, что связано с хупой, неда, ритуально нечистые, вообще все эти вещи, личные между мужчиной и женщиной, они все вытекают из законов экрана вьют, которые есть в духовном мире. Как я рисую кли, как стаканчик, я рисую с экраном, это называется мужчина и женщина, муж и жена в нашем мире, в духовном. То, что есть в нашем мире, то, что мы различаем в нашем мире в отношениях между мужчиной и женщиной, это очень маленькая часть от того, что происходит в духовном.
2: Да, например.
1: Все. Так это в общем о чем говорит эта статья. Тот, кто входит в духовное, начинает ощущать, его действительно видит проекцию от духовного в материальное, видит действительно, насколько эти вещи происходят там большие во всех частностях, между частями творения в человеке, между его душой и его желанием получать. Он видит эту проекцию также и в этом мире, и видит в соответствии с этим, как он может, изменяя духовное отношение между правой и левой, изменять свое материальное. Тогда это называется уже практическая каббала. Есть вопросы? Ты жениться, конечно, хочешь. Согласно тому, что здесь написано, это что-то хорошее. В нашем мире это... Нет сомнения. То, что здесь, это хорошо, да.
0: Вопрос состоит из двух частей. Можно ли вообще во время подготовки распознать все эти состояния?
1: И во время подготовки мы уже начинаем чувствовать запах этого. Знаешь, когда чувствовать запах, это что-то издали. Что значит время подготовки? Это когда я все больше и больше продвигаюсь к все большему и большему окружающему свету, или наоборот, в той степени, в которой я прилагаю усилия, короче, свет больше светит на меня. С одной стороны, я чувствую свое состояние против моего желания получать, что это нестерпимо. С другой стороны, я чувствую влечение к духовному больше в подъемах и, может быть, хуже в падениях, но потом это нет, потом просто ближе к Махсому это становится просто влечение и страсть. Но действительно можно различать так приблизительно, как в полутьме можно различать эти состояния. То есть человек, который читает книги, начинает уже как-то представлять себе, что такое приблизительно может это быть. Примерно, конечно, не...
0: Насчет этих состояний, о которых здесь написано.
1: Насчет этих состояний в нашем мире нет. То, что здесь... На самом деле, человек, который даже находится в духовном, он... Мы думаем, что каббалисты более такие просоленные, понимают в материальном. Они могут это, действительно, занимает человека. Человек, который как бы приходит в духовный мир и видит все корни, должен против этого видеть в нашем мире до деталей в реальности. Он может это делать, но это его не занимает, неинтересно. Он может точно увидеть до последней частности, как происходит процесс творения, как в людях, после вследствие этого есть разные мысли, их расчеты, но он не опускается к этому. Поэтому иногда он кажется более наивным, инфантильным, возможно, по отношению к обычному человеку, который все время находится в бизнесе, в делах этого мира. Нет, спросил, да?
0: Вопрос не с точки зрения материального, а с точки зрения внутренних процессов. Можно ли ощутить, вот сейчас я нахожусь в состоянии такой-то женщины или в состоянии такой?
1: Да, тот, кто находится в духовном, он знает свое состояние, все состояния, которые он прошел, хотя следующее для него состояние — это высшее знание, но свой уровень он знает, и все причины, и все, что происходит в нем и в связи с Творцом, это находится просто как его килим.
0: Когда он говорит здесь, что ему нельзя брать какую-то женщину или такую женщину, это звучит так, как будто говорят ему, тебе нельзя отступать назад.
1: Нет, человек, который находится на определенном уровне, знает согласно своему состоянию, что ему можно, что нельзя, что нужно делать. Согласно этому он пишет, как они написали Гмару. Ну, Вавилонский Талмуд, Иерусалимский. Из своего постижения. Они написали, только написали это на языке этого мира. Потом пришли каббалисты еще до этого написали то же самое на каббалистическом языке. Пришли пророки, написали это на языке Агады, пророчества, а Моше написал это на языке Торы, как бы, в разговорном языке. Вот и все. Но каждый написал из того, что он чувствует духовный, высший мир, законы, которые там происходят, как это действует на него, и все. Теперь, есть также разные типы душ. Есть у нас 10 основных типов, то есть 10 сферот. И это 10, ну скажем, 9, 10, чтобы было удобнее. 10 базовых свойств в мироздании. То есть у нас есть 10 типов душ, которые могут быть в принципе. Мы различаем у нас в нашем мире 4 вида темперамента. Это тоже против 4 стадий. А потом умножается 4 на 4, это 16. Сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик. Есть такие типы. Так, тот, кто находится в духовном, он видит духовное также из своей личной природы, из своей души. Из-за этого есть у них виды постижения. Допустим, я и ты находимся в том же месте, и ты чувствуешь, и я чувствую немножко иначе. Не то, что реальность непонятна нам, но тем не менее у тебя и у меня строение души отличается. Мы понимаем и чувствуем это немножко иначе. Поэтому, но в Гмаре, допустим, они приводят все. И поэтому у нас есть тогда спор, столкновения, мнения, разные вещи. Не то, что действительно они спорят, что ты не в порядке, или ты не в порядке, или что-то такое. Что в общем, в окончательном исправлении это все собирается вместе. Но до окончательного исправления они хотят показать нам, насколько эти вещи противоречат, и каждый согласно своему характеру, он развит и богат. Почему здесь подчеркивают всю эту тему, что нельзя взять...
0: Нельзя или можно? Смысл здесь и вообще в любом месте, что до конечного исправления есть у тебя желания, с которыми ты вообще не можешь работать, ты сокращаешь их. Есть желания, с которыми ты можешь на 100% работать, которые уже исправлены, и также посередине, когда частично ты с ними можешь работать, да? Так в соответствии с этим они говорят, это нельзя, это можно, и в таком виде это делится. То есть запрещенное и разрешенное — это относительно экрана и желание получать. Не здесь, кроме этого. И если есть что-то непонятное, ты должен переходить с любого языка на язык каббалы, потому что это технический язык, в котором ты не можешь ошибиться. А затем в техническом языке, если ты можешь перейти к любому другому языку, пожалуйста. Так я когда-то изучал Гмару, когда я запутался и как бы терял связь с духовным, тогда я снова возвращался в духовное, как бы, о чем говорится. Да, свойства, понятия, сферот, экран. Тогда на это настраивался и снова возвращался к языку Гмары, да.
1: Можно ли прийти к этим ступеням до достижения Махсома? То есть каково отношение к Махсому?
0: Можно ли прийти к духовным ступеням до Махсома? Махсом — это первая духовная ступень. Поэтому и называется Махсом. Когда человек поднимается на эту ступень, то он же не опускается в этот мир, а граница его в постижении, высшая граница, это уже в духовном. Максомом барьер называется первый этап, первый экран, который человек получает минимальный, да?
1: Человек, который не женат, мы говорили, это значит, что у него нет желания получать?
0: Человек, который не женат в духовном, не может быть. Потому что исправленное желание получать называется жена. А человек, который берет желание получать и исправляет его для себя, чтобы было возможным получить высший свет, он должен пройти этапы исправления желания получать. Так желание получать в нем рождается с минимальным экраном, затем растет все больше. И тогда такая жена называется младенцем, маленькой, подрастающей девушкой, пока он не приходит к состоянию, когда может жениться на ней. Правая и левая линия, они могут находиться в одном экране, и она уже относится к нему. Та часть желания получать, которую можно таким образом присоединить к экрану, а затем делает хупу, это общий экран, который включает их обоих, тогда совершает зивук с высшим светом, это означает, что он совершает зивук с ней, наполняет ее высшим светом, и все. То есть экран и получающая кли. В духовном не может быть в другом виде, только мы изучаем все эти вещи в ТЭС. В введении в науку Каббала мы не очень-то это проходим, потому что в соответствии с этим материальным мы тоже обычно делаем те же вещи. То есть человек, который совершает действия в духовном, в тот момент, когда на самом деле совершает духовное действие, чувствует, что тоже может присоединить к этому материальное действие и входит в это, потому что этим он на самом деле связывает два мира вместе. А человек, который только учит, еще не вошел в духовное, еще не совершил никакого духовного действия, у него пока нет стремления выполнять какие-то материальные действия. Или делает это из воспитания, привычки, или как-то делает их, или не делает. То есть выполнением в духовном, выполнение в духовном подталкивает человека также и в материальном, поскольку он видит это действие полным, поскольку существует и там, и здесь, но это не обязательно. Рабби Шимон был в пещере 13 лет, сколько у него там было возможности делать практические заповеди. Сидел и учил, и все в песке. То есть мы не находимся в соответствии между материальным и духовным. Если ты не родился первосвященником, коэном, то ты начинаешь себя в материальном вести, в духовном, как коэн. Если ты в духовном должен развестись женой, здесь, в материальном, тебе этого не нужно делать. Но то, что тебе нужно жениться, да, я рассказывал, я всегда рассказываю, насколько мой рав должен был сразу же жениться. И люди то, что не понимали, он говорил, если вы не понимаете, так не входите в мою духовную жизнь. Ему 85 лет было, вот так вот. Да.
1: Есть ли что-то, какая-то привычка, которая может помочь в духовном?
0: В духовном нет привычки, как в материальном. В духовном каждый раз есть обновление. Каждый раз желание получать обновляется, и нужно работать над новым желанием получать, исправлять его и наполнять его, и снова желание обновляется. То есть каждый раз человек поднимается, каждый раз он новый. И в духовном, поскольку духовное, оно не меняется, это не живое. Поэтому есть понятие привычки. Я привык, скажем, к чаю, как теперь, да? Каждый день записывается у меня как решимо, а я, согласно этому решимо, все время возвращаюсь к тому же. хотя я уже не чувствую в этом вкус. Я почувствую вкус в том, что я повторяю эти вещи, я выполняю их. Но в духовном решимот обновляется, поэтому каждый раз это новая работа, что-то новое, новое постижение, новый вкус. И действительно, человек называется новым.
1: Да. Я понимаю, что весь этот вопрос брака, мужчины, женщины, говорится, в духовном мире, процессы, которые происходят во мне.
0: Да.
1: В каком-то определенном этапе, когда ты достигаешь все это, что брак в материальном, жизнь женщины влияет тоже, с точки моего духовного развития.
0: Человек, который женится, женат, скажем, или собирается жениться, изучает каббалу, или собирается изучать, то, конечно же, как он меняется, его жизнь меняется, и жизнь с женой меняется. Мы привыкли, чтобы наши люди тоже были в деле и учились. И, скажем, у нас сегодня утром есть урок с ними, и так каждую пятницу есть связь в группе, она активна. Сейчас мы выходим на какую-то экскурсию, тоже слышу взаимная помощь и так далее, потому что мы заинтересованы сделать из них, насколько это возможно, наших женщин, да? Чтобы они соответствовали нам. Сейчас обычно женщина не обязана, но это помогает и эффективно.
1: И в какой-то момент в духовном мире, который действует на меня, на мое личное развитие, не говорю о материальной жизни, понятно, что если я получу женщину, говорится...
0: Конечно же, есть связь между духовным развитием и материальным, потому что одно облачается в другое. И пока что от материального мы приходим к духовному. И, конечно же, материальное влияет. На самом деле, мужская часть в реальности относится к Творцу и не сходит к творению только для того, чтобы исправить желание получать. Экран — это результат света. Желание получать — это результат того, что в разбиении келим свойства Творца упали в желание получать. То есть мы в целом, если мы не зайдем в глубину всех этих вещей, насколько мы чувствуем в нашем мире, что мы самостоятельны, но женщина окружает мужчину, способствует тому, чтобы он пришел к разным вещам в мире, что мужчина идет и собирается постичь, даже если он не женат, неважно какой парень, это потому что есть в нем этот хисарон женщины, женский такой, который обязывает его быть мужчиной. Хочет он того или нет, это так. Если бы этого не было, мужчины бы вообще витали в воздухе. Это известно психологам. Это потому, что в основе реальности одно против другого должно служить одно другому. Но поговорим еще об этом. Женишься, поговорим.
1: Да, я уже женился.
0: Тогда не нужно говорить. Получишь помощь против него, да.
1: Что это за понятие, которое называется «Малхут Небес»?
0: «Малхут Небес» называется, что человек, который приходит к осознанию того, что во всех его желаниях, в его осознании, мыслях во всем, что есть в нем, на 100% властвует Творец. Это называется, что он пришел к осознанию Малхут Небес.
1: Так в какой мысли и в каком сознании он пришел к этому? В своем «я», когда «я» его в каком-то буквально удивительном виде не находится под властью как бы Малхут Небес. Как бы Творец дал ему такую возможность осознать это. Что это значит? Скажем, ты смотришь на кота. Кот находится в 100% под властью Малхут Небес, потому что природа воздействует на него свыше и не оставляет ему никакой свободы выбора. Тебе дали точку. А вне власти Творца. Да, это называется «сущее из ничего», эта точка. И из этой точки ты постепенно начинаешь познавать остальную свою природу. И тогда, если ты приходишь к осознанию, но это очень большое постижение, когда во всем моем «я» существует, властвует он, это называется «Малхут Небес». Теперь отношение к этому может быть или негативное, или позитивное, от края до края. Кто такой фараон, что он говорит, кто такой творец, что он, что я слушал голоса его, и почему я должен находить под его власть. А есть другое состояние, когда полностью исправляет фараона, конец исправления, тогда он и принимает Малхут Небес и своего желания и хочет. Это как написано: «Сзади и спереди ты объемлешь меня». Когда конь и всадник идут вместе, буквально в каждом движении.
3: К этому состоянию Малхут Небес приходит только в окончательном исправлении?
1: Малхут Небес, конечно же, приходит только в конце исправления, поэтому называется конец исправления. Что есть все-таки какие-то свойства, желания, которые не включились вместе с Творцом буквально в то же действие, в мысли. Да.
3: Какая реальность будет происходить, когда мы будем в окончательном исправлении, которое отличается от нашей сегодняшней реальности, которую мы знаем?
1: Что в конце исправления будет отличным от сегодня, до конца исправления? Мы можем хоть как-то говорить о том, что происходит с человеком, который поднимается по духовным ступеням. Он будет таким же миловидным, как ты. Но на самом деле человек внешне не должен меняться. Конечно же, если все продвигаются к концу исправления, мир становится более исправленным, более здоровым. Хотя каббалисты, мы знаем, насколько они страдают и до своего последнего дня, насколько им нехорошо в этом мире. Но это исходит из того, что они включены во все остальные души. И тогда как бы получают вирусы от них, то есть желание получать, и исправляют их вместе, и готовят исправление для всех остальных душ. Поэтому они воспринимают болезни и все страдания, и поэтому проходят таким этапом, как бы кажется так, что человек, который продвигается в духовном, больше чувствует высший свет, должен быть более здоровым, более радостным, более светлым. На самом деле он таким становится, с одной стороны. С другой стороны, он чувствует также страдания мира, поскольку мир не исправлен. Тогда в соответствии с этим он тоже включает в себя эти беды. Не личные, мировые, неважно. Да? И поэтому до конца исправления мы можем говорить и как-то понимать эти этапы. Даже со времени подготовки, о состоянии подготовки, как это происходит в высшем мире. Не то чтобы мы были способны понять, сказано, обратный мир увидел я, когда человек проходит Максом, он видит, что это совершенно обратное предыдущему, потому что все его желания получают ведь новое кли, он видит совершенно иными глазами, потому что это ради отдачи, а не получения, он видит вне себя, а прежде видел только внутри себя. Но то, что происходит в конце исправления,
0: мы не можем себе представить. Есть статья, которая называется «Паним Ахураим», да? Лицевая обратная стороны. Когда он проходит четыре состояния, раскрытие и скрытие лика. Ты не слышал такого? Но ты был во время, когда мы читали, так ты видишь в то время, когда он скрытен, он видит мир таким-то и таким-то, а во время раскрытия видит совершенно иным мир. И не то, что обязательно совершенным, а видит сначала товарища как хорошего, потом как плохого, не то чтобы его видение изменилось, но видел его раньше как совершенно бедным, а сейчас как богатым, обогатившимся, счастливым. Это вроде бы объективное состояние, которое находится вне меня. Мы не знаем, насколько духовное видение совершенно меняет реальность. Я не могу объяснить, есть здесь что-то, что нельзя передать словами. Уж тем более конец исправления и то, что происходит. Происходит в конце исправления. После конца исправления вообще называется тайнами Торы, о чем не говорится и не пишется. А нельзя, имеется в виду, всегда невозможно. Нет такого, что нельзя. Просто невозможно передать в правильном виде, чтобы все поняли. И поэтому сказали, не делай этого, потому что этим ты запутаешь людей. Они запутаются в пути. И нет заповеди такой, что ты приводишь к чему-то хорошему, поэтому каббалисты вместе с тем, что пишут книги, они скрывают многие вещи внутри, чтобы не путать человека, потому что мы находимся пока еще с этой стороны аксиомы и не способны их понять так, как они могут. Ты знаешь, объяснить нам немножко, тогда объясняют.
2: Конец исправления — это мы немножко изучаем из статьи Бааль Сулама «Последнее поколение». У нас она только пока в нашем внутреннем издании или в интернете. Там он тоже объясняет всякие такие вещи. Но это все еще не настоящее конечное исправление. Последнее поколение — это еще не совсем конечное исправление. Он описывает там вещи, которые как бы будут в нашем мире, но не могут прийти к итогу, выявить, что произойдет по-настоящему на духовной ступени. Но нам нужно понять, что стоит почитать эту статью. Он говорит, что согласно внутренней сути, то, что люди в общем получают, внутреннее исправление, которое будет ради отдачи, тогда закон «возлюби ближнего своего», как самого себя, он распространится по всему миру. И Это станет внутренней необходимостью каждого человека. Как сейчас твоя необходимость — это максимально наполнить себя при минимуме приложения усилий. Чтобы достичь этого, так оно будет обычай каждого. Побуждение, которое движет человеком, оно станет противоположным, и каждый захочет прилагать максимум усилий на благо всего мира и получать для себя не больше, чем получает самый малый. То есть все полностью перевернется согласно экрану, а не согласно желанию получать. Мы видим эти вещи. Сейчас это представляется нам просто как какая-то фантазия, какое-то такое буйное воображение. Но высший свет меняет все эти вещи от края до края. Очень просто. То есть, безусловно, добраться от нашего края до другого края, в этом нет никакой проблемы. Только мы должны быть в каком-то виде готовы к такому изменению. Тогда это изменение придет. Мы не ощущаем, как мы меняемся. Как и те, что сидят здесь. Да.
3: Мы говорили, что единственный выбор человека — это в окружении, в группе. Так вот, в этой точке разве там нет вмешательства Творца? Почему это, собственно, единственный выбор? Чем это отличается от остальных вещей?
2: Духовная система, если мы изучаем мир Ацилут. Мир Ацилут — это, собственно, мир, который действует на нас и, по сути, ведет нас и приводит к конечному исправлению. Душа. У нас есть мир бесконечности. Из него нисходит свет бесконечности. И он входит в Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. В мире Адам Кадмон есть у нас система, в которой есть 5 парцуфов. Галгальта, Аб, Саг, Ма, Бон. Это Адам Кадмон, мир Адам Кадмон, где высший свет здесь, когда приходит, через 5 этих парцуфов, он как бы делится на 5 цветов, Нефеш, Рох, Нешама, Хая и Хида. И на этом это Сов, мир Адам Кадмон. Это его начало, это П. А это Пэдэ Галгальта и Табурдэ Галгальта. А здесь у нас как бы мир Ацилут. То, что происходит с нами, что до того, как появляется мир Ацилут, есть здесь Малхут. Которую нужно исправить. Это Саг, то есть свойство бедны. Оно связывается с Малхут, чтобы исправить ее. Они вместе проходят разбиение, и из разбиения выстраивается мир Ацилут. Мир Ацилут, хотя он в точности как мир Адам Кадмон, в нем тоже есть эти части, только они называются Атик, Ариханпин, Аба Ваима, Зейранпин и Нуква. Но он уже, верно, что он подобен миру Адам Кадмон, но в нем есть части разбиения. То есть он уже понимает хисранот, хисранот потребности, недостатки творения. И тогда мир Ацилут отдает мирам Брия, Ицера, Асия,
4: Детума,
2: нечистоты, и Брия, и цера Асия — святости. А души здесь неисправленные. Души разбитые находятся здесь, между ними. А ниже всего этого находится этот мир.

0: Я многого здесь не нарисовал, не нарисовал, как души разбиты. Нужно нарисовать, что после того, как образовался Ацилут, после этого в Аба Ваима да Ацилут, Нуква, которая поднялась к Аба Ваима да Ацилут, и присоединила к себе также Малхут. Из этого образуется
1: Парцуф,
0: который называется Адам Ришон, или что то же самое, творение, назови это так, или душа. И тогда эта душа спустилась сюда после разбиения. Потом было разбиение. Вот так оно. Так вот, то, что я хотел сказать, что мир Ацилут управляет всем этим делом. В мире Адам Кадмон мы только видим, что он просто делится в своей отдаче. Он должен привести реальность к большим светам. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Когда он приводит все души к свету и хида, как в исправлении, так и в наполнении, на этом все завершается. Так вот, цель творения, весь ее замысел, в общем, находится в мире Адам Кадмон, но только в общей форме. А здесь, в мире Ацилут, все эти вещи делятся и детализируются. Мир Ацилут, как он создан? Он создан так, что в нем есть верхняя часть, это божественность. Это называется Атик, Ариханпин и Аба Ваима. Есть у него часть, которая называется Зон. Это уже творение, Хисронот. И тогда мир Ацилут, поскольку он включает в себя, или состоит, или включен из-за разбиения, он включает в себя хисрано творение, он понимает творение, так как мать понимает, чего хочет младенец. Потому что все, что есть в младенце, как бы находится в ней, и она внутри себя строит модель младенца. Что он может захотеть, что я могу ему дать? Ей в голову не приходит дать ему что-то, там, какой-то цветок, там, или ему нужна еда, ему нужно что-то теплое, там. То есть система здесь включает в себя хисароны душ, и поэтому она понимает их, и поэтому она отдает им очень последовательно, очень упорядоченно. Все исправления и наполнения. Не понял?
2: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов.
0: Но это у меня, верно.
1: Боязор.
0: Не поможет.
2: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов, что эта часть его, есть гуф у него.
0: Потом, мы не будем сейчас вдаваться в детали. Я нарисовал это, чтобы объяснить, что выше включает в себя хисранот нижнего. Что мир Ацилут включает в себя души, хисароны, которые есть в душах, поэтому он может понять их и привести, и верно вести к концу исправления. Эту схему можно сделать очень большой, подробной, детальной, охватить все возможности, которые там есть. Ведь Ацилут действует на душу, на души через миры Биа и вносит в души всякие желания, так что души связываются с мирами Биа. Короче, такая система, она сама по себе цельная такая, и все ее части действуют соответственно. Но главное, что в этом есть, то, что он спросил, есть ли в этом свобода выбора. Так вот, то, что есть в Ацилуте, Ацилут обязан привести все эти вещи к исправлению. Но он обязан это делать естественным путем. Что значит естественным? Дает удар, желание получать, хочет избавиться от удара, то есть кричит, этот крик. Это уже просьба об исправлении, и так человек исправляется. И таким образом мы должны пройти все удары, и все же наше

0: глубине страдания, то есть насколько ты после удара, насколько мы думаем, что там происходит внутри, за что мы получили, ради чего и так далее. В духовном это... Ты видишь, насколько мы задумываемся об этом? Насколько мы считаемся с этим? Убегаем от самих ударов, и все. Человек может получить один очень маленький удар. Мы прямо сейчас находимся в состоянии, в котором могли бы прекратить все потрясения эти и все удары полностью прямо на месте. Если бы мы немного задумались, почему это на нас нисходит. Мы не хотим связываться с причиной, поэтому нас снова и снова возвращают, заставляют к этому вернуться. Но кроме тебя кто-то еще есть?
1: С точки зрения схемы, разбиение расположено до мира Ацилут или внутри него?
0: Разбиение до мира Ацилут. Ацилут создается из остатков разбиения. Иначе как бы он знал, что происходит с душами.
1: Парцуф Адама Ришона написано, что он разбился. Нет, или по крайней мере...
0: После того, как вышел мир Ацилут и вышли миры Бия, тогда родился Парцуф Адам Ришон. Мы будем это учить в свое время, придет время.
1: Мы говорим, что Малхут исправляет девять первых. Так где же та Малхут, которую мы не исправляем в этом месте, на этой схеме?
0: В Адам Ришон есть точка, которая исходит из Малхут де Малхут де Инсов, как сущая из ничего, которая не включена в девять первых сферот, ее невозможно исправить, она называется Левая Эвен, Каменное Сердце, ее мы не касаемся во время исправления. То есть в своих исправлениях, которые я совершаю, я осознаю, что во мне есть такие желания, которые не, которых мне нельзя касаться. Я не способен их исправить, соединить их с Творцом. Надо просто не заниматься ими. И в этом исправлении, что я ими не занимаюсь.
1: Получается, что мы исправляем весь конец Гальгальты, а Малхут, который говорят, не находится в конце Гальгальты?
0: Никогда до конца исправления мы не занимаемся Малхут де Малхут. Сущностью творения мы не занимаемся, сутью творения, потому что мы сами по себе творение, и мы не можем исправить свою природу. Мы можем, насколько это возможно, включиться в природу Творца. Я хочу идти согласно тому, что есть в нем. Я хочу впитать его свойства, то есть скопировать его свойства на себя. Но я не способен свою изначальную природу перевернуть. Так что я делаю? Я отрезаю этот кусок от себя и говорю, этим я не занимаюсь. Еще.
1: Написано, что каждый день человек должен принимать на себя новое принятие. Что это означает?
0: Каждый день принимать на себя новое намерение. То есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, приходит новое желание, ты снова должен исправлять все эти новые вещи.
1: Теперь имеется в виду, что он проходит всего дня те же намерения, те же состояния, о которых мы говорили, о девушке, невесте, женщине.
0: Духовные ступени на самом деле подобны одна другой. Есть 10 изначальных сферот, и они делятся на еще тысячи таких деталей, как бы, и в каждой детали 10 сферот. И, конечно, если ты говоришь, что ты учил когда-то математику, так вот, 2 плюс 2 равно 4. Два — это могут быть люди, это могут быть машины, это могут быть самолеты. Неважно что. Зависит от того, что ты вводишь. Так вот, когда мы изучаем науку Каббала, мы как бы изучаем формулы. Но на каждой ступени в этих формулах есть совершенно иные понятия, потому что ты все время живешь новой реальностью. И в каждый миг открывается тебе новый мир. И все вот эти приключения, это настоящие приключения. Но по формулам ты как бы проходишь внутри этапы. 10 сферот, экран, авиют, закут и так далее. То есть, если мы не говорим об изменении в свете,

0: цветах, которые наполняют новый килим, новые цвета, то процесс остается тем же процессом. Ну, когда ты дышишь, что это не тот же процесс? Ты, скажем, делаешь это 15 раз в минуту. Но попробуй перестать. То есть есть вещи необходимые, которые ты обязан пройти, есть вещи, которые даже просто ради наслаждения ты обязан повторять. Это не каждый раз нечто новое. Нечто иное. В духовном, не знаю, как это сказать, оно не надоедает.
1: Тут есть новое развлечение, каждый раз заново. С другой стороны, ты можешь прийти к трепету, как-то соединять вместе.
0: Поживем, увидим.
1: Как я могу различать желание получать ради себя, которое должен исправить?
0: Все можно исправить. Как различить, что есть нечто, на что ты не способен? На каждой ступени у нас есть такие желания, которые мы можем только закрыть и сказать: «Этого я не касаюсь».
1: Что закрыть?
0: Что закрыть? То, на что ты действительно не способен. Ты это увидишь, пока нет здесь объяснения, потому что у тебя нет понятия. Я не могу тебе сказать, если ты получил экран Авиюд де Шорош, то у тебя есть всякие такие желания, которые не относятся к этому экрану, и их нужно только заморозить. Я не могу тебе этого сказать, потому что ты не можешь различить. Не пришло достаточно света, чтобы ты увидел свои желания так, чтобы они были выложены перед тобой, и чтобы ты знал, что представляет собой каждое желание и что с ним можно сделать. У тебя еще нет рожь парцуфа, с помощью которого ты мог бы определить, как ты относишься ко всей своей внутренней сути. Ладно. Мы переходим.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Я очень впечатлился статьей и понял, что человек получает падение, и он описывает там, как человек должен выйти из падения, как его причины, что он получает новое желание, которое ты хочешь пропустить. И это должно быть выше знания, не возвращаться назад и так далее, и так далее.
1: Да, и от урока я тоже впечатлился, что есть подъемы и падения. Мы находимся в каком-то, в общем-то, процессе, то есть это живой процесс, и мы можем обновлять, оживлять. Это как какое-то приключение, я не знаю, это правильно или нет, можно ли так сказать, но мы как будто бы, ну, что-то называется...
2: Протагонист села... Тора, что мы котвим,
1: протагонист Торы, то, что мы на себе ощущаем эти свойства Торы.
0: Я слышал, что человек создан противоположным целетворение, и Хиссарон, его жена, это средство, с помощью которого он может прийти, быть к слиянию с Творцом, и вся эта работа в изменении Хиссарона, чтобы прийти к правильному хиссарону, чтобы Творец смог его наполнить.
1: Каждый день новое состояние, мы должны пройти это, как объяснил Рав, и также Рабаш в статье, что каждый раз девственница, Малхут, и каждый раз мы так изучаем, что каждый день мы должны обновлять наши усилия.
0: Да, в конце концов, конец исправления — это небесная Малхут, Малхут Шамая. Мы должны прийти к состоянию, когда Творец управляет всеми нашими желаниями, и мы приходим к такому осознанию между нами, в работе между нами, и Творец там находится, Он управляет, Он направляет все. И в этом вся наша цель.
1: Да, мы изучали такое особое свойство, которое называется коэн, когда человек начинает свою работу на новой ступени, с каким желанием он должен начинать свою работу, чтобы это было без изъяна. И так каждый день, когда он обновляет свою работу, он должен также обновлять желание. И мы изучали, как каждый раз заново он должен работать, входить в работу, выполнять Тору и заповеди, выше знания.
0: Я впечатлился чертежом Рава. В конце статьи, как каббалист, у каббалиста есть такая внутренняя схема, с которой в разуме он может работать, как человек путешествует в этом мире, а с другой стороны, там все ощущается в чувстве, все эти места, все соотношения, все это действует чувственно.
1: Мы спрашивали также о состояниях Малхут, которые напоминают связь с женщиной, то есть как там есть в Талмуде разные главы об этом, что как мы берем и используем, принимаем Малхут на себя для того, чтобы соединиться.
3: ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת ולמעלה מהדעת וכל התנאים האלה כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל
0: Когда человек находится в падении, он должен начать со всеми этими условиями. Но где взять силы? Силы где взять? Чтобы вообще начать здесь выполнять эти условия.
4: Йом за кило
1: День — это как бы новый выбор, каждый день новый выбор. То есть как будто есть подъем и падение, это каждый день, и все состояния, они одно против другого, и есть... возможность пробудить что-то новое, взять что-то от разбитых частей, выбрать искры из души Адама Ришона и ввести это в святость.
0: Да, какая честь выпала нам делать все эти выяснения, как бы здесь.
1: Да, я слышал также, что все это находится в человеке, и мужчина, и женщина.
0: Да, наша работа — это правильно соединять мужчину, желание отдавать Творца и Малхут, творение.
1: Чтобы удостоились вместе.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.
0: אתם רוצים שיש שיעור? כן, מי שיש פה עם פסטה.

0: Сиха лихохмата каббала. Введение в науку каббала.
1: Шалом хаварим, анахну мамшихим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу серию уроков. Прежде этого мы прочитаем отрывок, то, что мы слышали на уроке. Каждый раз мы должны принимать на себя новое принятие. То есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, появляется новое желание, ты каждый раз должен исправлять эти новые килим.
2: Да, и мы продолжим учебу с Равом, там, где мы остановились. Сегодня мы будем изучать Каднут Мира Никудим, Никудот Десак, которые опустились ниже табора. Гадлут Мира Никудим до разбиения килим. Обратите внимание на понятие Никудот Десак, которые опустились под табор Дегадгальта, потому что это очень важное понятие, оно объясняет очень многие вещи нам потом. Так давайте посмотрим урок и впечатлимся им.
0: Где мы остановились? Каднут. Каднут Мира Никудим, да? Хорошо. Так сегодня у нас будет какая тема? Гадлют, то есть большое состояние Мира Никудим, да? После того, как мы изучили, что такое катнот, малое состояние, давайте сейчас нарисуем еще раз нашу схему, наш чертеж. У нас есть... У нас есть парцуф Гальгальта, в нем есть рож, пе. Решимот 4-4, арба-арба. Далит-далит, это Гальгальта. У нас тут есть табур, тох, Гальгальты, сов Гальгальты и сиюм, то есть окончание. Табур Гальгальты нарисуем. А после Гальгальты вышел у нас парцуф Аб. Его П находится напротив Хазе Гальгальты. Парцуф Аб выходит на решимот. Я напишу здесь их еще раз. Гальгальта это далит-далит, то есть 4-4, а Аб выходит уже на далит-гимел, на 4-3. Потом у нас есть парцуф саг. Тут уже решимот гимел Б, 3-2. Три облачения и два Авиюта. А потом также его П находится напротив Хазе, Парцуфа Аб. Они все завершаются на таборе Гальгальты. У нас есть также тут Таамим Десак. Но то, что нас интересует по-настоящему, это Никудот Десак, когда Саг начинает Лиздахех, то есть утончаться, очищаться от авиюта, так выходит Никудот, и получается, что получается у нас тут, что эти света, они входят ниже табура, то есть вот эти Никудот, Никудот, точки, Никудот Десак, потому что это света, они как бы выходят на решимот Бет-Бет, то есть Бет-Тлапшут и Бет-Авию, то есть чистая бина. И тут у нас есть парцуф, и у него есть 10 сферот, кейтер хохма бина, хесед гура тиферет, нецехот, исод и малхут. И они распространяются сверху вниз и наполняют Гальгальту, сов Гальгальты наполняют светом хасадим, ор хасадим. Ор де Хасадим, свет Хасадим. И когда мы наполняют они Гальгальту светом Хасадим, они от Гальгальты получают Решимот Далет Гимел 4-3. То есть это Решимот света Хохма. То есть, которые остались от света Хохма. И тогда Некода де Саг начинает чувствовать здесь ниже Тиферета. Тут начинается уже получающий келим, и в этом парцуфе Некодот де Саг ощущается желание получать, на которое не было экрана. И когда это происходит, то Малхут поднимается наверх. Малхут поднимается наверх, когда ощущает эти желания без экрана. И вот этот подъем, и когда Малхут поднимается наверх, он называется Цимцумбет, второе сокращение. И тут есть новое место, которое поднимается Малхут, называется Парса. И все это происходит в то время, когда Некудот де Саг распространяется вниз, воздействует на сов Гальгальты, получают от них Решимот Далет Гимел, сокращаются и опять поднимаются в Рош де Саг. И все это происходит по, их, по пути их движения к Рош де Саг. И они приходят в Рош де Саг уже с решимот, свои, со своими решимот, которые уже бет алев, сокращенными вторым сокращением цинцут бет, это первое решимо. И второе решимо — это Далет Гимел, то есть что они впечатлились и, так сказать, восприняли от сов Гальгальты. И тогда... Что происходит потом? Исходя из решимот беталев мецумцамим сокращенными, экран должен работать, чтобы ради следующих порцов. В Никвинаем. А что такое Никвинаем? Потому что в Рош есть Кетер Хохма Бина, Зеранпин и Малхут. Так вот, половина Бины, вот это место, половина Бины, где заканчивается Гар Бины, остается Зад Бины, это делит на Гальгальту Наем и Ахаб. Вот это место... Оно называется Никвинаем. И тогда здесь происходит зивук. Это происходит от Рош де Саг происходит. Но не весь Рош, как здесь был. То есть на величину не всего Роша, а только на часть. Почему только на часть? Потому что если мне запрещено получить внутри, а только в часть, которая у меня есть до парсы, так я делаю зевок только на часть. Скажем, мне в желудке нельзя больше 40% наполнять его. Так я уже заранее в голове делаю расчет. Я продумываю, как мне съесть не больше того, чтобы... Там наполнилось 60%, потому что 40% мне запрещено наполнять. Так вот, после этого зевога, который здесь произошел, в Рош де Саг спускается вниз свет и создает парцуф в точности до этого места. То есть из того места, откуда поднялись решимот, просьба, чтобы был зевук. То есть до этого места только наполняется, до парсы, не более. И этот парцуф называется катнут. Мира никудим. Малое состояние мира никудим. Катнут мира никудим. От табура и вниз, ниже, да? Да, здесь вот от этого места и до этого. Здесь в этом парцуфе тоже есть кетер. И есть у него абавыима. И есть зон. Зон — это зеран пенема, нуква. То есть у него три части, как бы мы делим его на три части. Кетер, абавыима, зон. Так вот эти три части, они все находятся... Эти три части все находятся в сокращенном виде. То есть... В каком состоянии они находятся? Ну, заходи, заходи, не стесняйся. Что с тобой? Заходи. Он стесняется. Ну, так. Так вот, каждая часть сокращена. Почему? Потому что, исходя из второго сокращения, цимцумбет, можно только половину использовать во всех килим. Так тут есть рош один, который есть в кетер, есть абвимый гуф. Что происходит здесь? Так же, как в каждом парцуфе у нас есть кетер. Абавыима — это хохма и бина абавыима. А что такое зон? Это зеран пин и малху. Так устроен этот парцуф. Это его строение. Мы с вами изучали на первом уроке, что происходит. Кетер, в нем есть свет. Свет от кетера приходит в хохме. И в хохме тоже есть свет. Но в бине она не хочет получать свет. У нее есть такое свойство, как у кетера, только давать ничего не получать. Получается, что? Что кетер хочет давать... Ну, может быть, по-другому нарисуем. Кетер хочет давать, а хохма тоже хочет давать. Бина переворачивается, не хочет получать. А зеран пин что? Смалху. Даже если они хотят, но у них нет возможности. Это состояние называется, что хохма вебина или абавыима, другими словами, находится в состоянии паним беахор, то есть лицом к спине. То есть аба находится по отношению к име лицом к ней, а има, она как бы поворачивается задом к нему, говорит, не хочу получать. Как бы не получает от него, потому что свойство имы — это бина. И в таком положении свет не может пройти вниз к зону. То есть свет приходит только к абе, а има его отказывается получать, и все внизу есть хоших, то есть тьма. Света нет. Это состояние, которое подобно... Как в транзисторе, ну, как в технике. Вы знаете, есть много в нашем мире всяких таких примеров, когда есть какой-то, с одной стороны, какой-то поток питания, где-то посередине что-то прерывает ее и не дает ей продолжаться, да? И что тогда происходит? Это, скажем, как у нас, например, в транзисторе. Ну, если кто-то знает, да? Здесь есть приходит ток, а здесь есть управляющее воздействие, которое управляет, пройдет сток дальше или нет. Если мы подаем туда такую же форму, тогда уже ток может пройти. Или как у нас есть, например, там кран какой-то. Так как мы его открываем, этот кран, так вода течет, а если не открываем, то не течет. Так и здесь. Ну, это же следствие. Има не хочет получать свет, потому что она бина, она не получает свет от Абы. И тогда внизу под биной все темно. Это называется малое состояние, катнут мира никудим. А потом, откуда приходит малое состояние мира никудим? Потому что мы сделали зевук на решимот. Бет Алев Мецумцамим, сокращенный решимот Бет Алев, 2.1. Когда мы это сделали, и у нас уже есть парцуф, который называется «Малое состояние катнут мира никудим», тогда у нас же еще есть одна пара решимот Далет Гимел. И исходя из второй пары решимот, у нас происходит, что на эту пару решимот происходит зивук уже в другом месте. А где? Он происходит в П, потому что это Далет Гимел. Вот это П, да, сага. Первый зивук был в Никвенаем, а второй, видите, уже в П. Раф рисует, зивук, который произошел в П. Почему? Потому что это решимот Далет Гимел, он, это решимот требует полного зивуга на весь свет. И получается, что экран тогда из Никвенаем, он опускается опять вниз в П, и в П происходит зивук на весь свет, на полный свет. Этот зивук на решимот Далет Гимел, 4.3. Я еще раз напишу здесь. Здесь зивук был на Бет Алев плюс Цимцум Бет. А после того, как произошел зивук на Далет Гимел, то свет уже приходит к тому же парцуфу. И что он делает с этим парцуфом? Этот большой свет, он входит в кетер. В кетер никудим. И в парцуф Абвеима, и в зон. И он обязывает Аба Вима, чтобы свет прошел вниз, чтобы кетер давал свет, и Аба давал свет, и Има передавала свет, и зон получили свет, и чтобы потом они также передавали этот свет ниже, парсы, и заполнили светом все до конца, до сиюма. И когда света проходит ниже парсы, а ведь запрещено же ниже парсы проходить, но эти решимот Далет Гимел, они разбивают, нарушают этот запрет проходить через парсу, и тогда происходит разбиение. То есть начиная с П, обвиваемые ниже, все эти килим разбиваются. Происходит разбиение килим. Само это состояние, когда происходит зивук на Далет Гимел, называется гадлют. Гадлют мира никудим. Большое состояние мира никудим. А то, что происходит здесь, ниже Абавеима, с этим большим светом, это называется разбиением келим. Швирата келим на иврите. На что это похоже? Просто было у меня маленькое кли. Я так думал. Что я могу его использовать? Я использовал часть его. До этого места, вместо 10 сферот, вместо 10 сферот, Итархума Бина Заран Пилмалхут, я использовал только половину части. Я знал, что эту часть я могу использовать, ну, без проблем. Но я не принял в расчет, что там же еще у меня есть... Далит Гимел, желание решим отдать домик Далит Гимел от Гальгальты, и они воздействовали на меня, и он раскрылся, это желание. И я как бы сделал на него правильный расчет, чтобы я мог получить ради отдачи. Даже на все келимы, а не только на часть. То есть вначале первое... зевук был на то, что я уже знал, что до парсы можно делать... это получение. И я получил правильно, а потом вторую часть на Далит Гимел, это расчет был не совсем верный, и поэтому произошло разбиение келим. Что это значит разбиение келим? Есть можно много примеров привести. Скажем, мы все знаем, что если у нас есть что-то, что запрещено, лучше вообще не приближаться к этому, удалиться от этого запрещенного нам. Потому что если мы начинаем хоть немножко получать и хотим остановиться посередине, это непросто. И это то, что здесь произошло. Когда я полностью не использую получающий келим, ну так хорошо, я нахожусь в малом состоянии. Если начинаю хоть немножко получать, уже все, я не могу себя остановить. И даже если я знаю, что мне запрещено, ведь я начал получать, я продолжаю этот свет, я уже не могу остановиться, я должен продлить этот свет до конца, распространить его, даже если я разбиваюсь. Так что остается? Что у нас остается здесь, в общем-то, после разбиения? У нас остался кетер. Аба Вейма. А внизу под ними есть разбитые килим. Килим Швурим. А что такое разбитый килим? Это называется, что у этих килим нет экрана, эмасаха. То есть желания остались, но экрана нет. Нет экрана сейчас. Сейчас нет намерения получать ради отдачи. Вы пока запишите, это займет у вас несколько месяцев, чтобы вы могли об этом говорить, понимать. Но вы пока записывайте, записывайте, а потом потихонечку это будет выясняться, проясняться для вас. Другого пути нет. Сначала пишешь просто механически, так вот, как попугай, и можешь говорить что-то, не понимая. А потом постепенно, еще неделя, это начинает выясняться, это материал усваивается, и уже начинаем работать с ним. Да, так вот делать надо, все. Ну, пишите, я не хочу вам мешать. Перепишите, зарисуйте, сфотографируй это. Сфотографировал Марик. Что дальше происходит? Я все это вытираю. Да? Можно? Ну, хорошо.

0: חבל שלא עשיתי קופי.
1: Я думаю, что у всех же есть опыт, когда мы слышим, что пишите как попугай, ничего не понимает, каждое слово, и что я говорю глупости, когда человек говорит, но постепенно, когда слушают это все, это постепенно воспринимается. И мы приглашаем вас всех задавать вопросы в мире. У нас уже есть первый вопрос, мы сейчас дадим возможность задать его. Ротом из Кармеля спрашивает, мне непонятно, что изменилось, что вдруг это можно уже опуститься под табор. Тут мы говорим, в общем-то, о ограничении, как мы можем это ограничение преодолеть. Но имеется в виду, что Малхут хочет получить максимум, а после того, когда есть уже первое сокращение, что есть уже, есть уже условия, что позволено, что не позволено. Ради получения, ради отдачи можно получать, и даже и под табором. Но ведь свет хухма невозможно получить, а свет хасадим уже, да, можно получить, когда это можно сделать, когда у нас есть решим одесак, то есть это бет-бет, и если нет хухмы, есть только хасадим, помаем бет, и тогда это уже можно получать чистая бина, под табур свет опускается, то есть можно получать ради отдачи этот свет хасадим без хухмы.
2: Потому что после парцуфа Аб был создан парцуф Саг, а в парцуфе Саг все еще есть решемот гимл облачения, то, что исходит от Аб. А в Галгальте и в Аб есть свет хохма. Поэтому и в Саг есть свет хохма. Есть решемот гимл облачения. Но когда экран стал ослабляться от далит гимл от гимл к бет, то первое, что исчезло, это свет хохма. Это решемот гимл от лапшут исчезло. Так нет гимл облачения, так нет света хохма. И в некудот десак есть только свет хасадим, а свет хасадим может быть везде. У него есть бет облачения и бет авиюта. Поэтому они могут спуститься под табор Галгаль. Ты потому что там тоже есть свет хасадим.
0: У меня есть вопрос попугая. Может быть, стоит остаться, чем не делать. Никуда десак, которые опускаются под табор, и там перемешиваются с дами далит гимел, то есть произошло сокращение, чтобы бина не давала этим желаниям получать, потому что нет еще экрана. Так вопрос такой, почему в состоянии большого состояния в мире никудим гадлют дает им уверенность, что они да, могут наполнить эти килим? Останемся с этим вопросом или
2: Ну, раз Гадик говорит, что достаточно, с этим вопросом достанемся.
3: Флорида, вакша.
2: Флорида.
4: Yeah, I have a question about how the world of Nikodim can have two sets of records for Gadnut and Gadlut.
0: Вопрос, как может быть два вида решимот в мире Никодим? Есть решимо большого состояния гадлют и решимо малого состояния катнут. Как такое может быть, чтобы одновременно два вида решимот были?
2: На самом деле в экране САГ к экрану САГ поднимаются не два вида решимот, как Рав сейчас объяснил, а три вида решимот. Что есть в САГ? В САГ в первую очередь есть тамим. Вот тамим, которые опускаются до табора, и тогда накудот поднимаются наверх. От этого у него есть решимот бет алиф. Это решимот самого САГ. Затем накудот спустились под табур. И там есть решимот беталев, плюс второе сокращение, можно это изобразить, значит, же, и решимот далет гимн, которые там были до того, от Галгальты. Поэтому Саг, собственно, делает три зивуга. Первый зивуг он делает на свой собственный решимот беталев, откуда потом выходят парцуфы Адама Кадмон, Ма и Бон, верно? Потому что таков порядок, нужно завершить пять парцуфов, это первый зивук. Второй зивук происходит на те самые байталев, но плюс второе сокращение. Это уже решемот, которые поднялись из-под табора, крош де сак, и он делает на них зивук. И на это выходит парцуф мир накудим в катнуте, катнут мир накудим. И еще пара решемот, которая поднялась, крош де сак, это далет гимел, на который потом выходит гадлут, мир накудим. И на все эти решемот должен быть зивук. Теперь, поскольку поскольку первые парцуфы Ма и Бон, они тоже над табором, а все остальные решемот, которые спустились под табор, то их парцуфы тоже находятся под табором Галгальты.
0: Далет гимел,
1: как будто бы были также и в Аб. Тоже в Аб был зивук на далет гимел. И они тоже поднялись через какое-то взаимовключение Бене Малхот и поднялись также в Саг. И тоже там был зивук. Но там что происходит другое? Так что те же решимо, только рост другой. И они по-другому делают расчеты.
2: Ты прав, но я спрошу иначе. Как парцуф саг, чье решимо бет, его вьют бет, как он делает зивук на решимо гимел? И это не его решимо, это решимо свыше. Тут не достает некого элемента, который Саг получает от Аб, он получает помощь, которая называется свет Аб-Саг. И это позволяет произвести зивук на Решимо Гимал.
1: Но этого не было в уроке. А еще вопрос. Как вообще Некудо де Саг могут впечатлиться Далет Гимел и передать как-то это впечатление, решимот? Как они могут воспринять это? Разные свойства. Но каждый же воспринимает по-другому. Это не то же самое восприятие, как Далет Гимел, мне так кажется.
2: Верно, они впечатляются, но не просто так. Они опускаются вниз и получают впечатление от второго сокращения. То есть они уже сокращены, то, что поднимается наверх. В Рош де Саг Рав сказал и подчеркнул несколько раз. Бейт Алев плюс Цимцум Бет, плюс Цимцум Бет, плюс второе сокращение. Это не те же самые решимот, но и Далет Гимел там находятся, они там были раньше. И поэтому все эти впечатления, которые есть под табором, они поднимаются в Рош парцуфа Саг.
1: Но они что, поднимаются так же, как они есть, или там что-то по-другому? Он же не может точно так же воспринять это.
2: Они поднимаются как есть.
1: Я хочу ответить на вопрос большого малого состояния. Это этапы развития. Это еще одна попытка получить света на разный решимот во время состояния сокращенного, а потом уже на вторую пару решимот. В чем разница? Ну, просто этапы. Вначале что-то создается, потом есть еще одна попытка получить свет, потом еще исправление системы. И так продолжается этап за этапом.
2: Может быть, вначале Нью-Йорк? Предпочтительнее Нью-Йорку 3.
4: Thank you.
1: Спасибо.
4: The calculation happens in the Rosh, and then the light spreads.
1: Мы всегда изучаем, что всегда происходит расчет в голове, потом в рожь, а потом идет распространение света. Но когда мы рисуем цимцумбет, то получается, как бы, что сначала запускается свет, потом есть второе сокращение, потом есть как бы расчет. То есть как будто там происходит противоположный процесс.
2: Верно, ты говоришь, что рожь исполняет то, что гуф решает, то, что гуф хочет. Но это действительно так. Если ты посмотришь еще раз урок, ты увидишь, что Раф говорит, что поскольку в гуф произошло второе сокращение, то в соответствии с этим экран в рожь поднялся с этими решемот в ник вейнайм. Это верно.
1: Я хочу спросить про парсу, которая была создана в результате второго сокращения цинцумбет. И парцов потом поднялся в рождосак. Так что парса, она отменяется, что ли? А потом опять она обновилась во время катнута мира никудим?
2: Нет, нет, парса еще не отменилась.
3: Ло-ло, парса ло итбатла.
2: Парса еще не отменилась. То, что поднялось в рожь, это решемот. Парса? Парса осталась? Да, парса остается. Она все еще останавливает вход, удерживает вход цветов под нее. Там есть сокращение, там есть закон второго сокращения. Первое сокращение никогда не отменяется, а второе сокращение, оно до тиферет. Когда парса разбивается? Только когда приходит гадлут. Мира Никудим. Тогда как бы свет коснулся парсы, и она не отменилась, а все разбилось.
1: Парса не отменилась? Нет?
2: Нет. Парса как бы отменилась, но на самом деле не отменилась. Она разбила парцов. Парцов разбился.
1: А что потом произошло в Никвейнаем? Если парса, с ней ничего не произошло, так что произошло в Никвейнаем?
2: В Никвейнаем был зивук, был зивук на решемот,
1: который поднялись?
2: Никвейнаем — это второе сокращение. А ты говоришь, что зивук уже был в Гадлут.
1: Нет, я говорю до того, как были созданы Килим Лам Никудим в Катнуте.
2: Парса тогда есть, парса стоит тогда. Ничего с ней не происходит, она есть. Она не дает Ахапу зон, получить свет не дает.
3: Вот. Ой, слыха, Мак Швайцер, Шейла.
2: Еще? Да, Мак 17, вопрос.
5: Как вам дали прорваться в Бирни Кудим? Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему мы без экрана зашли и разбить второй раз?
2: Он спрашивает о втором сокращении, как оно происходит, тяжело понять. Он спрашивает, как произошло второе сокращение все-таки, хотя были экраны, была парса, как Йоав спросил, как все-таки произошло второе сокращение, как произошло разбиение. Да, все-таки есть целый механизм, о котором Раф его еще не объяснял, он объяснит потом. И произошло то, что Аба дал свет Има. Има сама не желает свет. Она повернута Ахураем к Аба. Аба готов, Има не готова. Почему Има не готова? Потому что у нее для себя нет ничего, нет экрана. У нее только просьба от нижней ходзоны. Пока нет просьбы, она ничего не делает. Она не притягивает свет вниз. Но если будет просьба, то тогда Има поворачивается к Аба, получает от него свет, и тогда свет как бы входит в зону. И тогда зон разбивается. Как пришла такая просьба, это целый механизм, мы его будем изучать потом.
1: Орен. По поводу этого я хотел спросить. Понимай Ахор, что означает в большом состоянии Никудим, что такое понимай Ахор? И произошло разбиение после того, как они стали понимай по ним?
6: Мацавей башлют.
1: Ну, наверное, это произошло после того, как уже есть созревание этого. То есть кто готов, кто не готов. Поэтапно происходит это, как мы видели, что Раф рисует, что когда Никудим приходит в состояние катнут, Аба находится в состоянии, когда он дает, он нет ограничения на него. А им не может еще пока получить. То есть должна быть готовность всех элементов. Если они все готовы, тогда есть по ним и по ним. Если нет, так по хор-бахор. То есть в таком случае свыше есть готовность передать свет, а снизу еще пока нет готовности получить свет, и поэтому получается панибахор.
2: Да, вначале как бы парцуф кетер, все находились в катнуте, да? Катнут мира Никудим. И тогда пришел гадлут к кетер вначале, затем гадлут к Аба, и тогда гадлут готов отдавать, затем Аба. Аба получил гадлут, он может отдавать. А Има в катнуте, поскольку Зон в катнуте, когда пришла просьба снизу от Зон к Има получить, то Има входит тоже в гадлут, просит свет от Аба, получает, и опускает в Зон как бы, и тогда Зон разбивается. Это о голосовке Шурук-Хирик, но мы пока о них не говорим.
6: Аба, Има и Зон — это
1: имена новых парцов, которых не было раньше. У нас есть Гальгальта, Абсак Мабона. Здесь уже появились как бы новые парцов, Кетер, Аба, Има и Зон. То есть это следствие того, что новый свет прошел по пустое пространство под табором.
2: Да, это результат Зивуга в Рош Десак. Первый парцов, кстати, мы говорим, что Решимо облачение и Решимо Авиюта всегда в Рош, как бы есть, там есть два вида Рош. Рош Итлапшут, Рош Облачение и Рош Авиюта. О Рош Облачении мы не говорим. Большой объяснил это так вкратце, но не продолжает. А вот здесь впервые Рош Итлапшут, то есть Кетер, первый Рош, есть у него функция, если мы говорим Бед Итлапшут, а затем Алев Давиют, на него вышли Аба, Има и Зон. Все это результат Зивуга в Саг.
1: Если можно объяснить, что такое решимот, которое находится под табуром? Не в Рош, а что такое это? Решимот, который находится в Гуф, в конце, под табором. Вообще это воспоминание о том, что было. О Виюте, которое там было, о силе, желание и облачение того вида, который там был. То есть прежде всего это воспоминание. Ну, это называется решимо, то есть записи. А сейчас где они находятся? В том месте, где были желания, и там был свет, но свет же вышел. Так мы говорим, что мы берем решимо и работаем с ними. То есть рош — это то место, где есть выяснение. То есть мы как будто даем это свыше, поднимаем снизу вверх. Но там же было желание, свет вышел, который наполнял желание. Так вот это вот, это требование, как получить этот свет в следующем действии, в следующей порции света, как получить. То есть нужно взять и уменьшить авиют, и принять вращение в расчет авиют, то есть облачение, где происходит этот расчет новый, исходя из того, что произошло в Рош.
2: Погоди, ты помнишь, что мы изучали?

0: Гуф, ты вчера был в ресторане. Я возвращаюсь к примеру Бальсулама. Ты был в ресторане, ты ел. Ты где ты ел? В Рош? Ел. Тело почувствовал, что ел, да? И насладился. Небо ощутило. И тогда ты в Рош помнишь, что ты вчера ел. У тебя там были 5 шекелей на трапезу, но тело насладилось, да? А у тебя было 100, а теперь есть только 50. Ты только то, что ты можешь потратить. И последнее решимо исчезло. Еще.
1: Часто тут мы возвращаемся к понятию, что такое зивук на решимот. А что значит зивук это на решимот, когда производится в Рош? Что такое Рош производит зивук на решимот? Продолжение этого же вопроса — это выяснение, что мы можем получить на следующем, в следующей порции. То есть каждый раз мы получаем свет, когда получаем следующую порцию, у нас есть воспоминание, что мы не закончились процесс, и нужно принять это в расчет. То есть в Рош происходит этот расчет. Как происходит этот расчет? Свет хочет все время войти и наполнить желание. С его стороны нет ограничения, а Кли у него есть ограничения. Ограничения он не может просто так получить без условия, которые поставлены. Это называется зевок. То есть свет хочет войти, наполнить, а экран не позволяет свету пройти вниз. И это называется зевок, зевок дака. Где это происходит? В Рош. Там, где происходит расчет, что сколько можно получить, сколько нельзя.
0: Сколько можно получить ради отдачи. Верно, это расчет, который сейчас она делает с экрана. До того Кли была наполнена светом, наслаждалась. Нет Рош, нет сов, только тох. А теперь Кли делает расчет, сколько я могу получить ради отдачи. И сколько я не могу? То, что может, получает, это называется таамим, то, что не может, остается как окружающий свет. Ну и вроде бы наше время истекло.
1: Да, друзья, мы закончили эту порцию дневную, а завтра продолжим тот же урок. И будем слушать Рава, следить за ним. И я думала для себя, что иногда, когда мы изучаем, и все понятно в начале, если каждый день не следить за Рава, то ты вдруг находишь себя, что я вообще ничего не понимаю. Ну, все было понятно вроде. А, как бы повторяли то же самое несколько раз, а потом вдруг... Я чувствую, что я ничего не понимаю. Но если постоянно мы учимся день за днем, тогда мы не пропустим эту точку, когда мы перестаем понимать. И у нас есть несколько сообщений. Завтра у нас пятница, и будет у нас особое состояние. У нас будет День единства для наших студентов в Израиле, и мы просим от всего мирового клипа поддержку, чтобы мы провели успешно этот День единства. А также у нас будет в воскресенье с 18.30 до 19.30 будет открытая беседа с нашими подругами и товарищами из израильского клина иврите. А сейчас закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы изучаем урок Рава 21 июня 2002 года, который основан на статье, что означает, что первосвященник должен брать жены, девственницу в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1036 страница. У нас 23-4 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что первосвященник должен брать жену, девственницу в духовной работе? Книга Зоар говорит, заповедь эта предписывает великому коэну, первосвященнику, брать жену, девственницу, как сказано, вдову и разведенную, и опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девицу из народа своего возьмет в жены. Зоар спрашивает, почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И отвечает, потому что женщина — это чаша благословения. И если вкусили от нее, то испортили. Иначе говоря, она указывает на Малхут, называемую чашей благословения. А коэн, приносящий жертву Творцу, должен быть совершенным без изъяна, ибо пороки делают коэнов негодными. Совершенен телом своим, совершенен женой своей, чтобы осуществилась в нем вся ты прекрасна, подруга моя, и нет в тебе изъяна. Конец цитаты. Следует понять, что означает в работе великий коэн, девственница, вдова, разведенная, опороченная и блудница. Что только девственницу без изъяна пусть возьмет, то есть девственницу, у которой нет изъяна. На что указывает девственница, у которой нет изъяна, и какова связь с тем, что он говорит, что женщина указывает на чашу благословения, то есть Малхут. И вот великий Ари говорит о Малхут, что каждый день она снова становится девственницей. То есть она всего лишь точка, и надо строить ее заново, пока она не обретет гадлут, большое состояние. И как написано в Шара Каванот, каждый день самостоятелен, и нет ни одной молитвы с момента сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И каждый день выясняются новые искры, которые еще никогда не выяснялись до этого момента.
0: В плане духовной работы надо понимать это так, что Малхут называется свойством небесная Малхут, которую человек должен принимать на себя каждый день заново. И этого недостаточно, что вчера он принял на себя свойство небесной Малхут. Но каждый день она является свойством самим по себе. Поэтому мы должны верить, что каждый раз, когда мы принимаем на себя небесную Малку, считается, что мы выясняем искры, находившиеся вне святости. Это называется, что эти искры прежде находились в плену среди клипот, и они были подняты к святости благодаря принятию на себя Малхут Небес и благодаря занятиям Торой и заповедей. И это, как мы говорим в молитве, Владыка мира после сферат Омер, благодаря этому великое благо будет передано во все миры. Поэтому в священных книгах сказано, что человек во время принятия на себя Малхут Небес, во время чтения молитвы Шма, должен принять на себя Малхут Небес и намереваться, что принятие Малхут Небес будет в самопожертвовании. А поскольку каждый день — это новое качество, когда нужно построить Малхут так, чтобы она достигала большого состояния гадлут, то каждый раз она обновляется. Поэтому приводится указание о первосвященнике, который в работе называется работником Творца. То есть это тот, кто хочет приблизиться к Творцу в состоянии гадлут, он называется первосвященником. И когда он собирается взять жену, называемую Малхут Небес, он должен взять девственницу, поскольку девственница означает, что она еще без изъяна, так как девственница — это, как написано, девственная почва, так называют землю, которая никогда не возделывалась. Как написано, это была девственная земля, которую человек не возделывал никогда.
1: Иными словами, человек должен принять на себя бремя Малхут Небес, как будто никогда у него не было бремени Малхут Небес. И это для него нечто новое. И, разумеется, он должен думать сейчас, что собирается сделать нечто новое, чего он еще никогда не познал. Получается, что это принятие, которое он принимает на себя, требует особого рассмотрения, чтобы знать, что такое принятие Малхут Небес и чего оно требует, чтобы у него был трепет перед небесами. Это значит, что человек должен произвести самоотчет, что он должен делать, чтобы это у него было постоянной вещью. То есть чего требует Творец от человека, который принял на себя бремя Высшей Малхут. В Писании сказано, чего Творец Всесильный требует от тебя, кроме трепета передо мной. Думать о том, что такое трепет, тогда как если человек после того, как перестал помнить о принятии Малхут Небес, неважно по какой причине, а затем снова пробудился к тому, чтобы принять на себя Малхут Небес, он не должен продолжать принимать на себя Малхут Небес, так как он делал до того, как перестал делать это. Говоря, я должен пойти и пробудить свойства Малхут Небес, то есть, чтобы это было как раньше. А он должен начинать работу заново. И можно уподобить это человеку, который умер, и до этого у него были ценные вещи. А потом пришли его дети и хотят получить наследство, которое завещал им их отец. И об этом сказали наши мудрецы: готовь себя учить Тору, которая не передана тебе по наследству. И следует объяснить, что поскольку человек пришел к состоянию, когда он забыл обо всем, то есть он получил падение, это он подобен умершему. То есть до этого он был живым человеком. То есть у него была Малхут Небес. И это называется, что он был слит с источником жизни. А когда у него прервалось, это он называется мертвым. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми.
0: А в духовном причина и следствие называются отец и сын. Получается, что теперь он называется сыном и хочет принять на себя то, что осталось после смерти его отца. Это надо объяснить так, что она передана тебе по наследству, не передана, а человек должен начать новую страницу в работе Творца, как будто он сейчас родился и теперь хочет принять на себя бремя Малхут Небес, и ему не от кого получить наследство. И вышесказанным можно объяснить то, что мы спросили, на что указывает нам в работе слова «первосвященник» и «простой священник». Следует понимать, что священник — это тот, кто является работником Творца. Есть такие работники, которые относятся к общему большому. К общему клали их называют простыми священниками. Есть такие, которые хотят работать в свойстве прат, индивидуума, чтобы достичь большого состояния гадлут, то есть работать истинным образом, и его называют первосвященником. и у первосвященников существует совершенно иной порядок работы, чем у всех. Это значит, что когда человек занимается Торой и заповедями в плане практических действий, то в том, что касается намерения, он полагается на общество. А есть люди, которые хотят работать также в плане намерения, то есть хотят направить себя так, чтобы все их действия были ради небес.
1: Другими словами, простой коэн, священник, означает, что его работа в виде клаль всего общества, а великий коэн, первосвященник, означает, что его работа в индивидуальном плане прат. И так можно объяснить то, что говорит Негазор. Почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И Зор отвечает, потому что женщина — это чаша благословения, если вкусили от нее, испортили. И следует объяснить, что великий коэн, первосвященник — это тот, кто хочет служить Творцу на пути истины. И нельзя брать жену, то есть Малхут Небес, которая была уже испорчена для него. То есть продолжать бремя Малхут Небес, которое было до того, как он получил падение. Ибо это уже не называется девственница, поскольку эта Малхут Небес была у него уже до этого, и она получила повреждение. То есть это подобно чаше благословения. Если вкусили от нее, испортили. То есть от этой Малхут он уже вкусил до того, как получил падение. И это называется, если вкусили от нее, испортили, поскольку он уже получил падение. Получается, что он уже испортил эту Малхут. Поэтому он должен принять на себя Малхут Небес заново, как будто он никогда не пробовал вкуса Малхут Небес. И он должен открыть новую страницу в работе. И из сказанного следует объяснить то, что мы спросили, почему сказано «вдову и разведенную и опороченную блудницу этих пусть не берет». Вдова. Следует объяснить, что после того, как человек получил падение, он уже считается мертвым. Получается, что предыдущая жена, то есть Малхут Небес, которая была у него до падения, считается по отношению к человеку как вдова.
0: И также следует объяснить, что такое разведённая в работе. То есть он развелся с ней, потому что она ему не понравилась. Так как в ту минуту, когда человек не соглашается работать ради нее, так как не чувствует ее значимости, это считается, что мужчина разводится с женой. И хотя она и не хочет разводиться, так как у нее есть сострадание к нему, то есть Малхут видит, насколько он погружен в себелюбие и жалеет его, но он разводится с ней даже против ее воли. В этом смысл того, что закон, что женщина разводится против ее воли, поскольку если она ему не нравится, считается, что он с ней развелся. Поэтому работник Творца, которого называют великим коэном, первосвященником, не возьмет ту женщину, которая разведена. А он должен сейчас заново начинать принимать на себя бремя Малхут Небес и не принимать во внимание то, что было. И также мы должны объяснить слово «опороченная», «халала», что священнику нельзя брать опороченную женщину. Это можно объяснить вышесказанным, что когда человек вновь пробуждается к работе Творца, если он находится в свойстве первосвященника, что значит, что он хочет работать в величии Творца. И известно, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за свой труд, он не смотрит на то, кто является дающим, важен он человек или нет, а смотрит на вознаграждение. Это значит, что если хозяин — простой человек и платит в два раза больше, чем важный человек, имеющий какую-то фабрику и платящий зарплату, то человек непременно будет работать на того, кто платит более высокую зарплату.
1: Тогда как, если человек работает без оплаты, а потому что он хочет служить важному человеку, нет сомнения, что этот человек всегда хочет видеть, кто для него самый важный. На него хочет работать. И получается, что тот, кто хочет работать в состоянии гадлута, то есть работа его построена на величии Творца, поскольку он хочет работать без всякого вознаграждения, он называется великий коэн, первосвященник, поскольку коэн — это работник Творца, который хочет приблизиться к Творцу, как объясняют слова «человек, который принесет из вас жертву Творцу». И из вас объясняют, что жертва исходит изнутри вас самих. То есть тем, что человек приближается к Творцу, он называется великим коэном, первосвященником. И этому человеку нельзя брать опороченную женщину. То есть всегда, когда он собирается взять жену, пусть берет девственницу, то есть ту, у которой никогда не было мужа, что означает, что он никогда не использовал эту малхут, а всегда обязана быть новая жена. Тогда как, если он уже пользовался этой малхут раньше и получил падение, и у него прервалось принятие малхут небес, это вызвано тем, что он осквернил ее и не поступал с ней так, как следует оказывать уважение малхут небес, и поступал с ней пренебрежительно. Поэтому он не получит это свойство еще раз, так как она уже опорочена. А, как сказано выше, первосвященник должен стараться всегда брать девственницу. То есть он должен представлять себе, что сейчас он начинает святую работу, а то, что было до этого момента, не интересует его. А он говорит, что он надеется, что начиная с этого момента и далее, он будет оберегать ее и уважать. И потому сказано, возьмет жену в девственности ее.
0: И также надо объяснить написанное «вдову и разведенную и опороченную блудницу». Этих не возьмет, но только девственницу из народа своего возьмет в жены. И надо объяснить, что такое блудница в работе. Все дело в том, что когда первосвященник хочет принять на себя бремя Малхут Небес, он должен взять девственницу, что означает, как мы сказали, девственная земля, что является названием земли, которая никогда не обрабатывалась. Естественно, нельзя ожидать, что такая почва принесет урожай для пропитания. Это значит, что человек не может прокормить себя от этой почвы, а только после того, как обработает ее, и даст земле все необходимое ей, тогда он может прокормить себя от этой почвы, но не раньше. Получается, что когда человек принимает на себя бремя Малхут Небес, называемую женщина, он должен быть осторожен, чтобы не желать, чтобы женщина была блудницей, зана от слова «питается и кормится», зан умифарнес. То есть если принятие бремени Малхут Небес будет питать его, то есть он будет получать от нее пищу, пока занимается Торой и заповедями, тогда он готов принять ее. А в противном случае он не согласится взять эту женщину.

0: женщину, это в работе называется блудница. Он должен принять Малхут Небес в качестве бремени, то есть как бык под ярмо и как осел под поклажу, без каких-либо условий. Это считается девственной женщиной, то есть свойством девственной почвы, не приносящий никакого пропитания. И если человек согласится на эти условия, он удостоится быть первосвященником, приблизив себя к Творцу.
1: Из сказанного следует объяснить в плане работы то, что сказали наши мудрецы. Тот, кто женится на женщине ради богатства, имеет недостойных детей. Как сказано, они изменили Творцу, ибо породили чужих детей. И следует понять, что такое кто-то женится на женщине ради богатства. Объяснение, как сказано выше, женщина в работе называется Малхут Небес, а он берет на себя бремя Малхут Небес, потому что слышал, что она имеет большое богатство, а богатство означает, что она будет питать его. То есть благодаря Малхут Небес у него будет вкус в Торе, вкус в молитве, а иначе ему достаточно продолжать тот путь, который он получил от воспитания. А зачем ему сейчас нужно принимать на себя бремя высшей Малхут и прилагать усилия, если Малхут Небес не прибавляет ему пропитание, чтобы он мог сейчас питать себя больше, тогда как то, от чего он получает питание сейчас, все питание, которое он находит сейчас в наслаждениях этого мира, он не получает от этого удовлетворения, поэтому он хочет принять Малхут Небес.
0: Это называется «жениться на женщине ради богатства». То есть вся причина принятия Малхут Небес у него — удовлетворение эгоистической любви к себе. Еще это называется, что он женится на недостойной женщине, так как принятие Малхут Небес во всех святых книгах описывается, что должно быть в самопожертвовании. Есть много толкований на этот счет. А согласно тому, что мы учим, смысл состоит в том, что он принимает Малхут Небес ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что, приняв на себя Малхут Небес, он хочет, чтобы возвеличилось и осветилось имя его, а не ради себя самого. Получается, что если он примет Малхут Небес ради себя, то она называется недостойной женщиной. Это называется ради богатства. Поскольку богатство означает, что за счет этого он сможет прокормить себя. То есть благодаря богатству он будет удовлетворен в жизни. Но человек должен стараться взять жену ради Творца, то есть чтобы Малхут Небес, называемая женщиной, будет ради Творца, а не ради него самого. Теперь мы можем понять, почему человек должен принять веру выше знания. Потому что обычно человек всегда думает о прибыли. То есть если он не видит, что получит что-то от работы, он предпочитает остаться в покое и не хочет совершать никаких движений, пока не получит что-либо.
1: Поэтому, когда человеку говорят, что он должен принять Малхут Небес ради Творца, то есть для того, чтобы светилось имя его тела, спрашивает, что будет у меня от того, что я приму на себя Малхут Небес, и какова будет моя выгода от этого? Ему говорят, что нет слов таких, чтобы тело могло понять это. А ты должно верить, что это большая честь для тебя, то, что ты удостоилась служить царю. И это называется высшее знание. Из-за того, что нет слов, которыми можно было бы сказать телу, чтобы оно смогло понять выгоду этого. Поэтому, когда человек не видит прибыли внутри разума, это называется, что усилие больше вознаграждения, так как вознаграждение он не знает, в чем состоит, а усилие он видит, и он не должен верить в плане усилий. Поэтому до тех пор, пока человек не удостоился трепета перед Творцом, он всегда смотрит на усилия, так как польза от этой работы он понять не в состоянии, а он должен только верить в высшее знание. Поэтому эта работа называется тяжелой работой. И нужно милосердие небес. И отсюда поймем то, что сказано: ты был изнурен и утомлен и не убоялся Творца. То есть, как сказано выше, усилия он видит, что прилагает, а пользы от этой работы он еще не видит. Он должен только верить. Получается, что человек становится изнурен и утомлен. И это все из-за того, что он еще не удостоился трепета перед Всесильным. И человек должен знать, что вера — это кли. А когда кли целиком завершено и уже готово получать, высшее благо сразу же наполняет кли веры. И это происходит выше знания. А высшее благо называется трепетом перед небесами. И этот свет человек обретает после того, как он обрел это кли, которое называется верой высшее знание. А до того, как человек удостоился трепета перед Творцом, он страдает от усилий, потому что свет не светит ему.
0: Получается, что человек, желающий принять на себя бремя Малхут Небес, должен работать выше знания. То есть, чтобы это было не ради собственной выгоды, а ради небес. Это называется выше знания. Поскольку тело на это не согласно, так как оно не понимает ничего, кроме того, что его, что ради его собственной выгоды. Этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы: нет общества бедного. Известно, что бедный означает бедный разум. Как говорили наши мудрецы, нищим можно быть только в разуме. А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется обществом. Этим следует пояснить, что нет бедного общества, то есть тот, кто принимает бремя Малхут Небес выше знания, это не значит, что у него нет разума, и он беден. И именно поэтому он принимает на себя бремя Малхут Небес, а наоборот, он стоит на ступени, которая выше знания, то есть даже еще более важно, чем разум, так как понятие «выше» и «ниже» в духовной работе означает «выше», означает «выше» по важности, а «ниже» означает ниже по важности. И об этом сказано, что нет бедного общества, что означает, что тот, кто принимает на себя Малхут Небес выше знания, не считается бедным, то есть нет у него разума. Получается, что главная работа — работать выше знания. Поскольку то, что человек хочет работать ради небес, это называется выше знания. Как мы сказали, поскольку это против знания тела. Однако человек должен знать, что и Тора нужна нам, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал и Тору в приправу к нему».
1: И потому он пишет в книге «При Хахам», ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, еще будучи облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом, как сказано, «любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним». А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым в конце концов очистится настолько, что тело его не будет представлять собой железную перегородку между ним и Творцом его, как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей, и тогда сольется он с Творцом своим. Поэтому лучше тебе держаться цели, стремиться к указаниям Господина, то есть свойству Тора. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина своего, то есть тайн Торы, как будет служить ему?» И сказано, мы видим, что нужно приложить усилия. Перевод с арамейского. И сказано, мы видим, что человек должен стремиться достичь свойства Тора. Чтобы обрести свойство Тора, человек должен принять на себя свойство Малхут Небес выше знания. Другими словами, свойство, в котором оно противоречит мнению человека, а для себя ему не нужно ничего, а все это только ради Творца. И таким образом следует объяснить то, что сказано, и будут потомки твои, как прах земной. Потомки твои — это сыновья. А в работе сыновья баним означает понимание авана в Торе и заповедях. И Творец обещал Якову, что понимание в Торе и заповедях можно обрести только, когда человек согласен быть как прах земной. То есть он согласен исполнять Тору и заповеди, даже если он не чувствует в этом никакого чувства, и вкушает в Торе и заповедях лишь вкус праха, поскольку он говорит, «Я работаю ради Творца». А если он хочет, чтобы я работал на него таким образом, я согласен. Тогда он удостаивается гадлута, величия и понимания. Авана.
0: Перейдем к уроку от 21 июня 2002 года.
1: Мы прочли статью из второго тома Шлаве Сулам, страница 141, что такое, что первосвященник должен взять в жены девственницу в работе. Реальность состоит из двух частей. Творца и творения нет ничего больше. То, что нам кажется, что есть еще разные и в материальном, и в духовном части реальности, это у них нет самостоятельного существования. Как в нашем мире есть неживое растительное животное, говорящий человек, господствует над всей остальной реальностью, Может, не господствует, но, по крайней мере, он более развит, чем вся остальная реальность. Так и в духовном есть тоже неживое растительное животное, говорящее. Говорящее — это душа. И она более развита, и она властвует поэтому над всеми частями духовной реальности. Творец создал желание получать. Мы учили, что желание получать — это чтобы быть оторванным, независимым от Творца. Нужно пройти четыре стадии развития, которые называются четыре стадии прямого света. Поэтому само желание получать тоже включает в себя четыре вида желания. От маленького желания, которое называется неживое, потом растительный больше, животный больше, говорящий еще больше. И только говорящий — это независимое желание получать. Это независимое желание получать, в чем оно независимо? Независимо в том, что оно оторвано от Творца и чувствует собственное желание. Что значит чувствует собственное желание? Чувствует себя как хисарона, что Творец — это источник и наслаждение для него. Ощущение Творца внутри творения, внутри этого желания, этой души, это ощущение называется светом, духовным светом. У нас Творец, который облачается в творение, мера облачения его в творение, называется ощущением жизненной силы жизни. То есть творение является получающим, а Творец — дающим. И хотя мы потом учим, что творение производит исправление и подобно Творцу, это подобие Творцу только из-за того, что творение хочет уподобиться Творцу, но свою природу получение изменить не может, а получает с намерением ради отдачи, это просто как дающий. Но как дающий? Поэтому творение всегда называется относительно Творца женской частью, нукива, отверстие, хисарон. И это женское свойство Творец хочет наполнить, чтобы творение почувствовало наслаждение, благо, наслаждение, покой и совершенство. И тогда для того, чтобы творение действительно пришло к цели творения, то есть ощущению блага и наслаждения в абсолютном, вечном, совершенном виде, творение должно пройти на себе порядок развития от одного края до другого, почувствовать, насколько оно оторвано от Творца, насколько противоположно ему, насколько не способно ни на что. И до того, как постепенно исправляет себя, просит исправления от Творца, наполнения от Творца, и так продвигается, пока не становится равным Творцу. Эти этапы развития творения нас, то есть душ, о телах мы не говорим, тела просто рождаются, стареют, умирают, перегнивают, и все. На них нет расчета. Говорится о душе, которая развивается от кругооборота к кругообороту, с поколения в поколение. И всякий раз это те же души, которые снова и снова приходят, чтобы совершенствоваться и прийти к кульминации своего развития, вершине своего развития. Этапы развитие в Торе, главным образом это в Гмаре, где говорится о развитии души на языке законов, Алахот. Там говорится о женщинах, есть трактат Нашим, трактат Нида. Очень много частей в Гмаре обсуждают женщин. Потому что виды женщин — это внутреннее состояние души, которое проходит их во время развития. То я называюсь просто женщиной, то я называюсь женой мужа, мужней женой, то я называюсь разведенной, то невесты, то блудницы, то всякий раз это другой тип. В 15-й части учения 10 сферот мы учим о развитии, что есть 7 уровней в развитии женщины, блудница, взрослая, и говорится, хотя и в учении 10 сферот тоже говорится на нашем языке этого мира, но потом и Арии, и Бар-Ислам уже переходят на классический язык и показывают нам, какие типы женщин эти принадлежат, то есть говорят о каком уровне развития душ. То есть если душа, допустим, развивается до определенного уровня, называется взрослый, еще больше девушка, еще больше разведенные невесты и так далее. То есть вообще все, весь этот вопрос, то, что мы видим в нашем мире во всех видах, есть каждый вид, и мы должны искать в этом, что может соответствовать этому как духовный корень, потому что то, что в этом мире, это просто проекция духовного мира. И то, что мы видим в этом мире, то, что происходит, продвигается, изменяется, возникает, это результаты, как тень духовного мира. Вынужденные результаты такие. В этом мире нет ничего, чтобы возникало бы нового, все новое это в духовном мире, а в нашем мире это просто проекция в нашей материи. И материя, как я сказал, в этом мире тоже разделяется на неживое, растительное, животное, говорящее, и в соответствии с тем, какие явления происходят в высшем мире, в соответствии с этим эти явления проецируются в этот мир на 4 уровнях материи в этом мире. И тогда мы учим отсюда, какие процессы человек проходит в том, что продвигается в духовном. И здесь нам объясняют это на типах женщин. Теперь, но говорится также и о мужчинах. Кто такие мужчины? Дело в том, что и мужчина, и женщина — это в одном человеке. Женщина называется его желание получать, а мужчина называется его желание отдавать, которое развивается из точки в сердце и далее. И в соответствии с тем, насколько у меня есть желание отдавать, способность отдавать, экран, это называется мужчина, гевер, от слова «итгабрут», «преодоление». В этой мере я могу взять свое желание получать и работать с ним, с этим экраном, для того, чтобы получать ради отдачи и прийти так к подобию к Творцу. Поэтому против каждого вида преодоления, против этого есть нуква, желание получать мое. Можно сказать, правая линия, левая линия, или экран, вьют. И тогда он объясняет нам здесь, Рэбе, что есть состояние. Каждое состояние определяет, какое желание получать может соответствовать ему. Есть ограничения, как, допустим, великому коэну нельзя брать разведенную, потому что коэн — это называется высшая ступень, новая ступень, а новое — ты должен брать желание получать новое, тоже и работать с ним. И так далее. И все законы Аллахот в соответствии с этим, как разводиться, жениться, все, что связано с хупой, неда, ритуально нечистые, вообще все эти вещи, личные между мужчиной и женщиной, они все вытекают из законов экрана вьют, которые есть в духовном мире. Как я рисую кли, как стаканчик, я рисую с экраном. Это называется мужчина и женщина, муж и жена в нашем мире, в духовном. То, что есть в нашем мире, то, что мы различаем в нашем мире в отношениях между мужчиной и женщиной, это очень маленькая часть от того, что происходит в духовном.
2: Да? Например.
1: Все. Так это, в общем, о чем говорит эта статья. Тот, кто входит в духовное, начинает ощущать, его действительно видит проекцию от духовного в материальное, видит действительно, насколько эти вещи происходят там большие во всех частностях, между частями творения в человеке, между его душой и его желанием получать. Он видит эту проекцию также и в этом мире, и видит в соответствии с этим, как он может, изменяя духовное отношение между правой и левой, изменять свое материальное. Тогда это называется уже практическая каббала. Есть вопросы? Ты жениться, конечно, хочешь. Согласно тому, что здесь написано, это что-то хорошее. В нашем мире это нет сомнения. То, что здесь, это хорошо, да.
0: Вопрос состоит из двух частей. Можно ли вообще во время подготовки распознать все эти состояния?
1: И во время подготовки мы уже начинаем чувствовать запах этого. Знаешь, когда чувствовать запах, это что-то издали. Что значит время подготовки? Это когда я все больше и больше продвигаюсь к все большему и большему окружающему свету, или наоборот, в той степени, в которой я прилагаю усилия, короче, свет больше светит на меня. С одной стороны, я чувствую свое состояние против моего желания получать что-то нестерпимо. С другой стороны, я чувствую влечение к духовному больше в подъемах и, может быть, хуже в падениях, но потом это нет, потом просто ближе к Махсому это становится просто влечение и страсть. Но действительно можно различать так приблизительно, как в полутьме можно различать эти состояния. То есть человек, который читает книги, начинает уже как-то представлять себе, что такое приблизительно может это быть. Примерно. Конечно, не...
0: Насчет этих состояний, о которых здесь написано.
1: Насчет этих состояний в нашем мире нет. То, что здесь... На самом деле, человек, который даже находится в духовном, он... Мы думаем, что каббалисты более такие просоленные, понимают в материальном. Они могут это, действительно, занимает человека. Человек, который как бы приходит в духовный мир и видит все корни, должен против этого видеть в нашем мире до деталей в реальности. Он может это делать, но это его не занимает, неинтересно. Он может точно увидеть до последней частности, как происходит процесс творения, как в людях, после вследствие этого есть разные мысли, их расчеты, но он не опускается к этому. Поэтому иногда он кажется более наивным, инфантильным, возможно, по отношению к обычному человеку, который все время находится в бизнесе, в делах этого мира. Нет, спросил, да?
0: Вопрос не с точки зрения материального, а с точки зрения внутренних процессов. Можно ли ощутить, вот сейчас я нахожусь в состоянии такой-то женщины или в состоянии такой?
1: Да, тот, кто находится в духовном, он знает свое состояние, все состояния, которые он прошел, хотя следующее для него состояние — это высшее знание, но свой уровень он знает, и все причины, и все, что происходит в нем и в связи с Творцом, это находится просто как его килим.
0: Когда он говорит здесь, что ему нельзя брать какую-то женщину или такую женщину, это звучит так, как будто говорят ему, тебе нельзя отступать назад.
1: Нет, человек, который находится на определенном уровне, знает согласно своему состоянию, что ему можно, что нельзя, что нужно делать. Согласно этому он пишет, как они написали Гмару. Ну, Вавилонский Талмуд, Иерусалимский. Из своего постижения они написали, только написали это на языке этого мира. Потом пришли каббалисты, еще до этого написали то же самое на каббалистическом языке. Пришли пророки, написали это на языке Агады, пророчества. А Моше написал это на языке Торы, как бы, разговорном языке. Вот и все. Но каждый написал из того, что он чувствует духовный, высший мир, законы, которые там происходят, как это действует на него, и все. Теперь, есть также разные типы душ. Есть у нас 10 основных типов, то есть 10 сферот. И это 10, ну скажем, 9, 10, чтобы было удобнее. 10 базовых свойств в мироздании. То есть у нас есть 10 типов душ, которые могут быть в принципе. Мы различаем у нас в нашем мире 4 вида темперамента. Это тоже против 4 стадий. А потом умножается 4 на 4, это 16. Сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик. Есть такие типы. Так, тот, кто находится в духовном, он видит духовное также из своей личной природы, из своей души. Из-за этого есть у них виды постижения. Допустим, я и ты находимся в том же месте, и ты чувствуешь, и я чувствую немножко иначе. Не то, что реальность непонятна нам, но тем не менее у тебя и у меня строение души отличается. Мы понимаем и чувствуем это немножко иначе. Поэтому, но в Гмаре, допустим, они приводят все. И поэтому у нас есть тогда споры, столкновения, мнения, разные вещи. Не то, что действительно они спорят, что ты не в порядке, или ты не в порядке, или что-то такое. Что в общем, в окончательном исправлении это все собирается вместе. Но до окончательного исправления они хотят показать нам, насколько эти вещи противоречат, и каждый согласно своему характеру, он развит и богат. Почему здесь подчеркивают всю эту тему, что нельзя взять...
0: Нельзя или можно? Смысл здесь и вообще в любом месте, что до конечного исправления есть у тебя желания, с которыми ты вообще не можешь работать, ты сокращаешь их. Есть желания, с которыми ты можешь на 100% работать, которые уже исправлены. И также посередине, когда частично ты с ними можешь работать, да? Так в соответствии с этим они говорят, это нельзя, это можно, и в таком виде это делится. То есть запрещенное и разрешенное — это относительно экрана и желание получать. Не здесь, кроме этого. И если есть что-то непонятное, ты должен переходить с любого языка на язык каббалы, потому что это технический язык, в котором ты не можешь ошибиться. А затем в техническом языке, если ты можешь перейти к любому другому языку, пожалуйста. Так я когда-то изучал Гмару, когда я запутался и как бы терял связь с духовным, тогда я снова возвращался в духовное, как бы, о чем говорится. Да, свойства, понятия, сферот, экран. Тогда на это настраивался и снова возвращался к языку Гмары, да.
1: Можно ли прийти к этим ступеням до достижения Махсома? То есть каково отношение к Махсому?
0: Можно ли прийти к духовным ступеням до Махсома? Махсом — это первая духовная ступень. Поэтому и называется Махсом. Когда человек поднимается на эту ступень, он же не опускается в этот мир, а граница его, постижение, высшая граница, это уже в духовном. Максимум барьер называется первый этап, первый экран, который человек получает минимальный, да?
1: Человек, который не женат, мы говорили, это значит, что

0: младенцем, маленькой, подрастающей девушкой, пока он не приходит к состоянию, когда может жениться на ней. Правая и левая линия, они могут находиться в одном экране, и она уже относится к нему. Та, та часть желания получать, которую можно таким образом присоединить к экрану, а затем делает хупу, это общий экран, который включает их обоих, тогда совершает зевук с высшим светом. Это означает, что он совершает зевук с ней и наполняет ее высшим светом, и все. То есть экран и получающая кли в духовном не может быть в другом виде. Только мы изучаем все эти вещи в ТЭС. В введении в науку Каббала мы не очень-то это проходим, потому что в соответствии с этим материальным мы тоже обычно делаем те же вещи. То есть человек, который совершает действия в духовном, в тот момент, когда на самом деле совершает духовное действие, чувствует, что тоже может присоединить к этому материальное действие и входит в это, потому что этим он на самом деле связывает два мира вместе. А человек, который только учит, еще не вошел в духовное, еще не совершил никакого духовного действия, у него пока нет стремления выполнять какие-то материальные действия. Или делает это из воспитания, привычки, или как-то делает их, или не делает. То есть выполнением в духовном, выполнение в духовном подталкивает человека также и в материальном, поскольку он видит это действие полным, поскольку существует и там, и здесь, но это не обязательно. Рабби Шимон был в пещере 13 лет, сколько у него там было возможности делать практические заповеди. Сидел и учил, и все в песке. То есть мы не находимся в соответствии между материальным и духовным. Если ты не родился первосвященником, коэном, то ты начинаешь себя в материальном вести, в духовном, как коэн. Если ты в духовном должен развестись женой, здесь, в материальном, тебе этого не нужно делать. Но то, что тебе нужно жениться, да, я рассказывал, я всегда рассказываю, насколько мой рав должен был сразу же жениться. И люди то, что не понимали, он говорил, если вы не понимаете, так не входите в мою духовную жизнь. Ему 85 лет было, вот так вот. Да.
1: Есть ли что-то, какая-то привычка, которая может помочь в духовном?
0: В духовном нет привычки, как в материальном. В духовном каждый раз есть обновление. Каждый раз желание получать обновляется, и нужно работать над новым желанием получать, исправлять его и наполнять его, и снова желание обновляется. То есть каждый раз человек поднимается, каждый раз он новый. И в духовном, поскольку духовное, оно не меняется, это не живое. Поэтому есть понятие привычки. Я привык, скажем, к чаю, как теперь, да? Каждый день записывается у меня как решимо, а я, согласно этому решимо, все время возвращаюсь к тому же. Хотя я уже не чувствую в этом вкус. Я почувствую вкус в том, что я повторяю эти вещи, я выполняю их. Но в духовном решимо обновляется, поэтому каждый раз это новая работа, что-то новое, новое постижение, новый вкус. И действительно человек называется новым.
1: Да. Я понимаю, что весь этот вопрос брака, мужчины, женщины, говорится, в духовном мире, процессы, которые происходят во мне.

0: Да.
1: На каком-то определенном этапе, когда ты достигаешь все это, что брак в материальном, жизнь женщины влияет тоже, с точки зрения моего духовного развития.
0: Человек, который женится, женат, скажем, или собирается жениться, изучает каббалу, или собирается изучать, то, конечно же, как он меняется, его жизнь меняется, и жизнь с женой меняется. Мы привыкли, чтобы наши люди тоже были в деле и учились. И, скажем, у нас сегодня утром есть урок с ними, и так каждую пятницу есть связь в группе, она активна. Сейчас мы выходим на какую-то экскурсию, тоже слышу взаимная помощь и так далее, потому что мы заинтересованы сделать из них, насколько это возможно, наших женщин, да? Чтобы они соответствовали нам. Сейчас обычно женщина не обязана, но это помогает и эффективно.
1: И в какой-то момент в духовном мире, который действует на меня, на мое личное развитие, не говорю о материальной жизни, понятно, что если я получу женщину, говорится...
0: Конечно же, есть связь между духовным развитием и материальным, потому что одно облачается в другое. И пока что от материального мы приходим к духовному. И, конечно же, материальное влияет. На самом деле, мужская часть в реальности относится к Творцу и не сходит к творению только для того, чтобы исправить желание получать. Экран — это результат света. Желание получать — это результат того, что в разбиении келим свойства Творца упали в желание получать. То есть мы в целом, если мы не зайдем в глубину всех этих вещей, насколько мы чувствуем в нашем мире, что мы самостоятельны, но женщина окружает мужчину, способствует тому, чтобы он пришел к разным вещам в мире, что мужчина идет и собирается постичь, и даже если он не женат, неважно какой парень, это потому что есть в нем этот хисарон женщины, женский такой, который обязывает его быть мужчиной. Хочет он того или нет, это так. Если бы этого не было, мужчины бы вообще витали в воздухе. Это известно психологам. Это потому что в основе реальности одно против другого должно служить одно другому. Но поговорим еще об этом. Женишься, поговорим.
1: Да, я уже женился.
0: Тогда не нужно говорить. Получишь помощь против него, да?
1: Что это за понятие, которое называется «Малхут Небес»?
0: «Малхут Небес» называется, что человек, который приходит к осознанию того, что во всех его желаниях, в его осознании, в мыслях, во всем, что есть в нем, на 100% властвует Творец, это называется, что он пришел к осознанию Малхут Небес. Так в какой мысли и в каком сознании он пришел к этому? В своем «я», когда «я» его в каком-то буквально удивительном виде не находится под властью как бы Малхут Небес. Как бы Творец дал ему такую возможность осознать это. Что это значит? Скажем, ты смотришь на кота. Кот находится в 100% под властью Малхут Небес, потому что природа воздействует на него свыше и не оставляет ему никакой свободы выбора. Тебе дали точку. А вне власти Творца. Да, это называется «сущее из ничего», эта точка. И из этой точки ты постепенно начинаешь познавать остальную свою природу. И тогда, если ты приходишь к осознанию, но это очень большое постижение, когда во всем моем я существую, властвует он, это называется Малхут Небес. Теперь отношение к этому может быть или негативное, или позитивное, от края до края. Кто такой фараон, что он говорит, кто такой творец, что он, что я слушал голоса его, и почему я должен находить под его властью. А есть другое состояние, когда полностью исправляет фараона, конец исправления, тогда он и принимает Малхут Небес из своего желания и хочет, это как написано, «Сзади и спереди ты объемлешь меня». Когда конь и всадник идут вместе, буквально в каждом движении.
1: К этому состоянию Малхут Небес приходит только в окончательном исправлении?
0: Малхут Небес, конечно же, приходит только в конце исправления. Поэтому называется конец исправления. Что есть все-таки какие-то свойства, желания, которые не включились вместе с Творцом буквально в то же действие, в мысли.
1: Да. Какая реальность будет происходить, когда мы будем в окончательном исправлении, которое отличается от нашей сегодняшней реальности, которую мы знаем?
0: Что в конце исправления будет отличным от сегодня, до конца исправления? Мы можем хоть как-то говорить о том, что происходит с человеком, который поднимается по духовным ступеням. Он будет таким же миловидным, как ты. Но на самом деле человек внешне не должен меняться. Конечно же, если все продвигаются к концу исправления, мир становится более исправленным, более здоровым, хотя каббалисты, мы знаем, насколько они страдают и до своего последнего дня, насколько им нехорошо в этом мире. Но это исходит из того, что они включены во все остальные души. И тогда как бы получают вирусы от них, то есть желание получать, и исправляют их вместе, и готовят исправление для всех остальных душ. Поэтому они воспринимают болезни и все страдания, и поэтому проходят таким этапом, как бы кажется так, что человек, который продвигается в духовном, больше чувствует высший свет, должен быть более здоровым, более радостным, более светлым. На самом деле он таким становится, с одной стороны, с другой стороны он чувствует также страдания мира, поскольку мир не исправлен. Тогда в соответствии с этим он тоже включает в себя эти беды. Не личные, мировые, неважно. Да? И поэтому до конца исправления мы можем говорить и как-то понимать эти этапы. Даже со времени подготовки, о состоянии подготовки, как это происходит в высшем мире. Не то чтобы мы были способны понять, сказано, обратный мир увидел я, когда человек проходит Максом, он видит, что это совершенно обратное предыдущему, потому что все его желания получают ведь новое кли, он видит совершенно иными глазами, потому что это ради отдачи, а не получения, он видит вне себя, а прежде видел только внутри себя. Но то, что происходит в конце исправления, мы не можем себе представить. Есть статья, которая называется «Панима Ахураем», да? Лицевая обратная стороны. Когда он проходит четыре состояния, раскрытие, скрытие лика. Ты не слышал такого? Но ты был во время, когда мы читали, так ты видишь, в то время, когда он скрытый, он видит мир таким-то и таким-то, а во время раскрытия видит совершенно иным мир. И не то, что обязательно с совершенным, а видит сначала товарища как хорошего, потом как плохого. Не то, чтобы его видение изменилось, но видел его раньше как совершенно бедным, а сейчас как богатым, обогатившимся, счастливым. Это вроде бы объективное состояние, которое находится вне меня. Мы не знаем, насколько духовное видение совершенно меняет реальность. Я не могу объяснить, есть здесь что-то, которое что нельзя передать словами. Уж тем более конец исправления и то, что происходит в конце исправления. После конца исправления вообще называется тайнами Торы, о чем не говорится и не пишется. А нельзя, имеется в виду, всегда невозможно. Нет такого, что нельзя. Просто невозможно передать в правильном виде, чтобы все поняли. И поэтому сказали, не делай этого, потому что этим ты запутаешь людей, они запутаются в пути, и нет заповеди такой. Что ты приводишь к чему-то хорошему, поэтому каббалисты вместе с тем, что пишут книги, они скрывают многие вещи внутри, чтобы не путать человека, потому что мы находимся пока еще с этой стороны Максома и не способны их понять так, как они могут. Ты знаешь, объяснить нам немножко, тогда объясняют.
2: Конец исправления — это мы немножко изучаем из статьи Бальсулама «Последнее поколение». У нас она только пока в нашем внутреннем издании или в интернете. Там он тоже объясняет всякие такие вещи. Но это все еще не настоящее конечное исправление. Последнее поколение — это еще не совсем конечное исправление. Он описывает там вещи, которые как бы будут в нашем мире, но не могут прийти к итогу, выявить, что произойдет по-настоящему на духовной ступени. Но нам нужно понять, что стоит почитать эту статью. Он говорит, что согласно внутренней сути, то, что люди в общем получают, внутреннее исправление, которое будет ради отдачи, тогда закон «возлюби ближнего своего», как самого себя, он распространится по всему миру. И это станет внутренней необходимостью каждого человека. Как сейчас твоя необходимость — это максимально наполнить себя при минимуме приложения усилий, чтобы достичь этого, так оно будет и будет обычай каждого. Побуждение, которое движет человеком, оно станет противоположным, и каждый захочет прилагать максимум усилий на благо всего мира и получать для себя не больше, чем получает самый малый. То есть все полностью перевернется согласно экрану, а не согласно желанию получать. Мы видим эти вещи. Сейчас это представляется нам просто как какая-то фантазия, какое-то такое буйное воображение. Но высший свет меняет все эти вещи от края до края. Очень просто. То есть, безусловно, добраться от нашего края до другого края, в этом нет никакой проблемы. Только мы должны быть в каком-то виде готовы к такому изменению. Тогда это изменение придет. Мы не ощущаем, как мы меняемся. Как эти, так же те, что сидят здесь. Да.
3: Мы говорили, что единственный выбор человека — это в окружении, в группе. Так вот, в этой точке разве там нет вмешательства Творца? Почему это, собственно, единственный выбор? Чем это отличается от остальных вещей?
2: Духовная система, если мы изучаем мир Ацилут. Мир Ацилут — это, собственно, мир, который действует на нас. И, по сути, ведет нас и приводит к конечному исправлению. Душа у нас есть мир бесконечности. Из него нисходит свет бесконечности. И он входит в Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. В мире Адам Кадмон есть у нас система, в которой есть 5 парцуфов. Галгальта, Аб, Саг, Ма, Бон. Это Адам Кадмон, мир Адам Кадмон, где высший свет здесь, когда приходит, через 5 этих парцуфов, он как бы делится на 5 цветов, Нефеш Рох Нешамаха Яйхида. И на этом это Соф, мир Адам Кадмон. Это его начало, это П. А это Пэдэ Галгальта и Табурдэ Галгальта. А здесь у нас как бы мир Ацелут. То, что происходит с нами, что до того, как появляется мир Ацелут, есть здесь Малхут. Которую нужно исправить. Это Саг, то есть свойство бедны. Оно связывается с Малхут, чтобы исправить ее. Они вместе проходят разбиение, и из разбиения выстраивается мир Ацелут. Мир Ацелут, хотя он в точности как мир Адам Кадмон, в нем тоже есть эти части, только они называются Атик, Ариханпин, Аба Ваима, Зейранпин и Нуква. Но он уже, верно, что он подобен миру Адам Кадмон, но в нем есть часть разбиения. То есть он уже понимает хисранот, хисранот потребности, недостатки творения. И тогда мир Ацелут отдает мирам Брия, Ицера, Асия, нечистоты и Брия, и цира асия святости. А души здесь неисправленные. Души разбитые находятся здесь, между ними. А ниже всего этого находится этот мир.

0: Я многого здесь не нарисовал, как души разбиты. Нужно нарисовать, что после того, как образовался Ацилут, после этого в Аба Ваима да Ацилут, Нуква, которая поднялась к Аба Ваима да Ацилут, и присоединила к себе также Малхут. Из этого образуется
1: Парцуф,
0: который называется Адам Ришон, или что то же самое, творение, назови это так, или душа. И тогда эта душа спустилась сюда после разбиения. Потом было разбиение. Вот так оно. Так вот, то, что я хотел сказать, что мир Ацилут управляет всем этим делом. В мире Адам Кадмон мы только видим, что он просто делится в своей отдаче. Он должен привести реальность к большим светам. Нефеш, рох, нешама, хая и хида. Когда он приводит все души к свету и хида, как в исправлении, так и в наполнении, на этом все завершается. Так вот, цель творения, весь ее замысел, в общем, находится в мире Адам Кадмон, но только в общей форме. А здесь, в мире Ацилут, все эти вещи делятся и детализируются. Мир Ацилут, как он создан? Он создан так, что в нем есть верхняя часть, это божественность. Это называется Атик, Ариханпин и Аба Ваима. Есть у него часть, которая называется Зон. Это уже творение, Хисронот. И тогда мир Ацилут, поскольку он включает в себя, или состоит, или включен из-за разбиения, он включает в себя хисронот творения, он понимает творение, так как мать понимает, чего хочет младенец. Потому что все, что есть в младенце, как бы находится в ней, и она внутри себя строит модель младенца. Что он может захотеть, что я могу ему дать? Ей в голову не приходит дать ему что-то, там, какой-то цветок, там, или ему нужна еда, ему нужно что-то теплое, там. То есть система здесь включает в себя хисарон и душ, и поэтому она понимает их, и поэтому она отдает им очень последовательно, очень упорядоченно. Все исправления и наполнения. Не понял?
2: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов.
0: А, ну это у меня, верно.
1: Боязор.
0: Не поможет.
2: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов, что эта часть его, есть гуф у него.
0: Потом, мы не будем сейчас вдаваться в детали. Я нарисовал это, чтобы объяснить, что выше включает в себя хисронот нижнего. Что мир Ацилут включает в себя души, хисароны, которые есть в душах, поэтому он может понять их и привести, и верно вести к концу исправления. Эту схему можно сделать очень большой, подробной, детальной, охватить все возможности, которые там есть. Ведь Ацилут действует на душу, на души через миры Бия и вносит в души всякие желания, так что души связываются с мирами Бия. Короче, такая система... она сама по себе цельная такая, и все ее части действуют соответственно. Но главное, что в этом есть, то, что он спросил, есть ли в этом свобода выбора. Так вот, то, что есть в Ацилуте, Ацилут обязан привести все эти вещи к исправлению. Но он обязан это делать естественным путем. Что значит естественным? Дает удар, желание получать, хочет избавиться от удара, то есть кричит, этот крик. Это уже просьба об исправлении, и так человек исправляется. И таким образом мы должны пройти все удары, и все же наше исправление не будет осознанным исправлением. Мы не захотим быть отдающим, мы захотим только убежать от ударов. Поэтому удары тоже должны быть направлены на состояние, чтобы человек захотел понять не сам удар, а чтобы он, углубляясь в удар, пришел к состоянию, в котором он узнает причину. И когда он узнает причину, почему ему дают удары, он постепенно начинает связываться с причиной. И тогда в этой мере он получает свободу выбора. То есть развитие, конечно, разумеется, через страдания, но в глубине страдания. То есть насколько ты после удара, насколько мы думаем, что там происходит внутри, за что мы получили, ради чего и так далее. В духовном это... Ты видишь, насколько мы задумываемся об этом? Насколько мы считаемся с этим? Убегаем от самих ударов, и все. Человек может получить один очень маленький удар. Мы прямо сейчас находимся в состоянии, в котором могли бы прекратить все потрясения эти и все удары полностью, прямо на месте. Если бы мы немного задумались, почему это на нас не сходит. Мы не хотим связываться с причиной, поэтому нас снова и снова возвращают, заставляют к этому вернуться. Но кроме тебя кто-то еще есть?
1: С точки зрения схемы, разбиение расположено до мира Ацилут или внутри него?
0: Разбиение до мира Ацилут. Ацилут создается из остатков разбиения. Иначе как бы он знал, что происходит с душами.
1: Парцуф Адама Ришона написано, что он разбился. Нет, или по крайней мере...
0: После того, как вышел мир Ацилут и вышли миры Бия, тогда родился Парцуф Адам Ришон. Мы будем это учить в свое время, придет время.
1: Мы говорим, что Малхут исправляет девять первых. Так где же та Малхут, которую мы не исправляем в этом месте, на этой схеме?
0: В Адам Ришон есть точка, которая исходит из Малхут де Малхут де Инсов, как сущая из ничего, которая не включена в девять первых сферот, ее невозможно исправить, она называется Левый Эвен, каменное сердце, ее мы не касаемся во время исправления. То есть в своих исправлениях, которые я совершаю, я осознаю, что во мне есть такие желания, которых мне нельзя касаться. Я не способен их исправить, соединить их с Творцом. Надо просто не заниматься ими. И в этом исправлении, что я ими не занимаюсь.
1: Получается, что мы исправляем весь конец Гальгальты, а Малхут, который говорят, не находится в конце Гальгальты.
0: Никогда до конца исправления мы не занимаемся Малхут де Малхут. Сущностью творения мы не занимаемся, сутью творения, потому что мы сами по себе творение, и мы не можем исправить свою природу. Мы можем, насколько это возможно, включиться в природу Творца. Я хочу идти согласно тому, что есть в нем. Я хочу впитать его свойства, то есть скопировать его свойства на себя. Но я не способен свою изначальную природу перевернуть. Так что я делаю? Я отрезаю этот кусок от себя и говорю, этим я не занимаюсь. Еще?
1: Написано, что каждый день человек должен принимать на себя новое принятие. Что это означает?
0: Каждый день принимать на себя новое намерение. То есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, приходит новое желание, ты снова должен исправлять все эти новые вещи.
1: Теперь имеется в виду, что он проходит всего дня те же намерения, те же состояния, о которых мы говорили, о девушке, невесте, женщине.
0: Духовные ступени на самом деле подобны одна другой. Есть 10 изначальных сферот, и они делятся на еще тысячи таких деталей, как бы, и в каждой детали 10 сферот. И, конечно, если ты говоришь, что ты учил когда-то математику, так вот, 2 плюс 2 равно 4. Два — это могут быть люди, это могут быть машины, это могут быть самолеты. Неважно что. Зависит от того, что ты вводишь. Так вот, когда мы изучаем науку Каббала, мы как бы изучаем формулы. Но на каждой ступени в этих формулах есть совершенно иные понятия, потому что ты все время живешь новой реальностью. И в каждый миг открывается тебе новый мир. И все вот эти приключения — это настоящие приключения. Но по формулам ты как бы проходишь внутри этапы. 10 сферот, экран, авиют, закут и так далее. То есть, если мы не говорим об изменении в светах, которые наполняют новый килим, новые света, то процесс остается тем же процессом. Ну, когда ты дышишь, что это не тот же процесс? Ты, скажем, делаешь это 15 раз в минуту. Но попробуй перестать. То есть есть вещи необходимые, которые ты обязан пройти, есть вещи, которые даже просто ради наслаждения ты обязан повторять. Это не каждый раз нечто новое. Нечто иное. В духовном... Не знаю, как это сказать. Оно не надоедает.
1: Тут есть новое развлечение. Каждый раз заново. С другой стороны, ты можешь прийти к трепету, как-то соединять вместе.
0: Не хлеба, не рай. Поживем, увидим.
1: Как я могу различать желание получать ради себя, которое должен исправить?
0: А коль не так ли так я?
2: Все можно исправить. Как различить, что есть нечто, на что ты не способен? На каждой ступени у нас есть такие желания, которые мы можем только закрыть и сказать, этого я не касаюсь.
1: Что закрыть?
2: То, на что ты действительно не способен. Ты это увидишь, пока нет здесь объяснения, потому что у тебя нет понятия. Я не могу тебе сказать, если ты получил экран Авиют Дешорош, то у тебя есть всякие такие желания, которые не относятся к этому экрану, и их нужно только заморозить. Я не могу тебе этого сказать, потому что ты не можешь различить. Не пришло достаточно света, чтобы ты увидел свои желания так, чтобы они были выложены перед тобой, и чтобы ты знал, что представляет собой каждое желание и что с ним можно сделать. У тебя еще нет рож парцуфа, с помощью которого ты мог бы определить, как ты относишься ко всей своей внутренней сути. Ладно. Мы переходим.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Я очень впечатлился статьей и понял, что человек получает падение, и он описывает там, как человек должен выйти из падения, каковы причины, что он получает новое желание, которое ты хочешь пропустить. И это должно быть выше знания, не возвращаться назад и так далее, и так далее.
2: Да, и
1: от урока я тоже впечатлился, что есть подъем и падение. Мы находимся в каком-то, в общем-то, процессе, то есть это живой процесс, и мы можем обновлять, оживлять. Это как какое-то приключение, я не знаю, это правильно или нет, можно ли так сказать, но мы как будто бы, ну, что-то называется...
2: Протагонист села... Тора, что мы котвим, кило,
1: протагонист Торы, то, что мы на себе ощущаем эти свойства Торы.
0: Я слышал, что человек создан противоположным цели творения, и Хиссарон и его жена — это средство, с помощью которого он может прийти, быть к слиянию с Творцом, и вся эта работа в изменении Хиссарона, чтобы прийти к правильному Хиссарону, чтобы Творец мог его наполнить.
1: Каждый день новое состояние, мы должны пройти это, как объяснил Рав, и также Рабаш в статье, что каждый раз девственница Малхут, и каждый раз мы так изучаем, что каждый день мы должны обновлять наши усилия.
0: Да, в конце концов, конец исправления — это небесная Малхут, Малхут Шамая. Мы должны прийти к состоянию, когда Творец управляет всеми нашими желаниями, и мы приходим к такому осознанию между нами, в работе между нами, и Творец там находится, Он управляет, Он направляет все. И в этом вся наша цель.
1: Да, мы изучали такое особое свойство, которое называется коэн, когда человек начинает свою работу на новой ступени, с каким желанием он должен начинать свою работу, чтобы это было без изъяна. И так каждый день, когда он обновляет свою работу, он должен также обновлять желание. И мы изучали, как каждый раз заново он должен работать, входить в работу, выполнять Тору заповеди, выше знания.
0: Я впечатлился чертежом Рава. В конце статьи, как каббалист, у каббалиста есть такая внутренняя схема, с которой в разуме он может работать, как человек путешествует в этом мире, а с другой стороны, там все ощущается в чувстве, все эти места, все соотношения, все это действует чувственно.
1: Мы спрашивали также о состояниях Малхут, которые напоминают связь с женщиной, то есть как там есть в Талмуде разные главы об этом, что как мы берем и используем, принимаем Малхут на себя для того, чтобы
3: соединиться. ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת ולמעלה מהדעת וכל התנאים האלה כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל
0: Когда человек находится в падении, он должен начать со всеми этими условиями. Но где взять силы? Силы где взять? Чтобы вообще начать здесь выполнять эти условия.
4: Йом за кило
1: День — это как бы новый выбор, каждый день новый выбор. То есть как будто есть подъем и падение, это каждый день, и все состояния, они одно против другого, и есть... возможность пробудить что-то новое, взять что-то от разбитых частей, выбрать искры из души Адама Ришона и ввести это в святость.
0: Да, какая честь выпала нам делать все эти выяснения, как бы здесь.
1: Да, я слышал также, что все это находится в человеке, и мужчина, и женщина.
0: Да, наша работа — это правильно соединять мужчину, желание отдавать Творца и Малхут, творение.
1: Чтобы удостоились вместе.
0: Перейдем к следующей части урока и вместе споем песню.

0: Сиха ли хохмата каббала? Введение в науку каббала.
1: Шалом хаварим, анахну мамшихим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу серию уроков. Прежде этого мы прочитаем отрывок, то, что мы слышали на уроке. Каждый раз мы должны принимать на себя новое принятие. Но, то есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, появляется новое желание, ты каждый раз должен исправлять эти новые килим.
2: Да, и мы продолжим учебу с Равом, там, где мы остановились. Сегодня мы будем изучать Катнут Мира Никудим, Никудот Десак, которые опустились ниже табора. Гадлут Мира Никудим до разбиения килим. Обратите внимание на понятие Никудот Десак, которые опустились под табор Дегадгальта, потому что это очень важное понятие, оно объясняет очень многие вещи нам потом. Так давайте посмотрим урок и впечатлимся им.
0: Где мы остановились? Катнут? Катнут Мира Никудим, да? Хорошо. Так сегодня у нас будет какая тема? Гадлют, то есть большое состояние Мира Никудим, да? После того, как мы изучили, что такое катнот, малое состояние, давайте сейчас нарисуем еще раз нашу схему, наш чертеж. У нас есть... У нас есть парцуф Гальгальта, в нем есть рож, пе. Решимот 4-4, арба-арба. Дали-дали, это Гальгальта. У нас тут есть табур, тох, гальгальты, сов, гальгальты и сиюм, то есть окончание. Табур Гальгальты нарисуем. А после Гальгальты вышел у нас парцуф Аб. Его П находится напротив Хазе Гальгальты. Парцуф Аб выходит на решимот. Я напишу здесь их еще раз. Гальгальта это далит, то есть 4-4, а Аб выходит уже на далит гимел, на 4-3. Потом у нас есть парцуф саг. Тут уже решимот гимел Б, 3-2. Три облачения и два авиюта. А потом также его П находится напротив Хазе, парцуфа Аб. Они все завершаются на таборе Гальгальты. У нас есть также тут Таамим Десак. Но то, что нас интересует по-настоящему, это Никудот Десак, когда Саг начинает лиздахех, то есть утончаться, очищаться от авиюта, так выходит Никудот, и получается, что получается у нас тут, что эти света, они входят ниже табура, то есть вот эти Никудот, Никудот, точки, Никудот Десак, потому что это света, они как бы выходят на решимот бет-бет, то есть бет-лапшут и бет-авию, то есть чистая бина. И тут у нас есть парцуф, и у него есть 10 сферот, кейтер хохма бина, хесед гура тиферет, нецехот, исод и малхут. И они распространяются сверху вниз и наполняют гальгальту, сов гальгальты наполняют светом хасадим, ор хасадим. Орде Хасадим, свет Хасадим. И когда мы наполняем, и когда наполняют они Гальгальту светом Хасадим, они от Гальгальты получают Решимот Далет Гимел 4-3. То есть это Решимот света Хохма. То есть, которые остались от света Хохма. И тогда Некода Десак начинает чувствовать здесь ниже Тиферета. Тут начинается уже получающий килим, и в этом парцуфе Некода Десак ощущается желание получать, на которое не было экрана. И когда это происходит, то Малхут поднимается наверх. Малхут поднимается наверх, когда ощущает эти желания без экрана. И вот этот подъем, и когда Малхут поднимается наверх, он называется Цимцумбет, второе сокращение. И тут есть новое место, которое поднимается Малхут, называется Парса. И все это происходит в то время, когда Некудот Десак распространяется вниз, воздействует на сов Гальгальты, получает от них Решимот Далет Гимел, сокращаются и опять поднимаются в Рош Десак. И все это происходит по, их, по пути их движения к Рош Десак. И они приходят в Рош Десак уже с решимот, со своими решимот, которые уже бет алев, сокращенными вторым сокращением цинцут бет.

первое – решимо. И второе решимо – это далит гимел, то есть что они впечатлились и, так сказать, восприняли от сов Гальгальты. И тогда… Что происходит потом? Исходя из решимот беталев мецумцамим сокращенными, экран должен работать, чтобы ради следующих порцов. В Никвинаем. А что такое Никвинаем? Потому что в Рош есть кетер хохмабина, зеранпин и малхут. Так вот, половина бины, вот это место, половина бины, где заканчивается гарбины, остаются задбины, это делит на Гальгальту Наем и Ахаб. Вот это место, оно называется Никвейнаем. И тогда здесь происходит зивук. Это происходит от Рождеса, происходит. Но не весь Рош, как здесь был. То есть на величину не всего Роша, а только на часть. Почему только на часть? Потому что если мне запрещено получить внутри, а только в часть, которая у меня есть до парсы, так я делаю зевок только на часть. Скажем, мне в желудке нельзя больше 40% наполнять его. Так я уже заранее в голове делаю расчет. Я продумываю, как мне съесть не больше того, чтобы там наполнилось 60%, потому что 40% мне запрещено наполнять. Так вот, после этого зевога, который здесь произошел, в Рождесаг, спускается вниз свет и создает парцуф в точности до этого места. То есть из того места, откуда поднялись решимот, просьба, чтобы был зевук. То есть до этого места только наполняется, до парсы, не более. И этот парцуф называется катнут. Мира никудим. Малое состояние мира никудим. Катнут мира никудим. От табура и вниз, ниже, да? Да, здесь вот от этого места и до этого. Здесь в этом парцуфе тоже есть кетер. И есть у него абавыима. И есть зон. Зон — это зеранпин и нуква. То есть у него три части, как бы мы делим его на три части. Кетер, абавыима, зон. Так вот эти три части, они все находятся... Эти три части все находятся в сокращенном виде. То есть... В каком состоянии они находятся? Ну, заходи, заходи, не стесняйся. Что с тобой? Заходи. Он стесняется. Ну, так. Так вот, каждая часть сокращена. Почему? Потому что, исходя из второго сокращения, цимцумбет, можно только половину использовать во всех келим. Так тут есть рош один, который есть в кетер, есть абвимый гуф. Что происходит здесь? Так же, как в каждом парцуфе у нас есть кетер. Абавыима — это хохма и бина абавыима. А что такое зон? Это зеранпин и малхут. Так устроен этот парцуф. Это его строение. Мы с вами изучали на первом уроке. Что происходит? Кетер, в нем есть свет. Свет от кетера приходит к хохме. И в хохме тоже есть свет.

0: если они хотят, но у них нет возможности. Это состояние называется, что хохма вебина или абавима, другими словами, находится в состоянии паним беахор, то есть лицом к спине. То есть аба находится в отношении к име лицом к ней, а има, она как бы поворачивается задом к нему, говорит, не хочу получать. Как бы не получает от него, потому что свойство имы — это бина. И в таком положении свет не может пройти вниз к зон. То есть свет приходит только к абе, а има его отказывается получать, и все внизу есть хоших, то есть тьма. Света нет. Это состояние, которое подобно... Как в транзисторе, ну, как в технике. Вы знаете, есть много в нашем мире всяких таких примеров, когда есть какой-то, с одной стороны, какой-то поток питания, где-то посередине что-то прерывает ее и не дает ей продолжаться, да? И что тогда происходит? Это, скажем, как у нас, например, в транзисторе. Ну, если кто-то знает, да? Здесь есть приходит ток, а здесь есть управляющее воздействие, которое управляет, пройдет ток дальше или нет. Если мы подаем туда такую же форму, тогда уже ток может пройти. Или как у нас есть, например, там кран какой-то. Так как мы его открываем, этот кран, так вода течет, а если не открываем, то не течет. Так и здесь. Ну, это же следствие. Има не хочет получать свет, потому что она бина, она не получает свет от абы. И тогда внизу под биной все темно. Это называется малое состояние. Катнут мира никудим. А потом, откуда приходит малое состояние мира никудим? Потому что мы сделали зивук на решимот. Бет алев мецум цамим, сокращенный решимот бет алев, 2-1. Когда мы это сделали, и у нас уже есть парцуф, который называется малое состояние катнут мира никудим, тогда у нас же еще есть одна пара решимот, далит гимел, и исходя из второй пары решимот, у нас происходит, что на эту пару решимот происходит зивук уже в другом месте. А где? Он происходит в П, потому что это далит гимел. Вот это П, да, сага. Первый зивук был в Никвенаем, а второй, видите, уже в П. Раф рисует, зивук, который произошел в П. Почему? Потому что это решимот далит гимел, это решимот требует полного зивуга на весь свет. И получается, что экран тогда из Никвенаем, он опускается опять вниз в П, и в П происходит зивук на весь свет, на полный свет. Этот зивук на решимот далит гимел, 4-3. Я еще раз напишу здесь. Здесь зивук был на бет-алев плюс цинцум бет. А после того, как произошел зивук на далит гимел, то свет уже приходит к тому же парцуфу. И что он делает с этим парцуфом? Этот большой свет... Он входит в кетер.
1: В кетер да не будем.
0: В Кетер Никудим.

и в парцуф Абавима, и в зон. И он обязывает Абавима, чтобы свет прошел в ней, чтобы Кетер давал свет, и Аба давал свет, и Има передавала свет, и зон получили свет, и чтобы потом они также передавали этот свет ниже, парсы, и заполнили светом все до конца, до сиюма. И когда света проходят ниже парсы, а ведь запрещено же ниже парсы проходить, но эти решимот далит гимел, они разбивают, нарушают этот запрет проходить через парсу, и тогда происходит разбиение. То есть, начиная с П, АБВМ и ниже, все эти килим разбиваются. Происходит разбиение килим. Само это состояние, когда происходит зивук на Далит Гимел, называется гадлют. Гадлют мира никудим. Большое состояние мира никудим. А то, что происходит здесь, ниже Абавима, с этим большим светом, это называется разбиением килим. Швирата килим на иврите. На что это похоже? Просто было у меня маленькое кли. Я так думал, что я могу его использовать. Я использовал часть его до этого места, вместо 10 сфер. Вместо 10 сфер от Итархума Бина Заранпил Малхут. Я использовал только половину части. Я знал, что эту часть я могу использовать, ну, без проблем. Но я не принял в расчет, что там же еще у меня есть Далит Гимел, желание решим отдать Далит Гимел от Гальгальты, и они воздействовали на меня, и он раскрылся, это желание. И я как бы сделал на него правильный расчет, чтобы я мог получить ради отдачи. Даже на все килимы, а не только на часть. То есть вначале первый зевук был на то, что я уже знал, что до парсы можно делать это получение. И я получил правильно, а потом вторую часть на Далит Гимел, это расчет был не совсем верный, и поэтому произошло разбиение килим. Что это значит разбиение килим? Есть можно много примеров привести. Скажем, мы все знаем, что если у нас есть что-то, что запрещено, лучше вообще не приближаться к этому, удалиться от этого запрещенного нам. Потому что если мы начинаем хоть немножко получать и хотим остановиться посередине, это непросто. И это то, что здесь произошло. Когда я полностью не использую получающий килим, ну так хорошо, я нахожусь в малом состоянии. Если начинаю хоть немножко получать, уже все, я не могу себя остановить. И даже если я знаю, что мне запрещено, ведь я начал получать, я продолжаю этот свет, я уже не могу остановиться, я должен продлить этот свет до конца, распространить его, даже если я разбиваюсь. Так что остается? Что у нас остается здесь, в общем-то, после разбиения? У нас остался кетер Абавима. А внизу под ними есть разбитые килим. Килим швурим. А что такое разбитый килим? Это называется, что у этих килим нет экрана, эмасаха. То есть желания остались, но экрана нет. Нет экрана сейчас. Сейчас нет намерения
получать ради отдачи. Вы пока запишите, это займет у вас несколько месяцев, чтобы вы могли об этом говорить, понимать. Но вы пока записывайте, записывайте, а потом потихонечку это будет выясняться, проясняться для вас. Другого пути нет. Сначала пишешь просто механически, так вот, как попугай, и можешь говорить что-то, не понимая. А потом постепенно, еще неделя, это начинает выясняться, это материал усваивается, и уже начинаем работать с ним. Да, так вот делать надо, все. Ну, пишите, я не хочу вам мешать. Перепишите, зарисуйте, сфотографируй это. Сфотографировал Марик. Что дальше происходит? Я все это вытираю. Да? Можно? Ну, хорошо.

0: שלך.
1: באמת חבל שלא עשיתי קופי.
2: Я думаю, что у всех же есть опыт,
3: когда мы слышим, что пишите как попугай, ничего не понимает, каждое слово, и что я говорю глупости, когда человек говорит, но постепенно, когда слушают, это все это постепенно воспринимается. И мы приглашаем вас всех задавать вопросы в мире. У нас уже есть первый вопрос, мы сейчас дадим возможность задать его. Ротом из Кармеля спрашивает, мне непонятно, что изменилось, что вдруг это можно уже опуститься под табор. Тут мы говорим, в общем-то, о ограничении, как мы можем это ограничение преодолеть. Но имеется в виду, что Малхут хочет получить максимум, а после того, когда есть уже первое сокращение, что есть уже, есть уже условия, что позволено, что не позволено. Ради получения, ради отдачи можно получать. И даже и под табором. Но ведь свет хохма невозможно получить. А свет хасадим уже, да, можно получить, когда это можно сделать, когда у нас здесь решим модесак, то есть это бет-бет, и если нет хохмы, есть только хасадим, помаем бет, и тогда это уже можно получать чистая бина, под табор свет опускается. То есть можно получать ради отдачи этот свет хасадим без хохмы.
4: Потому что после парцуфа Аб был создан парцуф Саг, а в парцуфе Саг все еще есть решемот гимл облачения, то, что исходит от Аб. А в Галгальте и в Аб есть свет хохма. Поэтому и в Саг есть свет хохма. Есть решемот гимл облачения. Но когда экран стал ослабляться от Далит Гимл, от Гимл к Бет, то первое, что исчезло, это свет хохма. Это решемот гимл лапшут исчезло. Так нет гимл облачения, так нет света хохма. И в Некудот Десак есть только свет хасадим, а свет хасадим может быть везде. У него есть бет облачения и бет авиюта. Поэтому они могут спуститься под табор Галгальты, потому что там тоже есть свет хасадим.
3: У меня есть вопрос попугая. Может быть, стоит остаться, чем не делать? Некуда десак, которые опускаются под табор, и там перемешивается с далит гимел, то есть произошло сокращение, чтобы бина не давала этим желаниям получать, потому что нет еще экрана. Так вопрос такой, почему в состоянии, большого состояния в мире Никудим Гадлют дает им уверенность, что они, да, могут наполнить эти килим? Останемся с этим вопросом или
4: Ну, раз Гадик говорит, что достаточно, за этим вопросом достанемся.
2: Флорида, вакша.
4: Флорида.
5: Yeah, I have a question about how the world of Nikodim can have two sets of records for Gadnut and Gadlut.
3: Вопрос, как может быть два вида решемот в мире Никудим? Есть решимо большого состояния гадлют и решимо малого состояния катнут. Как такое может быть, чтобы одновременно два вида решимот были?
4: На самом деле в экране САГ к экрану САГ поднимаются не два вида решимот, как Рав сейчас объяснил, а три вида решимот. Что есть в САГ? В САГ в первую очередь есть тамим. И вот тамим, которые опускаются до табора, и тогда накудот поднимаются наверх. От этого у него есть решемот бет алиф. Это решемот самого саг. Затем накудот спустились под табур. И там есть решимот беталев, плюс второе сокращение, можно это изобразить на чертеже, и решимот далет гима, которые там были до того, от галгальты. Поэтому саг, собственно, делает три зивуга. Первый зивуг он делает на свой собственный решимот беталев, откуда потом выходят парцуфы Адама Кадмон, Ма и Бон, верно? Потому что таков порядок, нужно завершить пять парцуфов, это первый зивук. Второй зивук происходит на те самые бейталев, но плюс второе сокращение. Это уже решемот, которые поднялись из-под табора, крош-де-сак, и он делает на них зивук. И на это выходит парцуф «Мир Некудим в Катнуте», «Катнут Мир Некудим». И еще пара решемот, которая поднялась, крош-де-сак, это Далит Гимел, на который потом выходит Гадлут Мир Некудим. И на все эти решемот должен быть зивук. Теперь, поскольку решемот
0: Леорду метахат ли табор бет алиф, а с гампарцуфим или маубон метахат ли
4: табор. Поскольку первый парцуф и маубон, они тоже над табором. А все остальные решемот, которые спустились под табор, то их парцуфы тоже находятся под табором Галгальты.
3: Далет Гимел, как будто бы были также и в Аб. Тоже в Аб был зивук на Далет Гимел. И они тоже поднялись через какое-то взаимовключение Бен и Малхут, и поднялись также в Саг. И тоже там был зивук. Но там что происходит другое, так что... Те же решимо, только рост другой. И они по-другому делают расчеты.
4: Ты прав, но я спрошу иначе. Как парцуф саг, чье решимо бет, его вьют бет, как он делает звук на решимо гимел? И это не его решимо, это решимо свыше. Тут не достает некого элемента, который Саг получает от Аб, он получает помощь, которая называется свет Аб-Саг. И это позволяет произвести зивук на Решимо Гимал.
3: Но этого не было в уроке. А еще вопрос.
6: А
3: как вообще Некудот де Саг могут впечатлиться Далет Гимел и передать как-то это впечатление, решимот? Как они могут воспринять это? Разные свойства. Но каждый раз воспринимает по-другому. Это не то же самое восприятие, как Далет Гимел, мне так кажется.
4: Верно, они впечатляются, но не просто так. Они опускаются вниз и получают впечатление от второго сокращения. То есть они уже сокращены, то, что поднимается наверх. В Рош-де-Саг Рав сказал и подчеркнул несколько раз. Бейт Алев плюс Цинцубет, плюс Цинцубет, плюс второе сокращение. Это не те же самые решимот. Но и Далет Гимел там находится, они там были раньше. И поэтому все эти впечатления, которые есть под табором, они поднимаются в Рош-Парсуфа-Саг.
3: Но они что, поднимаются так же, как они есть, или там что-то по-другому? Он же не может точно так же воспринять это.
4: Они поднимаются как есть.
3: Не хочу ответить на вопрос большого, малого состояния. Это этапы развития. Это еще одна попытка получить света на разный решимот во время состояния сокращенного, а потом уже на вторую пару решимот. В чем разница? Ну, просто этапы. Вначале что-то создается, потом есть еще одна попытка получить свет, потом еще исправление системы. И так продолжается этап за этапом.
4: Может быть, вначале Нью-Йорк? Предпочтительнее Нью-Йорку 3.
7: Thank you.
3: Спасибо.
7: The calculation happens in the Rosh, and then the light spreads
3: Мы всегда изучаем, что всегда происходит расчет в голове, потом в рожь, а потом идет распространение света. Но когда мы рисуем цинцумбет, то получается, как бы, что сначала запускается свет, потом есть второе сокращение, потом есть как бы расчет. То есть как будто там происходит противоположный процесс.
4: Верно, ты говоришь, что рожь исполняет то, что гуф решает, то, что гуф хочет. Но это действительно так. Если ты посмотришь еще раз урок, ты увидишь, что Рав говорит, что поскольку в гуф произошло второе сокращение, то в соответствии с этим экран в рожь поднялся с этими решемот в ник вейнаем. Это верно.
3: Я хочу спросить про парсу, которая была создана в результате второго сокращения цинцумбет. И парцов потом поднялся в рождосак. Так что парса, она отменяется, что ли? А потом опять она обновилась во время катнута мира никудим?
4: Нет, нет, парса еще не отменилась.
0: Ло-ло, парса лой батла.
4: Парса еще не отменилась. То, что поднялось в рожь, это решемот. Парса? Парса осталась? Да, парса остается. Она все еще останавливает вход, удерживает вход цветов под нее. Там есть сокращение, там есть закон второго сокращения. Первое сокращение никогда не отменяется, а второе сокращение, оно до тиферет. Когда парса разбивается? Только когда приходит гадлут. Мира Никудим. Тогда как бы свет коснулся парсы, и она не отменилась, а все разбилось.
3: Парса не отменялась? Нет?
4: Нет. Парса как бы отменилась, но на самом деле не отменилась. Она разбила парцуф. Парцуф разбился.
3: А что потом произошло в Никвейнаем? Если парса, с ней ничего не произошло, так что произошло в Никвейнаем?
4: В Никвейнаем был звук на решемот,
3: который поднялись?
4: Никвейнаем — это второе сокращение. А ты говоришь, что звук уже был в Гадлут.
3: Нет, я говорю до того, как были созданы Келим Лам Никудим в Катнуте.
4: Парса тогда есть, парса стоит тогда. Ничего с ней не происходит, она есть. Она не дает Ахапу зон получить свет, не дает.
0: Вот. Ой, слыха, Мак Швайцер, Шейла.
4: Еще? Да, Мак 17, вопрос.
7: Как вам дали прорваться в Бирни Кудим? Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему мы без экрана зашли и разбить второй раз?
4: Он спрашивает о втором сокращении, как оно происходит, тяжело понять. Он спрашивает, как произошло второе сокращение все-таки, хотя были экраны, была парса, как Йоав спросил, как все-таки произошло второе сокращение, как произошло разбиение. Да, все-таки есть целый механизм, о котором Рав его еще не объяснял, он объяснит потом. И произошло то, что... Аба дал свет Има. Има сама не желает свет. Она повернута Ахураем к Аба. Аба готов, Има не готова. Почему Има не готова? Потому что у нее для себя нет ничего, нет экрана. У нее только просьба от нижних, от зоны. Пока нет просьбы, она ничего не делает. Она не притягивает свет вниз. Но если будет просьба, то тогда Има поворачивается к Аба, получает от него свет, и тогда свет как бы входит в зон, и тогда зон разбивается. Как пришла такая просьба, это целый механизм, мы его будем изучать потом.
3: Орен,
8: по поводу этого я хотел спросить, Паним и Ахор, что означает в большом состоянии Никудим, что такое Паним и Ахор, и произошло разбиение после того, как они стали Паним и Паним?
9: Мацавей Башлют.
8: Ну, наверное, это произошло после того, как уже есть созревание этого. То есть кто готов, кто не готов, поэтапно происходит. Это как мы видели, что Раф рисует, что когда Никудим приходит в состояние катнут, Аба находится в состоянии, когда он дает, он нет ограничения на него. А им не может еще пока получить. То есть должна быть готовность всех элементов. Если они все готовы, тогда есть по ним и по ним. Если нет, так по ахор-бахор. То есть в таком случае свыше есть готовность передать свет, а снизу еще пока нет готовности получить свет, и поэтому получается панибахор.
4: Да, вначале как бы парцуф кетер, все находились в катнуте, да? Катнут мира Никудим. И тогда пришел гадлут к кетер вначале, затем гадлут к Аба, и тогда гадлут готов отдавать, затем Аба. Аба получил гадлут, он может отдавать. А Има в катнуте, поскольку Зон в катнуте, когда пришла просьба снизу от Зон к Има получить, то Има входит тоже в гадлут, просит свет от Аба, получает, и опускает в Зон как бы, и тогда Зон разбивается. Это о голосовке Шурук-Хирик, но мы пока о них не говорим.
9: Аба, Има, Везон, Зешемоте.
8: Аба, Има и Зон — это имена новых парцуфов, которых не было раньше. У нас есть Гальгальта, Абсак Мабон, а здесь уже появились как бы новые парцуфы, Кетер, Аба, Има и Зон. То есть это следствие того, что новый свет прошел по пустое пространство под Табором.
4: Да, это результат Зивуга в Рош Песак. Первый парцуф, кстати, мы говорим, что Решимо облачение и Решимо Авиюта всегда в Рош, как бы есть, там есть два вида Рош, Рош Итлапшут, Рош Облачение и Рош Авиюта. О Рош Облачении мы не говорим. Большой объяснил это так вкратце, но не продолжает. А вот здесь впервые Рош Дейтлапшут, то есть кетер, первый рож, есть у него функция, если мы говорим бет дейтлапшут, а затем алев давиют, на него вышли Аба Ваима и Зон. Все это результат зивуга в Саг.
8: Если можно объяснить, что такое решимот, которое находится под табуром? Не в рож, а что такое это? Решимот, который находится в гуф, в конце, под табуром. Вообще это воспоминание о том, что было. О виюте, которое там было, о силе, желание и облачение того вида, который там был. То есть, прежде всего, это воспоминание. Ну, это называется решимо, то есть записи. А сейчас где они находятся? В том месте, где были желания, и там был свет, но свет же вышел. Так мы говорим, что мы берем решимо и работаем с ними. То есть рож — это то место, где есть выяснение. То есть мы как будто даем это свыше, поднимаем снизу вверх, но там же было желание, свет вышел, который наполнял желание. Так вот, это вот это требование, как получить этот свет в следующем действии, в следующей порции света, как получить. То есть нужно взять и уменьшить авиют, и принять вращение в расчет авиют, то есть облачение, где происходит этот расчет новый, исходя из того, что произошло в Рош.
4: Погоди, ты помнишь, что мы изучали Танта? Тамим, да куда-то гим и этиот. Куда они входят? В гуф. Тамим входят в гуф. Но куда-то исходят из гуф. От тамим решимот называются как? Тагин, верно? Такие кетеры, такие коронки над буквами. Решимот от некудот называются отиот, буквы. Это решимот, который выходит из гуф.
8: Но весь расчет он же врож.
10: Так
8: как это можно соотнести, что вот эти соединения решимот происходят в гуф?
4: Ты вчера был в ресторане. Я возвращаюсь к примеру Бальсулама. Ты был в ресторане, ты ел. Ты где ты ел? Врож? Ел. Тело почувствовал, что ел, да? И насладился. Небо ощутило. И тогда ты врож помнишь, что ты вчера ел. У тебя там были 5 шекелей на трапезу, но тело насладилось, да? А, у тебя было 100, а теперь есть только 50. Ты только то, что ты можешь потратить. И последнее решимо исчезло. Еще.
8: Часто тут мы возвращаемся к понятию, что такое зивук на решимот. А что значит зивук это на решимот, когда производится в рож? Что такое рож производит зивук на решимот? Продолжение этого же вопроса — это выяснение, что мы можем получить на следующем, в следующей порции. То есть каждый раз мы получаем свет, когда получаем следующую порцию, у нас есть воспоминание, что мы не закончились процессы, нужно принять это в расчет. То есть в рост происходит этот расчет. Как происходит этот расчет? Свет хочет все время войти и наполнить желание. С его стороны нет ограничения, а клей у него есть ограничения. Ограничения он не может просто так получить без условия, которые поставлены. Это называется зевок. То есть свет хочет войти и наполнить, а экран не позволяет свету пройти вниз. И это называется зевок, зевок дака. Где это происходит? В грош. Там, где происходит расчет, что сколько можно получить, сколько нельзя.
4: Сколько можно получить ради отдачи. Верно, это расчет, который сейчас она делает с экрана. До того клей была наполнена светом, наслаждалась. Нет рож, нет сов, только тох. А теперь клей делает расчет, сколько я могу получить ради отдачи. И сколько я не могу? То, что может, получает, это называется таамим, то, что не может, остается как окружающий свет. Ну и вроде бы наше время истекло.
8: Да, друзья, мы закончили эту порцию дневную, а завтра продолжим тот же урок. И будем слушать Рава, следить за ним. И я думала для себя, что иногда, когда мы изучаем, и все понятно в начале, если каждый день не следить за Рава, то ты вдруг находишь себя, что я вообще ничего не понимаю. Ну, все было понятно вроде. Как бы повторяли то же самое несколько раз, а потом вдруг я чувствую, что я ничего не понимаю. Но если постоянно мы учимся день за днем, тогда мы не пропустим эту точку, когда мы перестаем понимать. И у нас есть несколько сообщений. Завтра у нас пятница, и будет у нас особое состояние. У нас будет День единства для наших студентов в Израиле, и мы просим от всего мирового клип поддержку, чтобы мы провели успешно этот День единства. А также у нас будет в воскресенье с 18.30 до 19.30 будет открытая беседа с нашими подругами и товарищами из израильского клина иврите. А сейчас закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы изучаем урок Рава 21 июня 2002 года, который основан на статье, что означает, что первосвященник должен брать жены, девственницу в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1036 страница. У нас 23-4 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что первосвященник должен брать жену, девственницу в духовной работе? Книга Зоар говорит, заповедь эта предписывает великому коэну, первосвященнику, брать в жены девственницу, как сказано, вдову и разведенную, и опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девицу из народа своего возьмет в жены. Зоар спрашивает, почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И отвечает, потому что женщина — это чаша благословения. И если вкусили от нее, то испортили. Иначе говоря, она указывает на Малхут, называемую чашей благословения. А коэн, приносящий жертву Творцу, должен быть совершенным без изъяна, ибо пороки делают коэнов негодными. Совершенен телом своим, совершенен женой своей, чтобы осуществилась в нем вся ты прекрасна, подруга моя, и нет в тебе изъяна. Конец цитаты. Следует понять, что означает в работе великий коэн, девственница, вдова, разведенная, опороченная и блудница. Что только девственницу без изъяна пусть возьмет, то есть девственницу, у которой нет изъяна. На что указывает девственница, у которой нет изъяна, и какова связь с тем, что он говорит, что женщина указывает на чашу благословения, то есть Малхут. И вот великий Ари говорит о Малхут, что каждый день она снова становится девственницей. То есть она всего лишь точка, и надо строить ее заново, пока она не обретет гадлут, большое состояние. И как написано в Шара Каванот, каждый день самостоятелен, и нет ни одной молитвы с момента сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И каждый день выясняются новые искры, которые еще никогда не выяснялись до этого момента.
0: В плане духовной работы надо понимать это так, что Малхут называется свойством «небесная Малхут», которую человек должен принимать на себя каждый день заново. И этого недостаточно, что вчера он принял на себя свойство «небесной Малхут», но каждый день она является свойством самим по себе. Поэтому мы должны верить, что каждый раз, когда мы принимаем на себя небесную Малку, считается, что мы выясняем искры, находившиеся вне святости. Это называется, что эти искры прежде находились в плену среди клипот, и они были подняты к святости благодаря принятию на себя Малхут Небес и благодаря занятиям Торой и заповедей. И это, как мы говорим в молитве, Владыка мира после сферат Омер, благодаря этому великое благо будет передано во все миры. Поэтому в священных книгах сказано, что человек во время принятия на себя Малхут Небес, во время чтения молитвы Шма, должен принять на себя Малхут Небес и намереваться, что принятие Малхут Небес будет в самопожертвовании. А поскольку каждый день — это новое качество, когда нужно построить Малху так, чтобы она достигала большого состояния гадлут, то каждый раз она обновляется. Поэтому приводится указание о первосвященнике, который в работе называется «работником Творца». То есть это тот, кто хочет приблизиться к Творцу в состоянии гадлут, он называется первосвященником. И когда он собирается взять жену, называемую Малхут Небес, он должен взять девственницу, поскольку девственница означает, что она еще без изъяна, так как девственница — это, как написано, девственная почва, так называют землю, которая никогда не возделывалась, как написано, это была девственная земля, которую человек не возделывал никогда.
1: Иными словами, человек должен принять на себя бремя Малхут Небес, как будто никогда у него не было бремени Малхут Небес. И это для него нечто новое. И, разумеется, он должен думать сейчас, что собирается сделать нечто новое, чего он еще никогда не познал. Получается, что это принятие, которое он принимает на себя, требует особого рассмотрения, чтобы знать, что такое принятие Малхут Небес и чего оно требует, чтобы у него был трепет перед небесами. Это значит, что человек должен произвести самоотчет, что он должен делать, чтобы это у него было постоянной вещью. То есть чего требует Творец от человека, который принял на себя бремя Высшей Малхут. В Писании сказано, чего Творец Всесильный требует от тебя, кроме трепета передо мной. Думать о том, что такое трепет, тогда как если человек после того, как перестал помнить о принятии Малхут Небес, неважно по какой причине, а затем снова пробудился к тому, чтобы принять на себя Малхут Небес, он не должен продолжать принимать на себя Малхут Небес, так как он делал до того, как перестал делать это. Говоря, я должен пойти и пробудить свойства Малхут Небес, то есть, чтобы это было как раньше. А он должен начинать работу заново. И можно уподобить это человеку, который умер, и до этого у него были ценные вещи. А потом пришли его дети и хотят получить наследство, которое завещал им их отец. И об этом сказали наши мудрецы: готовь себя учить Тору, которая не передана тебе по наследству. И следует объяснить, что поскольку человек пришел к состоянию, когда он забыл обо всем, то есть он получил падение, это он подобен умершему. То есть до этого он был живым человеком. То есть у него была Малхут Небес. И это называется, что он был слит с источником жизни. А когда у него прервалось, это он называется мертвым. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми.
0: А в духовном причина и следствие называются отец и сын. Получается, что теперь он называется сыном и хочет принять на себя то, что осталось после смерти его отца. Это надо объяснить так, что она передана тебе по наследству, не передана, а человек должен начать новую страницу в работе Творца, как будто он сейчас родился, и теперь хочет принять на себя бремя Малхут Небес, и ему не от кого получить наследство. И вышесказанным можно объяснить то, что мы спросили, на что указывает нам в работе слова «первосвященник» и «простой священник». Следует понимать, что священник — это тот, кто является работником Творца. Есть такие работники, которые относятся к общему большому. К общему клали их называют простыми священниками. Есть такие, которые хотят работать в свойстве прат, индивидуума, чтобы достичь большого состояния гадлут, то есть работать истинным образом, и его называют первосвященником. И у первосвященников существует совершенно иной порядок работы, чем у всех. Это значит, что когда человек занимается Торой и заповедями в плане практических действий, то в том, что касается намерения, он полагается на общество. А есть люди, которые хотят работать также в плане намерения, то есть хотят направить себя так, чтобы все их действия были ради небес.
1: Другими словами, простой коэн, священник, означает, что его работа в виде клаль всего общества, а великий коэн, первосвященник, означает, что его работа в индивидуальном плане прат. И так можно объяснить то, что говорит Негазор. Почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И Зор отвечает, потому что женщина — это чаша благословения, если вкусили от нее, испортили. И следует объяснить, что великий коэн, первосвященник — это тот, кто хочет служить Творцу на пути истины. И нельзя брать жену, то есть Малхут Небес, которая была уже испорчена для него. То есть продолжать бремя Малхут Небес, которое было до того, как он получил падение. Ибо это уже не называется девственница, поскольку эта Малхут Небес была у него уже до этого, и она получила повреждение. То есть это подобно чаше благословения. Если вкусили от нее, испортили. То есть от этой Малхут он уже вкусил до того, как получил падение. И это называется, если вкусили от нее, испортили, поскольку он уже получил падение. Получается, что он уже испортил эту Малхут. Поэтому он должен принять на себя Малхут Небес заново, как будто он никогда не пробовал вкуса Малхут Небес. И он должен открыть новую страницу в работе. И из сказанного следует объяснить то, что мы спросили, почему сказано «вдову и разведенную и опороченную блудницу этих пусть не берет». Вдова, следует объяснить, что после того, как человек получил падение, он уже считается мертвым. Получается, что предыдущая жена, то есть Малхут Небес, которая была у него до падения, считается по отношению к человеку как вдова.
0: И также следует объяснить, что такое разведённая в работе. То есть он развелся с ней, потому что она ему не понравилась. Так как в ту минуту, когда человек не соглашается работать ради нее, так как не чувствует ее значимости, это считается, что мужчина разводится с женой. И хотя она и не хочет разводиться, так как у нее есть сострадание к нему, то есть Малхут видит, насколько он погружен в себелюбие и жалеет его, но он разводится с ней даже против ее воли. В этом смысл того, что закон, что женщина разводится против ее воли, поскольку если она ему не нравится, считается, что он с ней развелся. Поэтому работник Творца, которого называют великим коэном, первосвященником, не возьмет ту женщину, которая разведена, а он должен сейчас заново начинать принимать на себя бремя Малхут Небес и не принимать во внимание то, что было.

0: И также мы должны объяснить слово «опороченное», «халала», что священнику нельзя брать опороченную женщину. Это можно объяснить вышесказанным, что когда человек вновь пробуждается к работе Творца, если он находится в свойстве первосвященника, что значит, что он хочет работать в величии Творца. И известно, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за свой труд, он не смотрит на то, кто является дающим, важный он человек или нет, а смотрит на вознаграждение. Это значит, что если хозяин — простой человек и платит в два раза больше, чем важный человек, имеющий какую-то фабрику и платящий зарплату, то человек непременно будет работать на того, кто платит более высокую зарплату.
1: Тогда как, если человек работает без оплаты, а потому что он хочет служить важному человеку, нет сомнения, что этот человек всегда хочет видеть, кто для него самый важный, и на него хочет работать. И получается, что тот, кто хочет работать в состоянии гадлута, то есть работа его построена на величии Творца, поскольку он хочет работать без всякого вознаграждения, он называется великий коэн, первосвященник, поскольку коэн — это работник Творца, который хочет приблизиться к Творцу, как объясняют слова «человек, который принесет из вас жертву Творцу». И из вас объясняют, что жертва исходит изнутри вас самих. То есть тем, что человек приближается к Творцу, он называется великим коэном, первосвященником. И этому человеку нельзя брать опороченную женщину. То есть всегда, когда он собирается взять жену, пусть берет девственницу, то есть ту, у которой никогда не было мужа, что означает, что он никогда не использовал эту малхут, а всегда обязана быть новая жена. Тогда как, если он уже пользовался этой малхут раньше и получил падение, и у него прервалось принятие малхут небес, это вызвано тем, что он осквернил ее и не поступал с ней так, как следует оказывать уважение малхут небес, и поступал с ней пренебрежительно. Поэтому он не получит это свойство еще раз, так как она уже опорочена. А, как сказано выше, первосвященник должен стараться всегда брать девственницу. То есть он должен представлять себе, что сейчас он начинает святую работу, а то, что было до этого момента, не интересует его. А он говорит, что он надеется, что начиная с этого момента и далее, он будет оберегать ее и уважать. И потому сказано, возьмет жену в девственности ее.
0: И также надо объяснить написанное «вдову и разведенную и опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девственницу из народа своего возьмет в жены». И надо объяснить, что такое блудница в работе. Все дело в том, что когда первосвященник хочет принять на себя бремя Малхут Небес, он должен взять девственницу, что означает, как мы сказали, девственная земля, что является названием земли, которая никогда не обрабатывалась. Естественно, нельзя ожидать, что такая почва принесет урожай для пропитания. Это значит, что человек не может прокормить себя от этой почвы, а только после того, как обработает ее и даст земле все необходимое ей, тогда он может прокормить себя от этой почвы, но не раньше. Получается, что когда человек принимает на себя бремя Малхут Небес, называемую женщина, он должен быть осторожен, чтобы не желать, чтобы женщина была блудницей, зана от слова «питается и кормится», зан у мифарнес. То есть если принятие бремени Малхут Небес будет питать его, то есть он будет получать от нее пищу, пока занимается Торой и заповедями, тогда он готов принять ее. А в противном случае он не согласится взять эту женщину. Это в работе называется блудница. Он должен принять Малхут Небес в качестве бремени, то есть как бык под ярмо и как осел под поклажу, без каких-либо условий. Это считается девственной женщиной, то есть свойством девственной почвы, не приносящей никакого пропитания. И если человек согласится на эти условия, он удостоится быть первосвященником, приблизив себя к Творцу.
1: Из сказанного следует объяснить в плане работы то, что сказали наши мудрецы. Тот, кто женится на женщине ради богатства, имеет недостойных детей. Как сказано, они изменили Творцу, ибо породили чужих детей. И следует понять, что такое тот, кто женится на женщине ради богатства. Объяснение, как сказано выше, женщина в работе называется Малхут Небес, а он берет на себя бремя Малхут Небес, потому что слышал, что она имеет большое богатство, а богатство означает, что она будет питать его. То есть благодаря Малхут Небес у него будет вкус в Торе, вкус в молитве, а иначе ему достаточно продолжать тот путь, который он получил от воспитания. А зачем ему сейчас нужно принимать на себя бремя высшей Малхут и прилагать усилия, если Малхут Небес не прибавляет ему пропитания, чтобы он мог сейчас питать себя больше, тогда как то, от чего он получает питание сейчас, все питание, которое он находит сейчас в наслаждениях этого мира, он не получает от этого удовлетворения, поэтому он хочет принять Малхут Небес.
0: Это называется «жениться на женщине ради богатства». То есть вся причина принятия Малхут Небес у него — удовлетворение эгоистической любви к себе. Еще это называется, что он женится на недостойной женщине, так как принятие Малхут Небес во всех святых книгах описывается, что должно быть в самопожертвовании. Есть много толкований на этот счет. А согласно тому, что мы учим, смысл состоит в том, что он принимает Малхут Небес ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это значит, что, приняв на себя Малхут Небес, он хочет, чтобы возвеличилось и осветилось имя его, а не ради себя самого. Получается, что если он примет Малхут Небес ради себя, то она называется недостойной женщиной. Это называется ради богатства, поскольку богатство означает, что за счет этого он сможет прокормить себя. То есть благодаря богатству он будет удовлетворен в жизни. Но человек должен стараться взять жену ради Творца, то есть чтобы Малхут Небес, называемая женщиной, будет ради Творца, а не ради Него самого. Теперь мы можем понять, почему человек

0: у меня от того, что я приму на себя Малхут Небес. И какова будет моя выгода от этого? Ему говорят, что нет слов таких, чтобы тело могло понять это. А ты должно верить, что это большая честь для тебя, то, что ты удостоилась служить царю. И это называется выше знания. Из-за того, что нет слов, которыми можно было бы сказать телу, чтобы оно смогло понять выгоду этого. Поэтому, когда человек не видит прибыли внутри разума, это называется, что усилие больше вознаграждения, так как вознаграждение он не знает, в чем состоит, а усилие он видит, и он не должен верить в плане усилий. Поэтому до тех пор, пока человек не удостоился трепета перед Творцом, он всегда смотрит на усилия, так как польза от этой работы он понять не в состоянии, а он должен только верить в высшие знания. Поэтому эта работа называется тяжелой работой. И нужно милосердие небес. И отсюда поймем то, что сказано: ты был изнурен и утомлен, и не убоялся Творца. То есть, как сказано выше, усилия он видит, что прилагает, а пользы от этой работы он еще не видит. Он должен только верить. Получается, что человек становится изнурен и утомлен. И это все из-за того, что он еще не удостоился трепета перед Всесильным. И человек должен знать, что вера — это кли. А когда кли целиком завершено и уже готово получать, высшее благо сразу же наполняет кли веры. И это происходит выше знания. А высшее благо называется трепетом перед небесами. И этот свет человек обретает после того, как он обрел это кли, которое называется верой выше знания. А до того, как человек удостоился трепета перед Творцом, он страдает от усилий, потому что свет не светит ему.
1: Получается, что человек, желающий принять на себя бремя Малхут Небес, должен работать выше знания. То есть, чтобы это было не ради собственной выгоды, а ради небес. Это называется выше знания. Поскольку тело на это не согласно, так как оно не понимает ничего, кроме того, что ради его собственной выгоды. Этим следует объяснить то, что сказали наши мудрецы: нет общества бедного. Известно, что бедный означает бедный разумом. Как говорили наши мудрецы, нищим можно быть только в разуме. А мой отец и учитель сказал, что Малхут называется обществом. Этим следует пояснить, что нет бедного общества, то есть тот, кто принимает бремя Малхут Небес выше знания, это не значит, что у него нет разума, и он беден. И именно поэтому он принимает на себя бремя Малхут Небес, а наоборот, он стоит на ступени, которая выше знания, то есть даже еще более важно, чем разум, так как понятия «выше» и «ниже» в духовной работе означают «выше», означает «выше» по важности, а «ниже» означает «ниже» по важности. И об этом сказано, что нет бедного общества, что означает, что тот, кто принимает на себя Малхут Небес выше знания, не считается бедным, то есть нет у него разума.

0: Получается, что главная работа — работать выше знания. Поскольку то, что человек хочет работать ради небес, это называется выше знания. Как мы сказали, поскольку это против знания тела. Однако человек должен знать, что и Тора нужна нам. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало, создал и Тору в приправу к нему».
1: И потому он пишет в книге «При Хахам», ибо цель души, когда входит она в тело, удостоится, еще будучи облаченной в тело, вернуться к своему корню и слиться с Творцом. Как сказано, «любить Творца Всесильного вашего и идти всеми путями Его, и хранить заповеди Его, и слиться с Ним». А кто же знает пути Творца? Однако это называется Тора, состоящая из 613 путей, идущий по которым в конце концов очистится настолько, что тело его не будет представлять собой железную перегородку между ним и Творцом его, как сказано, «И удалю сердце каменное из плоти вашей, и тогда сольется он с Творцом своим». Поэтому лучше тебе держаться цели стремиться к указаниям Господина, то есть свойству Тора. Ведь кто не знает путей Господина и указаний Господина своего, то есть тайн Тора, как будет служить ему? И сказано, мы видим, что нужно приложить усилия. Перевод с арамейского. И сказано, мы видим, что человек должен стремиться достичь свойства Тора. Чтобы обрести свойство Тора, человек должен принять на себя свойство Малхут Небес — высшее знание. Другими словами, свойство, в котором оно противоречит мнению человека, а для себя ему не нужно ничего, а все это только ради Творца. И таким образом следует объяснить то, что сказано, «И будут потомки твои, как прах земной». Потомки твои — это сыновья. А в работе сыновья баним означает понимание авана в Торе и заповедях. И Творец обещал Якову, что понимание в Торе и заповедях можно обрести только, когда человек согласен быть как прах земной. То есть он согласен исполнять Тору и заповеди, даже если он не чувствует в этом никакого чувства, и вкушает в Торе и заповедях лишь вкус праха, поскольку он говорит, «Я работаю ради Творца». А если он хочет, чтобы я работал на него таким образом, я согласен. Тогда он удостаивается гадлута, величия и понимания. Авана.
0: Перейдем к уроку от 21 июня 2002 года.
1: Мы прочли статью из второго тома Шлавея Сулам, страница 141, что такое, что первосвященник должен взять в жены девственницу в работе. Реальность состоит из двух частей. Творца и творения нет ничего больше. То, что нам кажется, что есть еще разные и в материальном, и в духовном части реальности, это у них нет самостоятельного существования. Как в нашем мире есть неживое растительное животное, говорящий человек, господствует над всей остальной реальностью. Может, не господствует, но, по крайней мере, он более развит, чем вся остальная реальность. Так и в духовном есть тоже неживое растительное животное, говорящее, это душа. И она более развита, и она властвует поэтому над всеми частями духовной реальности. Творец создал желание получать. Мы учили, что желание получать — это чтобы быть оторванным, независимым от Творца. Нужно пройти четыре стадии развития, которые называются четыре стадии прямого света. Поэтому само желание получать тоже включает в себя четыре вида желания. От маленького желания, которое называется неживого, потом растительный больше, животный больше, говорящий еще больше. И только говорящий — это независимое желание получать. Это независимое желание получать, в чем оно независимо? Независимо в том, что оно оторвано от Творца и чувствует собственное желание. Что значит чувствует собственное желание? Чувствует себя как хисарон, что Творец — это источник и наслаждение для него. Ощущение Творца внутри творения, внутри этого желания, этой души, это ощущение называется светом, духовным светом. У нас Творец, который облачается в творение, мера облачения его в творение, называется ощущением жизненной силы жизни. То есть творение является получающим, а Творец — дающим. И хотя мы потом учим, что творение производит исправление и подобно Творцу, это подобие Творцу только из-за того, что творение хочет уподобиться Творцу, но свою природу получение изменить не может, а получает с намерением ради отдачи, это просто как дающий. Но как дающий? Поэтому творение всегда называется относительно Творца женской части, нукива, отверстие, хисарон. И это женское свойство Творец хочет наполнить, чтобы творение почувствовало наслаждение, благо, наслаждение, покой и совершенство. И тогда для того, чтобы творение действительно пришло к цели творения, то есть ощущению блага и наслаждения в абсолютном, вечном, совершенном виде. Творение должно пройти на себе порядок развития от одного края до другого, почувствовать, насколько оно оторвано от Творца, насколько противоположно ему, насколько не способно ни на что. И до того, как постепенно исправляет себя, просит исправления Творца, наполнения Творца, и так продвигается, пока не становится равным Творцу. Эти этапы развития творения нас, то есть душ, о телах мы не говорим, тела просто рождаются, стареют, умирают, перегнивают и все. На них нет расчета. Говорится о душе, которая развивается от кругооборота к кругообороту, с поколения в поколение. И всякий раз это те же души, которые снова и снова приходят, чтобы совершенствоваться и прийти к кульминации своего развития, вершине своего развития. Этапы развития в Торе, главным образом это в Гмаре, где говорится о развитии души на языке законов, Алахот, там говорится о женщинах, есть трактат Нашим, трактат Неда. Очень много частей в Гмаре обсуждают женщин. Потому что виды женщин — это внутреннее состояние души, которое проходит их во время развития. То я называюсь просто женщиной, то я называюсь женой мужа, мужней женой, то я называюсь разведенной, то невесты, то блудницы, то всякий раз это другой тип. В 15-й части учения 10 сферот мы учим о развитии, что есть 7 уровней в развитии женщины, блудница, взрослая, и говорится, хотя и в ученице Сферот тоже говорится на нашем языке этого мира, но потом и Ари, и Бар-Ислам уже переходят на критический язык и показывают нам, какие типы женщин эти принадлежат, то есть говорят о каком уровне развития душ. То есть если душа, допустим, развивается до определенного уровня, называется взрослой. Еще больше девушка, еще больше просветленной невесты и так далее. То есть вообще все... Весь этот вопрос, то, что мы видим в нашем мире во всех видах, есть каждый вид, и мы должны искать в этом, что может соответствовать этому как духовный корень, потому что то, что в этом мире, это просто проекция духовного мира. И то, что мы видим в этом мире, то, что происходит, продвигается, изменяется, возникает, это результаты, как тень духовного мира. Вынужденные результаты такие, в этом мире нет ничего, чтобы возникало бы нового, все новое это в духовном мире, а в нашем мире это просто проекция в нашей материи. И материя, как я сказал, в этом мире тоже разделяется на неживое растительное, животное говорящее, и в соответствии с тем, какие явления происходят в высшем мире, в соответствии с этим эти явления проецируются в этот мир на четырех уровнях материи в этом мире. И тогда мы учим отсюда, какие процессы человек проходит в том, что продвигается в духовном. И здесь нам объясняют это на типах женщин. Теперь, но говорится также и о мужчинах. Кто такие мужчины? Дело в том, что и мужчины, и женщины — это в одном человеке. Женщина называется его желание получать, а мужчина называется его желание отдавать, которое развивается из точки в сердце и далее. И в соответствии с тем, насколько у меня есть желание отдавать, способность отдавать, экран, это называется мужчина, гевер, от слова «итгабрут», «преодоление». В этой мере я могу взять свое желание получать и работать с ним, с этим экраном, для того, чтобы получать ради отдачи и прийти так к подобию, к Творцу. Поэтому против каждого вида преодоления, против этого есть нуква, желание получать мое. Можно сказать, правая левая линия, или экран, вьют. И тогда он объясняет, там здесь Рэбе, что есть состояние. Каждое состояние определяет, какое желание получать может соответствовать ему. Есть ограничения, как, допустим, великому коэну нельзя брать разведенную, потому что коэн — это называется высшая ступень, новая ступень, а новое — ты должен брать желание получать новое, тоже работать с ним. И так далее. И все законы Аллахот в соответствии с этим, как разводиться, жениться, все, что связано с хупой, неда, ритуально нечистые, вообще все эти вещи, личные между мужчиной и женщиной, они все вытекают из законов экрана вьют, которые есть в духовном мире. Как я рисую кли, как стаканчик, я рисую с экраном, это называется мужчина и женщина, муж и жена в нашем мире, в духовном. То, что есть в нашем мире, то, что мы различаем в нашем мире в отношениях между мужчиной и женщиной, это очень маленькая часть от того, что происходит в духовном.
2: камера. Зеу.
1: Так это, в общем, о чем говорит эта статья. Тот, кто входит в духовное, начинает ощущать, его действительно видит проекцию от духовного в материальное, видит действительно, насколько эти вещи происходят там большие во всех частностях, между частями творения в человеке, между его душой и его желанием получать. Он видит эту проекцию также и в этом мире, и видит в соответствии с этим, как он может, изменяя духовное отношение между правой и левой, изменять свое материальное. Тогда это называется уже практическая каббала. Есть вопросы? Ты жениться, конечно, хочешь. Согласно тому, что здесь написано, это что-то хорошее. В нашем мире это нет сомнения. То, что здесь, это хорошо, да.
0: Вопрос состоит из двух частей. Можно ли вообще во время подготовки распознать все эти состояния?
1: И во время подготовки мы уже начинаем чувствовать запах этого. Знаешь, когда чувствовать запах, что-то издали. Что значит время подготовки? Это когда я все больше и больше продвигаюсь к все большему и большему окружающему свету, или наоборот, в той степени, в которой я прилагаю усилия, короче, свет больше светит на меня. И с одной стороны, я чувствую свое состояние против моего желания получать, что это нестерпимо. С другой стороны, я чувствую влечение к духовному больше в подъемах и, может быть, хуже в падениях, но потом это нет, потом просто ближе к махсому это становится просто влечение и страсть. Но действительно можно различать так приблизительно, как в полутьме можно различать эти состояния. То есть человек, который читает книги, начинает уже как-то представлять себе, что такое приблизительно может это быть. Примерно, конечно, не...
0: Насчет этих состояний, о которых здесь написано.
1: Насчет этих состояний в нашем мире нет. То, что здесь, на самом деле, человек, который даже находится в духовном, мы думаем, что каббалисты более такие просоленные, понимают в материальном. Они могут это, действительно, не занимает человека. Человек, который как бы приходит в духовный мир и видит все корни, должен против этого видеть в нашем мире до деталей в реальности. Он может это делать, но это его не занимает, неинтересно. Он может точно увидеть до последней частности, как происходит процесс творения, как в людях, после вследствие этого есть разные мысли, их расчеты, но он не опускается к этому. Поэтому иногда он кажется более наивным, инфантильным, возможно, по отношению к обычному человеку, который все время находится в бизнесе, в делах этого мира. Нет, спросил, да?
0: Вопрос не с точки зрения материального, а с точки зрения внутренних процессов. Можно ли ощутить, вот сейчас я нахожусь в состоянии такой-то женщины или в состоянии такой?
1: Да, тот, кто находится в духовном, он знает свое состояние, все состояния, которые он прошел, хотя следующее для него состояние — это выше знания, но свой уровень он знает, и все причины, и все, что происходит в нем и в связи с Творцом, это находится просто как его килим.
0: Когда он говорит здесь, что ему нельзя брать какую-то женщину или такую женщину, это звучит так, как будто говорят ему, тебе нельзя отступать назад.
1: Нет, человек, который находится на определенном уровне, знает согласно своему состоянию, что ему можно, что нельзя, что нужно делать. Согласно этому он пишет, как они написали Гмару. Ну, Вавилонский Талмуд, Иерусалимский, из своего постижения. Они написали, только написали это на языке этого мира. Потом пришли каббалисты, еще до этого написали то же самое на каббалистическом языке. Пришли пророки, написали это на языке Агады, пророчества. А Моше написал это на языке Торы, как бы. В разговорном языке. Вот и все. Но каждый написал из того, что он чувствует духовное, высший мир, законы, которые там происходят, как это действует на него, и все. Теперь, есть также разные типы душ. Есть у нас 10 основных типов, то есть 10 сферот. И это 10, ну скажем, 9, 10, чтобы было удобнее. 10 базовых свойств в мироздании. То есть у нас есть 10 типов душ, которые могут быть в принципе. Мы различаем у нас в нашем мире 4 вида темперамента. Это тоже против 4 стадий. Потом умножается 4 на 4, это 16. Сангвиник, меланхолик, холерик, флегматик. Есть такие типы. Так, тот, кто находится в духовном, он видит духовное также из своей личной природы, из своей души. Из-за этого есть у них виды постижения. Допустим, я и ты находимся в том же месте, и ты чувствуешь, и я чувствую немножко иначе. Не то, что реальность непонятно нам. Но, тем не менее, у тебя и у меня строение души отличается. Мы понимаем и чувствуем это немножко иначе. Поэтому, но в Гмаре, допустим, они приводят все. И поэтому у нас есть тогда споры, столкновения, мнения, разные вещи. Не то, что действительно они спорят, что ты не в порядке, или ты не в порядке, или что-то такое. Что в общем, в окончательном исправлении это все собирается вместе. Но до окончательного исправления они хотят показать нам, насколько эти вещи противоречат, и каждый согласно своему характеру, он развит и богат. Почему здесь подчеркивают всю эту тему, что нельзя взять...
0: Нельзя или можно? Смысл здесь и вообще в любом месте, что до конечного исправления есть у тебя желания, с которыми ты вообще не можешь работать, ты сокращаешь их. Есть желания, с которыми ты можешь на 100% работать, которые уже исправлены, и также посередине. Когда частично ты с ними можешь работать, да? Так в соответствии с этим они говорят, это нельзя, это можно, и в таком виде это делится. То есть запрещенное и разрешенное — это относительно экрана желание получать. Мне здесь кроме этого. И если есть что-то непонятное, ты должен переходить с любого языка на язык каббалы, потому что это технический язык, в котором ты не можешь ошибиться. А затем в техническом языке, если ты можешь перейти к любому другому языку, пожалуйста. Так я когда-то изучал Гмару, когда я запутался и как бы терял связь с духовным, тогда я снова возвращался в духовное, как бы, о чем говорится. Да, свойства, понятия, сферот, экран. Тогда на это настраивался и снова возвращался к языку Гмары, да.
1: Можно ли прийти к этим ступеням до достижения Махсома? То есть каково отношение к Махсому?
0: Можно ли прийти к духовным ступеням до Махсома? Махсом — это первая духовная ступень. Поэтому и называется Махсом. Когда человек поднимается на эту ступень, то он же не опускается в этот мир, а граница его в постижении, высшая граница, это уже в духовном. Максомом барьер называется первый этап, первый экран, который человек получает минимальный, да?
1: Человек, который не женат, мы говорили, это значит, что у него нет желания получать?
0: Человек, человек, который не женат в духовном, не может быть. Потому что исправленное желание получать называется жена. А человек, который берет желание получать и исправляет его для себя, чтобы было возможным получить высший свет, он должен пройти этапы исправления желания получать. Так желание получать в нем рождается с минимальным экраном, затем растет все больше. И тогда такая жена называется младенцем, маленькой, подрастающей девушкой, пока он не приходит к состоянию, когда может жениться на ней. Правая и левая линия, они могут находиться в одном экране, и она уже относится к нему, та часть желания получать, которую можно таким образом присоединить к экрану, а затем делает хупу, это общий экран, который включает их обоих, тогда совершает зивук с высшим светом, это означает, что он совершает зивук с ней и наполняет ее высшим светом, и все. То есть экран и получающая кли в духовном не может быть в другом виде. Только мы изучаем все эти вещи в ТЭС. В введении в науку Каббала мы не очень-то это проходим, потому что в соответствии с этим материальным мы тоже обычно делаем те же вещи. То есть человек, который совершает действия в духовном, в тот момент, когда на самом деле совершает духовное действие, чувствует, что тоже может присоединить к этому материальное действие и входит в это, потому что этим он на самом деле связывает два мира вместе. А человек, который только учит, еще не вошел в духовное, еще не совершил никакого духовного действия, у него пока нет стремления выполнять какие-то материальные действия. Или делает это из воспитания, привычки, или как-то делает их, или не делает. То есть выполнением в духовном, выполнение в духовном подталкивает человека также и в материальном, поскольку он видит это действие полным, поскольку существует и там, и здесь. Но это не обязательно. Раби Шимон был в пещере 13 лет, сколько у него там было возможности делать практические заповеди. Сидел и учил, и все в песке. То есть мы не находимся в соответствии между материальным и духовным. Если ты не родился первосвященником, коэном, то ты начинаешь себя в материальном вести, в духовном, как коэн. Если ты в духовном должен развестись женой, здесь, в материальном, тебе этого не нужно делать. Но то, что тебе нужно жениться, да, я рассказывал, я всегда рассказываю, насколько мой рав должен был сразу же жениться. И люди то, что не понимали, он говорил, если вы не понимаете, так не входите в мою духовную жизнь. Ему 85 лет было, вот так вот. Да.
1: Есть ли что-то, какая-то привычка, которая может помочь в духовном?
0: В духовном нет привычки, как в материальном. В духовном каждый раз есть обновление. Каждый раз желание получать обновляется, и нужно работать над новым желанием получать, исправлять его и наполнять его, и снова желание обновляется. То есть каждый раз человек поднимается, каждый раз он новый. И в духовном, поскольку духовное, оно не меняется, это не живое. Поэтому есть понятие привычки. Я привык, скажем, к чаю, как теперь, да? каждый день записывается у меня как решимо, а я, согласно этому решимо, все время возвращаюсь к тому же. Хотя я уже не чувствую в этом вкус. Я почувствую вкус в том, что я повторяю эти вещи, я выполняю их. Но в духовном решимо обновляется, поэтому каждый раз это новая работа, что-то новое, новое постижение, новый вкус. И действительно человек называется новым.
1: Да. Я понимаю, что весь этот вопрос брака, мужчины, женщины, говорится, в духовном мире, процессы, которые происходят во мне.
0: Да.
1: В каком-то определенном этапе, когда ты достигаешь все это, что брак в материальном, жизнь женщины влияет тоже, с точки моего духовного развития.
0: Человек, который женится, женат, скажем, или собирается жениться, изучает каббалу, или собирается изучать, то, конечно же, как он меняется, его жизнь меняется, и жизнь с женой меняется. Мы привыкли, чтобы наши люди тоже были в деле и учились. И, скажем, у нас сегодня утром есть урок с ними, и так каждую пятницу есть связь в группе, она активна. Сейчас мы выходим на какую-то экскурсию, тоже слышу взаимная помощь и так далее, потому что мы заинтересованы сделать из них, насколько это возможно, наших женщин, да? Чтобы они соответствовали нам. Сейчас обычно женщина не обязана, но это помогает и эффективно.
1: Есть какой-то момент в духовном мире, который действует на меня, на мое личное развитие. Не говорю о материальной жизни, понятно, что если я получу женщину, говорится...
0: Конечно же, есть связь между духовным развитием и материальным, потому что одно облачается в другое. И пока что от материального мы приходим к духовному. И, конечно же, материальное влияет. На самом деле, мужская часть в реальности относится к Творцу и не сходит к творению только для того, чтобы исправить желание получать. Экран — это результат света. Желание получать — это результат того, что в разбиении келим свойства Творца упали в желание получать. То есть мы в целом, если мы не зайдем в глубину всех этих вещей, насколько мы чувствуем в нашем мире, что мы самостоятельны, но женщина окружает мужчину, способствует тому, чтобы он пришел к разным вещам в мире, что мужчина идет и собирается постичь, и даже если он не женат, неважно какой парень, это потому что есть в нем этот хисарон женщины, женский такой, который обязывает его быть мужчиной. Хочет он того или нет, это так. Если бы этого не было, мужчины бы вообще витали в воздухе. Это известно психологам. Это потому что в основе реальности одно против другого должно служить одно другому. Но поговорим еще об этом. Женишься, поговорим.
1: А я уже женился.
0: Тогда не нужно говорить. Получишь помощь против него, да?
1: Что это за понятие, которое называется «Малхут Небес»?
0: «Малхут Небес» называется, что человек, который приходит к осознанию того, что во всех его желаниях, в его осознании, в мыслях, во всем, что есть в нем, на 100% властвует Творец. Это называется, что он пришел к осознанию Малхут Небес. Так в какой мысли и в каком сознании он пришел к этому? В своем «я», когда «я» его в каком-то буквально удивительном виде не находится под властью, как бы, Малхут Небес. Как бы Творец дал ему такую возможность осознать это. Что это значит? Скажем, ты смотришь на кота. Кот находится в 100% под властью Малхут Небес, потому что природа воздействует на него свыше и не оставляет ему никакой свободы выбора. Тебе дали точку. А вне власти Творца. Да, это называется «сущее из ничего», эта точка. И из этой точки ты постепенно начинаешь познавать остальную свою природу. И тогда, если ты приходишь к осознанию, но это очень большое постижение, когда во всем моем «я» существует, властвует он, это называется «Малхут Небес». Теперь отношение к этому может быть или негативное, или позитивное, от края до края. Кто такой фараон, что он говорит? Кто такой творец, что я слушал голоса его? И почему я должен находить под его власть? А есть другое состояние, когда полностью исправляет фараона, конец исправления. Тогда он и принимает Малхут Небес из своего желания и хочет. Это как написано: «Сзади и спереди ты объемлешь меня». Когда конь и всадник идут вместе, буквально в каждом движении.
1: К этому состоянию Малхут Небес приходит только в окончательном исправлении?
0: Малхут Небес, конечно же, приходит только в конце исправления. Поэтому называется конец исправления. Что есть все-таки какие-то свойства, желания, которые не включились вместе с Творцом буквально в то же действие, в мысли. Да.
1: Какая реальность будет происходить, когда мы будем в окончательном исправлении, которое отличается от нашей сегодняшней реальности, которую мы знаем?
0: Что в конце исправления будет отличным от сегодня, до конца исправления? Мы можем хоть как-то говорить о том, что происходит с человеком, который поднимается по духовным ступеням. Он будет таким же миловидным, как ты. Но на самом деле человек внешне не должен меняться. Конечно же, если все продвигаются к концу исправления, мир становится более исправленным, более здоровым. Хотя каббалисты, мы знаем, насколько они страдают и до своего последнего дня, насколько им нехорошо в этом мире. Но это исходит из того, что они включены во все остальные души. И тогда как бы получают вирусы от них, то есть желание получать, и исправляют их вместе, и готовят исправление для всех остальных душ. Поэтому они воспринимают болезни и все страдания, и поэтому проходят таким этапом, как бы кажется так, что человек, который продвигается в духовном, больше чувствует высший свет, должен быть более здоровым, более радостным, более светлым. На самом деле он таким становится с одной стороны, с другой стороны он чувствует также страдания мира, поскольку мир не исправлен. Тогда в соответствии с этим он тоже включает в себя эти беды. Не личные, мировые, неважно. Да? И поэтому до конца исправления мы можем говорить и как-то понимать эти этапы. Даже со времени подготовки, о состоянии подготовки, как это происходит в высшем мире, не то чтобы мы были способны понять, сказано, обратный мир увидел я, когда человек проходит Максом, он видит, что это совершенно обратное предыдущему, потому что все его желания получают ведь новое кли, он видит совершенно иными глазами, потому что это ради отдачи, а не получения, он видит вне себя, а прежде видел только внутри себя. Но то, что происходит в конце исправления, мы не можем себе представить. Есть статья, которая называется «Панима Ахураем», да? Лицевая обратная стороны. Когда он проходит четыре состояния, раскрытие, скрытие лика. Ты не слышал такого? Но ты был во время, когда мы читали, так ты видишь, в то время, когда он скрытен, он видит мир таким-то и таким-то, а во время раскрытия видит совершенно иным мир. И не то, что обязательно с совершенным, а видит сначала товарища как хорошего, потом как плохого, не то чтобы его видение изменилось, но видел его раньше как совершенно бедным, а сейчас как богатым, обогатившимся, счастливым. Это вроде бы объективное состояние, которое находится вне меня. Мы не знаем, насколько духовное видение совершенно меняет реальность. Я не могу объяснить, есть здесь что-то, что нельзя передать словами. Уж тем более конец исправления и то, что происходит в конце исправления. После конца исправления вообще называется тайнами Торы, о чем не говорится и не пишется. А нельзя, имеется в виду, всегда невозможно. Нет такого, что нельзя. Просто невозможно передать в правильном виде, чтобы все поняли. И поэтому сказали, не делай этого, потому что этим ты запутаешь людей. Они запутаются в пути. И нет заповеди такой, что ты приводишь к чему-то хорошему. Поэтому каббалисты вместе с тем, что пишут книги, они скрывают многие вещи внутри, чтобы не путать человека, потому что мы находимся пока еще с этой стороны Максома и не способны их понять так, как они могут. Ты знаешь, объяснить нам немножко, тогда объясняют.
3: Конец исправления — это мы немножко изучаем из статьи Бальсулама «Последнее поколение». У нас она только пока в нашем внутреннем издании или в интернете. Там он тоже объясняет всякие такие вещи. Но это все еще не настоящее конечное исправление. Последнее поколение — это еще не совсем конечное исправление. Он описывает там вещи, которые как бы будут в нашем мире, но не могут прийти к итогу, выявить, что произойдет по-настоящему на духовной ступени. Но нам нужно понять, что стоит почитать эту статью. Он говорит, что согласно внутренней сути, то, что люди в общем получают, внутреннее исправление, которое будет ради отдачи, тогда закон «возлюби ближнего своего», как самого себя, он распространится по всему миру. И это станет внутренней необходимостью каждого человека. Как сейчас стоит необходимость — это максимально наполнить себя при минимуме приложения усилий, чтобы достичь этого, так оно будет обычай каждого. Побуждение, которое движет человеком, оно станет противоположным, и каждый захочет прилагать максимум усилий на благо всего мира и получать для себя не больше, чем получает самый малый. То есть все полностью перевернется согласно экрану, а не согласно желанию получать. Мы видим эти вещи. Сейчас это представляется нам просто как какая-то фантазия, какое-то такое буйное воображение. Но высший свет меняет все эти вещи от края до края. Очень просто. То есть, безусловно, добраться от нашего края до другого края, в этом нет никакой проблемы. Только мы должны быть в каком-то виде готовы к такому изменению.
2: Да.
3: Тогда это изменение придет. Мы не ощущаем, как мы меняемся. Как эти, так же те, что сидят здесь. Да.
4: Мы говорили, что единственный выбор человека — это в окружении, в группе. Так вот, в этой точке разве там нет вмешательства Творца? Почему это, собственно, единственный выбор? Чем это отличается от остальных вещей?
3: Духовная система, если мы изучаем мир Ацилут. Мир Ацилут — это, собственно, мир, который действует на нас. И, по сути, ведет нас и приводит к конечному исправлению. Душа. У нас есть мир бесконечности. Из него нисходит свет бесконечности. И он входит в Адам Кадмон, мир Адам Кадмон. В мире Адам Кадмон есть у нас система, в которой есть 5 парцуфов. Галгальта, Аб, Саг, Ма, Бон. Это Адам Кадмон, мир Адам Кадмон, где высший свет здесь, когда приходит, через 5 этих парцуфов, он как бы делится на 5 цветов, Нефеш, Рох, Нешама, Хая и Хида. И на этом это Соф, мир Адам Кадмон. Это его начало, это П. А это Пэ-де Галгальта и Табор-де Галгальта. А здесь у нас как бы мир Ацилут. То, что происходит с нами, что до того, как появляется мир Ацилут, есть здесь Малхут. Которую нужно исправить. Это Саг, то есть свойство бедны. Оно связывается с Малхут, чтобы исправить ее. Они вместе проходят разбиение, и из разбиения выстраивается мир Ацилут. Мир Ацилут, хотя он в точности как мир Адам Кадмон, в нем тоже есть эти части, только они называются Атик, Ариханпин, Аба Ваима, Зейранпин и Нуква. Но он уже, верно, что он подобен миру Адам Кадмон, но в нем есть части разбиения. То есть он уже понимает хисранот, хисранот потребности, недостатки творения. И тогда мир Ацилут отдает мирам Брия, Ицера, Асия,
2: Детума,
3: нечистоты, и Брия, и цера Асия — святости. А души здесь неисправленные. Души разбитые находятся здесь, между ними. А ниже всего этого находится
2: аулам азе.
3: Этот мир. Я многого здесь не нарисовал, не нарисовал, как души разбиты. Нужно нарисовать, что после того, как образовался Ацилут, после этого в Аба Ваима да Ацилут. Нуква, которая поднялась к Аба Ваима да Ацилут и присоединила к себе также Малхут. Из этого образуется
2: Насамизе Парцуф Шеникра.
3: Парцуф, который называется
2: Аришон.
3: Адам Ришон. Или что то же самое. Творение, назови это так, или душа. И тогда эта душа спустилась сюда после разбиения. Потом было разбиение. Вот так оно. Так вот, то, что я хотел сказать, что мир Ацилут управляет всем этим делом. В мире Адам Кадмон мы только видим, что он просто делится в своей отдаче. Он должен привести реальность к большим светам. Нефеш, рох, нашамаха, я и хида. Когда он приходит, когда он приводит все души к свету и хида, как в исправлении, так и в наполнении, на этом все завершается. Так вот, цель творения, весь ее замысел, в общем, находится в мире Адам Кадмон, но только в общей форме. А здесь, в мире Ацилут, все эти вещи делятся и детализируются. А мир, и мир Ацилут, как он создан, он создан так, что в нем есть верхняя часть, это божественность. Это называется Атик, Ариханпин и Аба Ваима. Есть у него часть, которая называется Зон. Это уже творение, Хисронот. И тогда мир Ацилут, поскольку он включает в себя, или состоит, или включен из-за разбиения, он включает в себя хисронот творения, он понимает творение, так как мать понимает, чего хочет младенец. Потому что все, что есть в младенце, как бы находится в ней, и она внутри себя строит модель младенца. Что он может захотеть, что я могу ему дать? Ей в голову не приходит дать ему что-то, там, какой-то цветок, там, или ему нужна еда, ему нужно что-то теплое, там. То есть система здесь включает в себя хисарон и душ, и поэтому она понимает их, и поэтому она отдает им очень последовательно, очень упорядоченно. Все исправления и наполнения. Не понял?
4: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов.
3: А, ну это у меня, верно.
2: Боязор.
3: Не поможет.
4: Вы сказали, что Гальгальта, первый парцов, что эта часть его, есть гуф у него.
3: Потом, мы не будем сейчас вдаваться в детали. Я нарисовал это, чтобы объяснить, что выше включает в себя хисронот нижнего. Что мир Ацилут включает в себя души, хисароны, которые есть в душах, поэтому он может понять их и привести, и верно вести к концу исправления. Эту схему можно сделать очень большой, подробной, детальной, охватить все возможности, которые там есть. Ведь Ацилут действует на душу, на души через миры Бия и вносит в души всякие желания, так что души связываются с мирами Бия. Короче, такая система, она сама по себе... цельная такая, и все ее части действуют соответственно. Но главное, что в этом есть, то, что он спросил, есть ли в этом свобода выбора. Так вот, то, что есть в Ацилуте, Ацилут обязан привести все эти вещи к исправлению. Но он обязан это делать естественным путем. Что значит естественным? Дает удар, желание получать, хочет избавиться от удара, то есть кричит. Этот крик

0: связываться с причиной. И тогда в этой мере он получает свободу выбора. То есть развитие, конечно, разумеется, через страдания, но в глубине страдания. То есть насколько ты после удара, насколько мы думаем, что там происходит внутри, за что мы получили, ради чего и так далее. В духовном это... Ты видишь, насколько мы задумываемся об этом? Насколько мы считаемся с этим? Убегаем от самих ударов, и все. Человек может получить один очень маленький удар. Мы прямо сейчас находимся в состоянии, в котором могли бы прекратить все потрясения эти и все удары полностью прямо на месте. Если бы мы немного задумались, почему это на нас не сходит. Мы не хотим связываться с причиной, поэтому нас снова и снова возвращают, заставляют к этому вернуться. Но кроме тебя кто-то еще есть?
1: С точки зрения схемы, разбиение расположено до мира Ацилут или внутри него?
0: Разбиение до мира Ацилут. Ацилут создается из остатков разбиения. Иначе как бы он знал, что происходит с душами.
1: Парцуф Адама Ришона написано, что он разбился. Нет, или по крайней мере...
0: После того, как вышел мир Ацилут и вышли миры Бия, тогда родился Парцуф Адам Ришон. Мы будем это учить в свое время, придет время.
1: Мы говорим, что Малхут исправляет девять первых. Так где же та Малхут, которую мы не исправляем в этом месте, на этой схеме?
0: В Адам Ришон есть точка, которая исходит из Малхут де Малхут де Инсов, как сущая из ничего, которая не включена в девять первых сферот, ее невозможно исправить, она называется Левый Эвен, Камина Сердца, ее мы не касаемся во время исправления. То есть в своих исправлениях, которые я совершаю, я осознаю, что во мне есть такие желания, которые не, которых мне нельзя касаться. Я не способен их исправить, соединить их с Творцом. Надо просто не заниматься ими. И в этом исправлении, что я ими не занимаюсь.
1: Получается, что мы исправляем весь конец Гальгальты, а Малхут, который говорят, не находится в конце Гальгальты.
0: Никогда до конца исправления мы не занимаемся Малхут де Малхут. Сущностью творения мы не занимаемся, сутью творения, потому что мы сами по себе творение, и мы не можем исправить свою природу. Мы можем, насколько это возможно, включиться в природу Творца. Я хочу идти согласно тому, что есть в нем. Я хочу впитать его свойства, то есть скопировать его свойства на себя. Но я не способен свою изначальную природу перевернуть. Так что я делаю? Я отрезаю этот кусок от себя и говорю, этим я не занимаюсь. Еще.
1: Написано, что каждый день человек должен принимать на себя новое принятие. Что это означает?
0: Каждый день принимать на себя новое намерение. То есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, приходит новое желание, ты снова должен исправлять все эти новые вещи.
1: Теперь имеется в виду, что он проходит через всего дня те же намерения, те же состояния, о которых мы говорили, о девушке, невесте, женщине.
0: Духовные ступени на самом деле подобны одна другой. Есть 10 изначальных сферот, и они делятся на еще тысячи таких деталей, как бы, и в каждой детали 10 сферот. И, конечно, если ты говоришь, что ты учил когда-то математику, так вот, 2 плюс 2 равно 4. Два — это могут быть люди, это могут быть машины, это могут быть самолеты. неважно что, зависит от того, что ты вводишь. Так вот, когда мы изучаем науку Каббала, мы как бы изучаем формулы. Но на каждой ступени в этих формулах есть совершенно иные понятия, потому что ты все время живешь новой реальностью, и в каждый миг открывается тебе новый мир. И все вот эти

0: приключения, это настоящие приключения. Но по формулам ты как бы проходишь внутри этапы. 10 сферот, экран, авиют, закут и так далее. То есть, если мы не говорим об изменении в светах, которые наполняют новый килим, новые света, то процесс остается тем же процессом. Ну, когда ты дышишь, что это не тот же процесс? Ты, скажем, делаешь это 15 раз в минуту. Но попробуй перестать. То есть есть вещи необходимые, которые ты обязан пройти, есть вещи, которые даже просто ради наслаждения ты обязан повторять. Это не каждый раз нечто новое. Нечто иное. В духовном, не знаю, как это сказать, оно не надоедает.
1: Тут есть новое развлечение, каждый раз заново. С другой стороны, ты можешь прийти к трепету, как-то соединять вместе.
2: Не хлеба, не рай.
0: Поживем, увидим.
1: Как я могу различать желание получать ради себя, которое должен исправить?
2: А коль не тали так я?
0: Все можно исправить. Как различить, что есть нечто, на что ты не способен? На каждой ступени у нас есть такие желания, которые мы можем только закрыть и сказать: «Этого я не касаюсь».
1: Что закрыть?
0: Что закрыть? То, на что ты действительно не способен. Ты это увидишь, пока нет здесь объяснения, потому что у тебя нет понятия. Я не могу тебе сказать, если ты получил экран Авиют де Шорош, то у тебя есть всякие такие желания, которые не относятся к этому экрану, и их нужно только заморозить. Я не могу тебе этого сказать, потому что ты не можешь различить. Не пришло достаточно света, чтобы ты увидел свои желания так, чтобы они были выложены перед тобой, и чтобы ты знал, что представляет собой каждое желание и что с ним можно сделать. У тебя еще нет рож парцуфа, с помощью которого ты мог бы определить, как ты относишься ко всей своей внутренней сути. Ладно. Мы переходим.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке.
0: Я очень впечатлился статьей и понял, что человек получает падение, и он описывает там, как человек должен выйти из падения, каковы причины, что он получает новое желание, которое ты хочешь пропустить. И это должно быть выше знания, не возвращаться назад и так далее, и так далее.
1: Да, и от урока я тоже впечатлился, что есть подъем и падение. Мы находимся в каком-то, в общем-то, процессе, то есть это живой процесс, и мы можем обновлять, оживлять. Это как какое-то приключение, я не знаю, это правильно или нет, можно ли так сказать, но мы как будто бы, ну, что-то называется...
3: Протагонист села...
1: Протагонист Торы. То, что мы на себе ощущаем эти свойства Торы.
0: Я слышал, что человек создан противоположным целетворение, и Хиссарона его, его жена, это средство, с помощью которого он может прийти, быть к слиянию с Творцом, и вся эта работа в изменении Хиссарона, чтобы прийти к правильному хиссарону, чтобы Творец мог его наполнить.
1: Каждый день новое состояние, мы должны пройти это, как объяснил Рав, и также Рабаш в статье, что каждый раз девственница, Малхут, и каждый раз мы так изучаем, что каждый день мы должны обновлять наши усилия.
0: Да, в конце концов, конец исправления — это небесная Малхут, Малхут Шамая. Мы должны прийти к состоянию, когда Творец управляет всеми нашими желаниями, и мы приходим к такому осознанию между нами, в работе между нами, и Творец там находится, Он управляет, Он направляет все. И в этом вся наша цель.
1: Да, мы изучали такое особое свойство, которое называется коэн, когда человек начинает свою работу на новой ступени, с каким желанием он должен начинать свою работу, чтобы это было без изъяна. И так каждый день, когда он обновляет свою работу, он должен также обновлять желание. И мы изучали, как каждый раз заново он должен работать, входить в работу, выполнять Тору заповеди, выше знания.
0: Я впечатлился чертежом Рава в конце статьи, как каббалист, у каббалиста есть такая внутренняя схема, с которой в разуме он может работать, как человек путешествует в этом мире, а с другой стороны, там все ощущается в чувстве, все эти места, все соотношения, все это действует чувственно.
1: Мы спрашивали также о состояниях Малхут, которые напоминают связь с женщиной, то есть как там есть в Талмуде разные главы об этом, что как мы берем и используем, принимаем Малхут на себя для того, чтобы
3: соединиться. ואתה צריך לא לראות רווח בעבודה הזאת ולמעלה מהדעת וכל התנאים האלה כאילו שאדם נמצא בירידה והוא צריך להתחיל
0: Когда человек находится в падении, он должен начать со всеми этими условиями. Но где взять силы? Силы где взять? Чтобы вообще начать здесь выполнять эти условия.
4: Йом за кило
1: День — это как бы новый выбор, каждый день новый выбор. То есть как будто есть подъем и падение, это каждый день, и все состояния, они одно против другого, и есть возможность пробудить что-то новое, взять что-то от разбитых частей, выбрать искры из души Адама Ришона и ввести это в святость.
0: Да, какая честь выпала нам делать все эти выяснения, как бы здесь.
1: Да, я слышал также, что все это находится в человеке, и мужчина, и женщина.
0: Да, наша работа — это правильно соединять мужчину, желание отдавать Творца и Малхут, творение.
1: Чтобы удостоились вместе.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.
0: אני אתם כתבי שיעור, אוקיי, מי שספרים פסטים.

0: Сиха ли хохмата каббала? Введение в науку каббала.
1: Шалом, хаверим, анахну мамшихим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу серию уроков. Прежде этого мы прочитаем отрывок, то, что мы слышали на уроке. Каждый раз мы должны принимать на себя новое принятие. Но, то есть каждый раз, когда у тебя обновляется решимо, появляется новое желание, ты каждый раз должен исправлять эти новые килим.
2: Да, и мы продолжим учебу с Равом, там, где мы остановились. Сегодня мы будем изучать Каднут Мира Никудим, Никудот Десак, которые опустились ниже табора. Гадлут Мира Никудим до разбиения килим. Обратите внимание на понятие Никудот Десак, которые опустились под табор Дегадгальта, потому что это очень важное понятие, оно объясняет очень многие вещи нам потом. Так давайте посмотрим урок и впечатлимся им.
0: Где мы остановились? Каднут Мира Никудим, да? Хорошо. Так сегодня у нас будет какая тема? Гадлют, то есть большое состояние Мира Никудим, да? После того, как мы изучили, что такое катнот, малое состояние, давайте сейчас нарисуем еще раз нашу схему, наш чертеж. У нас есть... У нас есть парцуф Гальгальта, в нем есть рош, пе. Решимот 4-4, арба-арба. Далит-далит, это Гальгальта. У нас тут есть табур, тох, Гальгальты, сов Гальгальты и сиюм, то есть окончание. Табур Гальгальты нарисуем. А после Гальгальты вышел у нас парцуф Аб. Его П находится напротив Хазе Гальгальты. Парцуф Аб выходит на решимот. Я напишу здесь их еще раз. Гальгальта — это далит-далит, то есть 4-4, а аб выходит уже на далит-гимел, на 4-3. Потом у нас есть парцуф саг. Тут уже решимот гимел б, 3-2. Три облачения и два... Авиюта. А потом также его П находится напротив Хазе, парцуфа Аб. Они все завершаются на табуре Гальгальты. У нас есть также тут Таамим Десак. Но то, что нас интересует по-настоящему, это Никудо Десак, когда Саг начинает Лиздахех, то есть утончаться, очищаться от авиюта, так выходит Никудот, и получается, что получается у нас тут, что эти света, они входят ниже табура, то есть вот эти Никудот, Никудот, точки, Никудот Десак, потому что это света, они как бы выходят на решимот бет-бет, то есть бет-лапшут и бет-авию, то есть чистая бина. И тут у нас есть парцуф, и у него есть 10 сферот, кейтер хохма бина, хесед гура, тиферет, нецехот, и соды малхут. И они распространяются сверху вниз и наполняют Гальгальту, сов Гальгальты наполняют светом хасадим, ор хасадим. Ор де Хасадим, свет Хасадим. И когда мы наполняем, и когда наполняют они Гальгальт светом Хасадим, они от Гальгальты получают Решимот Далет Гимел 4-3. То есть это Решимот света Хохма. То есть, которые остались от света Хохма. И тогда Некуда де Саак начинает чувствовать здесь ниже Тиферета. Тут начинается уже получающая Келим, и в этом парцуфе Некуда де Саак ощущается желание получать, на которое не было экрана. И когда это происходит, то Малхут поднимается наверх. Малхут поднимается наверх, когда ощущает эти желания без экрана. И вот этот подъем, и когда Малхут поднимается наверх, он называется Цимцумбет, второе сокращение. И тут есть новое место, которое поднимается Малхут, называется Парса. И все это происходит в то время, когда Некудот де Саак распространяется вниз, воздействует на Сов Гальгальты, получают от них Решимот Далет Гимел, сокращаются и опять поднимаются в Рош де Саак. И все это происходит по их по пути их движения к Рош де Саак. И они приходят в Рош де Саак уже с решимот со своими решимот, которые уже бет алев, сокращенными вторым сокращением цинцут бет. Это первое решимо. И второе решимо — это Далет Гимел, то есть что они впечатлились и, так сказать, восприняли от Сов Гальгальты. И тогда... Что происходит потом? Исходя из решимот Беталев, Мецумцамим сокращенными, экран должен работать, чтобы ради следующих порцов. В Никвинаем. А что такое Никвинаем? Потому что в Рош есть Кетер Хохма Бина, Зеранпин и Малхут. Так вот, половина Бины, вот это место, половина Бины, где заканчивается Гар Бины, остается Зад Бины, это делит на Гальгальт Винаем и Ахаб. Вот это место, оно называется Никвинаем. И тогда здесь происходит зивук. Это происходит от Рош де Саак, происходит. Но не весь Рош, как здесь был. То есть на величину не всего Роша, а только на часть. Почему только на часть? Потому что если мне запрещено получить внутри, а только в часть, которая у меня есть до парсы, так я делаю зевок только на часть. Скажем, мне в желудке нельзя больше 40% наполнять его, так я уже заранее в голове делаю расчет. Я продумываю, как мне съесть не больше того, чтобы там наполнилось 60%, потому что 40% мне запрещено наполнять. Так вот, после этого зевога, который здесь произошел, в Рош де Саак спускается вниз свет и создает парцуф в точности до этого места. То есть из того места, откуда поднялись решимот, просьба, чтобы был зевук. То есть до этого места только наполняется, до парсы, не более. И этот парцуф называется катнут. Мира никудим. Малое состояние мира никудим. Катнут мира никудим. От табура и вниз, ниже, да? Да, здесь вот от этого места и до этого. Здесь в этом парцуфе тоже есть кетер. И есть у него абавыима. И есть зон. Зон — это зеран пинема и нуква. То есть у него три части, как бы мы делим его на три части. Кетер, абавыима, зон. Так вот эти три части... Они все находятся, эти три части, все находятся в сокращенном виде. То есть в каком состоянии они находятся? Ну, заходи, заходи, не стесняйся. Что с тобой? Заходи. Он стесняется. Ну... Так. Так вот, каждая часть сокращена. Почему? Потому что, исходя из второго сокращения, цимцумбет, можно только половину использовать во всех келим. Так тут есть рош один, который есть в кетер, есть абвимый гуф. Что происходит здесь? Так же, как в каждом парцуфе, у нас есть кетер. Абавыима — это аба, это хохма и бина абавыима. А что такое зон? Это зеран пин и малхут. Так устроен этот парцуф. Это его строение. Мы с вами изучали на первом уроке. Что происходит? Кетер, в нем есть свет. Свет от кетера приходит в хохме. И в хохме тоже есть свет. Но в бине она не хочет получать свет. У нее есть такое свойство, как у кетера, только давать ничего не получать. Получается, что? Что кетер хочет давать... Ну, может быть, по-другому нарисуем. Кетер хочет давать, а хохма тоже хочет давать. Бина переворачивается, не хочет получать. А зеранпин что? Смалхут. Даже если они хотят, но у них нет возможности. Это состояние называется, что хохма вебина или абавыима, другими словами, находится в состоянии паним беахор, то есть лицом к спине. То есть аба находится в отношении к име лицом к ней, а има, она как бы поворачивается задом к нему, говорит, не хочу получать. Как бы не получает от него, потому что свойство имы — это бина. И в таком положении свет не может пройти вниз к зон. То есть свет приходит только к абе, а има его отказывается получать, и все внизу есть хоших, то есть тьма. Света нет. Это состояние, которое подобно... Как в транзисторе, ну, как в технике. Вы знаете, есть много в нашем мире всяких таких примеров, когда есть какой-то, с одной стороны, какой-то поток питания, где-то посередине что-то прерывает ее и не дает ей продолжаться, да? И что тогда происходит? Это, скажем, как у нас, например, в транзисторе. Ну, если кто-то знает, да? Здесь есть приходит ток, а здесь есть управляющее воздействие, которое управляет, пройдет сток дальше или нет. Если мы подаем туда такую же форму, тогда уже ток может пройти. Или как у нас есть, например, там кран какой-то. Так как мы его открываем, этот кран, так вода течет, а если не открываем, то не течет. Так и здесь. Ну, это же следствие. Има не хочет получать свет, потому что она бина, она не получает свет от абы. И тогда внизу под биной все темно. Это называется малое состояние, катнут мира никудим. А потом, откуда приходит малое состояние мира никудим? Потому что мы сделали зевук на решимот. Бет алев мецум цамим, сокращенный решимот бет алев, 2-1. Когда мы это сделали, и у нас уже есть парцуф, который называется малое состояние катнут мира никудим, тогда у нас же еще есть одна пара решимот, далит гимел, и исходя из второй пары решимот, у нас происходит, что на эту пару решимот происходит зивук уже в другом месте. А где? Он происходит в П, потому что это далит гимел. Вот это П, да, сага. Первый зивук был в Никвенаем, а второй, видите, уже в П. Раф рисует, рисует зивук, который произошел в П. Почему? Потому что это решимот далит гимел, это решимот требует полного зивука на весь свет. И получается, что экран тогда из Никвенаем, он опускается опять вниз в П, и в П происходит зивук на весь свет, на полный свет. Этот зивук на решимот далит гимел, 4-3. Я еще раз напишу здесь. Здесь зивук был на бет алев плюс цимцум бет. А после того, как произошел зивук на далит гимел, то свет уже приходит к тому же парцуфу. И что он делает с этим парцуфом? Этот большой свет, он входит в кетер. В кетер никудим, и в парцуф абвима, и в зон. И он обязывает Аба Вима, чтобы свет прошел вниз, чтобы кетер давал свет, и Аба давал свет, и Има передавала свет, и Зон получили свет, и чтобы потом они также передавали этот свет ниже, парсы, и заполнили светом все до конца, до Сиюма. И когда света проходит ниже парсы, а ведь запрещено же ниже парсы проходить, но эти решимот далит гимел, они разбивают, нарушают этот запрет проходить через парсу, и тогда происходит разбиение. То есть начиная с П, АБВМ и ниже, все эти килим разбиваются. Происходит разбиение килим. Само это состояние, когда происходит зивук на далит гимел, называется гадлют. Гадлют мира никудим. Большое состояние мира никудим. А то, что происходит здесь, ниже Абвейма, с этим большим светом, это называется разбиением келим. Швирата келим на иврите. На что это похоже? Просто было у меня маленькое кли, я так думал. Что я могу его использовать? Я использовал часть его до этого места, вместо 10 сфера, вместо 10 сферот Идархума Бина Заран Пилмалхут. Я использовал только половину части. Я знал, что эту часть я могу использовать, ну, без проблем. Но я не принял в расчет, что там же еще у меня есть Далит Гимел, желание Решимада Домит Далит Гимел от Гальгальты, и они воздействовали на меня, и он раскрылся, это желание, и я как бы сделал на него правильный расчет, чтобы я мог получить ради отдачи, даже на все келимы, а не только на часть. То есть вначале первый зевук был на то, что я уже знал, что до парсы можно делать это получение. И я получил правильно, а потом вторую часть на Далит Гимел, это расчет был не совсем верный, и поэтому произошло разбиение келим. Что это значит разбиение келим? Есть можно много примеров привести. Скажем, мы все знаем, что если у нас есть что-то, что запрещено, лучше вообще не приближаться к этому, удалиться от этого запрещенного нам. Потому что если мы начинаем хоть немножко получать и хотим остановиться посередине, это непросто. И это то, что здесь произошло. Когда я полностью не использую получающий келим, ну так хорошо, я нахожусь в малом состоянии. Если начинаю хоть немножко получать, уже все, я не могу себя остановить. И даже если я знаю, что мне запрещено, ведь я начал получать, я продолжаю этот свет, я уже не могу остановиться, я должен продлить этот свет до конца, распространить его, даже если я разбиваюсь. Так что остается? Что у нас остается здесь, в общем-то, после разбиения? У нас остался кетер Абвейма. А внизу под ними есть разбитые килим. Килим швурим. А что такое разбитый килим? Это называется, что у этих килим нет экрана, эмасаха. То есть желания остались, но экрана нет. Нет экрана сейчас. Сейчас нет намерения получать ради отдачи. Вы пока запишите, это займет у вас несколько месяцев, чтобы вы могли об этом говорить, понимать. Но вы пока записывайте, записывайте, а потом потихонечку это будет выясняться, проясняться для вас. Другого пути нет. Сначала пишешь просто механически, так вот, как попугай, и можешь говорить что-то, не понимая. А потом постепенно, еще неделя, это начинает выясняться, это материал усваивается, и уже начинаем работать с ним. Да, так вот делать надо, все. Ну, пишите, я не хочу вам мешать. Перепишите, зарисуйте, сфотографируй это. Сфотографировал Марик. Что дальше происходит? Я все это вытираю. Да? Можно? Ну, хорошо.

0: חבל חבל שלא עשיתי קופי.
1: Я думаю, что у всех же есть опыт работы с людьми.
2: Я думаю, что у всех же есть опыт, когда мы слышим, что пишите как попугай, ничего не понимает, каждое слово, и что я говорю глупости, когда человек говорит. Но постепенно, когда слушают это все, это постепенно воспринимается. И мы приглашаем вас всех задавать вопросы в мире. У нас уже есть первый вопрос, мы сейчас дадим возможность задать его. Рота из Кармеля спрашивает, мне непонятно, что изменилось, что вдруг это можно уже опуститься под табор. Тут мы говорим, в общем-то, о ограничении, как мы можем это ограничение преодолеть. Но имеется в виду, что Малхут хочет получить максимум, а после того, когда есть уже первое сокращение, что есть уже, есть уже условия, что позволено, что не позволено. Ради получения, ради отдачи можно получать. И даже и под табором. Но ведь свет хохма невозможно получить, а свет хасадим уже, да, можно получить, когда это можно сделать, когда у нас здесь решим модесак, то есть это бет-бет, и если нет хохмы, есть только хасадим, помаем бет, и тогда это уже можно получать чистая бина, под табур свет опускается, то есть можно получать ради отдачи этот свет хасадим без хохмы.
3: Потому что после парцуфа Аб был создан парцуф Саг, а в парцуфе Саг все еще есть решемот гимл облачения, то, что исходит от Аб. А в Галгальте и в Аб есть свет хохма. Поэтому и в Саг есть свет хохма. Есть решемот гимл облачения. Но когда экран стал ослабляться от Далит гимл от гимл к бет, то первое, что исчезло, это свет хохма. Это решемо гимл от лапшут исчезло. Так нет гимл облачения, так нет света хохма. И в Никудот Десак есть только свет хасадим, а свет хасадим может быть везде. У него есть бет облачения и бет авиюта. Поэтому они могут спуститься под табор Галгальты, потому что там тоже есть свет хасадим.
2: У меня есть вопрос попугая. Может быть, стоит остаться, чем не делать. Никуда деса, которые опускаются под табор, и там перемешиваются с дами, далит гимел, то есть произошло сокращение, чтобы бина не давала этим желаниям получать, потому что нет еще экрана. Так вопрос такой, почему в состоянии, большого состояния в мире Никудим Гадлют дает им уверенность, что они, да, могут наполнить эти килим? Останемся с этим вопросом или
3: Ну, раз Гади говорит, что достаточно, за этим вопросом достанемся.
1: Флорида, Вакша.
3: Флорида.
4: Yeah, I have a question about how the world of Nikodim can have two sets of records for Gadlut and Gadlut.
2: Вопрос, как может быть два вида решемот в мире Никудим? Есть решимо большого состояния гадлют и решимо малого состояния катнут. Как такое может быть, чтобы одновременно два вида решимот были?
3: На самом деле, в экране САГ, к экрану САГ поднимаются не два вида решимот, как Рав сейчас объяснил, а три вида решимот. Что есть в САГ? В САГ, в первую очередь, есть тамим. И вот тамим, которые опускаются до табора, и тогда накудот поднимаются наверх. От этого у него есть решемот бет алиф. Это решемот самого саг. Затем накудот спустились под табур. И там есть решимот беталев, плюс второе сокращение, можно это изобразить, четверже, и решимот далет гимн, которые там были до того, от Галгальты. Поэтому саг, собственно, делает три зивуга. Первый зивуг он делает на свой собственный решимот беталев, откуда потом выходят парцуфы Адама Кадмон, Ма и Бон, верно? Потому что таков порядок, нужно завершить пять парцуфов, это первый зивук. Второй зивук происходит на те самые бейталев, но плюс второе сокращение. Это уже решимот, которые поднялись из-под табора, крош де сак, и он делает на них зивук. И на это выходит парцуф «Мир Некудим в Катнуте», «Катнут Мир Некудим». И еще пара решимот, которая поднялась, крош де сак, это далит гимел, на который потом выходит гадлут Мир Некудим. И на все эти решимот должен быть зивук. Теперь, поскольку решимот
5: Леорду метахат ли табор бет алиф, а с гампарцуфим или маубон метахат ли
3: табор. Поскольку первые парцуфы маубон, они тоже над табором. А все остальные решимот, которые спустились под табор, то их парцуфы тоже находятся под табором Галгальты.
2: Далет Гимел, как будто бы были также и в Аб. Тоже в Аб был зивук на Далет Гимел. И они тоже поднялись через какое-то взаимовключение Бина и Малхут, и поднялись также в Саг. И тоже там был зивук. Но там что происходит другое? Так что те же решимо, только рост другой. И они по-другому делают расчеты.
3: Ты прав, но я спрошу иначе. Как парцуф саг, чье решимо бет, его вьют бет, как он делает звук на решимо гимел? И это не его решимо, это решимо свыше. Тут не достает некого элемента, который Саг получает, Саг получает от Аб, он получает помощь, которая называется свет Аб-Саг. И это позволяет произвести зивук на Решимо Гимал.
2: Но этого не было в уроке. А еще вопрос. Как вообще Некудот де Саг могут впечатлиться Далет Гимел и передать как-то это впечатление, решимот? Как они могут воспринять это? Разные свойства. Но каждый раз воспринимает по-другому. Это не то же самое восприятие, как Далет Гимел, мне так кажется.
3: Верно, они впечатляются, но не просто так. Они опускаются вниз и получают впечатление от второго сокращения. То есть они уже сокращены, то, что поднимается наверх. В Рош де Саг Рав сказал и подчеркнул несколько раз. Бейт Алев плюс Цинцубет, плюс Цинцубет, плюс второе сокращение. Это не те же самые решимот. Но и Далет Гимел там находится, они там были раньше. И поэтому все эти впечатления, которые есть под табором, они поднимаются в Рош Парцуф Асак.
2: Но они что, поднимаются так же, как они есть, или там что-то по-другому? Он же не может точно так же воспринять это.
3: Они поднимаются, как есть.
2: Не хочу ответить на вопрос большого, малого состояния. Это этапы развития. Это еще одно одна попытка получить света на разный решимот во время состояния сокращенного, а потом уже на вторую пару решимот. В чем разница? Ну, просто этапы. Вначале что-то создается, потом есть еще одна попытка получить свет, потом еще исправление системы. И так продолжается этап за этапом.
3: Может быть, вначале Нью-Йорк? Предпочтительнее Нью-Йорку 3.
6: Thank you.
2: We always learn
6: that the calculation happens in the Rosh, and then the light spreads
2: Мы всегда изучаем, что всегда происходит расчет в голове, потом в рожь, а потом идет распространение света. Но когда мы рисуем цимцумбет, то получается, как бы, что сначала запускается свет, потом есть второе сокращение, потом есть как бы расчет. То есть как будто там происходит противоположный процесс.
3: Верно, ты говоришь, что рожь исполняет то, что Гуф решает, то, что Гуф хочет. Но это действительно так. Если ты посмотришь еще раз урок, ты увидишь, что Рав говорит, что поскольку в Гуф произошло второе сокращение, то в соответствии с этим экран в рожь поднялся с этими решемот в Никвейнаем. Это верно.
6: Я
2: хочу спросить про парсу, которая была создана в результате второго сокращения Цинцумбет. И парцов потом поднялся в Рождесак. Так что парса, она отменяется, что ли? А потом опять она обновилась во время Катнута Мира Никудим?
3: Нет, нет, парса еще не отменилась.
5: Ло-ло, парса лоид батла.
3: Парса еще не отменилась. То, что поднялось в рожь, это решемот. Парса? Парса осталась? Да, парса остается. Она все еще останавливает вход, удерживает вход цветов под нее. Там есть сокращение, там есть закон второго сокращения. Первое сокращение никогда не отменяется, а второе сокращение, оно до тиферет. Когда парса разбивается? Только когда приходит гадлут. Мира Никудим. Тогда как бы свет коснулся парсы, и она не отменилась, а все разбилось.
2: Парса не отменялась? Нет?
3: Нет. Парса как бы отменилась, но на самом деле не отменилась. Она разбила парцов. Парцов разбился.
2: А что потом произошло в Никвейнаем? Если парса, с ней ничего не произошло, так что произошло в Никвейнаем?
3: В Никвейнаем был звук на решемот,
2: который поднялись?
3: Никвейнаем — это второе сокращение. А ты говоришь, что звук уже был в Гадлут.
2: Нет, я говорю до того, как были созданы Келим Лам Никудим в Катнуте.
3: Парса тогда есть, парса стоит тогда. Ничего с ней не происходит, она есть. Она не дает Ахапу зон, получить свет не дает.
5: Вот. Ой, слыха, Мак Швайцер, Шейла.
3: Еще, да, Мак 17, вопрос.
7: Как вам дали прорваться в Бирни Кудим? Как вам дали сделать второе сокращение вообще? Оно же было. Почему мы без экрана зашли и разбить? Второй раз.
3: Он спрашивает о втором сокращении, как оно происходит. Тяжело понять. Он спрашивает, как произошло второе сокращение все-таки, хотя были экраны, была парса, как Йоав спросил, как все-таки произошло второе сокращение, как произошло разбиение. Да, все-таки есть целый механизм, о котором Раф его еще не объяснял, он объяснит потом. И произошло то, что Аба дал свет Има. Има сама не желает свет. Она повернута

0: Да, Ахураим к Аба. Аба готов, и мы не готовы. Почему ему не готова? Потому что у нее для себя нет ничего, нет экрана. У нее только просьба от нижних, от зоны. Пока нет просьбы, она ничего не делает. Она не притягивает свет вниз. Но если будет просьба, то тогда има поворачивается к Аба, получает от него свет, и тогда свет как бы входит в зон. И тогда зон разбивается. Как пришла такая просьба, это целый механизм, мы его будем изучать потом. Орен, по поводу этого я хотел спросить, помимо Ахор, что означает в большом состоянии Никудим, что такое помимо Ахор, и произошло разбиение после того, как они стали помимо и по ним?
1: Мацавей башлют.
0: Ну, наверное, это произошло после того, как уже есть созревание этого. То есть кто готов, кто не готов, поэтапно происходит. Это как мы видели, что Раф рисует, что когда Никудим приходит в состояние катнут, Аба находится в состоянии, когда он дает, он нет ограничения на него. А им не может еще пока получить. То есть должна быть готовность всех элементов. Если они все готовы, тогда есть по ним и по ним. Если нет, так по ахор ба ахор. То есть в таком случае свыше есть готовность передать свет, а снизу еще пока нет готовности получить свет, и поэтому получается панибахор.
2: Да, вначале как бы парцуф кетер, все находились в катнуте, да? Катнут мира Никудим. И тогда пришел гадлут к кетер вначале, затем гадлут к Аба, и тогда гадлут готов отдавать, затем Аба. Аба получил гадлут, он может отдавать. А има в катнуте, поскольку зон в катнуте, когда пришла просьба снизу от зон к има получить, то има входит тоже в гадлут, просит свет от Аба, получает и опускает в зон как бы, и тогда зон разбивается. Это огласовки Шурук-Хирик, но мы пока о них не говорим.
3: Аба, Вима, Везон, Зешемоте.
0: Аба, Вима и Зон — это имена новых парцов, которых не было раньше. У нас есть Гальгальта, Абсак Мабон, а здесь уже появились как бы новые парцов, Кетер, Аба, Вима и Зон. То есть это следствие того, что новый свет прошел по пустое пространство под табором.
2: Да, это результат Сивуга в Рош Песак. Первый парцов, кстати, мы говорим, что Решимо облачение и Решимо Авиюта всегда в Рош, как бы есть, там есть два вида Рош, Рош Итлапшут, Рош Облачение и Рош Авиюта. О Рош Облачении мы не говорим. Барсалам объяснил это так вкратце, но не продолжает. А вот здесь впервые Рош Дейтлапшут, то есть кетер, первый рож, есть у него функция, если мы говорим бедейтлапшут, а затем алевдавиют, на него вышли абаваима и зон. Все это результат зивуга в саг.
0: Если можно объяснить, что такое решимот, которая находится под табуром? Не в рож, а что такое это? Решимот, который находится в гуф, в конце, под табуром. Вообще это воспоминание о том, что было. О виюте, которое там было, о силе, желание и облачение того вида, который там был. То есть, прежде всего, это воспоминание. Ну, это называется решимо, то есть записи. А сейчас где они находятся? В том месте, где были желания, и там был свет, но свет же вышел. Так мы говорим, что мы берем решимот и работаем с ними. То есть рож — это то место, где есть выяснение. То есть мы как будто даем это свыше, поднимаем снизу, вверх. Но там же было желание, свет вышел, который наполнял желание. Так вот это вот, это требование, как получить этот свет в следующем действии, в следующей порции света.

0: весь расчет, он же врос.
1: Так
0: как это можно соотнести, что вот эти соединения решимот происходят в гуф?
2: Ты вчера был в ресторане. Я возвращаюсь к примеру Бальсулама. Ты был в ресторане, ты ел. Ты где ты ел? В Рош? Ел. Тело почувствовал, что ел, да? И насладился. Небо ощутило. И тогда ты в Рош помнишь, что ты вчера ел. У тебя там были 5 шекелей на трапезу, но тело насладилось, да? А у тебя было 100, а теперь есть только 50. Ты то, что ты можешь потратить. И последнее решимо исчезло. Еще.
0: Часто тут мы возвращаемся к понятию, что такое зивук на решимот. А что значит зивук это на решимот, который производится в Рош? Что такое Рош производит зивук на решимот? Продолжение этого же вопроса. Это выяснение, что мы можем получить на следующем, в следующей порции. То есть каждый раз мы получаем свет, когда получаем следующую порцию, у нас есть воспоминание, что мы не закончились процесс, и нужно принять это в расчет. То есть в Рош происходит этот расчет. Как происходит этот расчет? Свет хочет все время войти и наполнить желание. С его стороны нет ограничения, а Кли у него есть ограничения. Ограничения он не может просто так получить без условия, которые поставлены. Это называется зивук. То есть свет хочет войти, наполнить, а экран не позволяет свету пройти вниз. И это называется зивук, зивук дака. Где это происходит? В Рош. Там, где происходит расчет, что сколько можно получить, сколько нельзя.
2: Сколько можно получить ради отдачи, верно? Это расчет, который сейчас она делает с экрана. До того Кли была наполнена светом, наслаждалась. Нет Рош, нет Сов, только Тох. А теперь Кли делает расчет, сколько я могу получить ради отдачи. И сколько я не могу? То, что может, получает, это называется таамим, то, что не может, остается как окружающий свет. Ну, и вроде бы наше время истекло.
0: Да, друзья, мы закончили эту порцию дневную, а завтра продолжим тот же урок. И будем слушать Рава, следить за ним. И я думал для себя, что иногда, когда мы изучаем, и все понятно в начале, если каждый день не следить за Рава, то ты вдруг находишь себя, что я вообще ничего не понимаю. Ну, все было понятно вроде. А как бы повторяли то же самое несколько раз, а потом вдруг... Я чувствую, что я ничего не понимаю. Но если постоянно мы учимся день за днем, тогда мы не пропустим эту точку, когда мы перестаем понимать. И у нас несколько сообщений. Завтра у нас пятница, и будет у нас особое состояние. У нас будет День единства для наших студентов в Израиле. И мы просим от всего мирового клип поддержку, чтобы мы провели успешно этот День единства. А также у нас будет в воскресенье с 18.30 до 19.30 будет открытая беседа с нашими подругами и товарищами из израильского клина иврите. А сейчас закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, дорогие друзья. В первой части мы изучаем урок Рава 21 июня 2002 года, который основан на статье, что означает, что первосвященник должен брать жены, девственницу в духовной работе. Это находится во втором томе Рабаша, 1036 страница. У нас 23-4 минуты, пожалуйста.
1: Что означает, что первосвященник должен брать жену, девственницу в духовной работе? Книга Зоар говорит, заповедь эта предписывает великому коэну, первосвященнику, брать в жены девственницу, как сказано, вдову и разведенную, и опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девицу из народа своего возьмет в жены. Зоар спрашивает, почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И отвечает, потому что женщина — это чаша благословения, и если вкусили от нее, то испортили. Иначе говоря, она указывает на малхут, называемую чашей благословения. А коэн, приносящий жертву Творцу, должен быть совершенным без изъяна, ибо пороки делают коэнов негодными. Совершенен телом своим, совершенен женой своей, чтобы осуществилась в нем вся ты прекрасна, подруга моя, и нет в тебе изъяна. Конец цитаты. Следует понять, что означает в работе великий коэн, девственница, вдова, разведенная, опороченная и блудница, что только девственницу без изъяна пусть возьмет, то есть девственницу, у которой нет изъяна. На что указывает девственница, у которой нет изъяна, и какова связь с тем, что он говорит, что женщина указывает на чашу благословения, то есть малхут? И вот великий Ари говорит о Малхут, что каждый день она снова становится девственницей. То есть она всего лишь точка, и надо строить ее заново, пока она не обретет гадлут, большое состояние. И как написано в Шара Каванот, каждый день самостоятелен, и нет ни одной молитвы с момента сотворения мира и до конца мира, которая была бы подобна другой. И каждый день выясняются новые искры, которые еще никогда не выяснялись до этого момента.
0: В плане духовной работы надо понимать это так, что Малхут называется свойством небесная Малхут, которую человек должен принимать на себя каждый день заново. И этого недостаточно, что вчера он принял на себя свойство небесной Малхут. Но каждый день она является свойством самим по себе. Поэтому мы должны верить, что каждый раз, когда мы принимаем на себя небесную Малхут, считается, что мы выясняем искры, находившиеся вне святости. Это называется, что эти искры прежде находились в плену среди клипот, и они были подняты к святости благодаря принятию на себя Малхут Небес и благодаря занятиям Торой и заповедей. И это, как мы говорим в молитве, Владыка мира после Сфират Омер, благодаря этому великое благо будет передано во все миры. Поэтому в священных книгах сказано, что человек во время принятия на себя Малхут Небес, во время чтения молитвы Шма, должен принять на себя Малхут Небес и намереваться, что принятие Малхут Небес будет в самопожертвовании. А поскольку каждый день — это новое качество, когда нужно построить Малхут так, чтобы она достигала большого состояния гадлут, то каждый раз она обновляется. Поэтому приводится указание о первосвященнике, который в работе называется работником Творца. То есть это тот, кто хочет приблизиться к Творцу в состоянии гадлут, он называется первосвященником. И когда он собирается взять жену, называемую Малхут Небес, он должен взять девственницу, поскольку девственница означает, что она еще без изъяна, так как девственница — это, как написано, девственная почва. Так называют землю, которая никогда не возделывалась. Как написано, это была девственная земля, которую человек не возделывал никогда.
1: Иными словами, человек должен принять на себя бремя Малхут Небес, как будто никогда у него не было бремени Малхут Небес. И это для него нечто новое. И, разумеется, он должен думать сейчас, что собирается сделать нечто новое, чего он еще никогда не познал. Получается, что это принятие, которое он принимает на себя, требует особого рассмотрения, чтобы знать, что такое принятие Малхут Небес и чего оно требует, чтобы у него был трепет перед небесами. Это значит, что человек должен произвести самоотчет, что он должен делать, чтобы это у него было постоянной вещью. То есть чего требует Творец от человека, который принял на себя бремя Высшей Малхут. В Писании сказано, чего Творец Всесильный требует от тебя, кроме трепета передо мной. Думать о том, что такое трепет, тогда как если человек после того, как перестал помнить о принятии Малхут Небес, неважно по какой причине, а затем снова пробудился к тому, чтобы принять на себя Малхут Небес, он не должен продолжать принимать на себя Малхут Небес, так как он делал до того, как перестал делать это. Говоря, я должен пойти и пробудить свойства Малхут Небес, то есть, чтобы это было как раньше. А он должен начинать работу заново. И можно уподобить это человеку, который умер, и до этого у него были ценные вещи. А потом пришли его дети и хотят получить наследство, которое завещал им их отец. И об этом сказали наши мудрецы: готовь себя учить Тору, которая не передана тебе по наследству. И следует объяснить, что поскольку человек пришел к состоянию, когда он забыл обо всем, то есть он получил падение, это он подобен умершему. То есть до этого он был живым человеком. То есть у него была Малхут Небес. И это называется, что он был слит с источником жизни. А когда у него прерывалось, это он называется мертвым. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми.
0: А в духовном причина и следствие называется отец и сын. Получается, что теперь он называется сыном и хочет принять на себя то, что осталось после смерти его отца. Это надо объяснить так, что она передана тебе по наследству, не передана, а человек должен начать новую страницу в работе Творца, как будто он сейчас родился, и теперь хочет принять на себя бремя Малхут Небес, и ему не от кого получить наследство. И вышесказанным можно объяснить то, что мы спросили, на что указывает нам в работе слова первосвященник и простой священник. Следует понимать, что священник — это тот, кто является работником Творца. Есть такие работники, которые относятся к общему большому к общему клали, их называют простыми священниками. Есть такие, которые хотят работать в свойстве прат, индивидуума, чтобы достичь большого состояния гадлут, то есть работать истинным образом, и его называют первосвященником. И у первосвященников существует совершенно иной порядок работы, чем у всех. Это значит, что когда человек занимается Торой и заповедями в плане практических действий, то в том, что касается намерения, он полагается на общество. А есть люди, которые хотят работать также в плане намерения. То есть хотят направить себя так, чтобы все их действия были ради небес.
1: Другими словами, простой коэн священник означает, что его работа в виде клаль всего общества. А великий коэн первосвященник означает, что его работа в индивидуальном плане прат. И так можно объяснить то, что говорит Негазор. Почему же нужно, чтобы он брал только девственницу без изъяна? И Зор отвечает, потому что женщина — это чаша благословения, если вкусили от нее, испортили. И следует объяснить, что великий коэн, первосвященник — это тот, кто хочет служить Творцу на пути истины. И нельзя брать жену, то есть Малхут Небес, которая была уже испорчена для него. То есть продолжать бремя Малхут Небес, которое было до того, как он получил падение. Ибо это уже не называется девственница, поскольку эта Малхут Небес была у него уже до этого, и она получила повреждение. То есть это подобно чаше благословения. Если вкусили от нее, испортили. То есть от этой Малхут он уже вкусил до того, как получил падение. И это называется, если вкусили от нее, испортили, поскольку он уже получил падение. Получается, что он уже испортил эту Малхут. Поэтому он должен принять на себя Малхут Небес заново, как будто он никогда не пробовал вкуса Малхут Небес. И он должен открыть новую страницу в работе. И из сказанного следует объяснить то, что мы спросили, почему сказано «вдову и разведенную и опороченную блудницу этих пусть не берет». Вдова. Следует объяснить, что после того, как человек получил падение, он уже считается мертвым. Получается, что предыдущая жена, то есть Малхут Небес, которая была у него до падения, считается по отношению к человеку как вдова.
0: И также следует объяснить, что такое разведенная в работе. То есть он развелся с ней, потому что она ему не понравилась. Так как в ту минуту, когда человек не соглашается работать ради нее, так как не чувствует ее значимости, это считается, что мужчина разводится с женой. И хотя она и не хочет разводиться, так как у нее есть сострадание к нему, то есть Малхут видит, насколько он погружен в себелюбие и жалеет его, но он разводится с ней даже против ее воли. В этом смысл того, что закон, что женщина разводится против ее воли, поскольку если она ему не нравится, считается, что он с ней развелся. Поэтому работник Творца, которого называют великим коэном, первосвященником, не возьмет ту женщину, которая разведена. А он должен сейчас заново начинать принимать на себя бремя Малхут Небес и не принимать во внимание то, что было. И также мы должны объяснить слово «опороченное», «халала», что священнику нельзя брать опороченную женщин. Это можно объяснить вышесказанным, что когда человек вновь пробуждается к работе Творца, если он находится в свойстве первосвященника, что значит, что он хочет работать в величии Творца. И известно, что когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за свой труд, он не смотрит на то, кто является дающим, важно он человек или нет, а смотрит на вознаграждение. Это значит, что если хозяин — простой человек и платит в два раза больше, чем важный человек, имеющий какую-то фабрику и платящий зарплату, то человек непременно будет работать на того, кто платит более высокую зарплату.
1: Тогда как, если человек работает без оплаты, а потому что он хочет служить важному человеку, нет сомнения, что этот человек всегда хочет видеть, кто для него самый важный, и на него хочет работать. И получается, что тот, кто хочет работать в состоянии гадлута, то есть работа его построена на величии Творца, поскольку он хочет работать без всякого вознаграждения, он называется великий коэн, первосвященник, поскольку коэн — это работник Творца, который хочет приблизиться к Творцу, как объясняют слова «человек, который принесет из вас жертву Творцу». И из вас объясняют, что жертва исходит изнутри вас самих. То есть тем, что человек приближается к Творцу, он называется великим коэном, первосвященником. И этому человеку нельзя брать опороченную женщину. То есть всегда, когда он собирается взять жену, пусть берет девственницу, то есть ту, у которой никогда не было мужа, что означает, что он никогда не использовал эту малхут, а всегда обязана быть новая жена. Тогда как, если он уже пользовался этой малхут раньше и получил падение, и у него прервалось принятие малхут небес, это вызвано тем, что он осквернил ее и не поступал с ней так, как следует оказывать уважение малхут небес, и поступал с ней пренебрежительно. Поэтому он не получит это свойство еще раз, так как она уже опорочена. А, как сказано выше, первосвященник должен стараться всегда брать девственницу. То есть он должен представлять себе, что сейчас он начинает святую работу, а то, что было до этого момента, не интересует его. А он говорит, что он надеется, что начиная с этого момента и далее, он будет оберегать ее и уважать. И потому сказано, возьмет жену в девственности ее.
0: И также надо объяснить написанное «вдову и разведенную и опороченную блудницу, этих не возьмет, но только девственницу из народа своего возьмет в жены». И надо объяснить, что такое блудница в работе. Все дело в том, что когда первосвященник хочет принять на себя бремя Малхут Небес, он должен взять девственницу, что означает, как мы сказали, девственная земля, что является названием земли, которая никогда не обрабатывалась. Естественно, нельзя ожидать, что такая почва принесет урожай для пропитания. Это значит, что человек не может прокормить себя от этой почвы, а только после того, как обработает ее и даст земле все необходимое ей, тогда он может прокормить себя от этой почвы, но не раньше. Получается, что когда человек принимает на себя бремя Малхут Небес, называемую женщина, он должен быть осторожен, чтобы не желать, чтобы женщина была блудницей, зана от слова «питается и кормится», зан умифарнес. То есть если принятие бремени Малхут Небес будет питать его, то есть он будет получать от нее пищу, пока занимается Торой и заповедями, тогда он готов принять ее. А в противном случае он не согласится взять эту женщину. Это в работе называется блудница. Он должен принять Малхут Небес в качестве бремени, то есть как бык под ярмо и как осел под поклажу, без каких-либо условий. Это считается девственной женщиной, то есть свойством девственной почвы, не приносящей никакого пропитания. И если человек согласится на эти условия, он удостоится быть первосвященником, приблизив себя к Творцу.
1: Из сказанного следует объяснить в плане работы то, что сказали наши мудрецы. Тот, кто женится на женщине ради богатства, имеет недостойных детей. Как сказано, они изменили Творцу, ибо породили чужих детей. И следует понять, что такое кто-то женится на женщине ради богатства. Объяснение, как сказано выше, женщина в работе называется Малхут Небес, а он берет на себя бремя Малхут Небес, потому что слышал, что она имеет большое богатство, а богатство означает, что она будет питать его. То есть благодаря Малхут Небес у него будет вкус в Торе, вкус в молитве, а иначе ему достаточно продолжать тот путь, который он получил от воспитания. А зачем ему сейчас нужно принимать на себя бремя высшей Малхут?

0: Бокер тов, хаверим якарим, аховим.
1: Доброе утро, дорогие друзья, любимые друзья. Десятки Хайфа 3.10 с волнением представляют мировому кли подготовку к утреннему уроку на тему молитва и отдача. Мы вместе всю неделю выясняли, как правильно сохранять намерение, преодолевать помехи и прийти к состоянию, когда мы вместе сможем объединиться вместе в молитве к Творцу, что это действительно канал, чтобы служить любимым товарищам в полной вере. Это огромная честь быть сейчас перед служить этому огромному великому мировому кли, это великая честь, и мы просим их всех, давайте, друзья, дорогие друзья, войдем сейчас в подготовку к утреннему уроку в одном намерении, в одной мысли, что нет никого, кроме него, доброго творящего добро, и нет более великого, чем он. Давайте будем поддерживать эту мысль в течение всего урока. Передаю слово Роману, который прочитает отрывок.
2: Во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и уговаривать его, чтобы желание получать освободило место и предоставило свое место для желания отдавать. Желая дать понять, что подчиниться ему, человек должен знать, что никогда тело не согласится на это. И жаль тратить время на разговоры, а пусть попросит Творца, ибо только у него и ни у кого иного есть сила отменить его тело. Еще раз. Во время падения человек не должен спорить со своим желанием получать и уговаривать его, чтобы желание получать освободило место и предоставило свое место для желания отдавать, желая дать понять, что подчиниться ему. Человек должен знать, что никогда тело не согласится на это. И жаль тратить время на разговоры, а пусть попросит Творца, ибо только у него и ни у кого иного есть сила отменить тело.
0: Хайчела.
3: Асаднашкита.
1: Семенора молчание. Помолимся, чтобы Творец раскрыл в наших сердцах место для желания отдавать. Еще раз вознесем молитву о том, чтобы Творец раскрыл в наших сердцах место для желания отдавать. Семинар молчания.

0: האדם צריך להפוך את הרצון לקבל שבו.
1: Человек должен перевернуть свое желание получать и вместо него получить желание отдавать. То есть то, что раньше имело для него высшее значение, то есть желание получать, теперь будет находиться внизу по важности. И он не захочет пользоваться им, а наоборот, желание отдавать, которое было у него низким по важности и которым он не хотел пользоваться, теперь будет иметь большую важность. Это значит, что теперь желание отдавать для него важно, и он хочет использовать только желание отдавать. Прочтем еще раз. Человек должен перевернуть свое желание получать и вместо него получить желание отдавать. То есть то, что раньше имело для него высшее значение, то есть желание получать, теперь будет находиться внизу по важности, и он не захочет пользоваться им, а наоборот, желание отдавать, которое было у него низким по важности и которым он не хотел пользоваться, теперь будет иметь большую важность. Это значит, что теперь желание отдавать для него важно, и он хочет использовать только желание отдавать. Рабаш.
2: Седна шкита. Невакеш.
3: Седнар молчание. Просим обратить желание получать и получить вместо него желание отдавать. Еще раз попросим перевернуть желание получать и получить вместо него желание отдавать.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 13 февраля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе. Второй том, 1234 страница. Рабаша. Прочитаем статью сейчас в нашем распоряжении 32 минуты.
1: Что означает, что царь стоит на своем поле, когда урожай стоит в копнах в духовной работе? Сказали мудрецы о стихе, и Творец стоит над ним. Мы не нашли этого у остальных праотцев. Сказал Раби Симон, царь не стоит на своем поле, никогда ее, то есть землю вспахивают, никогда ее засевают. А делает это, когда урожай стоит в копнах. Так пахал ее Авраам, как сказано, встань, пройди по этой земле. Исхак засевал ее, как сказано, и посеял Исхак. Пришел Яков, и он копны урожая, как сказано, Израиль, святыня Творца, первые плоды его. Стоял он над ним. И надо понять, чему это учит нас в духовной работе. Что такое поле, что такое урожай в копнах, и что это за пример, что царь стоит на своем поле? Известно, что главное в нашей работе — работать только над свойством высшей Малхут, который называется верой, как сказали наши мудрецы. Пришел Хавакук и свел все принципы к одному — праведник будет жить своей верой. Вера означает необходимость верить в Творца, в то, что он управляет миром, как добрый творец.

0: еще добро. И хотя человек еще не видит, что у него есть это чувство, ему все же следует верить и говорить, что хотя он не видит, как добро открывается в мире, он все же должен верить в высшее знание, что то, что он не видит добра, открывающегося перед его глазами, это потому, что пока он не выйдет из-под власти любви к себе, у него нет сил видеть это, потому что на получающий келим было сделано сокращение, чтобы свет не мог светить там, из-за различия по форме, как сказано в комментарии Сулам.
1: По этой причине человек не способен видеть истину, а вместо этого он должен верить, что это так, и в порядке работы общей массы народа есть еще есть не очень-то осознание состояния управления вознаграждением и наказанием. Тогда как в частной работе, то есть когда человек хочет постараться достичь такой ступени, когда все его действия будут ради небес, тогда человек начинает прилагать силы, чтобы достичь ступени дающего. Тогда вся основа его работы должна строиться на величии Творца. Как сказано об этом в книге Зоар, человек должен испытывать страх перед Творцом, потому что он велик и правит всем. Тогда начинается работа в основном над этой верой, в то, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. Тогда к нему приходит состояние подъемов и падений. Другими словами, иногда у него есть вознаграждение, он может видеть Творца, что он добрый, творит добро, и человек может любить Творца за его величие. И это приходит к человеку благодаря большим усилиям, вере, вознаграждение, наказание. Это значит, что если человек работает в вере высшего знания, он получает вознаграждение. И вознаграждение его состоит в том, что он начинает чувствовать любовь Творца к себе. А наказание состоит в том, что если он захочет пойти именно в пределах внутри знания, то тем самым отдаляется от любви к Творцу. Но бывает еще хуже этого, поскольку тогда он становится наоборот, ненавистником Творца, так как у него много претензий к Творцу, потому что он уже много раз молился Творцу, и он видит, что страшно подумать, Творец не слышит его молитвы. И от этого человек приходит к состояниям подъемов и падений. Однако, если человек преодолеет и пойдет выше знания и скажет, есть у них глаза, но не видят они, тогда он достаивается в это время вознаграждения и чувствует, что он близок к Творцу.
0: Это, как сказано в предисловии к ТЭС, и нужно знать, что мера средних возможна даже в тот период, когда человек подлежит управлению скрытием лика. Благодаря дополнительным усилиям по укреплению веры в вознаграждение и наказание раскрывается им свет великой уверенности в Творце и удостаиваются на время ступени раскрытия лика Творца согласно мере средних. Однако недостаток состоит в том, что они не могут выставить своих, держаться в своих качествах, чтобы оставаться так постоянно, ибо оставаться постоянно возможно лишь посредством возвращения из трепета. И из сказанного у нас следует порядок работы в трех периодах времени, пока мы не достигаем способности выйти из работы. Это свойство человека. И это, как сказали наши мудрецы, три участника есть в человеке. Творец, его отец и его мать. Отец дает белое, мать дает красное, а Творец дает ему дух, рух и душу, нешама. А в плане духовного

0: Отношение работы, потому что правая линия — это вспахивание. И таков порядок работы человека, который хочет войти в работу по отдаче. И поскольку человек создан по своей природе таким, что он заботится только о собственной выгоде, а из-за того, что на желание получать произошло исправление, чтобы не было понятия стыда из-за различия по форме с Творцом, ведь он, как мы говорим о нем, обладает только свойством давать творением, а получение для себя в нем нет никоим образом, страшно подумать. Поэтому было произведено сокращение и скрытие на желание получать для себя, так что творения не могут получать благо и наслаждение, которое он хочет дать творениям.
1: И это было сделано для того, чтобы позволить человеку исправить получающий кирим, чтобы это было только с намерением ради отдачи. Другими словами, человек должен перевернуть свое желание получать и вместо него получить желание отдавать. То есть то, что раньше имело для него высшее значение, то есть желание получать, теперь будет для него внизу по важности. И он не захочет пользоваться им, а наоборот. Желание отдавать, которое было у него низким по важности и которым он не хотел пользоваться, теперь будет иметь большую важность. Это значит, что теперь желание отдавать для него будет важным, и он хочет использовать только желание отдавать. И это называется пахота, когда переворачивают почву так, чтобы то, что было сверху, стало внизу, а то, что было внизу, стало сверху. И это называется правая линия. Авраам, хесед. Другими словами, теперь он желает заниматься только хеседом, который называется желанием отдавать, и правой линией, называемой совершенством. Таким образом, хотя человек и видит, что он еще не способен совершить хесед, все равно он должен представлять себе, как будто он уже удостоился свойства отдачи, называемый хесед, и благодаря Творца, и благодарить Творца за то, что он удостоил его совершить действие с намерением ради отдачи. И все это только выше знания. И хотя, если он посмотрит на свое состояние, в котором находится, он увидит это иначе. Это относится к работе выше знания. То есть он должен представлять себе, как будто он уже удостоился желания отдавать, как будто он уже удостоился свойства пахота. Также человеку следует принизить себя и сказать, какую бы мысль или желание Творец бы не дал мне в духовном, я доволен этим и благодарю Творца за то, что Он удостоил меня даже небольшим служением Творцу, то есть за то, что я могу что-то сделать на благо Творца и пребывать в радости, потому что видит, что Творец не дал остальным людям возможности служить Ему. Поэтому он рад этому. И это считается совершенством, поскольку теперь он верит в высшее знание, что Творец руководит миром как добрый и творящий добро. И автоматически теперь он может раскрыть любовь Творца и всегда быть в радости. Но вместе с этим человеку нужно идти и другой ногой, левой, то есть анализировать свои действия. у него должно быть желание увидеть истину, то есть сколько усилий он может вложить с намерением ради отдачи, и насколько важно ему духовное. Если он на самом деле понимает, что стоит работать только ради Творца, а не ради себя, то он видит совсем иначе, то есть что все его действия в то время, когда он шел в правой линии, думал, что он на самом деле человек.